0: опасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
1: Я уже проголосовал на моем участке. Сейчас я на другом участке жду, когда мои друзья проголосуют. И по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, народ очень сильно склонен выбрать президента, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением Новой Бразилии, этим с радикализмом правым Бразилии, сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
0: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
2: Если говорить о БРИКС, хоть Болсонару заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец делал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичный, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты. Они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
0: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около 1.5 лет. Позже его приговоры аннулировали. Если сейчас победитель не определится, второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 2026-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
4: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл. Но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
5: По ставке 20%, там сумма около 1 000 000. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
4: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком перечком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно

0: сегодняшний день существует.
1: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Девелопмент» Станислава Сагиряна.
2: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
1: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. Московский Дептранс унифицировал оплату дворовых шлагбаумов. Платеж включается в квитанцию за коммуналку и составляет 90 рублей в месяц за жилое помещение и 300 за нежилое. Пенсионеры и члены многодетных семей платят вдвое меньше. При этом платеж привязан к помещению, а не к автомобилю, поэтому его и платят даже те, у кого машины нет. Оплата касается шлагбаумов, установленных городом, а конкретно администратором московского парковочного пространства, и не касается ограждений, поставленных самими жителями. Первый год установки бесплатно, со второго платеж включается в коммуналку, но только с согласия общего собрания собственников, комментирует председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
4: Если говорить о намерении властей, то последние годы местные власти пытаются ограничить права граждан, в том числе права собственности на общедомовое имущество, на земельные участки, которые должны входить в состав общедомового имущества, и, конечно, на право граждан самостоятельно управлять своим домом. Делается это на уровне регионального законодательства и местного. Если земля оформлена в общедолевую собственность, поставлена на кадастровый учет, судьба этого земельного участка, будь то шлагбаум, благоустройство, иные вопросы, должны решаться только на общем собрании собственников с 2/3 голосов. Если подобных решений не принято, то никакие решения, платежи, ограничения не имеют юридической силы. В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности гражданско-правового характера. Это касается всех земельных участков, которые входят в состав общедолевого имущества. Если же мы говорим о земле, которая принадлежит городу или федеральной власти, то в этом случае налогообложение земли и порядок использования может осуществляться органами федеральной власти или региональной власти. То есть, если собственность не частная, не общедолевая, не относится к многоквартирным домам, то налогообложение и порядок использования находятся в компетенции местных властей. Например, платная парковка на улично-дорожной сети. То есть, решением местной региональной власти может установлена быть обязанность оплачивать парковку на той территории, которая общего пользования, публичная.

0: Ну, в основном это улично-дорожная сеть.
1: Константин Крохин, председатель жилищного союза Москвы. Чтобы понять, в чьем владении находится шлагбаум и является ли общим имуществом вашего дома, можно запросить выписку ЕГРН на земельный участок под домом. Но поскольку обращение в Росреестр и сама по себе выписка платная, информацию об участке, его границах, кадастровом номере и статусе можно получить на публичной кадастровой карте в интернете бесплатно.
2: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семерка ОПЕК Плюс решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10 миллионов 478 тысяч баррелей в сутки и 9 миллионов 949 тысяч баррелей в сутки соответственно. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, число рейсов по Северному морскому пути в сентябре составило 133, что почти в полтора раза больше августа и более чем в четверо превышает показатель 22 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Искусственный интеллект внедряет уже каждая 20-я крупная компания в России. А в добыче и обработке 14%. При этом навыками работы с нейросетями обладают лишь чуть более 3% сотрудников. В отдельных компаниях искусственный интеллект уже экономит сотни тысяч рабочих часов и миллиарды рублей. Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей, а в зернах и молотый 2051 рубль, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, на российском рынке кофе в текущем году наблюдается стабилизация цен после значительного повышения годом ранее. Такая тенденция может сохраниться при условии хорошего урожая в странах-производителях. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Их взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. В России в 27-м году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 6,8% проиндексируют, в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация будет проходить в несколько этапов. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против воскресных 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов. Продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди. Температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла. Опять же, везде по-разному. Все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются. Осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплее. потеплеет. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура. А во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе. И поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас. Но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков. И золотая осень в московском регионе еще продолжается.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве, а с начала осени всего 2 градуса выше ноля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
5: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
6: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
5: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
7: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
5: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрыкова подробнее.
8: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейроюрист от Яндекса Роман Янковский.
9: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных, соответственно, в него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач: подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебного заседания и другие команды.
8: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу урегулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже тысячи, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
10: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, по которым у нас ведутся судебные споры.
8: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес FM.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Первый iPhone Duo не только самый оригинальный по форм-фактору и технологиям iPhone в истории, но и самый дорогой – от $2000 в Штатах. В России модель нужно заказать за 300 тысяч рублей. Это цена ажиотажного спроса, она наверняка пойдет вниз. Американскому пользователю не обязательно покупать Duo. Он может взять его в лизинг. Формально владельцем телефона остается лизингодатель, компания Klarna. По истечению срока аренды клиент может выкупить смартфон по остаточной стоимости или вернуть и взять новый. Различные варианты рассрочки и оплаты долями существовали у Apple и раньше. Теперь они сворачиваются, и оставшиеся клиенты переводятся на схему аренды. Желание иметь смартфон дороже, чем ты можешь его себе позволить, не знает границ. В России операторы предлагают скидки вплоть до акций «Смартфон за рубль» при оплате связи на год-полтора вперед. Существуют варианты подписки с возвратом, кредит и банковская рассрочка. Популярный в мире формат субсидируемого операторского смартфона, жестко привязанного к сервисам одного провайдера, в России не заработал. Помимо юридических и технических сложностей, главная причина – разрыв в цене между дорогими смартфонами и исторически дешевой сотовой связью. Лизинговая схема тут видится более перспективной. Бывший президент Ford Ли Якокко вспоминал, как рассказывал друзьям детства в итальянском квартале о новой модели. Тогда никого не интересовала цена. Все спрашивали про ежемесячный платеж. У арендной схемы он ниже, чем при рассрочке. $20 в месяц. В периоды финансовой нестабильности критичная сумма, которая делает разницу и розницу. В этом году прогнозируется рекордное падение поставок смартфонов на фоне роста средней цены на 28%. Схем кредита и рассрочки станет больше. Некоторые из них будут экзотическими, в том числе и в премиум-сегменте.
2: Сумма технологий на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов во всех трех крупных столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. Также Росавиация сняла ограничения для аэропортов Нижнего Новгорода, Краснодара и Геленджика. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 числа в больнице. Ему было 87 лет. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Решение о переходе от этапа подготовки к этапу освобождения было принято после того, как власти исчерпали все возможности для мирного урегулирования. Популярность партии канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС опустилась до исторического минимума, а альтернатива для Германии, согласно опросам, поднялась до исторического максимума. Партия Мерца сейчас получает всего 18% поддержки, тогда как у АДГ 30%. Это исторически рекордный разрыв. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Внезапный визит Фридриха Мерца в Киев вызвал критику со стороны его политических оппонентов. Канцлер Германии пообещал выделить Украине больше миллиарда евро на помощь военным и энергетикам. На родине его обвинили в неоправданной расточительности. Почему? Вопрос о новых ассигнованиях на поддержку Киева рождает все больше дискуссий в Европе. Об этом в комментарии Георгия Бофта. В Самаре судебные приставы наложили арест на счета компании Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West. Сумма взыскания составила 115 тысяч рублей. Это далеко не последний иск. Объем претензий к агентству может вырасти многократно. Станет ли история с отменой выступления американского рэпера лебединой песней Say Agency? Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдел раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
13: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия – проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули, хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопрос их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании «Квантум», а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующая в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовта знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на выступление Канье Уэста, пытаются через суды добиться возврата денег. Выплаты пока носят единичный характер. Сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Михаил Задорожный продолжит.
14: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. Наконец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. рублей. Один из них был подан в Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям МЭШ, 40-летняя Валентина из Самары купила два билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10-процентную комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
15: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, как-то будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
14: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с пометкой о возврате денег, передает РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
16: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистической оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Канье Уэсту. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артисту был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
14: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
17: В практике моей была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей, продавали воздух, одним словом, то прокуратура большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
14: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Канье Уэста. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру «Интикетс», Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВК. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
18: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно, получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у Учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях – с оригинальной музыкой и со специально сочиненный под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 1937-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный шум времени Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых дебюты. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
2: Компании и корпорации.
19: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
19: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО «Компания ВК» продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным «Спарк», доля перешла ООО «ТКИ», которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК «Билеты» и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснил Autonews.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
2: Отставки и назначения.
19: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение Большой Семерки высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвест-стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
20: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине. Но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе. Это говорит об апатии биржевиков. Но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра о валютах интервенции в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ Капитал. Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УКАРИ НКАП Илья Голубов.
21: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг Новатек, Тинькофф и Никель. Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор. Ждем их каких-то комментариев. Будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив. Наше все пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно, да, там, в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, с различными заявлениями. Но пока, да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из стран-залива больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УКАРИ НКАП. Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения CBL-514 может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин – популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
2: Подробности.
19: Ну, новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals. Это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцеллярный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие. Боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая – плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Альцхем, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
1: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
0: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
1: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара за 2 года, сохранили снижение веса почти на 5 килограмма. Участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Первая мировая война похоронила золотой стандарт, который был основой глобальной финансовой системы. После начала конфликта немцы массово бросились обменивать марки на драгметалл. И Германия, опасаясь, что ценный ресурс полностью утечет за границу, ввела запрет на такие операции. Из-за панических настроений среди населения другие государства Старого Света также либо запретили, либо максимально затруднили обмен. За океаном ситуация сложилась иная. Штаты привязку своих денег к золоту сохранили.
3: деле. Сделать это удалось в том числе благодаря тому, что европейские промышленные группы старались перевести капиталы подальше от театра военных действий. И США для этого подходили идеально. Все это заложило основу для будущей Бреттон-Вудской конференции, которая сделала доллар мировой резервной валютой.
2: Конфликты и экономика на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
4: Екатерина Лапшина, основатель Aerocapital, инвестор, сооснователь ОКО, основатель и сервиса ГРО, серийный предприниматель. Екатерина приехала ко мне в студию на Бизнес FM, рассказывала мне о разных сторонах профессиональной жизни и жизни за пределами бизнеса. И в какой-то момент я ее спрашиваю.
22: У тебя был момент в жизни, когда ты не знала, что ты хочешь делать?
23: У меня, наверное, пока такого момента не было, но у меня сейчас момент, в котором я задаю себе вопрос, что главное дальше я должна делать. Потому что я могу делать, ответов на этот вопрос миллион. А ты такой, такой, и визионер, и меценат, и предприниматель, и менеджер, значит, и там, и все остальное прочее. При этом я все время смеюсь и говорю, что неважно, на чем я остановлюсь, и от тех игр будут в моей жизни в любом случае. Потому что здесь я уже как бы, ну, приняла это внутреннее какое-то решение.
22: А ты можешь себе представить человеком, у которого просто есть сад, и который ничего не делает, кроме как взращивает вот сад? Или, я не знаю, рисует?
23: Знаешь, я могу себе это представить через N лет, ну, то есть я могу эту картинку нарисовать. Если раньше я эту картинку даже представить себе не могла в голове, то есть она выглядела абсурдно, то сейчас я могу себе ее представить. Мне просто кажется, что бы я ни делала, я в итоге буду все равно взаимодействовать с огромным количеством людей. То есть мой сад, в некотором смысле, это люди, с которыми я взаимодействую. И мне кажется, что даже через какое-то время буду, может быть, менее активно в какой-то вот бизнес-деятельности, я все равно буду, мне кажется, разговаривать с огромным количеством людей, потому что мне люди страшно любопытны, во-первых, и мне интересно и нравится с ними взаимодействовать. А во-вторых, потому что я понимаю, что я могу в некоторых местах подсветить что-то, что не очевидно.
4: Екатерина Лапшина, основатель Aerocapital, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя. Глава государства отметил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. По его словам, это отражает общественное признание профессии, гарантирует учителям необходимую поддержку и возможности для профессионального роста. Путин также отметил роль конкурсов мастерства, которые помогают распространять передовые педагогические практики и повышать качество образования. Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской партии «Зеленых» Заку Полански, пишет Times of Israel. Решение принято после того, как партия на ежегодном съезде одобрила резолюцию, осуждающую сионизм и приравнивающую его к расизму. Глава МИД Израиля заявил о запрете на въезд Полански. Около 10 самолетов вернулись на базы в США после инцидента у британской авиабазы Фэйрфорда, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ранее к авиабазе направлялись 3 фургона. Полиция задержала 5 человек, жители 85 домов эвакуировали. В машинах взрывчатки не обнаружили, только бензин. Всех задержанных позже отпустили под залог, расследование продолжается. Американские и британские чиновники допускают, что за возможной операцией может стоять Иран. В Пентагоне при этом заявили, что B-1 остаются готовыми к нанесению удара с территории США. Подпольные колл-центры на Украине переключились на обман жителей почти 30 зарубежных государств. Аферисты выманивают средства у европейцев под видом фиктивных инвестиций в криптовалюту и ценные бумаги, пишут швейцарские СМИ. Как отмечается, ежемесячный доход преступных телефонных сетей достиг 1 миллиарда долларов. Ранее правоохранители сообщали, что на территории Украины действует около 2000 нелегальных телефонных центров.
25: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Снова до Силва или опять Болсонару? В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Как результаты выборов могут повлиять на отношения Бразилии с Россией? Судебные тяжбы с неочевидным результатом. После отмены моратория на взыскание неустойки за просрочку ввода жилья дольщики отправились в суды требовать застройщиков компенсации. Однако, как показала практика, получают они меньше, чем рассчитывали. Разбираемся, почему так. Ажиотажа нет и, похоже, не будет. Предстоящее повышение утильсбора не подстегнуло спрос на иномарки, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что это означает в переводе на рубли и в ценах на автомобили? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». В Бразилии выбирают президента. Основная борьба идет между действующим главой государства Лулой да Силой и сыном его предшественника, сенатором Флавио Болсонаро. По последним опросам, разрыв между ними всего несколько процентов. Подробнее Олеся Савоськина.
5: Сейчас проходит первый тур. Кандидатов 12, но реальная борьба идет между двумя. 4 года спустя Лула снова выходит против Болсонаро. Только теперь вместо Жаира его сын Флавио. В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за 4-м сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Гонка очень плотная. Последний опрос дает Луле 45%, Болсонару 42%. Чтобы победить, нужно набрать больше половины голосов. Главный вопрос, решится ли все уже в первом туре. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называют безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонаро обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
6: Я уже проголосовал на моем участке. Сейчас я на другом участке жду, когда мои друзья проголосуют. И по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, как народ очень сильно клонит выбрать президент, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением новой Бразилии, этим с радикализмом правым, в Бразилии сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
5: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонаро может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейф.
7: Если говорить о БРИКС, хоть Болсонаро заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец сделал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичен, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты. Они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
5: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонаро, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около 1.5 лет. Позже его приговоры аннулировали. Если сейчас победитель не определится, второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 2026-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
8: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл. Но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%. Но суд посчитал по ставке в 7,5%.
9: По ставке 20%, там сумма около 1 000 000. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
8: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
10: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничения в неустойчивости.

0: получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Девелопмент» Станислава Сагиряна.
1: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
0: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать, и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Легко ушло. Американец Кевин Донован из города Блэкстоун в штате Массачусетс часто покупал в супермаркете у дома билеты моментальной лотереи. В 2005-м он тоже купил целую пачку таких билетов и прямо у кассы проверил их. Убедившись, что все лотерейки пустые, Кевин скомкал билеты и выбросил в урну. В тот же вечер 83-летний блэкстоунский бомж Эдвард Сент-Джон, как обычно, обследовал мусорные баки вокруг супермаркета и нашел кучу помятых билетов. Среди них оказался один выигрышный. И Сент-Джон получил по нему $1 миллион. Узнавший об этом, Донован пытался оспорить удачу Эдварда, ведь билет покупал он. Но лотерейная комиссия постановила, кто билет принес, тот и является его владельцем. Донован собрался было идти в суд, но умер от сердечного приступа. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.

0: консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семерка. ОПЕК плюс решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10 миллионов 478 тысяч баррелей в сутки и 9 миллионов 949 тысяч баррелей в сутки соответственно. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, число рейсов по Северному морскому пути в сентябре составило 133, что почти в полтора раза больше августа и более чем в четверо превышает показатель 22 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Искусственный интеллект внедряет уже каждая 20-я крупная компания в России. В добыче и обработке 14%. При этом навыками работы с нейросетями обладают лишь чуть более 3% сотрудников. В отдельных компаниях искусственный интеллект уже экономит сотни тысяч рабочих часов и миллиарды рублей. Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей, а в зернах и молотый 2051 рубль, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, на российском рынке кофе в текущем году наблюдается стабилизация цен после значительного повышения годом ранее. Такая тенденция может сохраниться при условии хорошего урожая в странах-производителях. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Их взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. В России в 27-м году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 6,8% проиндексируют в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация будет проходить в несколько этапов. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против воскресных 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов. Продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди. Температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла. Опять же, везде по-разному. Все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются. Осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплее. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура, а во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе, и поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас, но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
3: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве, а с начала осени всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
5: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
6: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительно это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
5: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
7: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
5: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
3: Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрыкова подробнее.
8: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейроюрист от Яндекса Роман Янковский.
9: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных, соответственно, в него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач. Подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебных заседаний и другие команды.
8: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу регулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже тысяча, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
10: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, о которых у нас ведутся судебные споры.
8: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес FM.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
11: Незначительное левостороннее смещение внимания свойственно большинству здоровых людей. Когда нужно на глаз определить середину горизонтального отрезка прямой, отметка в среднем оказывается немного левее истинного центра. Этот эффект называют псевдонеглектом. В отличие от реального неглекта, когда пациенты после травмы или инсульта игнорируют часть пространства, чаще левую. Псевдонеглект принято объяснять доминированием правого полушария мозга в обработке зрительных образов. Любопытно, что у молодых людей этот феномен выражен сильнее, чем у пожилых. Первый взгляд на новую картинку обычно тоже смещен влево, но всего на секунду-полторы, а затем внимание переносится в центр или туда, где происходит действие. Если бы эффект псевдонеглекта был абсолютен, в кино и на фото главное всегда располагали бы в левой части кадра. Но мозг подвижен, а глаза охотно следуют за замыслом оператора и режиссера. Исследовали, куда направлен взгляд зрителей, и выяснили, что аудитория в большинстве своем смотрит в одну и ту же область кадра, которую настойчиво подчеркивает монтаж, крупность, движение и контраст. Движение в кадре слева направо воспринимается более привычным там, где пишут слева направо, и наоборот. В эксперименте англоязычные и японоязычные участники выбирали более приятную из двух зеркально отображенных картинок и делили горизонтальную линию пополам. Эстетические предпочтения различались в зависимости от привычного направления чтения. А вот результаты деления линии были гораздо более похожими. Где-то здесь уже проходит грань между общими для всех нейрофизиологическими параметрами и культурной адаптацией.
1: Другим наука на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
12: Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
1: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов во всех трех крупных столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. Также Росавиация сняла ограничения для аэропортов Нижнего Новгорода, Краснодара и Геленджика. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 числа в больнице. Ему было 87 лет. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Решение о переходе от этапа подготовки к этапу освобождения было принято после того, как власти исчерпали все возможности для мирного урегулирования. Популярность партии канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС опустилась до исторического минимума, а альтернатива для Германии, согласно опросам, поднялась до исторического максимума. Партия Мерца сейчас получает всего 18% поддержки, тогда как у АДГ 30%. Это исторический рекордный разрыв. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Внезапный визит Фридриха Мерца в Киев вызвал критику со стороны его политических оппонентов. Канцлер Германии пообещал выделить Украине больше миллиарда евро на помощь военным и энергетикам. На родине его обвинили в неоправданной расточительности. Почему? Вопрос о новых ассигнованиях на поддержку Киева рождает все больше дискуссий в Европе. Об этом в комментарии Георгия Бофта. В Самаре судебные приставы наложили арест на счета компании Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West. Сумма взыскания составила 115 тысяч рублей. Это далеко не последний иск. Объем претензий к агентству может вырасти многократно. Станет ли история с отменой выступления американского рэпера лебединой песней Say Agency? Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
13: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули. Хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопросы их использования. Инициативу поддержали 122 депутата. депутаты Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейских юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании «Квантум», а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующая в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на выступление Канье Уэста, пытаются через суды добиться возврата денег. Выплаты пока носят единичный характер. Сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Михаил Задорожный продолжит.
14: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан в Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям МЭШ, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
15: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
14: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с пометкой о возврате денег, передают РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
16: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистическим оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Kanye West'у. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста, он был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
14: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
17: Практика моя была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей, продавали воздух, одним словом, то прокуратура большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
14: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Kanye West. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру «Интикетс», Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВК. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
18: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно. Получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 1937-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный «Шум времени» Шостаковича. Фильмы после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых дебюты. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
1: Компании и корпорации.
19: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
19: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО компания ВК продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным Spark, доля перешла ООО ТКИ, которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК-билеты и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснил Autoindus.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
1: Отставки и назначения.
19: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение «Большой семерки» высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
20: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски, низкие и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше $100 за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе, это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше $100 за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра валютных интервенций в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
3: Сергей Сувяров, инвестстратег УК «Ари Капитал». Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
0: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот этих бумаг «Новатек», «Тинькофф» и «Никель». Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор, ждем их каких-то комментариев, будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив наше все, пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно, да, там, в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, с различными заявлениями. Но пока, да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из Транс-Арива больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
3: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап». Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения CBL-514 может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
21: Подробности. Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцелярный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день. Другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет
19: заменяет физические упражнения. Доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Альцхем, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
3: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
4: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
3: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара за 2 года, сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Первая мировая война похоронила золотой стандарт, который был основой глобальной финансовой системы. После начала конфликта немцы массово бросились обменивать марки на драгметалл. И Германия, опасаясь, что ценный ресурс полностью утечет за границу, ввела запрет на такие операции. Из-за панических настроений среди населения другие государства Старого Света также либо запретили, либо максимально затруднили обмен. За океаном ситуация сложилась иная. Штаты привязку своих денег к золоту сохранили. Сделать это удалось в том числе благодаря тому, что европейские промышленные группы старались перевести капиталы подальше от театра военных действий. И США для этого подходили идеально. Все это заложило основу для будущей Бреттон-Вудской конференции, которая сделала доллар мировой резервной валютой. Конфликты и экономика. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Недавно моя знакомая откликнулась на вакансию и практически сразу получила приглашение на собеседование. Только собеседовать ее должен был не рекрутер, а гигачап. Сейчас все больше ИИ-собеседований. А как к этому относиться? Давайте обсудим. Кажется, еще совсем недавно мы обсуждали, как правильно вести себя с рекрутером, какие вопросы могут задавать на собеседовании. А теперь нам нужно понять, как разговаривать с искусственным интеллектом. Но самое интересное, что свежая статистика показывает, кандидаты вовсе не так сильно сопротивляются этому формату, как можно было бы подумать.
5: Недавно компания Сабеса проанализировала почти 60 тысяч ИИ-собеседований, которые прошли в первом полугодии 2026 года. И подавляющее количество опрошенных кандидатов оценили такой опыт позитивно. То есть сам факт разговора с ИИ людей, похоже, уже не пугает. Но есть нюанс. Самую низкую оценку кандидаты дали эмоциональному комфорту. И примерно каждый десятый говорил, что ему не хватило возможности переспросить или уточнить вопрос. И вот это мне кажется важным, потому что хорошее собеседование – это все-таки не экзамен, где один задает вопросы, а второй пытается угадать правильный ответ. Кандидату тоже нужно понять, куда он пришел. Поэтому за полгода соискатели задали ИИ уже больше 30 тысяч вопросов. Чаще всего спрашивали о графике и формате работы, обучении и адаптации и, конечно, зарплате. Получается, ИИ постепенно становится активным участником найма. Но от компании по-прежнему зависит главное, будет ли этот процесс просто быстрым или еще и человеческим. И, возможно, следующий вопрос для работодателей – уже не можно ли заменить рекрутера ИИ, а как с помощью искусственного интеллекта не потерять кандидата еще до встречи с человеком?
1: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя. Глава государства отметил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. По его словам, это отражает общественное признание профессии, гарантирует учителям необходимую поддержку и возможности для профессионального роста. Путин также отметил роль конкурсов мастерства, которые помогают распространять передовые педагогические практики и повышать качество образования. Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской партии «Зеленых» Заку Полански, пишет Times of Israel. Решение принято после того, как партия на ежегодном съезде одобрила резолюцию, осуждающую сионизм и приравнивающую его к расизму. Глава МИД Израиля заявил о запрете на въезд Полански. Около 10 самолетов вернулись на базы в США после инцидента у британской авиабазы Фэйрфорда, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ранее к авиабазе направлялись 3 фургона. Полиция задержала 5 человек, жители 85 домов эвакуировали. В машинах взрывчатки не обнаружили, только бензин. Всех задержанных позже отпустили под залог, расследование продолжается. Американские и британские чиновники допускают, что за возможной операцией может стоять Иран. В Пентагоне при этом заявили, что Байден остаются готовыми к нанесению удара с территории США. Подпольные колл-центры на Украине переключились на обман жителей почти 30 зарубежных государств. Аферисты выманивают средства у европейцев под видом фиктивных инвестиций в криптовалюту и ценные бумаги, пишут швейцарские СМИ. Как отмечается, ежемесячный доход преступных телефонных сетей достиг 1 миллиарда долларов. Ранее правоохранители сообщали, что на территории Украины действует около 2000 нелегальных телефонных центров.
21: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Снова Да Силва или опять Болсонару? В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Как результаты выборов могут повлиять на отношения Бразилии с Россией? Судебные тяжбы с неочевидным результатом. После отмены моратория на взыскание неустойки за просрочку ввода жилья дольщики отправились в суды требовать застройщиков компенсации. Однако, как показала практика, получают они меньше, чем рассчитывали. Разбираемся, почему так. Ажиотажа нет и, похоже, не будет. Предстоящее повышение утильсбора не подстегнуло спрос на иномарки, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что это означает в переводе на рубли и в ценах на автомобили? Все подробности в эфире Business FM. В Бразилии выбирают президента. Основная борьба идет между действующим главой государства Лулой да Силой и сыном его предшественника, сенатором Флавио Болсонару. По последним опросам, разрыв между ними всего несколько процентов. Подробнее Олеся Савоськина.
21: Сейчас проходит первый тур.
9: кандидатов 12, но реальная борьба идет между двумя. 4 года спустя Лула снова выходит против Болсонару. Только теперь вместо Жаира его сын Флавио. В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за 4-м сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Гонка очень плотная. Последний опрос дает Луле 45%, Болсонару 42%. Чтобы победить, нужно набрать больше половины голосов. Главный вопрос, решится ли все уже в первом туре. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называет безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
10: Я уже проголосовал на моем участке. Сейчас я на другом участке жду, когда мои друзья проголосуют. И по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, как народ очень сильно склонен выбрать президента, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением Новой Бразилии, этим с радикализмом правым Бразилии, сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
9: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
22: Если говорить о БРИКС, хоть Болсонару заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец делал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичен, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты. Они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
9: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около 1.5 лет. Позже его приговоры аннулировали. Если сейчас победитель не определится, второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 2026-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
23: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл. Но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
2: по ставке 20%. Там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья. Это первая наша квартира. Мы до этого всегда жили на съемной в Московской области. И эти деньги очень бы пригодились. Тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
23: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
8: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке и в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
23: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и

0: рассрочку в этом году можно прямо сейчас, но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой, и у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
2: В 1346 году англичане в битве при Невиллс-Кроссе захватили в плен короля Шотландии Давида II. Монарх провел в заключении 11 лет, правда, в плену ему дозволялось быть окруженным свитой своих придворных. Кроме того, короля под честное слово отпускали на родину для переговоров о собственном выкупе. Сумма, которую назначили англичане, была значительной. 100 тысяч мерков. На современные деньги это около 4 миллионов долларов. Для сбора средств в Шотландии даже пришлось вводить дополнительные налоги. Но все равно вся сумма выплачена не была. В обеспечении обязательств англичанам передали знатных заложников. После смерти бездетного Давида шотландский трон унаследовал его племянник Роберт, ставший основателем династии Стюартов.
1: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
3: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
1: Дефицит времени.
3: Способ применения дозы.
1: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семерка. ОПЕК плюс решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10 миллионов 478 тысяч баррелей в сутки и 9 миллионов 949 тысяч баррелей в сутки соответственно. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, число рейсов по Северному морскому пути в сентябре составило 133, что почти в полтора раза больше августа и более чем в четверо превышает показатель 22 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета.

0: Искусственный интеллект внедряет уже каждая 20-я крупная компания в России, а в добыче и обработке 14%. При этом навыками работы с нейросетями обладают лишь чуть более 3% сотрудников. В отдельных компаниях искусственный интеллект уже экономит сотни тысяч рабочих часов и миллиарды рублей. Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей, а в зернах и молотый 2051 рубль, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, на российском рынке кофе в текущем году наблюдается стабилизация цен после значительного повышения годом ранее. Такая тенденция может сохраниться при условии хорошего урожая в странах-производителях. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Их взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. В России в 27-м году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 6,8% проиндексируют, в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация будет проходить в несколько этапов. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против воскресных 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов. Продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
2: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди. Температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла. Опять же, везде по-разному. Все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются. Осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потеплее. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штормовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура. А во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе, и поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас, но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве, а с начала осени всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
3: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2020 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на 500 000. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
4: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
3: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
5: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
3: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 миллионов 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрыкова подробнее.
6: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейроюрист от Яндекса Роман Янковский.
7: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных. Соответственно, в него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач. Подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебных заседаний и другие команды.
6: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу регулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже 1000, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
8: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, о которых у нас ведутся судебные споры.
6: В Кемерове, когда адвокат адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес FM.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Для рынка жилой аренды настали трудные времена. И статистика ЦИАНа, подводящая итоги третьего квартала, это подтверждает. Спрос в этом году оказался ниже прошлогоднего. Просмотры объявлений на ЦИАНе на 19% выше, чем во втором квартале, но на 11% ниже, чем в третьем квартале 2025 года. По оценкам Авито недвижимости, за год выбор квартир в аренду вырос минимум на четверть. И в ЦИАНе констатируют, что по сравнению с прошлым сентябрем однокомнатные квартиры сейчас сдаются дешевле на 2,2%, двухкомнатные на 5,7%. Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году. А дальше цены могут еще сократиться на 5-6% от сегодняшних уровней. Впрочем, столичные риэлторы особых причин для пессимизма не видят. По словам директора департамента вторичной недвижимости компании «Эстатет» Юлии Дымовой, рынок аренды Москвы чувствует себя стабильно, цены остаются достаточно спокойными, а ставки по-прежнему определяются местоположением, количеством представленных на рынке объявлений и качеством самого дома. И, наверное, этим все и ограничивается, делится наблюдениями эксперт. Среди арендных вариантов, с которыми арендодателям попроще выходить даже на нынешний рынок, Юлия Дымова выделяет готовые объекты небольшой площади в старом фонде, но с хорошим ремонтом, и небольшие студии в апарт-комплексах. На сегодняшний день их в Москве немного, но они есть. А эксперты Авито недвижимости собрали целую методичку из советов, связанных с подготовкой квартиры к выводу на арендный рынок. В частности, фотографировать жилье лучше в светлое время суток. Снятое о квартире видео должно быть непрерывным. И описание варианта правильнее делать не шаблонным, а заточенным под конкретную аудиторию арендаторов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Северодвинск, 180 тысяч жителей. В 1936 году у Никольского устья Северной Двины началось возведение судостроительного завода. Возникший рядом рабочий поселок в 1938 получил статус города, а еще через 20 лет современное название. Как появлялись города на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов во всех трех крупных столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. Также Росавиация сняла ограничения для аэропортов Нижнего Новгорода, Краснодара и Геленджика. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 числа в больнице. Ему было 87 лет. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Решение о переходе от этапа подготовки к этапу освобождения было принято после того, как власти исчерпали все возможности для мирного урегулирования. Популярность партии канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС опустилась до исторического минимума, а альтернатива для Германии, согласно опросам, поднялась до исторического максимума. Партия Мерца сейчас получает всего 18% поддержки, тогда как у АДГ 30%. Это исторически рекордный разрыв. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Внезапный визит Фридриха Мерца в Киев вызвал критику со стороны его политических оппонентов. Канцлер Германии пообещал выделить Украине больше миллиарда евро на помощь военным и энергетикам. На родине его обвинили в неоправданной расточительности. Почему? Вопрос о новых ассигнованиях на поддержку Киева рождает все больше дискуссий в Европе. Об этом в комментарии Георгия Бофта. В Самаре судебные приставы наложили арест на счета компании Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West. Сумма взыскания составила 115 тысяч рублей. Это далеко не последний иск. Объем претензий к агентству может вырасти многократно. Станет ли история с отменой выступления американского рэпера лебединой песней Say Agency? Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдел раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость Брюсселя встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули, хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопрос их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании «Квантум», а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующая в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовта знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на выступление Канье Уэста, пытаются через суды добиться возврата денег. Выплаты пока носят единичный характер. Сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Михаил Задорожный продолжит.
12: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан в Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям Мэш, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
13: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
12: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с пометкой о возврате денег, передают РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
14: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистической оценке мы это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Kanye West. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста, он был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
12: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
15: Практика моя была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей, продавали воздух, одним словом, то прокуратура большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
12: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Kanye West. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру «Интикетс», Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВК. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
16: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно. Получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях. С оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 1937-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный «Шум времени» Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. ждет. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин, 7 из которых – дебюты. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ», Геленджик.
9: Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
17: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО «Компания ВК» продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным «Спарк», доля перешла ООО «ТКИ», которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК-билеты и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснил Autonews.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
9: Отставки и назначения.
17: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение «Большой семерки» высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвестстратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
18: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе, это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра валютных интервенций в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными понедельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
1: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Ари Капитал». Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
19: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг «Новатек», «Тинькофф» и «Никель». Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим высшие параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор. Ждем их каких-то комментариев. Будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив. Наше все пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно, да, там, в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных Соединенных Штатов Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, с различными заявлениями. Но пока, да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из стран залива больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения, CBL-514, может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
9: Подробности.
17: Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцерарный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
1: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
20: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях, как раз говорят, те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Но и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
1: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара за 2 года, сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Первая мировая война похоронила золотой стандарт, который был основой глобальной финансовой системы. После начала конфликта немцы массово бросились обменивать марки на драгметалл. И Германия, опасаясь, что ценный ресурс полностью утечет за границу, ввела запрет на такие операции. Из-за панических настроений среди населения другие государства Старого Света также либо запретили, либо максимально затруднили обмен. За океаном ситуация сложилась иная. Штаты привязку своих денег к золоту сохранили. Сделать это удалось в том числе благодаря тому, что европейские промышленные группы старались перевести капиталы подальше от театра военных действий. И США для этого подходили идеально. Все это заложило основу для будущей Бреттон-Вудской конференции, которая сделала доллар мировой резервной валютой. Конфликты и экономика. На Business FM. Сумма технологий. С Денисом Самсоновым.
0: Первый iPhone Duo. Не только самый оригинальный по форм-фактору и технологиям iPhone в истории, но и самый дорогой – от 2000 долларов в Штатах. В России модели нужно заказать за 300 тысяч рублей. Это цена ажиотажного спроса, она наверняка пойдет вниз. Американскому пользователю не обязательно покупать Duo. Он может взять его в лизинг. Формально владельцем телефона остается лизингодатель компания Klarna. По истечению срока аренды клиент может выкупить смартфон по остаточной стоимости или вернуть и взять новый. Различные варианты рассрочки и оплаты долями существовали у Apple и раньше. Теперь они сворачиваются, и оставшиеся клиенты переводятся на схему аренды. Желание иметь смартфон дороже, чем ты можешь его себе позволить, не знает границ. В России операторы предлагают скидки вплоть до акций «Смартфон за рубль» при оплате связи на год-полтора вперед. Существуют варианты подписки с возвратом, кредит и банковская рассрочка. Популярный в мире формат субсидируемого операторского смартфона, жестко привязанного к сервисам одного провайдера, в России не заработал. Помимо юридических и технических сложностей, главная причина – разрыв в цене между дорогими смартфонами и исторически дешевой сотовой связью. Лизинговая схема тут видится более перспективной. Бывший президент Ford Ли Якокко вспоминал, как рассказывал показывал друзьям детства в итальянском квартале о новой модели. Тогда никого не интересовала цена. Все спрашивали про ежемесячный платеж. У арендной схемы он ниже, чем при рассрочке. $20 в месяц. В периоды финансовой нестабильности критичная сумма, которая делает разницу и розницу. В этом году прогнозируется рекордное падение поставок смартфонов на фоне роста средней цены на 28%. Схем кредита и рассрочки станет больше. Некоторые из них будут экзотическими, в том числе и в премиум-сегменте.
9: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя. Глава государства отметил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. По его словам, это отражает общественное признание профессии, гарантирует учителям необходимую поддержку и возможности для профессионального роста. Путин также отметил роль конкурсов мастерства, которые помогают распространять передовые педагогические практики и повышать качество образования. Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской партии «Зеленых» Заку Полански, пишет Times of Israel. Решение принято после того, как партия на ежегодном съезде одобрила резолюцию, осуждающую сионизм и приравнивающую его к расизму. Глава МИД Израиля заявил о запрете на въезд Полански. Около 10 самолетов вернулись на базы в США после инцидента у британской авиабазы Фейерфорда, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ранее к авиабазе направлялись 3 фургона. Полиция задержала 5 человек, жители 85 домов эвакуировали. В машинах взрывчатки не обнаружили, только бензин. Всех задержанных позже отпустили под залог, расследование продолжается. Американские и британские чиновники допускают, что за возможной операцией может стоять Иран. В Пентагоне при этом заявили, что B-1 остаются готовыми к нанесению удара с территории США. Подпольные колл-центры на Украине переключились на обман жителей почти 30 зарубежных государств. Аферисты выманивают средства у европейцев под видом фиктивных инвестиций в криптовалюту и ценные бумаги, пишут швейцарские СМИ. Как отмечается, ежемесячный доход преступных телефонных сетей достиг $1 миллиарда. Ранее правоохранители сообщали, что на территории Украины действует около 2000 нелегальных телефонных центров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Снова Да Силва или опять Болсонару? В Бразилии выборы президента, на которых действующему лидеру страны противостоит сын его предшественника. От исхода голосования зависит, устоит ли последняя крупная левая крепость Южной Америки или сдаст позиции правым силам. Как результаты выборов могут повлиять на отношения Бразилии с Россией? Судебные тяжбы с неочевидным результатом. После отмены моратория на взыскание неустойки за просрочку ввода жилья дольщики отправились в суды требовать застройщиков компенсации. Однако, как показала практика, получают они меньше, чем рассчитывали. Разбираемся, почему так. Ажиотажа нет и, похоже, не будет. Предстоящее повышение утильсбора не подстегнуло спрос на иномарки, как это было прошлой осенью. Ставка со следующего года планово вырастет на 10-20%. Что это означает в переводе на рубли и в ценах на автомобили? Все подробности в эфире Business FM. В Бразилии выбирают президента. Основная борьба идет между действующим главой государства Лулой да Силой и сыном его предшественника, сенатором Флавио Болсонару. По последним опросам, разрыв между ними всего несколько процентов. Подробнее Олеся Савойскина.
21: Сейчас проходит первый тур. Кандидатов 12, но реальная борьба идет между двумя. 4 года спустя Лула снова выходит против Болсонару. Только теперь вместо Жаира его сын Флавио. В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за 4-м сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Гонка очень плотная. Последний опрос дает Луле 45%, Болсонару 42%. Чтобы победить, нужно набрать больше половины голосов. Главный вопрос, решится ли все уже в первом туре. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называет безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. К Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
4: Я уже проголосовал на моем участке. Сейчас я на другом участке жду, когда мои друзья проголосуют. И по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, народ очень сильно склонен выбрать президента, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением Новой Бразилии, этим с радикализмом правым Бразилии, сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
21: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
5: Если говорить о БРИКС, хоть Болсонару заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец делал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичный, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты. Они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
21: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки. А в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около полутора лет. Позже его приговоры аннулировали. Если сейчас победитель не определится, второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 2026-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
22: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл. Но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
23: По ставке 20%, там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
22: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком застройщиком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
3: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
22: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Development» Станислава Сагиряна.
6: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который за

0: И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Многолетний руководитель LinkedIn Джеффри Вайнер давно отказался от чересчур плотного графика. Список важных дел мультимиллионер составляет таким образом, чтобы между ними обязательно находились временные окна, которые он мог бы использовать по своему усмотрению. Например, чтобы почитать книгу, вздремнуть или просто поглазеть, что происходит за окном. На такие цели Вайнер выделяет от 1.5 до 2 часов в день. И продуктивность от такой компоновки дня, по его словам, не только не падает, а напротив, уверенно растет. Что, по мнению Вайнера, вполне логично. Ведь рабочий день, как считает Джефф, очень похож на стейк из мраморной говядины. И чем больше в нем среди красного и мясного белых жировых прожилок, тем он сочнее и тем проще будет его проживать. Органайзер миллиардера на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес ФМ. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семерка. ОПЕК плюс решила сохранить действующие квоты по добыче нефти на ноябрь. Предельный уровень добычи нефти для лидеров сделки Саудовской Аравии и России сохранен на уровне 10 478 тысяч баррелей в сутки и 9 949 тысяч баррелей в сутки соответственно. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, число рейсов по Северному морскому пути в сентябре составило 133, что почти в 1.5 раза больше августа и более чем в 4 превышает показатель 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, отмечает газета. Искусственный интеллект внедряет уже каждая 20-я крупная компания в России. А в добыче и обработке 14%. При этом навыками работы с нейросетями обладают лишь чуть более 3% сотрудников. В отдельных компаниях искусственный интеллект уже экономит сотни тысяч рабочих часов и миллиарды рублей. Цены на кофе в России снизились на 2% с начала года. Килограмм растворимого кофе теперь стоит около 4148 рублей, а в зернах и молотый 2051 рубль, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По его словам, на российском рынке кофе в текущем году наблюдается стабилизация цен.

0: значительного повышения годом ранее. Такая тенденция может сохраниться при условии хорошего урожая в странах-производителях. Богатейшие россияне перечислили в этом году в бюджет страны 471 миллиард рублей. Это более 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Их взносы обеспечили более процента всех государственных расходов, следует из данных бюджета. В России в 2027 году увеличат все виды пособий, об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 6,8% проиндексируют, в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Индексация будет проходить в несколько этапов. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Новая неделя в московском регионе начнется с ежедневных дождей и потепления. Уже в понедельник и вторник в столице ожидается 13-14 градусов тепла против воскресных 11, но периодически будет моросить дождь. В среду и четверг осадки возьмут паузу, а в пятницу и выходные вновь вернутся в Москву, но принесут с собой потепление до 18 градусов. Продолжает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
2: В понедельник днем облаков станет уже повсеместно больше, пойдут дожди, температура воздуха днем после прохождения теплого фронта уже составит от 13 до 14 градусов тепла. Опять же, везде по-разному. Все будет зависеть от того, где будет теплый атмосферный фронт. В ночь на вторник температура воздуха не будет уже опускаться ниже 6 градусов и достигнет всюду 80 градусов тепла. Заморозков этой ночью не ожидаются. Осадки продолжатся и во вторник ночью, и во вторник днем. И вновь температура днем во вторник будет тоже держаться около 13 градусов тепла. С отходом атмосферного фронта потепление. В середине недели, начиная со среды, температура воздуха будет штурмовать 15-градусную отметку, а уже ближе к пятнице, скорее всего, упрется в плюс 18. То есть это такой некий привет лета нам. Ну а дело в том, что, скорее всего, те 17-18 градусов, которые все ждут в пятницу, ну, скорее всего, будет все-таки ниже температура. А во-вторых, это будет связано с приближением уже другого циклона, который вновь будет влиять на температуру через прохождение теплого атмосферного фронта. Соответственно, мы будем находиться в теплой воздушной массе, и поскольку это циклон, скорее всего, не обойдется без дождей в пятницу. То есть температура будет воздуха повыше, чем сейчас, но дожди все-таки вероятны, и они испортят вот эту магию. Если у вас будет возможность погулять в середине недели, то как раз в среду и четверг ожидается более-менее без осадков, и золотая осень в московском регионе еще продолжается.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Минувшая ночь стала самой холодной в Москве, с начала осени всего 2 градуса выше нуля. На следующей неделе ночная температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 8 градусов. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
3: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
4: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
3: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
5: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
3: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 миллионов 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрикова подробнее.
6: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейроюрист от Яндекса Роман Янковский.
7: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных. Соответственно, в него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач. Подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебных заседаний и другие команды.
6: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу урегулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже 1000, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
8: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, к которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, по которым у нас ведутся судебные споры.
6: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес FM.
9: Между делом с Кирой Альтман.
1: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, основатель и сервиса ГРО, серийный предприниматель. Екатерина приехала ко мне в студию на Бизнес ФМ, рассказывала мне о разных сторонах профессиональной жизни и жизни за пределами бизнеса. И в какой-то момент я ее спрашиваю: у тебя был момент в жизни, когда ты не знала, что ты хочешь делать?
9: У меня, наверное, пока такого момента не было, но у меня сейчас момент, в котором я задаю себе вопрос, что главное дальше я должна делать. Потому что я могу делать, ответов на этот вопрос миллион. А ты такой, такой, и визионер, и меценат, и предприниматель, и менеджер, значит, и там, и все остальное прочее. При этом я все время смеюсь и говорю, что неважно, на чем я остановлюсь, и от тех игр будут в моей жизни в любом случае. Потому что здесь я уже как бы, ну, приняла это внутреннее какое-то решение.
1: А ты можешь себе представить человеком, у которого просто есть сад, и который ничего не делает, кроме как взращивает вот сад? Или, я не знаю, рисует?
9: Знаешь, я могу себе это представить через N лет, ну, то есть я могу эту картинку нарисовать. Если раньше я эту картинку даже представить себе не могла в голове, то есть она выглядела абсурдно, то сейчас я могу себе ее представить. Мне просто кажется, что бы я ни делала, я в итоге буду все равно взаимодействовать с огромным количеством людей. То есть мой сад, в некотором смысле, это люди, с которыми я взаимодействую. И мне кажется, что даже через какое-то время буду, может быть, менее активно в какой-то вот бизнес-деятельности, я все равно буду, мне кажется, разговаривать с огромным количеством людей, потому что мне люди страшно любопытны, во-первых, и мне интересно и нравится с ними взаимодействовать. А во-вторых, потому что я понимаю, что я могу в некоторых местах подсветить что-то, что не очевидно.
1: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил, что в воскресенье были сбиты 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты самолетов во всех трех крупных столичных аэропортах. Шереметьево, Внуково и Домодедово уже вернулись к штатному режиму работы. Также Росавиация сняла ограничения для аэропортов Нижнего Новгорода, Краснодара и Геленджика. Анатолий Кашпировский скончался от онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев. По его словам, Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище. Он умер 3 числа в больнице. Ему было 87 лет. Председатель президентского руководящего совета Йемена объявил о начале военной операции по освобождению страны от хуситов. Решение о переходе от этапа подготовки к этапу освобождения было принято после того, как власти исчерпали все возможности для мирного урегулирования. Популярность партии канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС опустилась до исторического минимума, а альтернатива для Германии, согласно опросам, поднялась до исторического максимума. Партия Мерца сейчас получает всего 18% поддержки, тогда как у АДГ 30%. Это исторически рекордный разрыв. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Внезапный визит Фридриха Мерца в Киев вызвал критику со стороны его политических оппонентов. Канцлер Германии пообещал выделить Украине больше миллиарда евро на помощь военным и энергетикам. На родине его обвинили в неоправданной расточительности. Почему? Вопрос о новых ассигнованиях на поддержку Киева рождает все больше дискуссий в Европе. Об этом в комментарии Георгия Бофта. Самаре судебные приставы наложили арест на счета компании Say Agency, организатора отмененных концертов Kanye West. Сумма взыскания составила 115 тысяч рублей. Это далеко не последний иск. Объем претензий к агентству может вырасти многократно. Станет ли история с отменой выступления американского рэпера лебединой песней Say Agency? Тайваньские фармацевты опубликовали результаты исследования нового препарата для похудения. В отличие от широко известного Оземпика, он не гасит чувство голода, а в буквальном смысле сжигает жир. В чем плюсы и минусы такого метода и всем ли он подходит? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Фридрих Мерс изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдел раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерс прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: В ходе визита в Киев Мерс обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули. Хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопрос их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из Бельгии. Российского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании «Квантум», а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали 2/3. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующая в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофта знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на выступление Канье Уэста, пытаются через суды добиться возврата денег. Выплаты пока носят единичный характер. Сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Михаил Задорожный продолжит.
13: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан в Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям Мэш, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
14: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
13: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с пометкой о возврате денег, передает РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Субчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
15: Билетов было продано более 100 тысяч. По средней статистической оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Канье Уэсту. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста, он был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
13: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
16: Практика моя была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей, продавали воздух, одним словом, то прокуратура прокуратура, большая вероятность, что у вас будет уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
13: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Канье Уэста. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру «Интикетс», Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВК. «Шум времени» открыл маяк. В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино. «Маяк» проводит частный фонд «Кинопрайм», учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем. В конкурсной программе 11 авторских картин. Фестиваль открыла новая работа Алексея Учителя, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Ее показали вне конкурса. Подробнее Александра Сидорова.
17: Алексей Учитель, презентуя собравшимся свой «Шум времени», сказал, что это притча о гении, и что он работал над этой картиной 4 года. Это видно, получилось действительно масштабное, красивое, дорогое кино, которое, как часто бывает у учителя, вызовет дискуссии. Как минимум потому, что наследники Дмитрия Шостаковича добро на съемки не дали. Поэтому и фамилия Шостаковича в кадре не звучит, и музыка его тоже не исполняется. Все написал современный композитор Антон Светличный. Только в финале есть текстовое посвящение именно Шостаковичу. Мне, честно признаюсь, оригинальной музыки Шостаковича в фильме не хватило. Но Алексей Ефимович сказал, что смонтировал фильм в двух версиях – с оригинальной музыкой и со специально сочиненной под этот проект. И через 26 лет, когда истекут авторские права у наследников Шостаковича и музыка станет народным достоянием, учитель надеется, что уже его дети выпустят вторую версию этого кино. То, как композитора сыграл актер Олег Савцов, которого ранее я видела в Театре наций, показалось убедительным, хотя образ очень гротескный и противоречивый. На экране талантливый, но достаточно малодушный, моментами даже подлый человек. Однако Савцов внешне похож на Шостаковича и играет прекрасно. Ему веришь. Для широкого зрителя, который ходит в кино, Савцов – лицо относительно новое. Но вообще кинозвезд в «Шуме времени» очень много. Евгений Цыганов сыграл Сергея Сергеевича, то есть условного Прокофьева, сначала его не узнать. Так же, как и Никиту Кологривого, которого тщательно загримировали. Роль маршала Тухачевского, который дружил с Шостаковичем, исполнил Данила Козловский. Но он в кадре пробудет недолго. В 37-м Тухачевского арестовали и репрессировали. Вообще, этой теме в фильме уделено много внимания. Репрессии тут соседствуют с парадами на Красной площади, эмоциональными партсобраниями и безудержными танцами. Темп у «Шума времени» бешеный. Учитель стремительно перескакивает из одного периода жизни Шостаковича в другой, из его молодости и увлеченности женщинами и музыкой в его поездку в Штаты, где ему диагностировали боковой амиотрофический склероз, из личных трагедий во всесоюзные. Но если подключаешься к этому ритму, то отчетливо слышишь страшный «Шум времени» Шостаковича. Фильм после показа на фестивале активно обсуждают. И чувствуется, что когда он доберется до проката в марте следующего года, он тоже будет громким событием. У «Шума времени» уже есть прокатное удостоверение. Возрастное ограничение 12+. Мне показалось, что «Шум времени» – хороший старт для «Маяка». Дальше нас ожидает еще несколько больших премьер вне конкурса. В частности, «Четыре жизни Петра Мамонова» от Павла Лунгина. А в конкурсной программе 11 картин – 7 из которых дебюты. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
18: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее.
19: Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Деньги. Искусство чеканки монет достигло наивысшего расцвета в Греции в 5 веке до нашей эры. К шедеврам того времени относится монета в 10 драхм, чеканенная в Сиракузах в честь победы над Афинами. На ней голова нимфы в окружении резвящихся дельфинов, колесница с лошадьми и богиня победы Ника.
18: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
21: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО «Компания ВК» продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным «Спарк», доля перешла ООО «ТКИ», которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК-билеты и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснила Autonews.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
18: Отставки и назначения.
21: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок завис в безыдейном боковике. Минувшую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не победив отметку в 2300 пунктов. Рубль ослаб. Юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара Центробанка с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно отреагировала падением на решение Большой Семерки высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК Плюс в воскресенье также оставила квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Пока фундаментальных изменений не видно, смешанные движения на рынке продолжатся, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
22: За последнюю неделю российский фондовый рынок торговался в боковом тренде, и пока нет каких-то предпосылок для каких-то резких движений. Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине, но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе, это говорит об апатии биржевиков, но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием событием ближайшей недели является объявление Минфином параметра валютных интервенций в октябре. Скорее всего, объем покупок валюты увеличится, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
1: Сергей Сувяров, инвестстратег УК «Ари Капитал». Настроения инвесторов также будут зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам, минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельные данные по инфляции, приближающие нас к опорному заседанию Центробанка по ставке 23 октября. Есть также ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов.
0: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг «Новатек», «Тинькофф» и «Никель». Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор, ждем их каких-то комментариев, будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив наше все, пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно, да, там, в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, да, с различными заявлениями. Но пока, да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из Транс-Алива больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап». Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки. На этой неделе были опубликованы исследования двух препаратов под интригующими заголовками. Один для похудения CBL-514 может подарить вам плоский живот всего за несколько недель. И в отличие от Оземпика, он воздействует непосредственно на жировые отложения. А второй – креатин, популярная добавка, которая увеличивает силу даже без тренировок.
2: Подробности. Новый препарат для похудения CBL-514 от тайваньской Calliway Pharmaceuticals – это инъекция, которая действует не на аппетит, как, например, Оземпик, а прямо на жир в области живота. Он запускает саморазрушение жировых клеток в месте укола и уменьшает как подкожный, так и висцеллярный жир. Побочные эффекты, как пишут авторы исследования, в основном легкие – боль, отек и покраснение в месте укола. Серьезных не зарегистрировано. В отличие от Оземпика, препарат, вероятно, меньше влияет на потерю мышц и лучше защищает от возврата веса. Разрушенные жировые клетки плохо восстанавливаются. Пока долгосрочный эффект после отмены доказан только на крысах. Сейчас препарат переходит в третью фазу клинических испытаний, последнюю перед одобрением американского FDA. Второе исследование посвящено креатину. Оно показало, что популярная добавка может увеличивать силу и мышечную массу даже у людей, которые не начали тренироваться. 12 недель одна группа принимала 10 граммов креатина в день, другая плацебо. Даже те, кто не занимался спортом, на креатине увеличили мышечную массу и силу в жиме лежа и жиме ногами. Исследование небольшое, всего 64 человека. Раньше данные о креатине без тренировок были противоречивыми. Креатин не заменяет физические упражнения, доза 10 граммов очень высокая, примерно как 2 килограмма мяса или рыбы в день. А производитель креатина, немецкая компания Alzheim, поставляла добавку и финансировала часть анализов.
1: Врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова высказывает настороженное отношение к обоим средствам.
3: Массовая гибель клеток может вызвать компенсаторное развитие спайк, как при любой гибели клеток, при любом воспалении. У воспалительных реакциях как раз говорят те моменты в исследовании, которые показывали покраснение, воспалительную реакцию в области введения инъекционного препарата. Если у нас образуются грубые спайки, то это может нарушить внешний вид живота, точно так же, как в свое время было на неудачно проведенных липосакциях, когда животик шел буграми и выглядел в конце концов некрасиво. Ну и это еще не все. Такой препарат, конечно, будет популярен как похудение без диет, а вот если человек пользуется такой методикой и не применяет диету, то жир все равно будет накапливаться. И при гиперкалорийном питании жир все равно начнет откладываться туда, куда сможет. То есть нередкая ситуация, жировые отложения на спине, плечах. В любом случае, пока мы волшебной палочки не изобрели, от питания правильно построенного мы не уйдем. Что же касается креатина. Креатин действительно такая популярная спортивная добавка, но настораживает то, что его исследовали для набора мышечной массы у людей, не занимающихся практически спортом. Так вот, когда проводились исследования креатина, в том числе на животных, брали группу животных, которые двигались, и животные, которые были малоподвижны, то выяснилось, что у малоподвижных животных, в конце концов, на креатине происходит поражение печени и почек. То же самое возможно у человека, и, собственно, уже имеющиеся заболевания печени и почек, если такие заболевания есть, то креатин окажется вреден для таких людей. И вообще высокий уровень креатина в крови считается не нормой. Хотя спортсменам и людям, активно занимающимся фитнесом, считается, что креатин достаточно безопасен для применения, если человек исходно здоров.
1: Анна Белоусова, врач-диетолог. А еще, как утверждают британские ученые из Ливерпульского университета, вместо воды во время похудения можно пить колу без сахара. В исследовании участвовали около 500 человек. Те, кто пил напитки без сахара, за 2 года сохранили снижение веса почти на 5 килограмм, а участники из группы воды на 3,7 килограмма. Заметной разницы в аппетите между группами исследователей не обнаружили, но исследование финансировалось Американской ассоциацией производителей напитков.
20: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
19: Ваше предложение на покупку «Чанган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В Москве 6:58. Студия Олеся Потапова. Арбловецкое судно, на борту которого находились 11 человек, перевернулось у берегов южнокорейского острова Чеджу. Находившиеся поблизости суда спасли 9 членов экипажа, индонезийцев и вьетнамца. Двое числятся пропавшими без вести. Это капитан из Южной Кореи и один индонезийский член экипажа. Власти направили к месту происшествия вертолеты и патрульные суда для проведения поисково-спасательных работ. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху после происшествия на борту «Флайт Дубай» распорядился провести комплексную проверку мер безопасности, связанных с иностранными гражданскими авиаперевозками в Израиль. Решено назначить эксперта для проведения комплексной проверки. По данным ГАРЕЦ, в последние годы израильские силовики неоднократно предупреждали Министерство транспорта об уязвимостях, связанных с контролем над экипажами иностранных авиакомпаний. На борту «Флайт Дубай», следовавшего из Дубая в Тель-Авив, второй пилот напал на капитана воздушного судна и нанес ему ранения. Самолет удалось посадить в Саудовской Аравии. Власти Израиля назвали произошедшее попыткой теракта. В столице Тувы, Кызыле, ликвидирован медведь, вышедший в парк культуры отдыха, сообщили в МВД. Ранее появилась информация о том, что хищник находится в городском парке в районе аттракционов. Медведь проявил агрессию, представлял непосредственную угрозу для людей. Он был ликвидирован, говорится в сообщении полицейских. Жители просят соблюдать осторожность. Президент Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя. Он отмечается во всем мире 5 октября. С этого года особый статус педагога в России закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание профессии, гарантирует учителям необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста, говорится в поздравлении президента. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Второй тур потребуется на президентских выборах в Бразилии. Обработаны почти все бюллетени у действующего лидера Лулу да Силвы. Почти 45%. Его соперник, сын предыдущего президента Флавио Болсонару, набирает более 47%. Второй тур через 3 недели. Ожидания, не совпавшие с реальностью, дольщики с этого года могут в суде взыскивать застройщиков неустойки за просрочки. Однако, как показывает практика, размер компенсации часто оказывается на сотни тысяч и даже на миллионы рублей меньше предполагаемого. Разбираемся, почему. Приставы арестовали часть средств Agency, которая занималась организацией концертов Kanye West в России. Это первый известный случай наложения ареста. Между тем, сама компания Agency уже рассылает инструкции, как вернуть деньги за билеты. Эти и другие темы в нашем эфире. В Бразилии на президентских выборах будет второй тур. Действующий глава государства Лула да Силва по итогам прошедшего вчера первого тура набирает 44,87%. А сын его предшественника, сенатор Флавио Болсонару, почти на 3% больше. А 47,28% продолжит тему Олеся Савочкина.
7: В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за 4-м сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называет безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
8: Я уже проголосовал на моем участке, и по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, народ очень сильно склонен выбрать президента, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением Новой Бразилии, этим с радикализмом правым Бразилии, сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
7: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
6: Если говорить о БРИКС, хоть Бальсонаро заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец делал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичен, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты. Они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
7: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около полутора лет. Позже его приговоры аннулировали. Второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: А на выборах в парламент победили жена и двое сыновей бывшего президента Бразилии. Мишель Болсонару стал сенатором и первой в истории страны бывшей первой леди, которая смогла получить выбранный пост. Дети политика Карлос Реннан победили на выборах и стали сенатором и конгрессменом соответственно. Еще один сын Эдуарду был сенатором, но живет в США из-за политического преследования на родине. Сам Жаир Болсонару отбывает 28-летний тюремный срок по обвинению в попытке госпереворота. Недавно его перевели под домашний арест по состоянию здоровья. Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взыскания. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 2026 году. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч, даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов дела сейчас не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личная история у Михаила Сафонова.
9: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл, но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
11: По ставке 20%, там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
9: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
23: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке и в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет, при рассмотрении дела и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
9: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Девелопмент» Станислава Сагиряна.
10: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
9: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Рассвет спутниковой связи. Первые низкоорбитальные спутники частной аэрокосмической компании «Бюро 1440» проходят активное тестирование. Их называют «Наш ответ Старлинку». В гражданском применении это связь для отдаленных населенных пунктов и производств, которым наземная связь обошлась бы в миллиарды рублей. О космических бизнес-технологиях в интервью Дмитрия Агафонова, заместителя гендиректора по развитию бизнеса и продуктам компании «Бюро 1440».

0: В разделе подкаста интервью и на всех подкаст-платформах.
1: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
2: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
6: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора.
10: Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Просроченные долги нижегородских организаций выросли на 2,7% за месяц. Совокупный объем просроченной кредиторской и дебиторской задолженности организации региона на конец июля составил 637,5 миллиардов рублей. За месяц показатель увеличился на 17 миллиардов. Такие данные приводит Росстат в докладе о социально-экономическом положении регионов. Статистика не учитывает малый бизнес, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также некредитные финансовые организации. Правительство предоставило налоговые льготы продавцам «Озон», которые пострадали из-за атак беспилотников на объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Для такого бизнеса уплату ряда налогов и страховых взносов можно отложить на срок до года. До конца текущего года также приостановят выездные налоговые проверки и проверки страховых взносов. Поддержку смогут получить в том числе предприниматели, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Отдельно подавать заявление не потребуется. Данные о пострадавших продавцах «Озон» передаст Федеральную налоговую службу. Нижегородцев приглашают на серию ярмарок вакансий. Участников ждут отраслевые мероприятия, специализированные встречи для отдельных категорий граждан и консультации по вопросам трудоустройства. На ярмарках соискатели смогут напрямую пообщаться с представителями предприятий, узнать об условиях труда, требованиях к кандидатам и актуальных предложениях. Посетители смогут получить консультации по составлению резюме, подготовке к собеседованию, пройти профориентационное тестирование, узнать о мерах господдержки и программе.

0: программах бесплатного обучения. Уточнить информацию можно по телефону кадрового центра работы России или в официальном сообществе учреждения ВКонтакте. В России начали действовать новые ГОСТы для временных автомобильных дорог и асфальта, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстандарт. Документ устанавливает новые правила проектирования временных участков дорог общего пользования. Кроме того, литые асфальтобетонные смеси теперь можно использовать и при обычных условиях движения. При этом новые требования не распространяются на временные дороги не общего пользования. Самозапрет на получение кредитов и займов установили почти 486 тысяч жителей Нижегородской области, около 15% населения региона. В сентябре нижегородцы направили 15,5 тысяч заявлений на установление ограничений, 4,5 тысячи на его снятие, сообщает Объединенное кредитное бюро. В сентябре спрос на услугу в России вырос, подавляющее большинство заявителей выбирают полный самозапрет. Более половины граждан с действующим ограничением имеют активные долговые обязательства. Каждый пятый полностью погасил ранее взятые кредиты, а еще четверть никогда не пользовалась заемными средствами. Солнце вращается вокруг Земли, в этом уверен каждый пятый россиянин. Сообщается в аналитическом докладе РАН о состоянии науки и научно-технической политики. Наиболее высокий уровень научной грамотности продемонстрировали горожане старше 55 лет, самые низкие – люди в возрасте от 25 до 34 лет. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 октября. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 43 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородских предпринимателей приглашают на обучающий семинар по актуальным вопросам маркировки. Встреча состоится 8 октября на площадке Арзамасского филиала центра «Мой бизнес». На обучение подробно разберут алгоритмы взаимодействия системы, автоштрафы, маркировку остатков и товаров ручной работы. В завершении встречи пройдут индивидуальные консультации для предпринимателей. К участию приглашают юридические лица индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, а также физических лиц, заинтересованных в запуске своего дела. Участие в семинаре бесплатное, чтобы присоединиться, необходимо пройти предварительную регистрацию. Мероприятие запрещено для детей. Еще в одном мероприятии. Нижегородские предприятия могут на льготных условиях представить свою продукцию на коллективном стенде региона на 33-й международной выставке парфюмерно-косметической отрасли «Интерчарм», которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве. Содействие окажет региональный центр поддержки экспорта. Он возьмет на себя расходы на оплату аренды выставочных площадей, застройку и сопровождение, включая необходимое оборудование и мебель, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего бизнеса. Транспортные и командировочные затраты сотрудников предприятия оплачивают самостоятельно. Для участия необходимо заполнить форму Центра поддержки экспорта, иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам. В прошлом году свою продукцию представили около 1500 компаний. Для нижегородских предприятий участие в выставке – это возможность расширить деловые контакты и выйти на новые рынки сбыта, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Всего в регионе работают более 120 производителей моющих и чистящих средств, парфюмерной и косметической продукции. Российские железные дороги приступают к техническому обоснованию проекта высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород, пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Андрея Никитина. Глава ведомства отметил, что кроме высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород, РЖД приступают к работе ПВСМ Москва-Минск. Ранее высокоскоростная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автодорог. При этом вопрос строительства ВВСМ обсуждается уже более 10 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. за чистую монету.
3: Денежные приметы на Business FM.
1: У колумбийцев есть свой ритуал на удачу. С закрытыми глазами нужно вытянуть одну из трех картофелин. Если попадается полностью очищенная, финансовых трудностей не избежать. Наполовину очищенная означает возможные проблемы и риски. А вот картофель в кожуре принесет материальное благополучие и везение в лотереях. За чистую монету на Business FM. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы. Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
3: Через век. Главные капиталы России.
1: на Business FM.
4: Знай меру.
5: Фут – длина ступни. Мера длины у многих народов. В англоязычном мире фут с 1959 года определен ровно в 30 сантиметров и 48 сотых. 7 футов под килем – это 2 метра 13 сантиметров. В международной авиации ровными тысячами футов обычно разделяют эшелоны полетов.
4: Знай меру на Business FM.
3: Курс истории или история курса.
6: Валюта советского государства с самого рождения страны была закрытой, ее курс никогда не определялся рынком. Сначала рубль конвертировали в иностранные деньги по их золотому содержанию. С 1936-го рубль стали пересчитывать через французские франки по курсу 1 рубль к 3 франкам. Но через год, когда Франция отказалась от золотого стандарта, рублю пришлось искать новый ориентир. Им стал доллар США, стоимость которого установили в 5 рублей 30 копеек. Постепенно объявляемый Госбанком страны курс доллара снижался. Сначала до 90, а позже и до 60 копеек, каким он и оставался вплоть до 90-го года. За незаконные валютные операции в СССР строго карали, в зависимости от суммы, от 3 лет лишения свободы до смертной казни. Несмотря на это, черный рынок существовал. В 80-х годах прошлого века доллар с рук можно было купить за 3-4 рубля.
3: Курс истории или история курса на Business FM.
1: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 7 часов 28 минут, студия Олеся Потапова. Водитель бензовоза получил тяжелые ранения в результате атаки дронов на Ростовскую область. Уничтожены 5 беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Дроны уничтожены в 3 районах области – Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском. В регионе сохраняется беспилотная опасность. Победителями первого тура выборов президента Бразилии стали кандидат от либеральной партии сенатор Флавио Болсонаро и действующий президент Луис Инасио Лула да Силва. Об этом заявили власти после обработки 97% протоколов. Болсонаро набирает 47,4%, Лула да Силва 44,7%. Поскольку ни один из кандидатов не преодолел порог в 50% голосов, победитель определится во втором раунде голосования, который назначен на 25 октября. Заморозки отмечены минувшей ночью в подмосковном поселке Черусти, который считается самым холодным местом московского региона. По данным гидрометцентра, столбик термометра опускался до -1.7 градуса. Позапрошлой ночью, в ночь на воскресенье, 4 октября, столбики термометров в Черустях опускались до 6,6 градуса ниже нуля. В столице этой ночью температура воздуха составила +9.5 градуса, в районе Балчуга было еще теплее, +11 градусов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Немцам самим не хватает денег. В альтернативе для Германии заявили, что Фридрих Мерц пообещал Киеву новые миллиарды за счет германских налогоплательщиков. Канцлер накануне посещал Украину. На каком фоне был этот визит? Об этом через минуту Георгий Бофт. Арестовали часть средств Say Agency, которая занималась организацией концертов Kanye West в России. А сама компания говорит, что начнет возвращать деньги за билеты 12 октября. Началась новая неделя на российском фондовом рынке. И эта новая неделя начинается для индекса российского основного, индекса Мосбиржи, ростом в 0,5%. 2288 пунктов прямо сейчас. Эти и другие темы в нашем эфире. Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. И именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. А в воскресенье Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
8: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули, хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопросы их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерц показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании Quantum, а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится согласиться на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующая в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
7: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на концерт Канье Веста, пытаются через суды добиться возврата денег. Пока выплаты носят единичный характер, сама компания Sagency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Продолжит Михаил Здорожный.
9: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках с Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан в Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям Мэш, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
10: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
9: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с пометкой о возврате денег, передают РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
11: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистической оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссально сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Канье Уэсту. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
9: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
12: Практика моя была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей. Продавали воздух, одним словом, то прокуратура большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
9: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
7: Кстати, ВК вышло из состава участников компании InTickets, с которой выступала агентом по продаже билетов на концерты Канье Уэста. Доля пришла компании, принадлежащей второму акционеру InTickets, Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВК. Уровень нелегального оборота товаров за последние 5 лет снизился в России втрое. Это данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Сейчас маркировка охватывает 52 товарные группы в обязательном или экспериментальном режиме. Легкая промышленность, парфюмерия и шины среди лидеров по сокращению серого рынка. Подробнее поговорили с замгендиректора ЦРПТ Ривазом Юсуповым. Беседует Елена Марчукова.
13: В Легпроме, например, оборот нелегальный снизился на 86%, в пиве, в парфюмерии на 78%, в шинах на 74%. Уровень фальсификата в молоке сократился с 30% до 0,02 на сегодняшний день. Раньше, примерно в 30% случаев, условно говоря, на завод молочный заезжало 100 литров сырого молока, выезжало оттуда там сколько-то тонн готовой молочной продукции. На самом деле продукция не была обеспечена объемом сырья, которое завозилось. То же самое в икре. Снижение этой продукции с признаками фальсификата снизилось с 52% до 0,86%.
14: А по просроченной продукции какие показатели?
13: По качеству безопасности. Это такой цифровой фильтр на каждой кассе страны, который не позволяет продать какую-то небезопасную, некачественную, нелегальную продукцию. Он называется разрешительный режим. Работает с апреля 2024 года. За это время не дошло до потребителей 3 миллиарда 800 миллионов нелегальных, небезопасных товаров. Кроме того, мы начали гораздо внимательнее сверять автоматические разрешительные документы. Это различные свидетельства о государственной регистрации, декларации соответствия, декларации безопасности. Уже в 30 товарных группах работает и за все время остановило около 1 миллиарда товаров, которые в принципе не удалось им оборот, благодаря тому, что документы были проверены. Продажи просроченной молочной продукции снизились в 199 раз. Именно благодаря обелению после маркировки дополнительно в бюджет поступило 1 800 000 000 000 рублей. Кстати, легальный бизнес за счет того, что они вытеснили нелегальные своих конкурентов, заработал 1 100 000 000 000 рублей. Бывают проблемы со связью в отдельных регионах, в отдельных городах. Но система маркировки изначально задумана такой гибридной, чтобы работать и в онлайн, и в офлайн режиме одновременно. То есть отсутствие связи не является блокером, стопером для того, чтобы работать в системе. У магазинов скачан так называемый локальный модуль. Без интернета спокойно все продается. Если момент продажи, касса магазина, 1.5 секунды обращается в систему, не получает ответа, переходит в офлайн режим и сверяет с локальным модулем, можно ли продавать или нельзя. В течение 10 дней он может отправить. Или у всех производителей есть настойчивая рекомендация хранить минимум на 7 дней кодов маркировки в запасе у себя. У нас в службе поддержки работают там около 1000 человек, которые 24 на 7 отвечают на все вопросы. И во всех регионах есть представители.
14: Редакция радио нередко получает письма предпринимателей, в которых говорится о дополнительных затратах, связанных с честным знаком.
13: Мы не заставляем какое-то новое кассы, оборудование устанавливать. Мы работаем с той кассой, которая у них есть. Мы принимаем для себя решение проинвестировать, создать бесплатные электронные документы оборот и бесплатно раздать его всем малым компаниям, средним. Мы разработали бесплатное мобильное приложение «Честный знак бизнес». Какое-то минимальное оборудование малому бизнесу нужно покупать. Мы запустили программу в большинстве отраслей, где 50% затрат на оборудование мы как оператор компенсируем. Для крупных компаний мы давали рассрочку с учетом ставок кредитов сейчас. Это было очень такое привлекательное предложение. Беспроцентная рассрочка на 3 года.
7: По данным ЦРПТ, больше 70% участников системы маркировки малый и микробизнес. Всего в честном знаке работает более 1 000 000 компаний и предпринимателей.
15: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
16: А как зовут?
15: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
17: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
18: Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Венецианская республика была одним из богатейших государств средневековой Европы. Своих сыновей, которые захватывали новые земли и устанавливали там флаг с символом Венеции, львом, республика награждала титулом Пьянтелеоне, дословно «водрузитель льва». Когда государство пришло в упадок, венецианские купцы утратили свое влияние, а с ним и былое величие. Собирательный и гипертрофированный образ такого экс-водрузителя стал персонажем комедии «Дель Арте».
6: Это похотливый, скупой, нелепый старик, который только и делает, что говорит о своем великом прошлом. Он носит облегающие красные штаны, такого же цвета короткий жилет-куртку, шерстяной колпак и длинный черный плащ. Имя свое герой комедии получил от созвучия с титулом «Пианталеоне» – «Панталоне». А узкие штаны – символ персонажа. Благодаря его популярности весь мир стал называть «Панталонами».
16: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
18: ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерты рэпера Канье Уэста. ООО компания ВК продала 40% доли, которую купила в мае 2024 года, чтобы развивать пушкинскую карту. По данным Spark, доля перешла ООО ТКИ, которая стала 100% владельцем системы продаж билетов для учреждений культуры. ВК заявила, что продолжит развивать сервис ВК-билеты и поддерживать пушкинскую карту на своих технологиях. Volvo зарегистрировала товарный знак в России. Под ним компания сможет продавать машины, двигатели и моторы для наземных транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования. При этом Volvo Trucks одним из первых приостановил продажу и производство автомобилей в России в конце февраля 2022 года. Новая BMW 3 серии приедет в Москву в феврале-марте 2027 года, выяснил Autonews.ru. Дилер BMW Евросиб подтвердил возможность заказа. Базовая версия BMW 318 подпадает под льготный утильсбор. В России она будет стоить не менее 7 миллионов рублей. Другие версии 320 и M350 X-Drive цены пока не сообщаются. В Германии BMW 318 стоит при перерасчете в рубли от 4 миллионов 700 тысяч рублей, BMW 320 от 5 миллионов 200, а M350 X-Drive от 7 миллионов 600 тысяч рублей.
16: Отставки и назначения.
18: Руководитель подразделения по безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку, сообщил Business Insider. Портал пишет, что это стало очередным свидетельством нестабильности подразделения. Уход специалиста совпал с увольнением из компании трех разработчиков якобы за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам, а также скандалом со взломом платформы машинного обучения Hugging Face. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: В Москве 7:48. Чего ждать на новой неделе от российского рынка? На прошлой неделе рынок завис в безидейном боковике. Прошлую неделю индекс Мосбиржи закрыл нейтрально, так и не преодолев отметку в 2300. Сейчас пытается это сделать. Сейчас на утренней сессии прибавка в 0,6%. Не хватает чуть-чуть. 2291 пункт на данный момент показатель. А рубль на прошлой неделе ослаб. Юань на Мосбирже подрос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара ЦБ с 3 октября подорожал до 83 рублей. Нефть в пятницу ситуативно реагировала на решение Большой Семерки высвободить на рынок запасы дизельного топлива и сырой нефти. Однако на выходных котировки марки Brent вновь торговались выше 102 долларов за баррель. ОПЕК плюс в воскресенье также оставила все квоты по добыче нефти в ноябре без изменений. Сейчас нефть Brent стоит 101,68, снижаясь примерно на 0,5%. Пока фундаментальных сдвигов не видно. Смешные движения на рынке продолжаются, говорит инвест-стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
20: Скорее всего, на открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи откроется нейтральный. Выше расти мешают геополитические риски и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине. Но в то же время рынок не готов падать, так как цены на нефть Brent торгуются выше 100 долларов за баррель. Очень низкие объемы торгов были на прошлой неделе. Это говорит об апатии биржевиков. Но, скорее всего, лучше рынка будут бумаги нефтяного сектора. Что касается цен на нефть, то Brent будет торговаться выше 100 долларов за баррель, но конкретно динамика котировок будет зависеть от новостей по Ближнему Востоку. Важным событием является объявление Минфином параметра валютных интервенций в октябре. Скорее всего, объемы покупок валюты увеличатся, и поэтому это приведет к умеренному ослаблению рубля. Рубль может опуститься ниже отметок 85 рублей за доллар. Также участники рынка будут внимательно следить за данными по недельной инфляции. Чем ближе заседание Центрального банка, тем тем более актуальны являются данные по инфляции. Пока скорее рынок настроен на то, что Центральный банк может сохранить в очередной раз ключевую ставку на прежнем уровне из-за роста показателей устойчивой инфляции.
7: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Настроение инвесторов также будет зависеть от промежуточных сигналов по ключевым ставкам. Минутки ФРС в Штатах, которые могут повлиять на мировые рынки, и недельных данных по инфляции, которые приближают нас к опорному заседанию ЦБ по ставке 23 октября. Также есть ряд интересных корпоративных событий, говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
2: В конце недели будут последние дни с дивидендами вот таких бумаг «Новатек», «Тинькофф» и «Никель». Интересно будет посмотреть на минутки Феда, которые выйдут посреди недели, то, как Центральный банк США обсуждал и рассуждал по поводу ставок, потому что это, разумеется, будет оказывать на ставки во всем мире. Если же говорить про Россию, то здесь по-прежнему геополитика и экономика главенствуют. Если с геополитикой все пока не определенно, то в экономическом плане будем также наблюдать за недельными цифрами по инфляции. 23 октября состоится опорное заседание Центрального банка, и, в принципе, уже к тому моменту мы видим выше параметры бюджета и все остальное, соответственно, там налоговые изменения. Поэтому, разумеется, то, как на это все отреагирует регулятор, ждем их каких-то комментариев, будем ждать вот этого опорного заседания. Если говорить про нефть, то здесь, разумеется, Армузский пролив наше все, пока остается заявление различных сторон этого конфликта, особенно да, там в преддверии выборов как на Ближнем Востоке, так и выборов промежуточных в Соединенных Штатах Америки, они, разумеется, наверное, где-то будут вызывать некую нервозность у инвесторов, типа, да, вот, различными заявлениями. Но пока да, нефть торгуется вот на таких чуть-чуть, наверное, более высоких уровнях, чем несколько месяцев назад, при том, что сама ситуация, в принципе, не изменилась в худшую сторону, а с учетом того, что нефть более активно ходит через Армузский пролив, и, в принципе, из стран залива больше нефти поступает, то в котировке чуть выше, чем должны были бы быть. Но это, опять-таки, все говорит о нервозности.
7: Это был Илья Голубов, УК «Ренкап». Официальный курс доллара на сегодня 83,48, евро 94,32, юань 12,43. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога-американиста Малика Дудакова для «Бизнес ФМ». Сегодня о предвыборной гонке в США. Сможет ли Дональд Трамп за оставшийся месяц переломить ход борьбы за Конгресс?
21: Заранее с Маликом Дудаковым.
22: Остается ровно один месяц до предстоящих выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Ситуация в электоральной гонке все последние месяцы складывается сложным образом для Дональда Трампа и его сторонников в республиканской партии. В течение сентября демократы увеличили отрыв от республиканцев на примерно 9-10% пунктов общенационально. В последний раз так уверенно демпартия побеждала в далеком 2008 году, когда она воспользовалась ситуацией экономического кризиса и усталостью от войны в Ираке. Сейчас демократы уверены, что им точно удастся взять большинство в нижней палате Конгресса. Электоральные модели предсказывают им формирование фракции примерно в 230 законодателей из 435. Республиканцам позволят смягчить поражение кампании джерримендеринга, то есть перерисовки округов в свою пользу. Но избежать потери большинства сторонники Трампа все же вряд ли смогут. В Сенате ситуация остается более непредсказуемой. Республиканцы сейчас бросают все силы и деньги на спасение своих традиционных бастионов. Например, на сенатские выборы в Техасе они готовятся спустить аж 200 миллионов долларов. Вопросов сейчас в Техасе на первое место вырывается демократ Джеймс Таларико. Он может впервые за полвека обеспечить демпартии победу в крупнейшем республиканском штате Соединенных Штатов. Еще более показательная история развивается в Канзасе, который вовсе с далекого 1932 года, то есть почти 100 лет, не избирал демократов сенаторами. Там республиканцы тоже рискуют проиграть. Кроме того, у них усугубляются проблемы в Огайо, Айове, на Аляске и в Северной Каролине. Перед началом этой предвыборной кампании казалось, что республиканцы имеют неплохие шансы удержать за собой Сенат из-за особенностей электоральной карты, которая им благоволила. Но затем по ним уже очень сильно ударила непопулярная война в Иране и взлет цен на топливо. У Трампа остается совсем мало времени на то, чтобы исправить ситуацию. Если не удастся опустить цены в ближайшее время, то вряд ли он сможет сохранить за собой Конгресс. А после выборов Трампа будут ждать расследования, импичменты и бесконечные бодания с демократами. Вашингтон же ждут веселые времена на фоне того раскола, который вызвал провал в Иране.
7: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
0: Реклама.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-12-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
23: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
24: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
25: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
26: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
27: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
28: «Агат». Покупай выгодно.
29: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
30: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
31: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
32: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
33: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
34: Бизнес FM. Новости. Коротко.
35: В Москве 7 часов 58 минут. Студия Олеси Потапова. Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша. Он уточнил, что дроны были сбиты над Боровским, Жуковским и Малоярославецким муниципальными округами. По предварительной информации, пострадавших, разрушений инфраструктуры нет. Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на Ростовскую область водитель бензовоза получил тяжелые ранения. Были сбиты 5 беспилотников. Рыболовецкое судно, на борту которого находились 11 человек, перевернулось у берегов южнокорейского острова Чеджу. Находившиеся поблизости суда спасли 9 членов экипажа, индонезийцев и вьетнамцев. Двое числятся пропавшими без вести. Власти направили к месту происшествия вертолеты и патрульные суда для проведения поисково-спасательных работ. Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС от американской астронавтки Джессики Мейера. В ходе церемонии Петру передали символический ключ от станции. Астронавт Джек Хэтуэй ударил в колокол в знак смены командира МКС, сообщили в Роскосмосе. Это произошло в день 69-летия запуска первого искусственного спутника Земли. В пятницу на МКС прибыла сменная миссия Крю-13. В ее состав входит космонавт Роскосмоса Сергей Тетерев. Сейчас на борту орбитальной лаборатории находится в общей сложности 11 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
36: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Почти 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Второй тур потребуется на президентских выборах в Бразилии. Обработаны почти все бюллетени. У действующего лидера Лулу да Силва почти 45%. Его соперник, сын предыдущего президента Флавио Болсонару, набирает более 47%. Второй тур через 3 недели. Ожидания, не совпавшие с реальностью, дольщики с этого года могут в суде взыскивать застройщиков. Неустойки за просрочки и выигрывают. Однако, как показывает практика, размер компенсации часто оказывается на сотни, тысячи, даже миллионы рублей меньше ожидаемого. Разбираемся, почему. В столице ввели плату за шлагбаумы. Расходы включают тарифы ЖКХ, в том числе платить будут те, у кого даже нет автомобиля. Как так получилось и кого коснется? Все подробности в нашем эфире. В Бразилии на президентских выборах будет второй тур. Действующий глава государства Лула да Силва. По итогам прошедшего вчера первого тура набирает 45,1%. А сын его предшественника, сенатор Флавио Болсонару, 47%. Разрыв между кандидатами около 2%. Продолжит тему Олеся Савочкина.
0: В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за четвертым сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называет безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
1: Я уже проголосовал на моем участке, и по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, как народ очень сильно склонен выбрать президента, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением Новой Бразилии, этим с радикализмом правым Бразилии, сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
0: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
3: Если говорить о БРИКС, хоть Болсонару заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец делал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичен, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты. Они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
0: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около 1.5 лет. Позже его приговоры аннулировали. Второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
7: Вся семья Болсонаро глубоко интегрирована в политику. Политологи называют это семейным бизнесом. Болсонаро, пишет CNN, стратегии по сохранению политического капитала клана через распределение родственников по разным должностям регионам страны. А жена и двое сыновей бывшего президента Бразилии победили на выборах в парламент. Мишель Болсонаро стала сенатором и первой в истории страны бывшей первой леди, которая смогла получить выбранный пост. Дети политика Карлос и Реннан победили на выборах и стали, соответственно, сенатором и конгрессменом. Еще один сын, Эдуардо, был сенатором, но живет в США из-за политического преследования на родине. Сам Жаир Болсонаро отбывает, напомню, 28-летний тюремный срок по обвинению в попытке госпереворота. Недавно его перевели под домашний арест по состоянию здоровья. Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывали. Речь о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взыскания. Теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 26-м. А то, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов дела сейчас не слишком хороши. Юридические тонкости, мнение всех сторон и личная история у Михаила Сафонова.
2: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл. Но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%. Но суд посчитал по ставке в 7,5%.
6: По ставке 20%, там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
2: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
8: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке и в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
2: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Development» Станислава Сагиряна.
9: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на в индустрии нет.
2: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору, нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Рассвет спутниковой связи. Первые низкоорбитальные спутники частной аэрокосмической компании «Бюро 1440» проходят активное тестирование. Их называют «Наш ответ Старлинку». В гражданском применении это связь для отдаленных населенных пунктов и производств, которым наземная связь обошлась бы в миллиарды рублей. О космических бизнес-технологиях в интервью Дмитрия Агафонова, заместителя гендиректора по развитию бизнеса и продуктам компании «Бюро 1440».
4: Мы привыкли к связи. Один из ярких примеров, который нас всех мотивирует внутри, это поезд Москва-Владивосток, где из, по-моему, 10 дней пути порядка 5-6 дней суммарно ты находишься без связи. Сотни человек за одной базовой станцией вполне спокойно одним абонентским терминалом на базовой станции будут пользоваться. Это не закрытие локальных каких-то потребностей, а это уже закрытие потребностей на всей территории России, а с учетом архитектуры строения группировки, оно и в глобальном масштабе тоже. Мы очень хотим вручную класть, но пока это чемодан, да.
7: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.

0: МЦД в пешей доступности. Офисы класса А для бизнеса любого масштаба. От индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Успейте купить на старте продаж. ООО «Специализированный застройщик развития». Подробности на donstroy.com.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Первые в деле. Первым современным горнолыжным курортом принято считать швейцарский Санкт-Мориц, который превратился из альпийской деревушки в место туристического паломничества в середине 19 века. По легенде, произошло это после того, как местный ательер Йоганнес Бадрут поспорил с четырьмя постояльцами, что зимой городок сможет предоставить им отдых и развлечения получше летних.
3: Первые в деле. На Бизнес FM.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
4: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
7: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области в августе ликвидировали вдвое больше компаний, чем открыли. В последний месяц лета в регионе появилась 191 компания, в то время как исчезли с рынка 440. Данные приводит Росстат в докладе о социально-экономическом положении регионов. На каждую 1000 организаций, учтенных органами госстатистики, в августе пришлось 3 регистрации и почти 7 ликвидаций. В июне в регионе также преобладали ликвидации. Тогда зарегистрировали 187 организаций и закрыли 542. Министерство образования Нижегородской области утвердило новый регламент по предоставлению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных и частных детских садах. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Услуга предоставляется одному из родителей или законных представителей ребенка, внесшего родительскую плату. Срок предоставления услуги составляет не более 6 рабочих дней со дня регистрации заявления, если в нем указаны все сведения о заявителе и ребенке. Если эти данные не указаны, срок увеличивается, но не должен превышать 11 рабочих дней. Период необходим для межведомственных запросов. Заявление можно подать лично в образовательную организацию, через госуслуги, через МФЦ, либо почтой. В рамках межведомственного взаимодействия запрашиваются данные о действительности паспорта, записях о рождении, смене имени, браке и его расторжении, установлении отцовства и ряд других сведений. Бесплатные автобусы запустят в Нижнем Новгороде 6 октября для посетителей футбольного матча России-Нигерия, сообщили в Центре развития транспортных систем. Специальный транспорт будет работать с 8:30 вечера до окончания игры. Шаттлы будут курсировать от Стрелки до площадей Минина и Горького. Напомню, матч начнется в 7 вечера. И в продолжение темы, Нижегородское метро изменит интервалы движения поездов в связи с футбольным матчем 6 октября. С 16 до 19.00 поезда на Сормовско-Мещерской линии будут ходить чаще, чтобы обеспечить прибытие зрителей на игру. После ее окончания с 9 до 11 вечера на Автозаводско-Нагорной линии интервал движения составит 7 минут, на Сормовско-Мещерской – 5 минут. В России становится меньше заведений общепита. По данным Infoline, за год количество кафе, пекарен и точек фастфуда сократилось на 8%. В июле их насчитывалось около 224 тысяч. Такое снижение зафиксировали впервые с 2022 года. Меньше всего в России стало пекарен, их количество сократилось на 13%. Эксперты связывают закрытие с ростом расходов и налоговой нагрузки, снижением спроса и конкуренции со стороны продуктовых магазинов.

0: магазинов, которые активно развивают готовую еду, пишет Коммерсант. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
2: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 октября. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 43 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Нижегородских предпринимателей приглашают на обучающий семинар по актуальным вопросам маркировки. Встреча состоится 8 октября на площадке Арзамасского филиала центра «Мой бизнес». На обучение подробно разберут алгоритмы взаимодействия системы, автоштрафы, маркировку остатков и товаров ручной работы. В завершении встречи пройдут индивидуальные консультации для предпринимателей. К участию приглашают юридические лица индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области, а также физических лиц, заинтересованных в запуске своего дела. Участие в семинаре бесплатное, чтобы присоединиться, необходимо пройти предварительную регистрацию. Мероприятие запрещено для детей. Еще в одном мероприятии. Нижегородские предприятия могут на льготных условиях представить свою продукцию на коллективном стенде региона на 33-й международной выставке парфюмерно-косметической отрасли «Интерчарм», которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве. Содействие окажет региональный центр поддержки экспорта. Он возьмет на себя расходы на оплату аренды выставочных площадей, застройку и сопровождение, включая необходимое оборудование и мебель, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего бизнеса. Транспортные и командировочные затраты сотрудников предприятия оплачивают самостоятельно. Для участия необходимо заполнить форму Центра поддержки экспорта, иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам. В прошлом году свою продукцию представили около 1500 компаний. Для нижегородских предприятий участие в выставке – это возможность расширить деловые контакты и выйти на новые рынки сбыта, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Всего в регионе работают более 120 производителей моющих и чистящих средств, парфюмерной и косметической продукции. Российские железные дороги приступают к техническому обоснованию проекта высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород, пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Андрея Никитина. Глава ведомства отметила, что кроме высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород, РЖД приступает к работе по ВСМ Москва-Минск. Ранее высокоскоростная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автодорог. При этом вопрос строительства ВСМ обсуждается уже более 10 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02.
7: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Ленинск, Кузнецкий, Кемеровская область, 90 тысяч жителей. С давних пор в сибирской заимке Кольчугино кустарными способами добывали уголь, но использовали его только для обогрева домов. Первую шахту «Успех» здесь открыли в 1883 году. Заимка стала городом в 1925.
9: Как появлялись города на Бизнес FM.
12: Через век. Главные капиталы России.
13: Князь Феликс Феликсович Юсупов. Праправнук Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV.
14: К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод – в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию у своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в Пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» 25 тысяч долларов. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году в возрасте 80 лет последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-ду-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года.
12: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM.
15: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM.
16: Потомственный кондитер Энрик Бернат всегда обращал внимание, что детям совершенно неудобно есть карамельные конфеты. Ладошки и пальцы становились липкими. Дети, недолго думая, вытирали их об одежду и получали за это от родителей. Энрик решил уберечь своих главных потребителей от лишних проблем. Карамель на палочке. Свое творение он назвал «чупсом» от испанского глагола «чупар», то есть «сосать». Первая партия чупсов появилась в 1950 году. Чтобы новинку легко узнавали в любом уголке мира, Бернат обратился к знаменитому Сальвадору Дали с просьбой нарисовать запоминающийся логотип. Меньше часа понадобилось гению, чтобы создать знакомую теперь любому ребенку стилизованную ромашку. Идею леденца на палочке подхватили и другие производители. Но оригинал был настолько популярен, что все похожие конфеты называли чупа-чупс. Хотя отечественное решение проблемы, российский петушок на палочке, появился на несколько веков раньше.
17: Имя нарицательное на Business FM.
18: Знай меру. Фурлонг – английская мера длины, равная 1/8 мили. Это аналог римского «стадия» и примерно 201 метр. Название в переводе со староанглийского означает «длинная борозда». В Чикаго каждый квартал старого города имеет длину ровно в 1 фурлонг. В милях и фурлонгах до сих пор часто определяют дистанцию скачек на ипподроме.
17: «Знай меру» на Business FM.
19: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В порту украинского Черноморска поражен сухогруз и хранилище горюче-смазочных материалов, сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесен удар по электроподстанции «Кочеток». В Одесской области по портовому пункту «Вилково», который был задействован для переброски военных грузов. Силы ПВО сбили 9 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала. Минцифра вернулась к идее вести плату за международный трафик на мобильных сетях, пишет Коммерсант со ссылкой на источник. По его словам, министерство обсуждает с операторами связи введение платы за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G. А ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, но у операторов связи нет технического решения, как такое предложение реализовать. Президент Владимир Путин поздравил педагогов с Днем Учителя. Он отмечается во всем мире 5 октября. С этого года особый статус педагога в России закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание профессии и гарантирует учителям необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста, говорится в поздравлении главы государства. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8.30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Немцам самим не хватает денег в альтернативе для Германии. Заявили, что Мерц обещает Киеву новые миллиарды за счет налогоплательщиков. В Германии канцлер накануне посещал Украину. На каком фоне был этот визит? Об этом Георгий Буфт. Приставы арестовали часть средств Say Agency, которая занималась организацией концертов Kanye West в России. Компания уверяет, что начнет возвращать деньги за билеты с 12 октября, тем временем ВК. Вышла из состава участников компании InTickets, которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Kanye. В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, которым у россиян нет иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ гриппа Минздрава Дмитрия Лиознова. Что это означает на практике? Нужно ли прививаться или все же смысла нет? Все подробности в нашем эфире. Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. Мерц накануне прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули. Хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопросы их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании «Квантум», а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующая в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на концерт Канье Веста, пытаются через суды добиться возврата денег. Пока выплаты носят единичный характер, сама компания Sagency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Продолжит Михаил Здорожный.
4: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. Наконец сентября было известно о 6 исках Sagency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям МЭШ, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты – 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концерта в Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
5: Ждем назначенного дня. юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
4: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с памяткой о возврате денег, передают РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
6: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистическим оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Канье Уэсту. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста, он был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
4: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
7: В практике моей была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей. Продавали воздух, одним словом, то прокуратура большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
4: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Кстати, ВК вышла из состава участников компании InTickets, которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Канье Уэста. Доля пришла компании, принадлежащей второму акционеру InTickets, Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВК. Уровень нелегального оборота товаров за последние 5 лет снизился в России втрое. Это данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Сейчас маркировка охватывает 52 товарные группы в обязательном или экспериментальном режиме. Легкая промышленность, парфюмерия и шины среди лидеров по сокращению серого рынка. Подробнее поговорили с замгендиректора ЦРПТ Ривазом Юсуповым. Беседует Елена Марчукова.
8: В легкоме, например, оборот нелегальный снизился на 86%. В пиве, в парфюмерии на 78%. В шинах на 74%. Уровень фальсификата в молоке сократился с 30% до 0,02% на сегодняшний день. Раньше, примерно в 30% случаев, условно говоря, на завод молочный заезжало 100 литров сырого молока, выезжало оттуда там сколько-то тонн готовой молочной продукции. На самом деле, продукция не была обеспечена объемом сырья, которое завозилось. То же самое в икре. Снижение этой продукции с признаками фальсификата снизилось с 52% до 0,86%.
9: А по просроченной продукции какие показатели?
8: По качеству безопасности. Это такой цифровой фильтр на каждой кассе страны, который не позволяет продать какую-то небезопасную, некачественную, нелегальную продукцию. Он называется разрешительный режим. Работает с апреля 2024 года. За это время не дошло до потребителей 3 миллиарда 800 миллионов нелегальных, небезопасных товаров. Кроме того, мы начали гораздо внимательнее сверять автоматические разрешительные документы. Это различные свидетельства о государственной регистрации, декларации соответствия, декларации безопасности. Уже в 30 товарных группах работает и за все время остановило около 1 миллиарда товаров, которые в принципе не удалось им оборот, благодаря тому, что документы были проверены. Продажи просроченной молочной продукции снизились в 199 раз. Именно благодаря обелению после маркировки дополнительно в бюджет поступило 1 триллион 800 миллиардов рублей. Кстати, легальный бизнес за счет того, что они вытеснили нелегальные потенциальных своих конкурентов заработало 1 100 000 000 000 рублей. Бывают проблемы со связью в отдельных регионах, в отдельных городах. Но система маркировки изначально задумана такой гибридной, чтобы работать и в онлайн, и в офлайн режиме одновременно. То есть отсутствие связи не является блокером, стопером для того, чтобы работать в системе. У магазинов скачан так называемый локальный модуль. Без интернета спокойно все продается. Если момент продажи, касса магазина, 1.5 секунды обращается в систему, не получает ответа, переходит в офлайн режим и сверяет с локальным модулем, можно ли продавать или нельзя. В течение 10 дней он может отправить. Или у всех производителей есть настойчивая рекомендация хранить минимум на 7 дней кодов маркировки в запасе у себя. У нас в службе поддержки работают там около 1000 человек, которые 24/7 отвечают на все вопросы. И во всех регионах есть представители.
9: Редакция радио нередко получает письма предпринимателей, в которых говорится о дополнительных затратах, связанных с честным знаком.
8: Мы не заставляем какое-то новое кассы, оборудование устанавливать. Мы работаем с той кассой, которая у них есть. Мы принимаем для себя решение проинвестировать, создать бесплатный электронный документооборот и бесплатно раздать его всем малым компаниям, средним. Мы разработали бесплатное мобильное приложение «Честный знак бизнеса». Какое-то минимальное оборудование малому бизнесу нужно покупать. Мы запустили программу в большинстве отраслей, где 50% затрат на оборудование мы как оператор компенсируем. Для крупных компаний мы давали рассрочку с учетом ставок кредитов сейчас. Это было очень такое привлекательное предложение. Беспроцентная рассрочка на 3 года.
2: По данным ЦРПТ, больше 70% участников системы маркировки малый и микробизнес. Всего в честном знаке работает более 1 000 000 компаний и предпринимателей.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 445 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Знай меру. Корчага – древнерусская мера объема жидкости, равная 2 ведрам, то есть почти 25 литрам. В Корчаге русичи в XII веке переименовывали амфоры, в которых греки поставляли на север вино из своих причерноморских колоний. Тогда же эти амфоры стали использоваться как единицы измерения, в первую очередь объема вина. «Знай меру» на Business FM.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Конфликты.
4: БМ-банк, дочерняя структура ВТБ, планирует взыскать с бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова имущественный комплекс в Черногории стоимостью около 3 миллионов евро. По данным «Известий», речь идет о почти 30 участках и 6 зданиях в поселке под Подгорицей, включая пентхаус с бассейном, записанный на жену бизнесмена, и питомник со скорпионами. Из-за размытых прав собственности взыскание может оказаться сложным, считают эксперты, опрошенные газетой.
3: Отчеты и планы.
4: «Фармстандарт» запустит в Долгопрудном производство интермедиатов – химического сырья для фармсубстанций. По информации «Коммерсанта», так компания хочет снизить зависимость от импорта, который в этом сегменте достигает почти 90%, и диверсифицировать риски при выпуске субстанций для жизненно важных лекарств. Другие российские компании тоже развивают собственные субстанции, но выпуск интермедиатов в стране почти не налажен. Сырье в основном закупают в Китае и Индии. Capital Group построит новый офисный комплекс у Москва-Сити в рамках программы комплексного развития территорий. Раньше площадка принадлежала Legion Development, но от ее проекта власти отказались из-за транспортной нагрузки. Эксперты оценивают участок в 2-3 миллиарда рублей, а стройку в 15-20 миллиардов, отмечая возможный рост затрат из-за рельефа и близости реки и метро. Бизнес-центр, по их мнению, будет востребован благодаря расположению в кластере Фили-Шелепиха и хорошей транспортной доступности. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
5: Восемь сорок семь в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога-американиста Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о предвыборной гонке в США. Сможет ли Трамп за оставшийся месяц переломить ход борьбы за Конгресс?
6: Заранее с Маликом Дудаковым.
7: Остается ровно один месяц до предстоящих выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Ситуация в электоральной гонке все последние месяцы складывается сложным образом для Дональда Трампа и его сторонников в республиканской партии. В течение сентября демократы увеличили отрыв от республиканцев на примерно 9-10% пунктов общенационально. Последний раз так уверенно демпартия побеждала в далеком 2008 году, когда она воспользовалась ситуацией экономического кризиса и усталостью от войны в Ираке. Сейчас демократы уверены, что им точно удастся взять большинство в нижней палате Конгресса. Электоральные модели предсказывают им формирование фракции примерно в 230 законодателей из 435. Республиканцам позволят смягчить поражение кампании джерримендеринга, то есть перерисовки округов в свою пользу. Но избежать потери большинства сторонники Трампа все же вряд ли смогут. В Сенате ситуация остается более непредсказуемой. Республиканцы сейчас бросают все силы и деньги на спасение своих традиционных бастионов. Например, на сенатские выборы в Техасе они готовятся спустить аж 200 миллионов долларов. В вопросах сейчас в Техасе на первое место вырывается демократ Джеймс Таларика. Он может впервые за полвека обеспечить демпартии победу в крупнейшем республиканском штате Соединенных Штатов. Еще более показательная история развивается в Канзасе, который вовсе с далекого 1932 года, то есть почти 100 лет, не избирал демократов сенаторами. Там республиканцы тоже рискуют проиграть. Кроме того, у них усугубляются проблемы в Огайо, Айове, на Аляске и в Северной Каролине. Перед началом этой предвыборной кампании казалось, что республиканцы имеют неплохие шансы удержать за собой Сенат из-за особенностей электоральной карты, которая им благоволила. Но затем по ним уже очень сильно ударила непопулярная война в Иране и взлет цен на топливо. У Трампа остается совсем мало времени на то, чтобы исправить ситуацию. Если не удастся опустить цены в ближайшее время, то вряд ли он сможет сохранить за собой Конгресс. А после выборов Трампа будут ждать расследования, импичменты и бесконечные бодания с демократами. В Вашингтон же ждут веселые времена на фоне того раскола, который вызвал провал в Иране.
5: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
3: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
5: Так, ну начинаем мы неделю с роста. Доброе утро.
0: Доброе утро. Да, индекс Мосбиржи же с утра растет, вот еще раз подбирается к отметке 2300. Ну, я так, не знаю, не видел. У нас рынок обычно вот так бодрится, когда речь заходит о каких-то перспективах переговорных и прочее, но я пока там толком и не видел с российской стороны каких-то подтверждений о том, что трехсторонние встречи, ее там обещали еще месяц назад, США, Украина, Россия, что вот наша сторона встречи подтверждена, судя по риторике и Запада, и представителей Украины, тут все пока остается в режиме напряженности. Ну, рынок решил, что вроде как хуже не становится, поэтому позитив пока в целом сохраняется. Ну, тут еще надо фактор дополнительной рублевой ликвидности добавить. Пока в целом рублей хватает. Сегодня для валютного рынка будет такой своеобразный момент истины. Минфин озвучит параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на предстоящий месяц. Естественно, с учетом высоких цен на российские нефть и газ, рынок ждет, что общий объем дополнительных нефтегазовых доходов будет внушительный. Ну, средние прогнозы где-то до 200 миллиардов, даже чуть выше рублей. В таком случае, соответственно, покупка валюты должна составить 5-6 миллиардов в день. Ну, вот на такие ориентиры рынок рассчитывает. Соответственно, с утра я смотрю, спекулянты начали так мягко, но все-таки делать ставки против российской валюты. 12.54 пара юань-рубль. Что касается доллара на глобальном валютном рынке, ну, здесь история падающего евро. Евро к доллару откатился до минимальных уровней аж с мая 2025 года. Может быть, причина в том, что вот, ну, во-первых, неразбериха в Персидском заливе, напряженность общая на Ближнем Востоке, во-вторых, беспорядки, которые сейчас царят, прежде всего, во Франции, потому что Франция сейчас такое слабое звено европейского финансового рынка, прежде всего, долгового, с учетом большой бюджетной нагрузки и практически отсутствия каких-то планов у правительства Франции этот бюджетный дефицит как-то сбалансировать. Не знаю, там никто ничего вообще не предпринимает, растут лишь расходы, а по доходной части обсуждение идет лишь в рамках повышения налогов, что, в общем-то, убьет полностью оставшийся во Франции производственный сектор. Поэтому евро пока под давлением, но, вот, судя по всему, раскрутка вот этих политических трясок, которые сейчас распространились пока на Францию, будут, видимо, причины слабости евро, может быть, не на один месяц, пока евро идет дальше вниз. Ну, пробили все мысливые уровни поддержки, естественно, перепроданность есть у евро, но, тем не менее, судя по технической картинке, там, наверное, еще процента 3-4 евро в итоге к доллару потеряет. На фоне падающего евро доллар начал потихонечку укреплять позиции ко всем валютам, даже к юаню. Но в целом укрепление доллара, естественно, пока ограничивает попытки роста товарного рынка, и драгоценные металлы немножечко падают, и цены на нефть в минусе. Но цены на нефть тут еще падают после того, как европейские власти официально подтвердили, что распаковка стратегических резервов, прежде всего дизельного топлива, говорят, там 100 миллионов озвучили, все-таки состоится. Поэтому реакция была основная в пятницу, рынок провалился, но Brent опять вернулся выше отметки $100.
8: Капитал на Бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
9: Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Первый iPhone Duo. Не только самый оригинальный по форм-фактору и технологиям iPhone в истории, но и самый дорогой – от $2000 в Штатах. В России модель можно заказать за 300 тысяч рублей. Это цена ажиотажного спроса, она наверняка пойдет вниз. Американскому пользователю не обязательно покупать Duo. Он может взять его в лизинг. Формально владельцем телефона остается лизингодатель компания Klarna. По истечению срока аренды клиент может выкупить смартфон по остаточной стоимости или вернуть и взять новый. Различные варианты рассрочки и оплаты долями существовали у Apple и раньше. Теперь они сворачиваются, и оставшиеся клиенты переводятся на схему аренды. Желание иметь смартфон дороже, чем ты можешь его себе позволить, не знает границ. В России операторы предлагают скидки вплоть до акций «Смартфон за рубль» при оплате связи на год-полтора вперед. Существуют варианты подписки с возвратом, кредит и банковская рассрочка. Популярный в мире формат субсидируемого операторского смартфона, жестко привязанного к сервисам одного провайдера, в России не заработал. Помимо юридических и технических сложностей, главная причина – разрыв в цене между дорогими смартфонами и исторически дешевой сотовой связью. Лизинговая схема тут видится более перспективной. Бывший президент Ford Ли Якокко вспоминал, как рассказывал друзьям детства в итальянском квартале о новой модели. Тогда никого не интересовала цена, все спрашивали про ежемесячный платеж. У арендной схемы он ниже, чем при рассрочке – $20 в месяц. В периоды финансовой нестабильности – критичная сумма, которая делает разницу и розницу. В этом году прогнозируется рекордное падение поставок смартфонов на фоне роста средней цены на 28%. Схем кредита и рассрочки станет больше. Некоторые из них будут экзотическими, в том числе и в премиум-сегменте.
12: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 8:58, в студии Олеся Потапова. Почти 200 беспилотников сбито минувшую ночью над российскими регионами. По данным Минобороны, дроны уничтожены над центральной частью России, над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на подлете к Москве были сбиты 9 украинских беспилотников. Минцифра вернулась к идее вести плату за международный трафик на мобильных сетях, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. По его словам, министерство обсуждает с операторами связи введение платы за использование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G. Ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, но у операторов связи сейчас нет технического решения, как такое предложение реализовать. Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС от американского астронавта Джессики Мейер. В ходе церемонии Петру передали символические ключи от станции. Астронавт Джейк Хэтвей ударил в колокол в знак смены командира МКС, сообщили в Роскосмосе. Это произошло в день 69-летия запуска первого искусственного спутника Земли. В пятницу на Международную космическую станцию прибыла сменная миссия Крю-13. В ее состав входит космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Сейчас на борту орбиты находится в общей сложности 11 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 9 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Во второй тур потребуется на президентских выборах в Бразилии. У действующего лидера Лулы да Силвы почти 45% голосов впереди. Вопреки всем прогнозам, его соперник, сын предыдущего президента Флавио Болсонару, более 47%. Дольщики с этого года могут в суде взыскивать застройщиков неустойки за просрочки. Однако, как показывает практика, размер компенсации часто оказывается на сотни тысяч, даже миллионы рублей меньше предполагаемого. Разбираемся, почему так выходит. Открылись дневные торги на московской бирже. Новую неделю начинаем с роста. 2292 пункта прямо сейчас по основному российскому индикатору. Возьмем ли 2300? Есть и другие темы в нашем эфире. В Бразилии на президентских выборах будет второй тур. Действующий глава государства Лула да Силва. По итогам прошедшего вчера первого тура набирает 45,1%. А сын его предшественника, сенатор Флавио Болсонару, 47%. Разрыв между кандидатами около 2%. Продолжит тему Алисия Савушкина.
15: В 22-м Лула выиграл второй тур с минимальным перевесом. На этот раз 80-летний президент идет за четвертым сроком, а для 45-летнего Флавио это первая президентская кампания. Во внутренней политике позиции кандидатов заметно расходятся. Лула предлагает сохранять социальные программы и сократить рабочую неделю до 40 часов. Флавио делает ставку на снижение налогов и госрасходов, а одним из приоритетов называет безопасность. Ножницы стали одним из символов его кампании. Ими Болсонару обещает резать расходы. Какие настроения сейчас в Рио-де-Жанейро и кого поддерживают избиратели, рассказывает местный русский гид Алексей Ренсков.
16: Я уже проголосовал на моем участке, и по этикеткам, по лозунгам, по флагам, которые я вижу на выборных участках, как народ очень сильно склонен выбрать президента, который сейчас у власти. Если раньше все ходили в майках Бразилии, этих желто-зеленых, которые за 4 года при прошлом президенте олицетворяли с этим движением Новой Бразилии, этим с радикализмом правым Бразилии, сейчас уже практически нет этих майк. Это очень сильно разнится с выборами, которые были до этого.
15: Что касается внешней политики, Лула выступает за многополярный мир и развитие БРИКС. Флавио заметно ближе к Дональду Трампу. Среди главных партнеров он называет США, Аргентину и Израиль. А БРИКС в его предвыборной программе вообще не упомянут. Сам Флавио допускал выход страны из объединения. При этом Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Бразилии. Например, на удобрения приходится около 26% импорта латиноамериканской страны. Насколько при победе Болсонару может измениться курс страны и что это будет означать для России, говорит главред журнала «Латинская Америка» профессор СПбГУ Виктор Хейфиц.
17: Если говорить о БРИКС, хоть Болсонару заявлял, что из него выйдет, я не думаю, что пойдет дальше заявлений. Скорее всего, он будет использовать БРИКС в том, что нужно Бразилии с точки зрения экономики, как и его отец делал. Очень прагматично, Флавио еще более прагматичен, чем его отец, но при этом минимизирует политические вопросы, которые могут обсуждаться в БРИКС. В целом, для России это не повод для серьезного беспокойства. Большинство российских проектов, скорее всего, будут спокойно продолжаться. Они не политические, не экономические. Кроме самого президента, в Бразилии есть еще суд, влиятельный парламент, элиты. Они тоже будут корректировать возможные резкие движения главы государства. Поэтому поворотов серьезных я не жду, по крайней мере, для нашей страны.
15: У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Отец Флавио, Жаир Болсонару, в прошлом году получил 27 лет тюрьмы за попытку переворота. Флавио выступает за его амнистию. Сам Лула тоже сидел, и не раз. В 80-м, еще будучи профсоюзным лидером, он провел 31 день в тюрьме после организации забастовки, а в 18-м был приговорен по коррупционному делу и провел за решеткой около полутора лет. Позже его приговоры аннулировали. Второй тур пройдет 25 октября. Олеся Савушкина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Вся семья Болсонаро глубоко интегрирована в политику. Политологи называют это семейным бизнесом. Болсонаро, пишет CNN, стратегии по сохранению политического капитала клана через распределение родственников по разным должностям регионам страны. А жена и двое сыновей бывшего президента Бразилии победили на выборах в парламент. Мишель Болсонаро стала сенатором и первой в истории страны бывшей первой леди, которая смогла получить выбранный пост. Дети политика Карлос и Реннан победили на выборах и стали, соответственно, сенатором и конгрессменом. Еще один сын, Эдуардо, был сенатором, но живет в США из-за политического преследования на родине. Сам Жаир Болсонаро отбывает, напомню, 28-летний тюремный срок по обвинению в попытке госпереворота. Недавно его перевели под домашний арест по состоянию здоровья. Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывали. Речь о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взыскания. Теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 26-м. А то, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов дела сейчас не слишком хороши. Юридические тонкости, мнение всех сторон и личная история у Михаила Сафонова.
18: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл, но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
19: По ставке 20%, там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
18: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
20: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке и в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
18: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Development» Станислава Сагиряна.
21: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщики, которые платят 20+, которые закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
18: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать, и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору, нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Рассвет спутниковой связи. Первые низкоорбитальные спутники частной аэрокосмической компании «Бюро 1440» проходят активное тестирование. Их называют «Наш ответ Старлинку». В гражданском применении это связь для отдаленных населенных пунктов и производств, которым наземная связь обошлась бы в миллиарды рублей. О космических бизнес-технологиях в интервью Дмитрия Агафонова, заместителя гендиректора по развитию бизнеса и продуктам компании «Бюро 1440».
1: Мы привыкли к связи. Один из ярких примеров, который нас всех мотивирует внутри, это поезд Москва-Владивосток, где из, по-моему, 10 дней пути порядка 5-6 дней суммарно ты находишься без связи. Сотни человек за одной базовой станцией вполне спокойно одним абонентским терминалом на базовой станции будут пользоваться. Это не закрытие локальных каких-то потребностей, а это уже закрытие потребностей на всей территории России, а с учетом архитектуры строения группировки, оно и в глобальном масштабе тоже. Мы очень хотим вручную кладь, но пока это чемодан, да.
5: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес ФМ. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа Банк 16+.
22: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
23: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, фонд 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
24: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России.

0: Воровский премиум. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
4: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России мошенники снова начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Злоумышленники в том числе могут звонить от лица налоговых органов, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. Нижегородцам напоминают, что государственные органы не предпринимают таких действий. Также стало известно, что россиянам рассылают письма от имени госведомств и под предлогом оплаты почтовых услуг выманивают деньги. Только за сентябрь было заблокировано более 800 таких сообщений. В среду 7 октября на всей территории Нижегородской области пройдет проверка системы оповещения населения. Такое сообщение появилось на странице администрации Починковского округа ВКонтакте. Работоспособность систем протестируют днем, включат сирены оповещения с передачей речевой информации. Аналогичные мероприятия пройдут во многих регионах страны. Администрация Нижнего Новгорода приняла решение закрыть муниципальное кладбище «Березовая роща» для свободных захоронений. Как следует из постановления мэрии, причиной ограничения стало полное исчерпание свободной территории для создания новых мест. Несмотря на запрет, кладбище не прекращает работу полностью. На его территории по-прежнему разрешены захоронения в родственные могилы, а также в места для семейных захоронений. В документе подчеркивается, что такие процедуры должны проводиться строго с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований. Муниципальные служащие возобновили дежурство на нижегородских автозаправочных станциях, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Они помогают водителям ориентироваться в очереди, проверяют номера автомобилей для соблюдения правил заправки по четным и нечетным дням в зависимости от госномеров машин и консультируют нижегородцев. Минувшим летом в условиях дефицита топлива на нижегородских АЗС работали волонтерами 2000 муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений. Ранее нижегородские власти не исключали введение моратория на вывоз топлива за пределы региона. В Навашине завершили затянувшийся ремонт моста через Тешу, сообщили в региональном главном управлении автомобильных дорог. Работы начали 2 года назад, но из-за смены подрядчика они затянулись почти на 2 года. Переправа на 309-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород связывает Навашино и прилегающие населенные пункты с трассы регионального значения. Открытие моста позволяет восстановить прямой маршрут для общественного и грузового транспорта. До конца октября должны разобрать временный мост, построенный для объезда. В Нижнем Новгороде в ближайшие дни обещают переменчивую погоду с осадками в начале и конце недели. Температура воздуха начнет расти со среды. В этот день столбики термометров постепенно поднимутся до плюс 13 градусов. Пик потепления придется на субботу, 10 октября. Синоптики обещают ясную погоду и до плюс 15. Однако уже в воскресенье в регион вернутся осадки, а температура воздуха опустится до 8-9 градусов. На протяжении недели в городе будут преобладать западные и юго-западные ветры. Вышел трейлер сериала «Гарри Поттер» с официальным русским дубляжом. Премьера

0: состоится 25 декабря. HBO готовит масштабную экранизацию всех 7 книг Джоан Роулинг с новым актерским составом. Первый сезон основан на книге «Гарри Поттер и философский камень». По заверениям HBO, съемки стартовали больше года назад и займут около 10 лет. Один сезон на каждую из книг. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 октября. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 43 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Объединенный коммунальный оператор начал реконструкцию 5 километров водопроводных и канализационных линий на Московском шоссе. Мероприятие проводят в рамках инвест-программы, сообщили в мэрии. Стоимость работ не уточняется. Но известно, что 2,5 километра канализационного напорного коллектора большого размера планируют обновить на участке от улицы Вязниковской до улицы Должанской. Там же проложат около 400 метров нового стального трубопровода для соединения существующих сетей. Сейчас подрядчик очищает линии водоотведения в районе Гордеевского сквера для дальнейшей санации, пишет «Коммерсант Приволжье». Заявленный производителем срок службы новых труб составляет до 100 лет. В ОКО отметили, что реконструкция водовода на Московском шоссе – один из самых масштабных проектов за последние несколько лет в заречной части Нижнего Новгорода. Плановый срок завершения работ на обоих объектах – четвертый квартал будущего года. Бургер Кинг из-за скандала закрыл 2 ресторана во Владивостоке. Поводом стало видео в соцсетях с неподобающим поведением сотрудников на кухне. На записи они играют с футбольным мячом и кидаются презервативами. В пресс-службе Бургер Кинг сообщили, что оба заведения работали по франшизе. Компания прекратила поставки продукции, отключила рестораны от своих систем и запретила им работать под брендом сети. Компания также заявила, что больше не будет сотрудничать с владельцами этих ресторанов и намерена привлечь их к ответственности. Нижегородский судостроительный завод «Волга» стал 332-м участником федерального проекта «Производительность труда». При поддержке экспертов Федерального центра компетенции предприятие начнет внедрение инструментов бережливого производства для оптимизации процессов. В течение ближайшего полугода специалисты совместно с рабочей группой завода проведут аудит, выберут пилотный участок и разработают комплекс решения для повышения выработки. Параллельно сотрудники предприятия пройдут обучение принципам бережливых технологий. Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, «Волга» стала 6-й судостроительной компанией в регионе, присоединившейся к программе. Ранее аналогичные меры поддержки уже показали эффективность на других предприятиях отрасли. Например, на заводе «Нижегородский теплоход» эксперты помогли увеличить выработку почти на 30% и сократить время изготовления продукции на 35%. Напомню, завод «Волга» специализируется на производстве судов различного типа. От судов на подводных крыльях до экранопланов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок, Екатерина Штрыкова подробнее.
3: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейроюрист от Яндекса Роман Янковский.
4: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативные правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных, соответственно, в него можно загружать свои материалы, и в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач: подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебных заседаний и другие команды.
3: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу урегулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже тысяча, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
5: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, к которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, о которых у нас ведутся судебные споры.
3: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
9: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
10: «Агат». Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Полезные книги.
12: Недавние исследования в области социальной психологии показывают, что счастливыми считают себя вовсе не те, кто имеет больше других, а люди, довольные тем, что имеют. Дэниел Левитин. Организованный ум. Дэниел Левитин – нейробиолог, психолог, автор нескольких бестселлеров. Рассказывает, как организовать свое время дома, рабочее место, чтобы справиться с информационной перегрузкой и действовать продуктивно. Мы живем в мире, перенасыщенном информацией. Да, современные технологии позволяют нам выполнять множество функций, за которыми раньше мы обращались к специалистам. Но наш мозг не способен перерабатывать такое огромное количество данных, которое увеличивается с каждым днем. Отсюда наша забывчивость и рассеянность. Дэниел Левитин объясняет, как устроен наш мозг, и показывает, как применить последние данные когнитивной науки к обычной жизни, работе, здоровью, отношениям, чтобы управлять информационным потоком, правильно организовывать свое время и не захламлять личное пространство. Из книги вы узнаете, как научиться систематизировать и категоризировать информацию, как делать правильный выбор при огромном количестве возможностей, как отделять главное от второстепенного. Кстати, как говорил Дэниел Левитин, успешные люди мастерски отделяют важные знания от бесполезных. Так что полезного вам чтения.
11: Полезные книги на Business FM.
13: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. Студия Люси Потапова. Россияне в сентябре установили 735 тысяч самозапретов на кредиты. Это на 10,5% больше по сравнению с августом, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Большинство самозапретов было установлено через портал госуслуги, а меньше через МФЦ. Одновременно граждане сняли 250,5 тысяч самозапретов. Это на 6,3% меньше, чем в предыдущем месяце. США перебросили все стратегические бомбардировщики Б-1 с британской базы Фэрфорд обратно на американские базы на фоне новой неуточненной угрозы, сообщает CNN. Источник назвал угрозу, о которой идет речь, реальным инцидентом. Число передислоцированных самолетов в публикации не уточняется. В конце сентября недалеко от авиабазы Фэрфорд были арестованы 5 человек. Полиция сообщила, что мужчины были задержаны по подозрению в подготовке взрыва. Все 5 задержанных оказались подданными Соединенного Королевства. Позже их отпустили под залог. Эстония перебрасывает элитные войска к границе с Россией, пишет Financial Times. Переброска сил ведется с военной базы в городе Тапа на восточные позиции. Кроме того, в Нарве строят базу, рассчитанную на 1000 человек. Ранее сообщалось, что Таллин начал переговоры о поставке ракет большой дальности, в том числе тех, которые могут запускать с РСЗО «Хаймарс». Заморозки были отмечены минувшей ночью в подмосковном поселке Черусти, который считается самым холодным местом московского региона. По данным гидрометцентра, столбик термометра опускался до минус 1,7 градуса. Позапрошлой ночью, на воскресенье 4 октября, столбики термометра в Черустях опускались до 6,5 градусов ниже нуля. А в столице этой ночью температура воздуха составила плюс 9,5 градусов. В районе Балчика было еще теплее, плюс 11. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Немцам самим не хватает денег в альтернативе для Германии. Заявили, что Мерц обещает Киеву новые миллиарды за счет налогоплательщиков. Канцлер накануне посещал Украину. На каком фоне был этот визит? Об этом Георгий Бофт. Украинские мошеннические колл-центры переориентировались на Европу. Как пишет западная пресса, жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллионы франков. Ранее в СМИ попадала информация, что колл-центры на Украине крышуют фактически высокопоставленные чиновники. Опора России пожаловалась генпрокурору на изменения в практике налогообложения доходов иностранных организаций от международных перевозок. Организация попросила обеспечить надзорное сопровождение одного из судебных споров по этому вопросу в Верховном суде. Об этом пишут ведомости. Сейчас налоговые органы доначисляют российским экспортерам значительные суммы налога на прибыль, которые, по их мнению, должны были уплачиваться в бюджет при вывозе сельхозпродукции. Эти и другие темы в нашем эфире. Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула Вайдель, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. Мерц накануне прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментирует Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает».
3: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия – проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули. Хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопрос их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России и репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании «Квантум», а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующий в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Политику пишет о разногласиях Мерца и Зеленского по вступлению Украины в ЕС. Согласно публикации, Зеленский требует полного членства, а Мерц предлагает ассоциированное членство, которое не дает права голоса, но давало бы доступ Украине к единому рынку. Однако, как пишет Financial Times, Еврокомиссия намерена существенно ограничить доступ Украины к аграрному рынку и сельскохозяйственным субсидиям. Для крупных аграрных стран ЕС, включая Польшу, Францию и Италию, вступления Украины означало бы усиление конкуренции и появление нового крупного претендента на субсидии. Президент Финляндии Александр Стуб тем временем призывает ЕС серьезно задуматься о том, какие гарантии безопасности станут одними из самых надежных для Европы в будущем. По его мнению, это вооруженные силы Украины. Это самая современная военная сила, которая у нас есть в Европе сегодня. Это буферная зона и сдерживающий фактор для потенциальной российской агрессии. Это я сейчас Стуба цитировал. Украинские мошеннические колл-центры переориентировались на Европу, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллионы франков. Европейцев заманивают поддельными инвестициями, операциями на валютном рынке и криптовалютами, отмечается в статье.
4: Подробности.
1: Итак, как отмечает швейцарская газета со ссылкой на исследовательскую организацию GITOC, ранее мошенники часто атаковали россиян. Однако из-за усиления борьбы с киберпреступностью в России злоумышленники переориентировались на жителей Европы и США. Полицейская сеть NEDIC, координирующая борьбу с киберпреступностью в Швейцарии, фиксирует рост числа мошеннических преступлений, предположительно связанных с Украиной, говорится в материале. О масштабах деятельности подобных мошеннических сетей в отношении швейцарцев свидетельствует уголовное расследование, которое власти кантона Берн ведут уже несколько лет. Одного мужчину подозревают в руководстве несколькими колл-центрами в Киеве. Только на одной из подконтрольных ему платформ сумма ущерба, заявленного потерпевшими в Швейцарии, предположительно составила почти 4 миллиона франков. Обращает на себя внимание и гражданство людей, которые выступают как курьеры, забирая деньги у потерпевших. В последнее время в нескольких кантонах в связи с подобными мошенническими схемами задерживали граждан Украины. Неясно, кто именно стоит за индустрией мошеннических колл-центров на Украине, пишет газета. Украинские Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют дело о преступной группе, которую возглавлял чиновник офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия, группа использовала мошеннические колл-центры и занималась отмыванием полученных средств.
2: Наталья Шашина, к другим темам. Уровень нелегального оборота товаров за последние 5 лет снизился в России в 3 раза. Это данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Сейчас маркировка охватывает 52 товарные группы в обязательном или экспериментальном режиме. Легкая промышленность, парфюмерия и шины среди лидеров по сокращению серого рынка. Подробнее поговорили с замгендиректора ЦРПТ Ревазом Юсуповым. Беседует Елена Марчукова.
5: В легкпроме, например, оборот нелегальный снизился на 86%. В пиве, в парфюмерии на 78%. В шинах на 74%. Уровень фальсификата в молоке сократился с 30% до 0,02 на сегодняшний день. Раньше, примерно в 30% случаев, условно говоря, на завод молочный заезжало 100 литров сырого молока, а выезжало оттуда там сколько-то тонн готовой молочной продукции. На самом деле, продукция не была обеспечена объемом сырья, которое завозилось. То же самое в икре. Снижение этой продукции с признаками фальсификата снизилось с 52% до 0,86.
1: А по просроченной продукции какие показатели?
5: По качеству безопасности. Это такой цифровой фильтр на каждой кассе страны, который не позволяет продать какую-то небезопасную, некачественную, нелегальную продукцию. Он называется разрешительный режим. Работает с апреля 2024 года. За это время не дошло до потребителей 3 миллиарда 800 миллионов нелегальных небезопасных товаров. Кроме того, мы начали гораздо внимательнее сверять автоматические разрешительные документы. Это различные свидетельства о государственной регистрации, декларации соответствия, декларации безопасности. Уже в 30 товарных группах работает и за все время остановило около 1 миллиарда товаров, которые в принципе не удалось им оборот, благодаря тому, что документы были проверены. Продажи просроченной молочной продукции снизились в 199 раз. Именно благодаря обелению после маркировки дополнительно в бюджет поступило 1 триллион 800 миллиардов рублей. Кстати, легальный бизнес за счет того, что они вытеснили нелегальные отдельных своих конкурентов, заработал 1 100 000 000 000 рублей. Бывают проблемы со связью в отдельных регионах, в отдельных городах. Но система маркировки изначально задумана такой гибридной, чтобы работать и в онлайн, и в офлайн режиме одновременно. То есть отсутствие связи не является блокером, стопером для того, чтобы работать в системе. У магазинов скачан так называемый локальный модуль. Без интернета спокойно все продается. Если момент продажи, касса магазина, 1.5 секунды обращается в систему, не получает ответа, переходит в офлайн режим и сверяет с локальным модулем, можно ли продавать или нельзя. В течение 10 дней он может отправить. Или у всех производителей есть настойчивая рекомендация хранить минимум на 7 дней кодов маркировки в запасе у себя. У нас в службе поддержки работают там, около 1000 человек, которые 24/7 отвечают на все вопросы. И во всех регионах есть представители.
1: Редакция радио нередко получает письма предпринимателей, в которых говорится о дополнительных затратах, связанных с честным знаком.
5: Мы не заставляем какое-то новое кассы, оборудование устанавливать. Мы работаем с той кассой, которая у них есть. Мы принимаем для себя решение проинвестировать, создать бесплатный электронный документооборот и бесплатно раздать его всем малым компаниям, средним. Мы разработали бесплатное мобильное приложение «Честный знак бизнеса». Какое-то минимальное оборудование малому бизнесу нужно покупать. Мы запустили программу в большинстве отраслей, где 50% затрат на оборудование мы как оператор компенсируем. Для крупных компаний мы давали рассрочку с учетом ставок кредитов сейчас. Это было очень такое привлекательное предложение. Беспроцентная рассрочка на 3 года.
2: По данным ЦРПТ, больше 70% участников системы маркировки малый и микробизнес. Его в честном знаке работает более 1 000 000 компаний и предпринимателей.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 445 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Когда мне было 14, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его. Но когда мне исполнился 21 год, я был изумлен, насколько этот человек поумнел за последние 7 лет. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Конфликты.
4: БМ-банк, дочерняя структура ВТБ, планирует взыскать с бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова имущественный комплекс в Черногории стоимостью около 3 миллионов евро. По данным «Известий», речь идет о почти 30 участках и 6 зданиях в поселке под Подгорицей, включая пентхаус с бассейном, записанный на жену бизнесмена, и питомник со скорпионами. Из-за размытых прав собственности взыскание может оказаться сложным, считают эксперты, опрошенные газетой.
0: Отчеты и планы.
4: «Фармстандарт» запустит в Долгопрудном производство интермедиатов – химического сырья для фармсубстанций. По информации «Коммерсанта», так компания хочет снизить зависимость от импорта, который в этом сегменте достигает почти 90%, и диверсифицировать риски при выпуске субстанций для жизненно важных лекарств. Другие российские компании тоже развивают собственные субстанции, но выпуск интермедиатов в стране почти не налажен. Сырье в основном закупают в Китае и Индии. Capital Group построит новый офисный комплекс у Москва-Сити в рамках программы комплексного развития территорий. Раньше площадка принадлежала Legion Development, но от ее проекта власти отказались из-за транспортной нагрузки. Эксперты оценивают участок в 2-3 миллиарда рублей, а стройку в 15-20 миллиардов, отмечая возможный рост затрат из-за рельефа и близости реки и метро. Бизнес-центр, по их мнению, будет востребован благодаря расположению в кластере Фили-Шелепиха и хорошей транспортной доступности. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: ПМ-9-48. Темы, которые пока в тени, но могут вскоре выстрелить. Об этом в специальной реплике политолога, американиста Малика Дудакова для бизнес-ФМ. Сегодня о предвыборной гонке в США. Сможет ли Трамп за оставшийся месяц переломить ход борьбы за Конгресс?
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
6: Остается ровно один месяц до предстоящих выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Ситуация в электоральной гонке все последние месяцы складывается сложным образом для Дональда Трампа и его сторонников в республиканской партии. В течение сентября демократы увеличили отрыв от республиканцев на примерно 9-10% пунктов общенационально. Последний раз так уверенно демпартия побеждала в далеком 2008 году, когда она воспользовалась ситуацией экономического кризиса и усталостью от войны в Ираке. Сейчас демократы уверены, что им точно удастся взять большинство в нижней палате Конгресса. Электоральные модели предсказывают им формирование фракции примерно в 230 законодателей из 435. Республиканцам позволят смягчить поражение кампании джерримендеринга, то есть перерисовки округов в свою пользу. Но избежать потери большинства сторонники Трампа все же вряд ли смогут. В Сенате ситуация остается более непредсказуемой. Республиканцы сейчас бросают все силы и деньги на спасение своих традиционных бастионов. Например, на сенатские выборы в Техасе они готовятся спустить аж 200 миллионов долларов. Вопросов сейчас в Техасе на первое место вырывается демократ Джеймс Таларико. Он может впервые за полвека обеспечить демпартии победу в крупнейшем республиканском штате Соединенных Штатов. Еще более показательная история развивается в Канзасе, который вовсе с далекого 1932 года, то есть почти 100 лет, не избирал демократов сенаторами. Там республиканцы тоже рискуют проиграть. Кроме того, у них усугубляются проблемы в Огайо, Айове, на Аляске и в Северной Каролине. Перед началом этой предвыборной кампании казалось, что республиканцы имеют неплохие шансы удержать за собой Сенат из-за особенностей электоральной карты, которая им благоволила. Но затем по ним уже очень сильно ударила непопулярная война в Иране и взлет цен на топливо. У Трампа остается совсем мало времени на то, чтобы исправить ситуацию. Если не удастся опустить цены в ближайшее время, то вряд ли он сможет сохранить за собой Конгресс. А после выборов Трампа будут ждать расследования, импичменты и бесконечные бодания с демократами. Вашингтон же ждут веселые времена на фоне того раскола, который вызвал провал в Иране.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Ну, обратим внимание на наш основной индекс, индекс Мосбиржи. Он попытался потрогать 2300, не дотянулся чуть-чуть и, честно говоря, вот непонятно теперь, дотянется ли.
7: Начали день бодро, может быть, и дотянемся. Ну, в целом, я бы не сказал, что есть какой-то особый позитив, но, с другой стороны, нет и дополнительного негатива, который рынок бы не учитывал, поэтому решили, раз удержали технические поддержки, там, в районе 2250, еще раз попытаться взять 2300, может быть, получится уйти повыше. Активность, естественно, в первые минут торгов не очень высокая. Главный момент, который сегодня может рынки немножечко взбодрить, он касается рынка валютного. Это озвучка, в полдень, да, по Москве Минфин озвучит параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Общие ожидания таковы, что 200 миллиардов как минимум ожидает рынок дополнительных нефтегазовых доходов, вернее, то, что Минфин озвучит такие цифры, соответственно, общий объем покупок будет там не меньше 5 миллиардов в день и прочее, поэтому с утра спекулянты уже так активно начали делать ставки против российской валюты, юань к рублю приближается к отметке 12.60. Естественно, если будут какие-то сюрпризы, там общий объем дополнительных доходов Минфин считает гораздо меньше. Соответственно, все, что ниже 4 миллиардов ежедневных покупок, я так полагаю, это будет для рынка, для спекулянтов, которые играют против рубля, таким негативным сюрпризом. Но тут еще, как я уже отмечал, в октябре надо учитывать и варианты предложения валют стран-экспортеров. У них же тоже доходы-то выросли, поэтому нельзя исключать, что предложение будет нарастать. Хотя вот сейчас с точки зрения торговли юань-рубль у нас все еще не очень показательно. Китайские рынки еще закрыты. По-моему, банки у них откроются, да, 7 числа, по-моему, заканчивается эта золотая неделя в Китае, каникулы. Так что вот здесь тоже понятно, что как минимум со стороны импортеров особого спроса на юани не будет, потому что нету расчета с китайскими банками. Вот после 7 посмотрим. На глобальном рынке с утра в целом внешне все тихо, спокойно. Резкое усиление позиции доллара против евро пока не привело к масштабному укреплению американской валюты широким фронтом. Да, доллар укрепляется, но, скажем, против иены здесь японского доллар к иене ниже 158. Насколько я понимаю, давление на евро – это тоже в кавычках заслуга японских фондов. Они активно скидывают французские долговые бумаги. Ну, вот уже подтверждается информация даже из самой Японии. Огромные сейчас продажи французских бумаг, они перекладываются, японцы, в немецкие бумаги, корпоративные в том числе, поэтому евро к доллару откатил к низам с мая 25 года, ну и, в общем-то, перспективы пока остаются напряженные. Во Франции бюджетный дефицит, никто его сокращать, я так понимаю, не собирается, опять же, политические эти факторы, волнения в виде протестов, там, кто там, школьники у них там, протестуют в Испании, опять же. Ну, вот все это в совокупности психологически давит на европейскую валюту. Ее сейчас все сбрасывают. Ну, и в целом считается, что это не доллар укрепляется, а евро падает. Поэтому товарный рынок сегодня с утра в целом тоже стабилен. Цены на нефть снижаются, но тоже не сильно. Brent 102 доллара.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
8: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Есть два типа людей. Одни говорят:
10: «Смотри у меня!»
9: А другие:
11: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
9: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
12: Первые в деле. Считается, что первый островной курорт, деревня Курумба, был открыт в 1972 году на Мальдивах. На необитаемом острове Вихамана-Афуши, который изначально был кокосовой плантацией, вырубили часть пальм и построили 30 бунгало у воды. Уже через год число островных курортов перевалило за сотню.
0: Первые в деле. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «Ока», основатель и сервиса «ГРО», серийный предприниматель. Екатерина приехала ко мне в студию на «Бизнес-ФМ», рассказывала мне о разных сторонах профессиональной жизни и жизни за пределами бизнеса. И в какой-то момент я ее спрашивала.
13: У тебя был момент в жизни, когда ты не знала, что ты хочешь делать?
14: У меня, наверное, пока такого момента не было, но у меня сейчас момент, в котором я задаю себе вопрос, что главное дальше я должна делать. Потому что я могу делать, ответов на этот вопрос миллион. А ты такой, такой, и визионер, и меценат, и предприниматель, и менеджер, значит, и там, и все остальное прочее. При этом я все время смеюсь и говорю, что неважно, на чем я остановлюсь, и от тех игров будут в моей жизни в любом случае. Потому что здесь я уже как бы, ну, приняла это внутреннее какое-то решение.
13: А ты можешь себе представить человеком, у которого просто есть сад, и который ничего не делает, кроме как взращивает вот сад? Или, я не знаю, рисует?
14: Знаешь, я могу себе это представить через N лет. Ну, то есть я могу эту картинку нарисовать. Если раньше я эту картинку даже представить себе не могла в голове, то есть она выглядела абсурдно, то сейчас я могу себе ее представить. Мне просто кажется, что бы я ни делала, я в итоге буду все равно взаимодействовать с огромным количеством людей. То есть мой сад, в некотором смысле, это люди, с которыми я взаимодействую. И мне кажется, что даже через какое-то время буду, может быть, менее активно в какой-то вот бизнес-деятельности, я все равно буду, мне кажется, разговаривать с огромным количеством людей, потому что мне люди страшно любопытны, во-первых, и мне интересно и нравится с ними взаимодействовать. А во-вторых, потому что я понимаю, что я могу в некоторых местах подсветить что-то, что не очевидно.
1: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «Ока», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
9: «Между делом» на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: В Москве 9:58. Студия Олеси Потапова. Почти 200 беспилотников сбито за ночь над российскими регионами. По данным Минобороны, беспилотники уничтожены над центральной частью России, Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве были сбиты 9 украинских дронов. В Ростовской области в результате атаки беспилотников водитель бензовоза получил тяжелые ранения. Очередные случаи нападения медведей зафиксированы в Иркутской области. В результате есть двое погибших, сообщает Следственный комитет. Так, 2 октября в районе устья реки Илим медведь убил 71-летнего мужчину. Через день в Казаченско-Ленском районе хищник забрался в вагончик на территории предприятия и напал на работника. От полученных травм мужчина скончался. Ранее в Киренском округе из-за нападения медведя погибли 3 человека. Они отправились в лес за грибами. В Ангаре действует режим повышенной готовности из-за ситуации с выходом медведя к людям. Жителям рекомендовано ограничить посещение лесов. Движение грузового и пассажирского транспорта временно ограничено на региональной дороге в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает МЧС. Такие меры действуют на участке дороги Уфа-Инзер-Белорецк. Причиной стали снег, ветер, гололед и плохая видимость. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ожидания, не совпавшие с реальностью дольщики, с этого года могут в суде взыскивать застройщиков неустойки за просрочки. Однако, как показывает практика, размер компенсации часто оказывается на сотни, тысячи, даже на миллион рублей меньше предполагаемого. Почему так? Лула да Силва неожиданно набрал меньше голосов, чем его соперник Флавио Болсонаро в первом туре президентских выборов. У действующего главы государства 45%, у Болсонаро более 47%. Впрочем, сам Лула бодрится. Он сказал, что он именно хорош в решающем втором раунде. Второй этап голосования состоится через 3 недели. ВК вышла из состава участников компании InTickets, которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Kanye West. На этом фоне организаторы компании SA Agency говорит, что начнет возвраты 12 октября. У компании, между тем, арестовали часть денег по иску одного из покупателей билетов. Все подробности в нашем эфире. Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают речь о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взыскания. Теперь может потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 26-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. А, впрочем, и у девелоперов дела сейчас не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личная история у Михаила Сафонова.
15: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл, но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
16: По ставке 20%, там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
15: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
17: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
15: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Development» Станислава Сагиряна.
18: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщики, которые платят 20+, которые закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
15: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору, нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В Бразилии, вопреки прогнозам, на выборах лидирует сторонник Дональда Трампа. Флавио Болсонаро, правый кандидат и сын бывшего президента Бразилии, обогнал действующего главу государства Лулу да Силву в первом туре. Отставание всего 2%, но соцопросы показывали совсем иную картину, и теперь будущее Бразилии действительно может оказаться в руках Трампа. После победы в первом туре Флавио Болсонаро поблагодарил почти 56 миллионов бразильцев, проголосовавших за него, и добавил, что результат ознаменовал конец эры рабочей партии. Обращаясь к сторонникам в Бразилии, он повторил ключевое обещание своей компании. Отменить переизбрание президентов мне нужен только один срок. Лула да Силва, отставший в первом туре, еще раз пытается сохранить лицо и сторонников. Президент назвал разочаровывающий результат уроком демократии, пообещал сделать все необходимое для победы во втором туре выборов. С завтрашнего дня мы начинаем новую кампанию, заявил он. Он баллотируется в четвертый раз. Вероятно, это последний для него срок. Как мировая пресса освещает неожиданный результат первого тура выборов в Бразилии? Об этом наш обзор.
19: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Блумберг пишет, что для победы действующему президенту Луле да Силва нужно совершить беспрецедентное возвращение. Еще ни один кандидат в истории Бразилии не выигрывал второй тур, отставая после первого, пусть и на 2%. Для агентства очевидно, что для 80-летнего президента, который вернулся на президентский пост после тюрьмы и обвинений в коррупции, это будет непросто сделать. Теперь предвыборная гонка перерастает в напряженные 3 недели кампании, которая определит контроль над крупнейшей экономикой Латинской Америки. Подытоживает Блумберг. Бразильский CNN отмечает, что во втором туре гражданам предстоит выбрать между 2 противоположными видениями будущего страны и региона. На это решение выходит далеко за рамки внутренней политики. Второй тур определит, склонится ли Бразилия к консервативному блоку Трампа, желающему установить доминирование в западном полушарии, или продолжит многополярный курс Лулы. Результаты говорят о глубоких изменениях в бразильском обществе, которые на руку Трампу, отмечает Нью-Йорк Таймс. Возвращение влияния США в Латинской Америке стало ключевым пунктом его внешней политики. Правые пришли к власти в большинстве стран региона. Бразилия остается главной нерешенной задачей с крупнейшей экономикой Латинской Америки и последним незакрытым гештальтом наряду с Уругваем под управлением левых. Если победит Болсонаро, полушарие действительно будет принадлежать Трампу. Но, как отмечает издание, Трамп официально не поддержал ни одного кандидата. У него давние связи с семьей Болсонаро. Он поддерживал Жаира в 2022 году и недавно принимал самого Флавио в Белом доме. Аргентинская «Глобо» отмечает, что Болсонаро победил в Штатах с самым высоким уровнем неявки. В этой кампании воздержались 33 миллиона бразильцев, рекордный 21% с 1998 года.
2: Дональд Трамп комментирует итоги первого тура выборов в Бразилии, где победил его сторонник Флавио Болсонаро, ошибочно назвал латиноамериканскую страну Индией и усомнился в результатах голосования. 125 миллионов человек проголосовали в первом туре президентских выборов в Индии. Результаты были озвучены вскоре после закрытия участка в тот же день. Голосование в Америке коррумпировано, написал он в True Social. Трамп подчеркнул, что во многих американских городах и штатах подсчет голосов занимает недели. Рассвет спутниковой связи. Первые низкоорбитальные спутники частной аэрокосмической компании «Бюро 1440» проходят активное тестирование. Их называют «Наш ответ Старлинку». В гражданском применении это связь для отдаленных населенных пунктов и производств, которым наземная связь обошлась бы в миллиарды рублей. О космических бизнес-технологиях в интервью Дмитрия Агафонова, заместителя гендиректора по развитию бизнеса и продуктам компании «Бюро 1440».
20: Мы привыкли к связи. Один из ярких примеров, который нас всех мотивирует внутри, это поезд Москва-Владивосток, где из, по-моему, 10 дней пути порядка 5-6 дней суммарно ты находишься без связи. Сотни человек за одной базовой станцией вполне спокойно одним абонентским терминалом на базовой станции будут пользоваться. Это не закрытие локальных каких-то потребностей, а это уже закрытие потребностей на всей территории России, а с учетом архитектуры строения группировки, оно и в глобальном масштабе тоже. Мы очень хотим вручную класть, но пока это чемодан, да.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
19: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Многолетний руководитель LinkedIn Джеффри Вайнер давно отказался от чересчур плотного графика. Список важных дел мультимиллионер составляет таким образом, чтобы между ними обязательно находились временные окна, которые он мог бы использовать по своему усмотрению. Например, чтобы почитать книгу, вздремнуть или просто поглазеть, что происходит за окном. На такие цели Вайнер выделяет от 1,5 до 2 часов в день. И продуктивность от такой компоновки дня, по его словам, не только не падает, а напротив, уверенно растет. Что, по мнению Вайнера, вполне логично. Ведь рабочий день, как считает Джефф, очень похож на стейк из мраморной говядины.

0: Кокинни.
1: В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России мошенники снова начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Злоумышленники в том числе могут звонить от лица налоговых органов, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. Нижегородцам напоминают, что государственные органы не предпринимают таких действий. Также стало известно, что россиянам рассылают письма от имени госведомств и под предлогом оплаты почтовых услуг выманивают деньги. Только за сентябрь было заблокировано более 800 таких сообщений. В среду 7 октября на всей территории Нижегородской области пройдет проверка системы оповещения населения. Такое сообщение появилось на странице администрации Починковского округа ВКонтакте. Работоспособность систем протестируют днем, включат сирены оповещения с передачей речевой информации. Аналогичные мероприятия пройдут во многих регионах страны. Администрация Нижнего Новгорода приняла решение закрыть муниципальное кладбище «Березовая роща» для свободных захоронений. Как следует из постановления мэрии, причиной ограничения стало полное исчерпание свободной территории для создания новых мест. Несмотря на запрет, кладбище не прекращает работу полностью. На его территории по-прежнему разрешено захоронение в родственные могилы, а также в места для семейных захоронений. В документе подчеркивается, что такие процедуры должны проводиться строго с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований. Муниципальные служащие возобновили дежурство на нижегородских автозаправочных станциях, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Они помогают водителям ориентироваться в очереди, проверяют номера автомобилей для соблюдения правил заправки по четным и нечетным дням в зависимости от госномеров машин и консультируют нижегородцев. Минувшим летом в условиях дефицита топлива на нижегородских АЗС работали волонтерами 2000 муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений. Ранее нижегородские власти не исключали введение моратория на вывоз топлива за пределы региона. В Навашине завершили затянувшийся ремонт моста через Тешу, сообщили в региональном главном управлении автомобильных дорог. Работы начали 2 года назад, но из-за смены подрядчика они затянулись почти на 2 года. Переправа на 309-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород связывает Навашино и прилегающие населенные пункты с трассы регионального значения. Открытие моста позволяет восстановить прямой маршрут для общественного и грузового транспорта. До конца октября должны разобрать временный мост, построенный для объезда. В Нижнем Новгороде в ближайшие дни обещают переменчивую погоду с осадками в начале и конце недели. Температура воздуха начнет расти со среды. В этот день столбики термометров постепенно поднимутся до плюс 13 градусов. Пик потепления придется на субботу, 10 октября. Синоптики обещают ясную погоду и до плюс 15. Однако уже в воскресенье в регион вернутся осадки, а температура воздуха опустится до 8-9 градусов. На протяжении недели в городе будут преобладать западные и юго-западные ветры. Вышел трейлер сериала «Гарри Поттер» с официальным русским дубляжом. Премьера состоится 25 декабря. HBO готовит масштабную экранизацию всех 7 книг Джоан Роулинг с новым актерским составом. Первый сезон основан на книге «Гарри Поттер и философский камень». По заверениям HBO, съемки стартовали больше года назад и займут около 10 лет. Один сезон на каждую из книг. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
7: «Хавейл для бизнеса» в автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде

0: Где ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
1: Валюта.
0: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 октября. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 43 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Объединенный коммунальный оператор начал реконструкцию 5 километров водопроводных и канализационных линий на Московском шоссе. Мероприятие проводят в рамках инвест-программы, сообщили в мэрии. Стоимость работ не уточняется. Но известно, что 2,5 километра канализационного напорного коллектора большого размера планируют обновить на участке от улицы Вязниковской до улицы Должанской. Там же проложат около 400 метров нового стального трубопровода для соединения существующих сетей. Сейчас подрядчик очищает линии водоотведения в районе Гордеевского сквера для дальнейшей санации, пишет «Коммерсант Приволжье». Заявленный производителем срок службы новых труб составляет до 100 лет. В ОКО отметили, что реконструкция водовода на Московском шоссе – один из самых масштабных проектов за последние несколько лет в заречной части Нижнего Новгорода. Плановый срок завершения работ на обоих объектах – 4-й квартал будущего года. «Бургер Кинг» из-за скандала закрыл 2 ресторана во Владивостоке. Поводом стало видео в соцсетях с неподобающим поведением сотрудников на кухне. На записи они играют с футбольным мячом и кидаются презервативами. В пресс-службе «Бургер Кинг» сообщили, что оба заведения работали по франшизе. Компания прекратила поставки продукции, отключила ресторан от своих систем и запретила им работать под брендом сети. Компания также заявила, что больше не будет сотрудничать с владельцами этих ресторанов и намерена привлечь их к ответственности. Нижегородский судостроительный завод «Волга» стал 332-м участником федерального проекта «Производительность труда». При поддержке экспертов Федерального центра компетенции предприятие начнет внедрение инструментов бережливого производства для оптимизации процессов. В течение ближайшего полугода специалисты совместно с рабочей группой завода проведут аудит, выберут пилотный участок и разработают комплекс решений для повышения выработки. Параллельно сотрудники предприятия пройдут обучение принципам бережливых технологий. Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, «Волга» стала 6-й судостроительной компанией в регионе, присоединившейся к программе. Ранее аналогичные меры поддержки уже показали эффективность на других предприятиях отрасли. Например, на заводе «Нижегородский теплоход» эксперты помогли увеличить выработку почти на 30% и сократить время изготовления продукции на 35%. Напомню, завод «Волга» специализируется на производстве судов различного типа – от судов на подводных крыльях до экранопланов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утилизбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
3: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за 2-литровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на 500 000. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
4: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
3: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
5: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на 1 месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
3: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Проверено практикой.
3: Нетворкинг. Сейчас это не просто способ завести знакомство с людьми, а один из ключевых инструментов, который можно и нужно применять для продвижения в карьере и бизнесе. Термин «нетворкинг» с английского слова объединяет понятие «сеть» и «работа». То есть, простыми словами, это создание определенной сети знакомств, которая помогает в карьере и позволяет решать некоторые рабочие вопросы. Нетворкинг часто проводят на мероприятиях и даже отводят специальную зону для знакомства и общения участников. Однако зачастую все зависит от вас. Вы можете просто посетить мероприятие, например, конференцию или деловую встречу, а можете извлечь максимальную выгоду и собрать полезные контакты, которые в будущем могут вам пригодиться. Как же подготовиться к мероприятию? Изучите площадку. Это формат, местоположение, размещение зон, программа и так далее. Присоединитесь к мероприятию в соцсети. Отслеживайте новости, конкурсы и прочее. Составьте список для знакомства. Заранее узнайте, кто будет на площадке, кто вам интересен и с кем точно следует познакомиться. Конкретная цель позволит вам держать фокус на мероприятии и не потеряться в потоке как информации, так и гостей в целом. Напишите шпаргалку для знакомства. Кстати, о знакомстве. Как правильно представиться и начинать общение? Вы можете воспользоваться формулой «урок». Это 4 простых шага для знакомства. У. Установление визуального контакта. Улыбка. Р. Рукопожатие. О. Обмен визитками. К. Коммуникация. При этом неплохо бы подготовить питч. Это прием презентации себя за 30 секунд. Способ представить себя интересно и лаконично. Хороший питч состоит из крючка и основной части. Например, очень приятно, меня зовут Иван, и я избавляю мир от ужасных презентаций. Очень приятно, Иван, а расскажите поподробнее. Я графический дизайнер в диджитал-агентстве X. Мы помогаем крупным российским корпорациям создавать красивые и яркие презентации для своего бизнеса. А именно, занимаемся полным циклом, от разработки структуры и контента до визуальной отрисовки. Первые два предложения – ответ на вопрос, чем ваша деятельность полезна и цена. Одно-два лаконичных, но в то же время завуалированных предложения, чтобы это было интересно и создавало уточняющий вопрос. Далее информация о том, чем именно вы занимаетесь, в каких вопросах специализируетесь и насколько вы в этом эксперты. И еще пара советов по нетворкингу на мероприятиях. Приходите на мероприятие в одиночку. Берите с собой визитки и желательно с QR-кодом. Не пытайтесь навязать свои услуги. Приходите на мероприятие заранее и уходите поздно. И помните, нетворкинг – это инвестиция. Чем выше круг знакомых, тем больше возможностей как для развития карьеры, так и для работы в целом.
2: Проверено практикой на Business FM.
1: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
2: Успеть за 10 секунд на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: остались. Компания Say Agency утверждает, что начнет возвращать деньги на выступление Kanye West, которое отменилось с 12 октября. На этом фоне ВК вышло из состава участников компании InTickets, которая выступала агентом по продаже билетов на концерты Kanye. Эти и другие темы в нашем эфире. Фридрих Мерц изыскал лишний миллиард для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. А этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. В воскресенье Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарда евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментирует Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает».
1: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули. Хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопросы их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерц показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании Quantum, а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующий в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
0: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Политику пишет о разногласиях Мерца и Зеленского по вступлению Украины в ЕС. Согласно публикации, Зеленский требует полного членства. Мерц предлагает ассоциированное, которое не дает права голоса, но давало бы доступ Украине к единому рынку. Однако, как пишет Financial Times, Еврокомиссия намерена существенно ограничить доступ Украины к аграрному рынку и сельхозсубсидиям. Для крупных аграрных стран ЕС, включая Польшу, Францию и Италию, вступление Украины означало бы усиление конкуренции и появление нового крупного претендента на субсидии. Президент Финляндии Александр Стуб, между тем, призвал ЕС серьезно задуматься о том, какие гарантии безопасности станут одними из самых надежных для Европы в будущем. По его мнению, это, даль цитирую, «вооруженные силы Украины. Это самая современная военная сила, которая у нас есть в Европе сегодня. Это буферная зона и сдерживающий фактор для потенциальной российской агрессии». Цитата.
2: Прямо сейчас.
0: Индекс Мосбиржи добрался до отметки в 2300 пунктов и идет дальше. 2301. Сейчас укрепление индекса на 1,08%. Украинские мошеннические колл-центры переориентировались на Европу, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллионы франков. Европейцев заманивают поддельными инвестициями, операциями на валютном рынке и криптовалютами, отмечается в статье.
3: Подробности. Как отмечает газета со ссылкой на исследовательскую организацию GITOC, ранее мошенники часто атаковали россиян. Однако из-за усиления борьбы с киберпреступностью в России злоумышленники переориентировались на жителей Европы и США. Полицейская сеть, координирующая борьбу с киберпреступностью в Швейцарии, фиксирует рост числа мошеннических преступлений, предположительно связанных с Украиной, говорится в материале. Масштабы угрозы от действий колл-центров также показывает расследование властей Швейцарии, одним из фигурантов которого является предполагаемый руководитель мошеннических организаций в Киеве. Сумма ущерба, заявленного потерпевшими в Швейцарии, составила почти 4 миллиона франков. Обращает на себя внимание и гражданство людей, которые выступают как курьеры, забирая деньги у потерпевших. В нескольких кантонах в связи с подобными схемами задерживали граждан Украины. Неясно, кто именно стоит за индустрией мошеннических колл-центров на Украине, пишет газета. Украинские антикоррупционные органы расследуют дело о преступной группе, которую возглавлял чиновник офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия, группа использовала мошеннические колл-центры и занималась отмыванием средств. Как отмечает украинское издание «Страна», время от времени силовые структуры отчитываются о пресечении деятельности колл-центров. Но, как считают источники, это делается либо в рамках борьбы за сферу влияния между крышами колл-центров, либо с целью вымогательства. Как писало украинское «Зеркало недели», в стране могут действовать около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них называют «белыми», потому что имеют силовое прикрытие и платят так называемую «абонплату» – около 20 тысяч долларов в месяц, избегая обысков. Остальные, черные, как раз и становятся объектами показательных рейдов.
0: По оценке, которую приводит швейцарская газета, в мошеннических колл-центрах могут работать около 60 тысяч украинцев. В докладе «Глобальная инициатива по борьбе с транснационально организованной преступностью» перечислены жертвы как минимум в 29 странах. Миллион людей по всему миру, вероятно, до сих пор не знают, что их обманули. Они думают, что просто потеряли деньги на бирже, сказал газете украинский адвокат Андрей Галич. Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на концерт Канье Веста, пытаются через суды добиться возврата денег. Пока выплаты носят единичный характер, сама компания Say Agency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября, продолжит тему Михаил Здорожный.
2: Поклонники творчества Канье Уэста пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках Say Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан в Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям Мэш, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Канье Уэста, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
4: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет. К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
2: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с памяткой о возврате денег, передает РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
5: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистической оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Канье Уэсту. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста, он был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
2: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
6: Практика моя была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей. Продавали воздух, одним словом, то прокуратура большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
2: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Между тем, ВК вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов. На концерте Канье Уэста доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру «Интикетс», Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября, пишет РБК.
7: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
8: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Конфликты.
3: БМ-банк, дочерняя структура ВТБ, планирует взыскать с бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова имущественный комплекс в Черногории стоимостью около 3 миллионов евро. По данным «Известий», речь идет о почти 30 участках и 6 зданиях в поселке под Подгорицей, включая пентхаус с бассейном, записанный на жену бизнесмена, и питомник со скорпионами. Из-за размытых прав собственности взыскание может оказаться сложным, считают эксперты, опрошенные газетой.
8: Отчеты и планы.
3: «Фармстандарт» запустит в Долгопрудном производство интернет-продуктов.

0: но выпуск интермедиатов в стране почти не налажен. Сырье в основном закупают в Китае и Индии. Capital Group построит новый офисный комплекс у Москва-Сити в рамках программы комплексного развития территорий. Раньше площадка принадлежала Legion Development, но от ее проекта власти отказались из-за транспортной нагрузки. Эксперты оценивают участок в 2-3 миллиарда рублей, а стройку в 15-20 миллиардов, отмечая возможный рост затрат из-за рельефа и близости реки и метро. Бизнес-центр, по их мнению, будет востребован благодаря расположению в кластере Фили-Шелепиха и хорошей транспортной доступности. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Здесь 48 в российской столице. Уровень нелегального оборота товаров за последние 5 лет снизился в России в 3 раза. Это данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Сейчас маркировка охватывает 52 товарные группы в обязательном или экспериментальном режиме. Легкая промышленность, парфюмерия и шины среди лидеров по сокращению серого рынка. Подробнее поговорили с замгендиректора ЦРПТ Ревазом Юсуповым. Беседует Елена Марчукова.
2: В легкоме, например, оборот нелегальный снизился на 86%, в пиве, в парфюмерии на 78%, в шинах на 74%. Уровень фальсификата в молоке сократился с 30% до 0,02% на сегодняшний день. Раньше, примерно в 30% случаев, условно говоря, на завод молочный заезжало 100 литров сырого молока, выезжало оттуда там сколько-то тонн готовой молочной продукции. На самом деле продукция не была обеспечена объемом сырья, которое завозилось. То же самое в икре. Снижение этой продукции с признаками фальсификата снизилось с 52% до 0,86%.
3: А по просроченной продукции какие показатели?
2: Про качество безопасности. Это такой цифровой фильтр на каждой кассе страны, который не позволяет продать какую-то небезопасную, некачественную, нелегальную продукцию. Он называется разрешительный режим. Работает с апреля 2024 года. За это время не дошло до потребителей 3 миллиарда 800 миллионов нелегальных небезопасных товаров. Кроме того, мы начали гораздо внимательнее сверять автоматические разрешительные документы. Это различные свидетельства о государственной регистрации, декларации соответствия, декларации безопасности. Уже в 30 товарных группах работает и за все время остановило около 1 миллиарда товаров, которые в принципе не удалось им оборот благодаря тому, что документы были проверены. Продажи просроченной молочной продукции снизились в 199 раз. Именно благодаря обелению после маркировки дополнительно в бюджет поступило 1 800 000 000 000 рублей. Кстати, легальный бизнес за счет того, что они вытеснили нелегальные своих конкурентов, заработал 1 100 000 000 000 рублей. Бывают проблемы со связью в отдельных регионах, в отдельных городах. Но система маркировки изначально задумана такой гибридной, чтобы работать и в онлайн, и в офлайн режиме одновременно. То есть отсутствие связи не является блокером, стопером для того, чтобы работать в системе. У магазинов скачан так называемый локальный модуль. Без интернета спокойно все продается. Если в момент продажи касса магазина 1.5 секунды обращается в систему, не получает ответа, переходит в офлайн режим и сверяет с локальным модулем, можно ли продавать или нельзя. В течение 10 дней он может отправить. Или у всех производителей есть настойчивая рекомендация хранить минимум на 7 дней кодов маркировки в запасе у себя. У нас в службе поддержки работают там, около 1000 человек, которые 24/7 отвечают на все вопросы. И во всех регионах есть представители.
3: Редакция радио нередко получает письма предпринимателей, в которых говорится о дополнительных затратах, связанных с честным знаком.
2: Мы не заставляем какое-то новое кассы, оборудование устанавливать. Мы работаем с той кассой, которая у них есть. Мы принимаем для себя решение проинвестировать, создать бесплатные электронные документы оборот и бесплатно раздать его всем малым компаниям, средним. Мы разработали бесплатное мобильное приложение «Честный знак бизнеса». Какое-то минимальное оборудование малому бизнесу нужно покупать. Мы запустили программу в большинстве отраслей, где 50% затрат на оборудование мы как оператор компенсируем. Для крупных компаний мы давали рассрочку с учетом ставок кредитов сейчас. Это было очень такое привлекательное предложение. Беспроцентная рассрочка на 3 года.
1: Это был Ревас Юсупов. По данным ЦРПТ, больше 70%

0: или нет. Кстати, завтра вот кое-что и прояснится. ЦБ будет озвучить очередные операции с рублевой ликвидностью с банковской системой, ну, в виде недельных кредитов. Соответственно, на прошлой неделе все-таки рубли ЦБ чуть-чуть систему добавил. Вот тут же сказалось на динамике рынка акций, он стабилизировался. Ну, вот если опять ликвидность будет сокращаться, соответственно, ну, может быть, и опять рынок у нас потихонечку начнет сдуваться. Активности особо нет, так тянут вверх индекс некоторой бумаги, в частности, акции «Лукойла», я смотрю, достаточно активно растут, насколько они, 2% почти с половиной. Ну, это, видимо, реакция на новости о том, что там американская сторона рассматривает какие-то вариации на тему участия в продаже зарубежных активов «Лукойла». Ну, дескать, помогут компании эти активы продать по нормальной цене. Ну, а так в целом все ровненько, ничего пока из активности не видно. На валютном рынке ждем полудня. Именно в 12 часов Минфин озвучит очередные свои параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. Рынок ожидает, что с учетом высоких цен на нефть и газ, нефтяные и газовые доходы существенно возрастут. Ориентир сейчас вот такого рынка где-то по 200 миллиардов рублей дополнительных доходов. Ну, соответственно, это будет означать увеличение ежедневной покупки валюты с нынешних 2, там, может быть, до 5-6 миллиардов. Но на этом деле рубль пока под давлением. 12, почти 60 пары юань рубль.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 19 октября. Москва. Ежегодная конференция о рекламе и маркетинге «День бренда». Тема этого года – современная пирамида ценностей. В программе 6 тематических потоков и более 150 спикеров из крупных российских компаний. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитика в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на сайте denebrenda.rf. 18+.
2: Первые в деле. Первым современным горнолыжным курортом принято считать швейцарский Санкт-Мориц, который превратился из альпийской деревушки в место туристического паломничества в середине 19 века. По легенде, произошло это после того, как местный ательер Йоганнес Бадрут поспорил с 4 постояльцами, что зимой городок сможет предоставить им отдых и развлечения получше летних.
1: Первые в деле. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Незначительное левостороннее смещение внимания свойственно большинству здоровых людей. Когда нужно на глаз определить середину горизонтального отрезка прямой, отметка в среднем оказывается немного левее истинного центра. Этот эффект называют псевдонеглектом, в отличие от реального неглекта, когда пациенты после травмы или инсульта игнорируют часть пространства, чаще левую. Псевдонеглект принято объяснять доминированием правого полушария мозга в обработке зрительных образов. Любопытно, что у молодых людей этот феномен выражен сильнее, чем у пожилых. Первый взгляд на новую картинку обычно тоже смещен влево, но всего на секунду-полторы. А затем внимание переносится в центр или туда, где происходит действие. Если бы эффект псевдонеглекта был абсолютен, в кино и на фото главное всегда располагали бы в левой части кадра. Но мозг подвижен, а глаза охотно следуют за замыслом оператора и режиссера. Исследовали, куда направлен взгляд зрителей, и выяснили, что аудитория в большинстве своем смотрит в одну и ту же область кадра, которую настойчиво подчеркивают монтаж, крупность, движение и контраст. Движение в кадре слева направо воспринимается более привычным там, где пишут слева направо, и наоборот.

0: В эксперименте англоязычные и японоязычные участники выбирали более приятную из двух зеркально отображенных картинок и делили горизонтальную линию пополам. Эстетические предпочтения различались в зависимости от привычного направления чтения. А вот результаты деления линии были гораздо более похожими. Где-то здесь уже проходит грань между общими для всех нейрофизиологическими параметрами и культурной адаптацией.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: Москва 10:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные парламентские выборы на 29 ноября. Это произошло после того, как парламент отклонил его план по решению жилищного кризиса. Правящая социалистическая партия сейчас уступает оппозиционной Народной партии 25% против 34%. Санчес также находится под давлением из-за жилищного кризиса, миграции и коррупционных скандалов. Россиянин, задержанный в Пермском крае, готовил диверсию на заводе ОПК по заданию украинских спецслужб. Об этом рассказали в ФСБ. Мужчина передавал Киеву номера телефонов и личные данные работников завода и фото 11 цехов. Его задержали на этапе подготовки диверсии на предприятии. Беспилотники «Герань» ударили сразу по нескольким регионам Украины. В Черноморске после прилетов загорелись объекты в районе порта. Предварительно емкости с подсолнечным маслом. Также поражены 4 сухогруза, которые использовались в интересах ВСУ в Сумах. Сообщили об ударе по складам в Николаеве о серии взрывов. Спад экспорта зерна из-за разрушения портов может стать катастрофой для Украины, пишет Financial Times. В Одесской области повреждение портов привело к приостановке судоходства. Министр аграрной политики Высоцкий предупредил, что в случае продолжения простоя потери Киева составит не менее 8 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Когда ожидания не совпадают с реальностью, дольщики с этого года могут в суде взыскивать застройщиков неустойки за просрочки и взыскивают. Но суммы получают сейчас совсем не те, что могли предполагать те, кто иск подавал. Почему так? Второй тур потребуется на президентских выборах в Бразилии. У действующего лидера Лулы да Силвы почти 45%. А впереди, вопреки всем прогнозам, его соперник, сын предыдущего президента Флавио Болсонаро. У того 47 с лишним процентов. Второй тур состоится через 3 недели. Индекс Мосбиржи впервые за полторы недели преодолел отметку 2300 пунктов. Сейчас прибавка составляет 1,14%, 2303 пункта. Рубль при этом снижается к юаню на 0,8% или на 10 копеек. 12,59. Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взыскания. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 26-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов дела сейчас не очень хороши. А юридические тонкости, мнение всех сторон и личной истории у Михаила Сафонова.
4: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл, но присудили ему в два раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
5: По ставке 20%, там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
4: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
6: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке и в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
4: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Development» Станислава Сагиряна.
7: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщики, которые платят 20+, которые закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
4: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать, и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: В Бразилии, вопреки прогнозам, на выборах лидирует сторонник Трампа. Флавио Болсонаро, правый кандидат и сын бывшего президента Бразилии, обогнал действующего главу государства Лулу да Силву в первом туре. Отставание всего 2%, но соцопросы показывают совсем иную картину. Теперь будущее Бразилии действительно может оказаться в руках Трампа. После победы в первом туре Флавио Болсонаро поблагодарил почти 56 миллионов бразильцев, проголосовавших за него, и повторил ключевое свое обещание. «Отменить переизбрание президентов не нужен только один срок», — говорил он. Лула да Силва, отставший в первом туре, все еще пытается сохранить лицо и сторонников. Президент назвал разочаровывающий результат уроком демократии и пообещал сделать все необходимое для победы во втором туре выборов. С завтрашнего дня мы начинаем новую кампанию, заявил он. Он баллотируется на четвертый срок, вероятно, последний для него. Как мировая пресса освещает неожиданный результат первого тура выборов в Бразилии?
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: Bloomberg пишет, что для победы действующему президенту Лули да Силва нужно совершить беспрецедентное возвращение. Еще ни один кандидат в истории Бразилии не выигрывал второй тур, отставая после первого, пусть и на 2%. Для агентства очевидно, что для 80-летнего президента, который вернулся на президентский пост после тюрьмы и обвинений в коррупции, это будет непросто сделать. Теперь предвыборная гонка перерастает в напряженные 3 недели кампании, которая определит контроль над крупнейшей экономикой Латинской Америки. Подытоживает Bloomberg. Бразильский CNN отмечает, что во втором туре гражданам предстоит выбрать между 2 противоположными видениями будущего страны и региона. На это решение выходит далеко за рамки внутренней политики. Второй тур определит, склонится ли Бразилия к консервативному блоку Трампа, желающему установить доминирование в западном полушарии, или продолжит многополярный курс Лулы. Результаты говорят о глубоких изменениях в бразильском обществе, которые на руку Трампу, отмечает Нью-Йорк Таймс. Возвращение влияния США в Латинской Америке стало ключевым пунктом его внешней политики. Правые пришли к власти в большинстве стран региона. Бразилия остается главной нерешенной задачей с крупнейшей экономикой Латинской Америки и последним незакрытым гештальтом наряду с Уругваем под управлением левых. Если победит Болсонаро, полушарие действительно будет принадлежать Трампу. Но, как отмечает издание, Трамп официально не поддержал ни одного кандидата. У него давние связи с семьей Болсонаро. Он поддерживал Жаира в 2022 году и недавно принимал самого Флавио в Белом доме. Аргентинская «Оглоба» отмечает, что Болсонаро победил в Штатах самым высоким уровнем неявки. В этой кампании воздержались 33 миллиона бразильцев, рекордный 21% с 1998 года.
3: Лула да Силва во внутренней политике делает ставку на сохранение соцпрограммы, сокращение рабочей недели до 40 часов. Болсонаро-младший предлагает снижать налоги и госрасходы, а приоритетом называет безопасность. Во внешней политике Лула за многополярность и БРИКС, а Болсонаро называют главным партнером США, Аргентину и Израиль. БРИКС в его программе вообще не упомянут. У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Да Силва сидел в 80-м году как профсоюзный лидер и около полутора лет по коррупционному делу в 80-м, 18-м, позже приговор аннулировали. Отец Флавио Жаир Болсонаро, президент Бразилии с 19 по 23 годы, 2 года назад получил 27 лет за попытку госпереворота. Сын выступает за его амнистию. К слову, вся семья Болсонаро задействована в политике. Жена и 2 детей экс-президента Бразилии победили на выборах в парламент. Мишель Болсонаро стала сенатором и первой в истории страны бывшей первой леди, получивший выборный пост. Комментирует профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД Борис Мартынов.
9: Там существует такой энтузиазм в отношении президента Трампа и Жаира Болсонаро, который, в общем-то, свой президентский срок практически посвятил в начале, во всяком случае, дружбе с Трампом. Вот это идеал такой. Фактически семейство Болсонаро исповедует консервативный внешнеполитический курс, так же, как и Дональд Трамп и американские республиканцы из МАГов. Если придет к власти Флавио Болсонаро, он будет, конечно, изначально ориентироваться на Соединенные Штаты, это понятное дело. Многое будет зависеть от политики самих Соединенных Штатов. В этом плане какая она будет? Лула, уйдя с президентского поста, останется одним из великих президентов этой страны. Он сумел сделать очень многое по пути продвижения Бразилии вот к этому искомому статусу великой державы. Ну, конечно, 80 лет. И еще, вот национальная психология бразильского народа такова, что они эмоциональные, им нравятся перемены. Поэтому независимо от того, принимают они курс или не принимают политически вот все эти коннотации, связанные с тем, с другим и с третьим. Просто для многих приелся немного. много уже Лула. А это новое лицо. И некоторые ведь не задумываются о политическом содержании. О, новый, от энергичный. Вот он, сказать, уже выглядит, как говорится, ну, более презентабельно, как ни крути, да, на экранах телевизоров, на митингах. Это тоже оказывает влияние, разумеется. Я считаю, что вот этот минимальный разрыв в голосах, вот он как раз и связан с тем, что очень многие подходят к этому делу эмоционально.
3: Это был Борис Мартынов, МГИМО. Дональд Трамп, комментируя результат своего сторонника, Флавио Болсонару, то ли иронично, то ли ошибочно назвал латиноамериканскую страну Индии и усомнился в результатах голосования. 125 миллионов человек проголосовали в первом туре президентских выборов в Индии. Результаты были озвучены вскоре после закрытия участков в тот же день. Голосование в Америке коррумпировано, написал Трамп в Truth Social. Он подчеркнул, что во многих американских городах и штатах подсчет голосов занимает недели.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс

0: На мировом рынке высоким спросом в Турции и увеличением ставок фрахта. Дополнительную поддержку ценам оказывают активные закупки Китая и риск сокращения экспорта из Индонезии. Вылов рыбы ограничили на новом участке Каспийского моря площадью более 1500 квадратных километров. Об этом РИА Новости сообщили в Росрыболовстве. Там пояснили, что это нужно для сохранения водных биоресурсов, запасы которых значительно понизились. Речной флот столицы полностью перейдет на электросуда к 35-му году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Новые суда сменят нынешний прогулочный флот. Первые 14 новых электросудов спустят на воду уже до конца 28-го года. Они будут двухпалубными и вмещать до 168 пассажиров. Строительство первых 4 судов началось летом. Но вскоре на верфи заложат еще 4. Еще более 100 электросудов будут построены до 30-го года. Правительство предложило выделить дополнительно 20 миллиардов рублей для повышения надежности коммунальной инфраструктуры. На это обратили внимание ведомости. В первую очередь средства планируется направить на запасы необходимых материалов и оборудования, а также резервные источники электроснабжения для объектов тепло- и водоснабжения и водоотведения, сообщил представитель Минстроя. Новости на бизнес вам каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас столица плюс 12 градусов, а максимум сегодня плюс 13 будет. После 4 часов начнется слабый дождь, будет идти до самого вечера. Завтра тоже дождливо и до плюс 13. 11:16 в Москве. Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. В столице ввели плату за шлагбаумы, расходы включают тарифы ЖКХ. С 1 ноября этого года в столице начинает действовать новый порядок оплаты содержания шлагбаумов. Соответствующее решение принято городскими властями. Теперь расходы на установку, обслуживание и ремонт шлагбаумов будут включены в общие тарифы жилищно-коммунальных услуг. Но коснется это не всех. С подробностями Наталья Воробьева.
3: В столичных дворах в этом году появилось более 500 шлагбаумов, которые устанавливает АМПП, администратор московского парковочного пространства. К началу следующего года их число, по словам столичных властей, вырастет втрое, до 1500. Речь пойдет именно о них. Если вы сами поставили шлагбаум во дворе, эта история не для вас. АМПП проверяет возможность установки шлагбаума по заявке граждан и готовит схему размещения. Управляющая компания проводит опрос собственников в системе «Электронный дом». Если большинство голосуют «за», шлагбаум ставят и включают. Открывается он автоматически по номеру машины, который житель заранее вносит в систему. Также можно открыть через приложение «Парковки России» и «Электронный дом». Установка шлагбаума бесплатная. Первый год обслуживания за счет города. Со второго года 90 рублей в месяц с каждой квартиры. Для пенсионеров и многодетных 45. Для нежилых помещений 300 рублей. Платят все собственники, независимо от того, есть у них машины или нет. Ветераны труда, а также некоторые другие льготные категории полностью освобождаются от этой платы. Устанавливать свои шлагбаумы АМПП может только на территории, где земля принадлежит городу, говорит эксперт ВШЭ, главред портала «Дом и двор» Павел Степура.
4: Такие шлагбаумы устанавливаются на городских территориях, то есть на тех, которые не входят в состав общего имущества, муниципальными, как это называется. Но при этом они устанавливаются не просто так, вот город решил и все. Нет. Для того, чтобы их установить, необходимо провести общее собрание собственников, которые не приняли решение, будут устанавливаться он или не будет. Нужно большинство голосов от тех, кто проголосовал.
5: Простое большинство проголосовавших проголосуют 3 квартиры, 2 будут за, все.
4: Нет. У нас для любого собрания существует кворум. То есть проголосовать, в принципе, должно более половины собственников, владеющих более половины голосов по площади.
5: Понятно.
3: Если земля под домом оформлена в общедолевую собственность, правила другие. Здесь нужно уже больше голосов. 2/3 от всех собственников. И если такого решения нет, платежи незаконны, объясняет юрист, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин.
6: В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться обслуживаться. Если такого решения сами собственники с двумя третями голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанности.

0: Проверить, чья земля под вашим домом, можно бесплатно на публичной кадастровой карте или за 700 рублей запросить выписку ЕГРН. Но шлагбаумы стоят в столичных дворах и без участия МПП. Раньше было так. Жильцы сами проводили голосование, отправляли заявку и проект в муниципалитет. Собирали деньги на установку, город добавлял 100 тысяч рублей и монтировали за свой счет. Открывают своим пультом с телефона проживающего или через приложение. И жители домов, в которых стоят прежние шлагбаумы, кстати, бесплатные, рассказали Бизнес-ФМ, почему отказались от услуг АМПП и чего опасаются, говорит москвичка Эльвира.
1: Наш шлагбаум мы стояли, нас администратор, не мы, парковочное пространство. Кто там, что и куда наши персональные данные дальше будут развиваться, мы это контролировать не сможем. И кто как этим будет распоряжаться, тоже непонятно. Если говорить откровенно, то можно фальсифицировать любой вопрос, имея данные, да, проголосовать так, как ты считаешь нужным, как считает нужным управляющая компания. Дальше, пульты и доступ могут продаваться без контроля. У нас рядом метро. Наш двор мог бы стать такой очень удобной перехватывающей парковкой.
2: Шлагбаум сейчас во дворе у вас сколько платит?
1: Абсолютно ничего не платит.
2: Ну а содержание?
1: Содержится управляющая компания, потому что шлагбаум на балансе у управляющей компании. Жилищник это все содержит.
0: А если шлагбаум от АМПП уже стоит, а собственники жилья не захотят за него платить, то его демонтируют совершенно бесплатно. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке, а в московском дворе один год. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: Новая волна повышения утильсбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утильсбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Подробнее Иван Медведев.
4: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
5: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
4: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
6: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
4: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: В Геленджике продолжается фестиваль актуального российского кино «Маяк». Какие темы затрагивают фильмы, которые уже показали, и какие тренды в современном отечественном кинематографе вырисовываются? Об этом Александра Сидорова.
7: Если коротко, первые показанные картины про раздвоение личности, осмысление современности через исторические события и просто истории маленьких и больших людей. Больших, например, Петра Мамонова. Павел Лунгин посвятил своему другу масштабный док, где последовательно показывает лидера звуков МУ в четырех ролях. ролях: бродяга, рок-звезда, актер и православный отшельник. Помогают Лонгину возлюбленные Петра Мамонова, его коллеги по звуковому и съемочным площадкам, друзья. Фильм тут вне конкурса. История маленького, но гордого человека, который бросает вызов системе, звучит в картине «Новый дом». Это дебют режиссера Никиты Грушина. Главная героиня Аня, сильная роль Дарьи Савельевой, 7 лет провела в тюрьме. Выйдя, пытается переписать все с чистого листа. Сначала в общежитии и на швейной фабрике, затем с психологом Романом, который становится ее возлюбленным, потом в доме престарелых, где находится ее свекровь. Дом требует капремонта, так же, как и жизнь Ани. Кино светлое. Мне показалось, что слишком плавное по темпу, но зрители на «Маяке» приняли его тепло. Есть в программе «Маяка» и неординарные дебюты. Например, фильм «Лето в Бадене» Антона Желнова. Известный как режиссер документального кино, Желнов пробует себя в художественном. Пытается экранизировать одноименную повесть Леонида Цыпкина. Это история Цыпкина, врача и ученого, карьера которого рушится, когда его сын решает эмигрировать. Здесь пересекаются сразу несколько маршрутов. Сам Цыпкин ездит из Москвы в Петербург, а параллельно читает дневник жены Достоевского, где рассказывается об их путешествии в Баден-Баден. Цыпкина и Достоевского играет один актер – Филипп Янковский. В роли сына – Павел Табаков. «Лето в Бадене» выйдет в прокат уже через месяц, продолжает режиссер Антон Желнов.
8: Леонид Борисович Цыпкин хотел быть большим писателем, но по факту им не являлся при жизни, потому что работал врачом и писал в стол. Он пришел к этой мечте, роман был написан, даже издан и за границей, и потом в России. Фильм про путь человека к мечте, про обретение себя, а трагедия в том, что мы часто живем не свою жизнь, опасаясь чего-то, а надо жить свою жизнь. Если ты хочешь быть писателем, то надо им становиться.
9: Спрошу еще про Филиппа. Мне тоже показалось, что он идеальный Достоевский, а вот к тому, какой он Цыпкин, я сначала привыкала.
8: Мы поняли, что Федор и Леонид – это один человек. Это не призраки, это не то, что он шизофреник. Цыпкин и есть Достоевский. Леонид – это и есть Федор. Это его, Цыпкина, воображение Федора, каким он видит его. Это он у него в голове, в душе.
7: Раздвоение личности происходит и в другом фильме, показанном на «Маяке». Вторая Таня. Главная героиня, успешная предпринимательница Татьяна, в свободное время ходит в театральную студию. Там дают задание – вчитаться в дневники из блокадного Ленинграда. Татьяне достаются записи ее тезки, которая выживала в осажденном городе с 2 детьми. Что этот опыт дает главной героине, рассуждает режиссер фильма «Вторая Таня» Алиса Ерохина.
10: Я думаю, она находит точку опоры, потому что изначально она даже до прочтения дневников, у нее уже к этому моменту она как будто потеряла почву под ногами. Она уже была, как, знаете, женщина не в себе, как в великом фильме. Она уже была на грани. То есть это не блокадные дневники ее побудили стать такой. Она уже была, и наоборот, через блокадные дневники она нашла точку опоры в себе настоящей здесь.
7: Впереди у тех, кто приехал на «Маяк», еще 8 конкурсных фильмов. Они наверняка подсветят немало векторов, по которым развивается актуальное российское кино. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
11: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: В Москве 11:28, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Ночью ВСУ атаковали 2 объекта на Запорожской АЭС, в том числе здание по переработке радиоактивных отходов. Но угрозы ядерной безопасности нет, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, в результате обстрелов разрушены порядка 70 объектов инфраструктуры Энергодара на Запорожской ТЭС. Поврежден трансформатор станции, перешла на аварийный дизель-генератор. Лихачев сказал, что Росатом проинформировал МАГАТЭ необходимости ремонта трансформатора, но для этого нужен временный режим тишины. Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Геленджика и Краснодара. Они приостановили прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности. Аэропорты Внуково и Домодедово сняли временные ограничения сегодня рано утром. Мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил полномочия. Об этом сообщила администрация Краснодарского края. Наумов руководил городом около 4 лет. Исполнение обязанностей главы Краснодара возложено на первого заммэра Дмитрия Васильева. Белый дом США следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России и оценивает варианты действий. Об этом изданию «Axios» заявил представитель администрации Дональда Трампа. По сообщению Роспотребнадзора, умершей сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Ранее прозвучала версия о том, что Шипилова могла заразиться легочной чумой, однако органы здравоохранения не подтвердили этот диагноз. После смерти женщины около 200 контактировавших с ней людей поместили под наблюдение, а в нескольких медучреждениях ввели карантин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Немцам самим не хватает денег в АДГ. Заявили, что Мерц обещает Киеву новые миллиарды за счет немецких налогоплательщиков. Канцлер накануне посещал Украину. На каком фоне был этот визит? Об этом Георгий Буфт. Украинские мошенники переориентировались на Европу. В Швейцарии ущерб граждан на деятельность преступников уже составил миллионы франков. Ранее пресса писала, что колл-центры фактически крышуют высокопоставленные украинские чиновники и силовики. Опрос России пожаловалась генпрокурору на изменение практики налогообложения. Как пишут ведомости, бизнес обеспокоен тем, что российским компаниям доначисляют налоги за иностранных контрагентов, перевозчиков сельхозпродукции. Эти и другие темы в нашем эфире. Фридрих Мерц изыскал лишние миллиарды для Киева. Сопредседатель АДГ Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ за его поездку в Киев. Именно в тот момент, когда страна отмечает День германского единства. Канцлер ФРГ, по ее словам, отправился на Украину, чтобы пообещать Киеву новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков. На этих самых денег, подчеркнула она, катастрофически не хватает пенсионным и больничным кассам. Мерц накануне прибыл с необъявленным визитом в Киев и пообещал помощь на 1,3 миллиарды евро. На этом фоне в ЕС идут дискуссии на тему выделения Киеву денег на покрытие бюджетного дефицита. Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
13: В ходе визита в Киев Мерц обещал выделить миллиард на вооружение и еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Это происходит в разгар дискуссии в ЕС о том, как закрыть дыру в украинском военном бюджете до конца года. Не хватает 8 миллиардов долларов. Общий дефицит военного бюджета уже 27 миллиардов. Из них 8-10 нужны авансом на контракты, без которых армия войдет в следующий год без нужных вооружений. Еще почти 20 миллиардов на денежное довольствие, выплаты семьям погибших и текущие расходы. Более 7 миллиардов Киев рассчитывал получить за счет внутренних ресурсов. Около 12 совместно с союзниками остаток как раз ожидали от ЕС. Однако эту новость в Брюсселе встретили с раздражением. Там такого не ждали. Формально деньги у ЕС есть. Еще в декабре прошлого года лидеры Евросоюза договорились о займе в 90 миллиардов евро на 26-27 годы, привлекаемых на рынках под гарантию бюджета ЕС. На текущий год было предусмотрено выделить до 45 миллиардов. Однако там есть встречные условия. Проведение реформ. Один из соответствующих законов Киев должен был принять еще в прошлом году, в том числе о независимости антикоррупционных структур. Переговоры Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии не сдвинули. Хотя украинский президент и настаивал, что Украина, защищая Европу, в условиях войны не может вовремя проводить реформы. И тут взоры вновь обратились к российским активам. Еще в конце августа Швеция, Польша, Нидерланды и Испания направили в Еврокомиссию письмо с призывом вновь проработать вопросы их использования. Инициативу поддержали 122 депутата Европарламента. Они предлагают перевести замороженные средства, более 200 миллиардов евро, из бельгийского депозитария Евроклир в новый инструмент ЕС, который принял бы на себя все обязательства перед Банком России и распределил бы юридические и финансовые риски между всеми странами Союза. Есть более мягкий вариант заморозить активы на 15-20 лет, поручить Евроклиру вновь инвестировать их и под будущий доход привлечь новый заем, примерно те же 90 миллиардов евро. Прямую конфискацию пока не поддержала ни одна страна. Премьер Бельгии Барт де Вевер твердо стоит на своем, называя такой ход ошибочный. Его условия прежние – полная солидарная ответственность стран ЕС за возможные потери, гарантии ликвидности и участие других держателей российских средств – Японии, Великобритании, Канады, Швейцарии и США. Российский суд уже обязал Евроклир выплатить более 200 миллиардов евро ущерба. К тому же инвесторы из третьих стран воспримут вывод активов из Евроклир как конфискацию и сделают выводы о надежности европейской юрисдикции. Можно ли сказать, что ЕС все же приближается к конфискации? Понемногу да. В 24-м решились изымать доходы от активов. В декабре 25-го пошли на бессрочную заморозку вместо продления раз в полгода. Тогда же в условия займа на 90 миллиардов записали, что Украина вернет его лишь после выплаты России репараций, а ЕС оставляет за собой право погасить долг из замороженных средств. Решающий момент наступит не сейчас. Текущий кредит рассчитан до конца следующего года, а с 28-го начинается новый бюджетный цикл ЕС. Именно тогда Союз окажется перед выбором. Новые общие долги, против которых выступает Германия и ряд северных стран, прямые взносы из национальных бюджетов, которые не потянут Франция или Италия, либо российские деньги. На этом фоне Мерс показывает, что Германия платит, не дожидаясь Брюсселя. Плюс договорился об ускоренном производстве перехватчиков реактивных дронов компании «Квантум», а также совместном выпуске других видов дронов в Германии и Украине. Плюс совместная разработка дальнобойного оружия с радиусом более 1000 километров. Все это на фоне рекордного низкого рейтинга Мерца в 13%. Более половины немцев за его отставку. Почему же он тратит остатки политического капитала на Украину? Потому что не Украина причина его непопулярности. Немцы недовольны экономикой и буксующими реформами. Внешняя политика – одна из немногих сфер, где канцлер выглядит последовательным и сохраняет свободу рук. Германия только в этом году выделит более 11 миллиардов евро на военную помощь Киеву. К тому же значительная часть немецких денег возвращается в немецкую оборонку в виде заказов и совместных предприятий. По данным опросов, примерно половина немцев за усиление помощи Украине, если Россия не согласится на перемирие. За прекращение поддержки примерно треть. Хотя годом ранее военную помощь Киеву поддерживали две трети. На востоке страны противников помощи заметно больше, а среди избирателей альтернативы для Германии против порядка 80%. Иными словами, Украина – один из немногих вопросов, по которым канцлер пока совпадает с большинством. Это большинство размывается, а главный бенефициар – лидирующая в вопросах АДГ. Помогая Киеву, Мерц делает ставку на то, что эту часть его наследия оценят выше, чем все остальное.
3: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Издание «Политику» пишет о разногласиях Мерца и Зеленского по вступлению Украины в ЕС. Согласно публикации, Зеленский требует полного членства, а Мерц предлагает ассоциированное членство, которое не дает права голоса, но давало бы доступ Украине к единому рынку. Однако, как пишет уже другая газета Financial Times, Еврокомиссия намерена существенно ограничить доступ Украины к аграрному рынку и сельхозсубсидиям для крупных аграрных стран ЕС, включая Польшу, Францию и Италию. Вступление Украины означало бы усиление конкуренции и появление нового крупного претендента на эти субсидии. Между тем, президент Финляндии Александр Стуб призвал ЕС серьезно задуматься о том, какие гарантии безопасности станут одними из самых надежных для Европы в будущем. По его мнению, это, цитата, «вооруженные силы Украины». Это самая современная военная сила, которая у нас есть в Европе сегодня. Это буферная зона, сдерживающий фактор для потенциальной российской агрессии. Конец цитаты. Владивосток остался без популярного Бургер Кинга. Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. На кадрах, снятых в одной из них, молодые люди играли в футбол прямо на кухне, кидались презервативами в еще не приготовленные бургеры и перекидывались чем-то коричневым, похожим на кофейный жмых. Судя по всему, трэш-кухню устроила пара друзей. Остальные сотрудники, попавшие на видео, неловко смеются и продолжают работу. Общепит отреагировал оперативно. С телеграм-каналом местных новостей, разместившим ролики, связался коммерческий директор франчайзи и сообщил, что все происходящее противоречит стандартам компании. Поэтому оба ресторана закроют, компания готовит иск к франчайзи и расторгает договор. Чуть позже вышло официальное заявление от Burger King России, в котором компания в том числе извинилась перед гостями и сообщила, что уже перевела ситуацию в правовое поле. Что известно про этого франчайзи и как ситуацию воспринимают в городе, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
14: Горожане очень расстроились, очень сильно возмущены. Это были достаточно популярные точки. В одной из них это происшествие малоприятное произошло. И, конечно, закрытие их это большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Принадлежала франшиза это местной компании торговой, которая достаточно давно на рынке это занимается оптовой торговлей и так далее, в том числе и общепитом. А Владивосток, Приморский край, Хабаровск называется ДВ Фуд. Зарегистрирован в Владивосток. И остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. Но, с другой стороны, все, что произошло на видео, могу сказать, подобное заведение требует гораздо более жесткого контроля, наличие, конечно, видеофиксации производственных процессов и, конечно же, наличие каких-нибудь руководителей, там, допустим, среднего звена в этих залах. Тогда точно такого бы не было. Пострадают и десятки, может быть, даже сотни сотрудников, посредников, в том числе каких-нибудь поставщиков, которые потеряли две очень-очень активные, так сказать, точки.
15: Вообще, конечно, не часто такие видео попадают в интернет. И как у вас это обсуждается? Потому что, выглядит, конечно, правда, очень возмутительно.
14: Я думаю, что это, на самом деле, типичная схема, да, когда хотели похайпиться или устроили такие футбол, да, какие-то странные, перебрасывания странными вещами в зале, где готовится еда. Очевидно, вот записали и решили похвалиться этим, чтобы все прочитали. Ну, уверяю, что все прочитали, да, потому что, еще раз говорю, Владивосток — это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила некоторые.
3: Это был Сапко, российской газеты в Приморье, Андрей Пушкарев. На прошлой неделе Бургер Кинг также оказался в центре громкой истории в Орске. В соцсетях распространилось видео, на котором сотрудница общепита грубо выставила за дверь уличного кота. А компания в этой ситуации ответила на критику и сообщила, что разыскивает бездомное животное и ищет для него хозяев. А чтобы подтвердить серьезность намерений, сеть временно сменила название и логотип в соцсетях на «Котинг Кинга» с кошачьими ушами. Рассвет спутниковой связи. Первые низкоорбитальные спутники частной аэрокосмической компании «Бюро 1440» проходят активное тестирование. Их называют «Наш ответ Старлинку». В гражданском применении это связь для отдаленных населенных пунктов и производств, которым наземная связь обошлась бы в миллиарды рублей. О космических бизнес-технологиях в интервью Дмитрия Агафонова, замгендиректора по развитию бизнеса и продуктам компании «Бюро 1440».
16: Мы привыкли к связи. Один из ярких примеров, который нас всех мотивирует внутри, это поезд Москва-Владивосток, где из, по-моему, 10 дней пути порядка 5-6 дней суммарно ты находишься без связи. Сотни человек за одной базовой станцией вполне спокойно одним абонентским терминалом на базовой станции будут пользоваться. Это не закрытие локальных каких-то потребностей, а это уже закрытие потребностей на всей территории России, а с учетом архитектуры строения группировки, оно и в глобальном масштабе тоже. Мы очень хотим вручную класть, но пока это чемодан, да.
3: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. Также сегодня вечером в эфире Business FM интервью с режиссером Алексеем Учителем. Он снял и представил новый фильм «Шум времени», посвященный Дмитрию Шостаковичу. Разговор о запретах в искусстве и вокруг него, о непростых взаимоотношениях с родственниками великих и о том, каков он шум сегодняшнего времени. Слушайте сегодня после 7 вечера на Business FM.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
17: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
18: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
19: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее.
20: Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
21: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
22: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
21: Конфликты.
22: БМ-банк, дочерняя структура ВТБ, планирует взыскать с бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова имущественный комплекс в Черногории стоимостью около 3 миллионов евро. По данным «Известий», речь идет о почти 30 участках и 6 зданиях в поселке под Подгорицей, включая пентхаус с бассейном, записанный на жену бизнесмена, и питомник со скорпионами. Из-за размытых прав собственности взыскание может оказаться сложным, считают эксперты, опрошенные газетой.
21: Отчеты и планы.
22: «Фармстандарт» запустит в Долгопрудном производство интермедиатов – химического сырья для фармсубстанций. По информации «Коммерсанта», так компания хочет снизить зависимость от импорта, который в этом сегменте достигает почти 90%, и диверсифицировать риски при выпуске субстанций для жизненно важных лекарств. Другие российские компании тоже развивают собственные субстанции, но выпуск интермедиатов в стране почти не налажен. Сырье в основном закупают в Китае и Индии. Capital Group построит новый офисный комплекс у Москва-Сити в рамках программы комплексного развития территорий. Раньше площадка принадлежала Legion Development, но от ее проекта власти отказались из-за транспортной нагрузки. Эксперты оценивают участок в 2-3 миллиарда рублей, а стройку в 15-20 миллиардов, отмечая возможный рост затрат из-за рельефа и близости реки и метро. Бизнес-центр, по их мнению, будет востребован благодаря расположению в кластере Фили-Шелепиха и хорошей транспортной доступности. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: 11:47 в Москве. Концерт отменили, билеты остались. Люди, заплатившие немалые деньги, чтобы попасть на Kanye West, пытаются через суды добиться возврата денег. Пока выплаты носят единичный характер, сама компания Sagency, обещавшая привезти американского рэпера в Петербург, говорит, что начнет возвраты 12 октября. Продолжит Михаил Здорожный.
23: Поклонники творчества Kanye West пока еще не начали массово судиться с организатором несостоявшегося концерта. На конец сентября было известно о 6 исках с Agency на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Один из них был подан Самаре, и суд уже арестовал на счетах агентства 115 тысяч рублей в обеспечении этого иска. Правда, как следует из базы исполнительных производств, это решение еще не исполнено. По сведениям Мэш, 40-летняя Валентина из Самары купила 2 билета для сына и его друга. После решения суда агентство вернуло ей деньги за сами билеты, 70 тысяч рублей. А вот 10% комиссию билетного сервиса нет. Воронежскому предпринимателю Евгению Рассказову, который подал первый иск организатору концертов Kanye West, повезло еще меньше. До заседания дело не дошло, никакие деньги ему не вернули.
24: Ждем назначенного дня. Юрист, соответственно, занимается. Ну, когда будет, тогда будет. Ничего нового пока нет.
0: К сожалению, наш суд нам отказал в обеспечительной мере. Мы тоже подавали. Мы давали данные, что по прошлому году убытки. Ну вот, Воронежский суд отказал.
23: Покупателям билетов на шоу «Канье Уэста» в Петербурге начали приходить сообщения с памяткой о возврате денег, передает РИА Новости. Выплаты обещают начать с 12 октября через сервис «Интикетс», который и продавал билеты на концерт. Утверждается, что деньги можно будет вернуть за все билеты, в том числе приобретенные во время специальной акции. Узнать подробности у гендиректора агентства Анны Супчевой нам не удалось. Она повесила трубку, когда услышала, что с ней хотят пообщаться журналисты, и на звонки больше не отвечала. По итогам прошлого года Say Agency получила убыток 163 миллиона рублей, и есть большие сомнения, что компания сможет расплатиться со всеми покупателями билетов на отмененный концерт, говорит гендиректор платформы TopHit.ru Павел Балашов.
1: Билетов было продано более 100 тысяч. По среднестатистической оценкам это порядка 3 миллиардов рублей суммарно. Это очень колоссальная сумма. 1,5 миллиарда рублей они заплатили Канье Уэсту. А если деньги, и остались ли они? Потому что суммы выплатов мы уже озвучили. Гонорар артиста, он был достаточно большой. Плюс была реклама. Часть денег, в принципе, уже подрядчикам было выплачено. И вот тут большой вопрос, останется ли на выплату тем, кто купил билеты.
23: Если Say Agency не найдет денег на выплату всем покупателям билетов, не исключена процедура банкротства. Могут быть и другие серьезные последствия, о которых рассказывает ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.
2: Практика моя была с туристическими агентствами, которые не могли отправить людей и, соответственно, просто брали деньги. Иногда прокуратура возбуждала уголовные дела и признавала это мошенничеством. И в этом случае, если сейчас организация не сможет выплатить деньги, то в дальнейшем будет аудиторская проверка, и если будет установлено, что при организации концерта не хватало денежных средств в обеспечении проведения такого концерта, а при этом они брали денежные средства у потребителей, продавали воздух, одним словом, то прокуратурам большая вероятность, что возбудит уголовное дело, если организация со всеми потребителями не рассчитается.
23: В конце сентября газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что петербургская полиция начала доследственную проверку в отношении Say Agency на предмет возможного мошенничества. Официально об этом пока не сообщалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: ВК между тем вышла из состава участников компании «Интикетс», которая выступала агентом по продаже билетов на концерт Канье Уэста. Доля перешла компании, принадлежащей второму акционеру «Интикетс», Татьяне Кондратенко. Сделка состоялась 2 октября, пишет РБК.
21: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Была главная интрига: за час удержится индекс Мосбиржи выше отметки в 2300 или все-таки откатится обратно, но пока держится.
5: Да, пока держится. Ну, может быть, и удержимся сегодня, почему бы и нет. Завтра выяснится, сколько рублей будет система вкачана, да, в рамках операции БМ с банковской системой. С прошлой недели рублей все-таки прибавилось, поэтому рынок получил поддержку. Я так пока не вижу каких-то новостей связанных. Но у нас рынок как реагирует, там, если какие-то заголовки насчет переговоров, прогресса и прочее, ну, с российской стороны насчет переговоров, там, трехсторонних, подтверждений вроде как я пока не видел, но рынок в целом не усмотрел дополнительного сверхнегатива, так что идет дальше выше, нашли за что зацепиться. Вот акции «Лукойл» у нас лидер роста из нефтегазового сектора, а вес, кстати, акции «Лукойл» в индексе Мосбиржи не маленький, так что вот рост на 3% в моменте был по акциям «Лукойла», видимо, в ответ на сообщение о том, что американцы там хотят как-то поучаствовать в продаже зарубежных активов «Лукойла», помочь с продажей за хорошие деньги. Ну, вот на этом деле, наверное, пытаются поиграть на повышение. Ну, в целом, активности я пока высоко не замечаю. Валютный рынок через 8 минут, даже меньше, уже Минфин озвучит новые правила, новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила, озвучит, вернее, какие у него нефтегазовые доходы, выросли ли за месяц или нет. Рынок настроен оптимистично, там фигурируют цифры в 200 миллиардов нефтегазового дохода за последний месяц. Исходя из этого, Соответственно, идет и подсчет, сколько валюты в ежедневном режиме будет ЦБ по поручению Минфина покупать. Ну, насчитали там 5-6 миллиардов. Ну, то есть практически возврат к тому, что было в позапрошлом месяце. Сейчас покупается валюта меньше, чем на 2 миллиарда. Ну, в итоге это стабилизировало курс. Если будет опять больше, рынок считает, что рубль начнет опять слабеть. Здесь непонятная переменная, только предложение валют страны экспортеров, у них что ж доходы выше. Так что посмотрим. Но реакция, если озвучат большие доходы, будет, конечно, против рубля сразу уже сейчас на не очень активном рынке. Юань к рублю в районе 12.60, с учетом того, что китайские банки все еще на каникулах, они выйдут 7 октября. ЦБ, естественно, операции по продаже и покупке у юаня не реализуют. Импортеры, естественно, тоже пока в стороне, потому что расчетов по юаням с банками китайскими нет. Так что здесь исключительно спекулятивная сейчас игра через наш фьючерсный рынок. На глобальном рынке цен на нефть после попытки провала по Brent ниже 100 опять отскочили вверх, были выше с уровня в $102. Я так понимаю, это реакция, во-первых, на заявление главы Сауди Арамко, крупнейшей нефтяной компании Саудовской Аравии, о том, что, во-первых, спрос на нефть очень высокий, предложение невысокое, запасы низкие, а Армузский пролив, вопреки заявлениям американских властей, остается по-прежнему закрыт. Ну, соответственно, тут еще добавилась новость о том, что Саудовская Аравия совместно со своими прокси в Йемене начинает операцию по выдавливанию хуситов с тех территорий, которые они захватили. Ну, в общем-то, начинается там, я так понимаю, новый замес. Рынок это учел. Поэтому Brent пока опять впитал военную премию и вернулся выше отметки $102.
4: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 8 октября в прокате фильм «Барашек в ящике» режиссера Хироказу Кореэды, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Недалекое будущее. После потери ребенка Атон и ее муж Кэнсука приводят в дом человекоподобного робота, точную копию их сына. Однако вскоре они понимают, что за шанс переписать прошлое придется заплатить слишком высокую цену. «Барашек в ящике». В кино с 8 октября. 18+.
6: Первые в деле. Считается, что первый современный спа-салон появился благодаря Элизабет Арден. Заведение открылось в американском городе Риме, штат Мэн, в 1934 году и предлагало женщинам тренировки, услуги диетолога, уход за лицом и телом. Но особой популярностью у клиенток пользовались паровые бани и грязевые ванны.
4: Первые в деле. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Недавно моя знакомая откликнулась на вакансию и практически сразу получила приглашение на собеседование. Только собеседовать ее должен был не рекрутер, а гигачат. Сейчас все больше ИИ-собеседований. А как к этому относиться? Давайте обсудим. Кажется, еще совсем недавно мы обсуждали, как правильно вести себя с рекрутером, какие вопросы могут задавать на собеседовании. А теперь нам нужно понять, как разговаривать с искусственным интеллектом. Но самое интересное, что свежая статистика показывает, кандидаты вовсе не так сильно сопротивляются этому формату, как можно было бы подумать. Недавно компания Sabeso проанализировала почти 60 тысяч ИИ-собеседований, которые прошли в первом полугодии 2026 года. И подавляющее количество опрошенных кандидатов оценили такой опыт позитивно. То есть сам факт разговора с ИИ людей, похоже, уже не пугает. Но есть нюанс. Самую низкую оценку кандидаты дали эмоциональному комфорту. И примерно каждый десятый говорил, что ему не хватило возможности переспросить или уточнить вопрос. И вот это мне кажется важным, потому что хорошее собеседование – это все-таки не экзамен, где один задает вопросы, а второй пытается угадать правильный ответ. Кандидату тоже нужно понять, куда он пришел. Поэтому за полгода соискатели задали ИИ уже больше 30 тысяч вопросов. Чаще всего спрашивали о графике и формате работы, обучении и адаптации, и, конечно, зарплате.
7: получается, ИИ постепенно становится активным участником найма. Но от компании по-прежнему зависит главное, будет ли этот процесс просто быстрым или еще и человеческим. И, возможно, следующий вопрос для работодателей – уже не можно ли заменить рекрутера ИИ, а как с помощью искусственного интеллекта не потерять кандидата еще до встречи с человеком?
9: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: Москва 11.58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Автором «Осяни» Олега Куваева, который признан в России иноагентом, заочно приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Суд в Петербурге признал его виновным в нарушении порядка деятельности иноагента и публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Куваев находится за пределами России. Премьер Испании Педро Санчес объявил о распуске парламента и проведении досрочных выборов 29 ноября. Решение последовало после того, как парламент отклонил 2 правительственных указа в сфере жилья на фоне массовых протестов из-за роста стоимости аренды и дефицита доступного жилья. Правительство Норвегии вводит временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в ряде общественных мест. Под запрет подпадают парки, пляжи, музеи, торговые центры и парки развлечений, а также детские учреждения и мероприятия, оздоровительные учреждения и учебные центры с раздевалками и душевыми. Спад экспорта зерна из-за разрушения портов может стать катастрофой для Украины, пишет Financial Times. В Одесской области повреждение портов привело к приостановке судоходства. Министр аграрной политики предупредил, что в случае продолжения простоя потери Киева составит не менее 8 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, которым у россиян нет иммунитета. Об этом заявил глава НИИ гриппа Минздрава России. Помогут ли от свежих штаммов существующие сейчас вакцины? В Минцифре вернулись к идее оплаты международного трафика сверхлимита, но теперь с нюансами. Коммерсант пишет, что теперь речь идет о пороге 50 гигабайт, и при этом только для сетей 5G. Дональд Трамп распорядился о создании сил суперинтеллекта. Организация будет отвечать за взаимодействие правительства США с компаниями-разработчиками искусственного интеллекта, а также потребителями, общественниками, религиозными деятелями. Для чего нужна такая организация? Вашингтону все подробности в ближайшее время. В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, которым у россиян пока нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Но, как говорят эксперты, вакцины, которые сейчас есть, все равно помогут перенести грипп гораздо легче. В них в этом сезоне поменяли 3 компонента. Штаммы гонконгского гриппа, свиного и гриппа Б. Такое случается редко. Нынешние вакцины были запущены в производство на основе данных февраля-марта этого года. Сейчас видно, что по одному из штаммов есть отличие от того, что циркулирует в стране, а по двум другим компонентам соответствия больше. Говорит профессор, академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетюсов.
12: Вакцины последние годы, они, как правило, 3-компонентные. Вирус гриппа гонконгского типа, вирус гриппа пандемический или свиной и вирус гриппа Б. Так вот, мы сейчас видим, что все-таки максимальная скорость нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие с вакцинным штаммом, и гриппа Б вообще фактически соответствие. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
24: Можно ли сказать, что в этом году будет заболеваемость гораздо выше, чем в прошлом?
12: Такие прогнозы сложно делать, но дело в том, что есть графики, по которым, так сказать, меняется заболеваемость, и в сайте того же института гриппа приведены эти графики, и мы видим, что в реальности реальности сезон, например, 2026 года, начиная с января, он был существенно менее напряженным, процентов на 15-20, чем сезон 2025 года.
24: По поводу защиты, какие-то есть еще рекомендации, которые могли бы пригодиться?
12: Стандартный есть эффективный препарат, который признан международно. К ним относятся Тамифлю и Азелтамивир. Но дело в том, что этот препарат надо применять, когда вы точно знаете, что это вирус гриппа, и применять надо буквально в первые сутки заболевания, чтобы он был действительно эффективным.
3: Сергей Нетесов, академик РАН. Основная защита – вакцинация, говорят эксперты. По словам Нетесова, есть надежда, что ситуация с заболеваемостью гриппом в этом сезоне будет лучше, поскольку в вакцинах были обновлены штаммы. Украинские мошеннические колл-центры переориентировались на Европу, пишет швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung». Жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллион франков. Европейцев заманивают поддельными инвестициями, операциями на валютном рынке и криптовалютами, отмечается в статье.
11: Подробности.
13: Как отмечает газета со ссылкой на исследовательскую организацию GITOC, ранее мошенники часто атаковали россиян. Однако из-за усиления борьбы с киберпреступностью в России злоумышленники переориентировались на жителей Европы и США. Полицейская сеть, координирующая борьбу с киберпреступностью в Швейцарии, фиксирует рост числа мошеннических преступлений, предположительно связанных с Украиной, говорится в материале. Масштабы угрозы от действий колл-центров также показывает расследование властей Швейцарии, одним из фигурантов которого является предполагаемый руководитель мошеннических организаций в Киеве. Сумма ущерба, заявленного потерпевшими в Швейцарии, составила почти 4 миллиона франков. Обращает на себя внимание и гражданство людей, которые выступают как курьеры, забирая деньги у потерпевших. В нескольких кантонах в связи с подобными схемами задерживали граждан Украины. Неясно, кто именно стоит за индустрией мошеннических колл-центров на Украине, пишет газета. Украинские антикоррупционные органы расследуют дело о преступной группе, которую возглавлял чиновник офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия, группа использовала мошеннические колл-центры и занималась отмыванием средств. Как отмечает украинское издание «Страна», время от времени силовые структуры отчитываются о пресечении деятельности колл-центров. Но, как считают источники, это делается либо в рамках борьбы за сферу влияния между крышами колл-центров, либо с целью вымогательства. Как писало украинское «Зеркало недели», в стране могут действовать около 2000 мошеннических колл-центров. Более 1000 из них называют «белыми», потому что имеют силовое прикрытие и платят так называемую абонплату – около 20 тысяч долларов в месяц, избегая обысков. Остальные – черные – как раз и становятся объектами показательных рейдов.
3: Телефонные мошенники действительно часто атакуют жителей Швейцарии, рассказывает гид-переводчик в Цюрихе Лидия Майер.
14: Поскольку общее мнение, что денег тут много, звонят постоянно. Особенно, конечно, я страдаю, поскольку я даю рекламу. Мой мобильный телефон всегда легко обнаружить. Часто звонят на домашние номера, которые в телефонной книге. Но там, я бы сказала, чаще из Индии. Вас беспокоит фирма Microsoft. У вас навернулся комп. Когда-то прикалываемся, когда-то просто трубку вешаем. Но жертвами чаще становятся, конечно, пожилые люди. И сейчас же легко подделывать голоса. Действительно существуют звонки, что звонит якобы там какой-то родственник, да, и просит о помощи. Часто представляются сотрудниками полиции, что вы там должны помочь раскрыть банду мошенников. И поэтому люди ведутся, особенно пожилые. Или иногда, что пытаются сломать доступ к вашему банковскому счету, что-то такое.
15: Есть ли подозрение, что вот эти вот мошеннические колл-центры связаны с какими-то украинскими структурами?
14: Действительно, начинается расследование. У нас есть подразделение полиции по киберпреступлениям, и они занимаются, конечно, когда деньги удалось выманить, и частенько, к сожалению, следы ведут в Украину. Какие-то украинские курьеры бывали задержаны, и газеты пишут, что там просто колоссальных размахов достиг этот бизнес, особенно после начала СВО. И, как пишут швейцарцы, многие молодые украинцы без приличной работы, то есть они соглашаются на эти колл-центры. Но, понимаете как, тут у нас немножечко языковой барьер. Швейцарец не поверит полицейскому, говорящему с очень сильным акцентом каким-то. Он вообще ожидает, что местный полицейский говорит на местном диалекте, даже не просто на немецком. А это достаточно сложно. Я думаю, что это пока бережет Швейцарию, хотя попыток, конечно, много.
3: Лидия Майер, жительница Цюриха. По оценке, которую приводят швейцарские СМИ, в мошеннических колл-центрах могут работать порядка 60 тысяч украинцев. В докладе глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью перечислены жертвы как минимум в 29 странах. Миллион людей по всему миру, вероятно, до сих пор не знают, что их обманули. Они думают, что просто потеряли деньги на бирже, сказал газете украинский адвокат Андрей Галич. Силы суперинтеллекта появились в Соединенных Штатах Америки. Об их создании объявил Дональд Трамп и опубликовал подробности в своей соцсети True Social. Организация будет отвечать за взаимодействие правительства США с компаниями-разработчиками искусственного интеллекта, а также потребителями, общественниками и религиозными деятелями. Руководителями суперинтеллекта будет директор национальной разведки, председатель Федеральной торговой комиссии, замминистр войны по исследованиям и разработкам, а также ректор управления кадровой службы. Все они напрямую подчиняются президенту США и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. О том, нужна ли такая организация или это пиар американского президента, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
16: Мне как бы термин суперинтеллект кажется таким достаточно провокационным и неочевидным. Но подразумевается, что это название для технологии, которая существенно опередила человека. Хотя такой технологии на данный момент, в общем, не существует, судя по всей имеющейся мне информации.
17: Тогда на что он может быть направлен?
16: На самом деле, это, в общем, достаточно разумный блок рисков, которые сейчас стоит контролировать. Об этом высказываются все. Владимир Владимирович вот наш тоже высказывался недавно о том, что искусственный интеллект тоже требует контроля, потому что происходит взрывное развитие технологий, и мы не до конца понимаем, на что это может повлиять и к чему это может привести. Сейчас некоторые появляются прецеденты, когда модели искусственного интеллекта внедряются в работу каких-то компаний, бизнесов, начинают взламывать что-то, что, в общем, напрямую несет угрозу людям. Наверное, нам никому этого не хотелось. В этом смысле появление такого там департамента и вообще контроля, да, за этим суперинтеллектом, сверхинтеллектом, кажется весьма логично. Другой вопрос, что хочется здесь какой-то прозрачности и понимания вообще, о чем идет речь. Ну, это моя точка зрения. А еще, мне кажется, было бы весьма логично всем государствам мира договориться вообще, что такое суперинтеллект и как мы его контролируем и как мы с ним живем.
17: Тогда суперинтеллект тоже надо контролировать.
16: Самое интересное, а кто будет контролировать суперинтеллект и как? Второй суперинтеллект? Какой-то супер-суперинтеллект? То есть как мы можем оценить риски и как мы можем внутри-то в этом разобраться? Если даже сейчас текущие все модели, ну, в общем, единицы людей понимают, как внутри устроена логика размышления этой модели, как она выдает результаты, как это работает. Для нас, для всех, я думаю, что для подавляющего числа людей это просто какой-то черный ящик, из которого появляются буквы, картинки и музыка.
17: У нас есть подобные разработки?
16: В России как минимум две компании очень серьезно занимаются моделями искусственного интеллекта. Все мы эти компании знаем. Это Яндекс и Сбер. У них, у обеих есть свои модели. Они сейчас конкурируют с западными продуктами и развиваются. Я уверен, что мы в эту сторону тоже двигаемся, но как оценить, а где та точка, когда интеллект можно назвать словом супер? Понимаете, вот все эти группы технологий, у нее вообще большая проблема. Само слово искусственный интеллект для многих является красной тряпкой. А мы сейчас его еще суперинтеллектом назовем, чтобы люди еще больше боялись, и чтобы еще больше было на эту тему тревог.
3: Алексей Парфун, гендиректор компании AI Influence. О создании новой организации Трамп заявил после встречи с лидерами крупнейших техкомпаний. В Белом доме в качестве основной задачи было заявлено сохранение мирового лидерства США в области суперинтеллекта. Переименовав искусственный интеллект в суперинтеллект, Трамп нарушил привычную градацию термина и выдал желаемое за действительное, говорит гендиректор компании Novel AI Алексей Хохунов.
18: Во-первых, не существует, конечно, общего словаря, но большинство лабораторий постарались про это договориться. И здесь надо, наверное, ввести четыре понятия. Есть искусственный интеллект, AI, есть General Purpose, Artificial Intelligence, то есть это искусственный интеллект, который способен выполнять уже большое количество действий. Наверное, текущие модели, они к этому достаточно близки. Они не должны быть лучше, чем человек, но при этом они способны выполнять именно очень разнообразный набор таких действий. Дальше у нас есть AGI, отличается тем, что он способен понимать, обучаться и развиваться на уровне человека. На самом деле, открытие каких-то научных исследований, вообще получение новой информации, в том числе получение новой информации не через обучение, как сейчас, то есть когда нам каждую следующую модель, надо брать много данных, мы это все перепридумываем. Ну, это отличает AGI от моделей, которые у нас в текущий момент существуют. И вершиной этого является ACI, то есть суперинтеллект, который должен быть буквально во всем лучше, чем любой человек. Неважно, какую мы берем область, он должен делать лучше, чем это умеет делать человек. Я, конечно, считаю, считаю, что мы точно не находимся в стадии ни AGI, ни ACI. Ну, и они, получается, вот так вот иерархично расположены. То есть ACI — это вершина развития искусственного интеллекта. Но кто запретит Дональду Трампу использовать слова, которые ему нравятся?
3: Алексей Хохунов, компания Novel AI. Компания SpaceX переименует свое и подразделение SpaceX AI в SpaceX SI. Об этом заявил основатель компании Илон Маск. Сроки переименования, правда, не уточнил. Позднее Маск добавил: больше никакого AI. SI. Так лучше. Аббревиатура SI, собственно, и расшифровывается как Super Intelligence, суперинтеллект.
21: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 60 лет.
1: В октябре в Нижегородской области пройдут 14 ярмарок «Покупайте Нижегородское», на которых местные производители смогут бесплатно получить торговые места для реализации своей продукции, сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства. Площадки предоставляются предпринимателям и самозанятым, которые производят продукты питания, товары ручной работы и изделия народных промыслов. Как отметил министр промышленности и торговли Нижегородской области Максим Черкасов, формат ярмарок является одной из востребованных мер господдержки, позволяющей бизнесу повысить узнаваемость продукции среди жителей региона. Всего в течение месяца мероприятия пройдут в 11 муниципальных образованиях области. Для получения бесплатного торгового места предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц опубликованы на сайте регионального Минпрома. Детскую инфекционную больницу номер 8 в Нижнем Новгороде присоединят к инфекционной клинической больнице номер 23. Реорганизация не предполагает сокращений или прекращения специализированной медпомощи детям, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Сейчас детская инфекционная больница продолжает работать в штатном режиме, уточнили в ведомстве. В Минздраве заявили, что объединение учреждений входит в реорганизацию системы инфекционной медицинской помощи в Нижнем Новгороде. Нижегородцам осталось меньше 2 месяцев для уплаты имущественных налогов. Их необходимо заплатить не позднее 1 декабря. Размер начисления зависит от характеристик объектов налогообложения, применяемых ставок и льгот, периода владения, а также сведений, которыми располагают налоговые органы, говорится в разъяснениях на сайте Федеральной налоговой службы. Ведомство начало массовую рассылку налоговых уведомлений в сентябре. Служба планирует направить их до 10 октября. В уведомлении включаются транспортные и земельные налоги, налог на имущество физических лиц, а также в предусмотренных налоговым кодексом в случаях НДФЛ. В частности, в уведомлении может быть включен НДФЛ с процентного дохода по вкладам и остаткам на счетах, полученного в прошлом году. Налог начисляют не на всю сумму вклада, а на совокупный процентный доход сверх необлагаемого лимита в 210 тысяч рублей. Минпросвещение утвердило примерный перечень книг, песен, игр и средств обучения для детских садов, пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Кроме того, подготовлены рекомендации по оформлению помещений в дошкольных учреждениях. По словам министра, они должны помогать знакомить детей с культурным и историческим наследием, а также развивать творческое и научно-техническое мышление. Ранее Минпросвещение также сообщало о подготовке обновленной программы дошкольного образования. О развитии событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
4: Погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 8, ночью также осадки и плюс 7 на термометре.
4: Валюта.
5: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 октября. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 43 копейки. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
1: Объединенный коммунальный оператор начал реконструкцию 5 километров водопроводных и канализационных линий на Московском шоссе. Мероприятие проводят в рамках инвест-программы, сообщили в мэрии. Стоимость работ не уточняется. Но известно, что 2,5 километра канализационного напорного коллектора большого размера планируют обновить на участке от улицы Вязниковской до улицы Должанской. Там же проложат около 400 метров нового стального трубопровода для соединения существующих сетей. Сейчас подрядчик очищает линии водоотведения в районе Гордеевского сквера для дальнейшей санации, пишет «Коммерсант Приволжье». Заявленный производителем срок службы новых труб составляет до 100 лет. В ОКО отметили, что реконструкция водовода на Московском шоссе – один из самых масштабных проектов за последние несколько лет в заречной части Нижнего Новгорода. Плановый срок завершения работ на обоих объектах – 4-й квартал будущего года. Бургер Кинг из-за скандала закрыл 2 ресторана во Владивостоке. Поводом стало видео в соцсетях с неподобающим поведением сотрудников на кухне. На записи они играют с футбольным мячом и кидаются презервативами. В пресс-службе Бургер Кинг сообщили, что оба заведения работали по франшизе. Компания прекратила поставки продукции, отключила рестораны от своих систем и запретила им работать под брендом сети. Компания также заявила, что больше не будет сотрудничать с владельцами этих ресторанов и намерена привлечь их к ответственности. Нижегородский судостроительный завод «Волга» стал 332-м участником федерального проекта «Производительность труда» при поддержке экспертов Федерального центра компетенции.

0: В конце предприятия начнет внедрение инструментов бережливого производства для оптимизации процессов. В течение ближайшего полугода специалисты совместно с рабочей группой завода проведут аудит, выберут пилотный участок и разработают комплекс решений для повышения выработки. Параллельно сотрудники предприятия пройдут обучение принципам бережливых технологий. Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, «Волга» стала шестой судостроительной компанией в регионе, присоединившейся к программе. Ранее аналогичные меры поддержки уже показали эффективность на других предприятиях отрасли. Например, на заводе «Нижегородский теплоход» эксперты помогли увеличить выработку почти на 30% и сократить время изготовления продукции на 35%. Напомню, завод «Волга» специализируется на производстве судов различного типа. От судов на подводных крыльях до экранопланов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок, Екатерина Штрыкова подробнее.
1: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейро-юрист от Яндекса Роман Янковский.
2: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативно-правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных, соответственно, у него можно загружать свои материалы, и в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач: подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебного заседания и другие команды.
1: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу урегулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже тысяча, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
3: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, к которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, о которых у нас ведутся судебные споры.
1: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес ФМ.
4: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Dead Cat Bounce. Дословно с английского «отскок дохлой кошки». На языке трейдеров это означает резкое, но кратковременное подорожание падающих акций. Смысл аналогии в том, что даже мертвая кошка отскакивает от земли, если летит вниз с большой высоты. Впервые эта фраза была использована журналистами в 1985 году, когда фондовые рынки Сингапура и Малайзии совершили резкий скачок вверх после сильного спада. В политике это выражение означает краткосрочный рост рейтинга непопулярного кандидата. Срочные переводы на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ого, красавец! Вот что значит порода.
6: А как зовут?
5: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: История болезней и их лечения.
9: В древности люди обращались к лекарям, лишь дождавшись момента, когда состояние здоровья уже не давало нормально жить. Чаще всего жаловались на зубную и головную боли или на дискомфорт в области живота. В основном врачи прошлого пытались облегчить страдания пациентов с помощью различных отваров, мазей и припарок. Но этими средствами можно было добиться лишь очень скромного эффекта, а чаще не добиться никакого. Поэтому человечество веками пыталось изобрести препарат, который мог бы гарантированно избавить от боли. Усилия немецкого химика Людвига Кнора привели к появлению чудо-таблетки лишь столетия назад. В 1920 году в аптеках начали продавать препарат, который на постсоветском пространстве стал известен как анальгин. Сегодня только в России ежегодно потребляется около 530 тонн обезболивающих средств.
8: История болезней и их лечения на Business FM.
4: Деньги. В Китае и Японии железные монеты не чеканились, а отливались. Так что, строго говоря, такие монеты следует называть чугунными. В центре монеты было отверстие для шнурка из рисовой соломы. Первые китайские монеты из железа датируются 520 годом до нашей эры. За 10 железных монет в Китае давали 7 медных.
8: История денег на Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: После 12.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные взяли под контроль село Самойловка в Запорожской области. Минобороны сообщает, что на этом направлении действовали подразделения группировки войск «Восток». В ведомстве отметили, что взятие Самойловки создает плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении села Терновка. Суд в Москве приговорил экс-мэра Сочи Алексея Капайгородского к 15 годам колонии строгого режима по делу о взятках в особо крупном размере, передает ТАСС. Также суд назначил Капайгородскому штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил награды за заслуги перед Отечеством второй степени. Его супруга Янина приговорена к 9 годам колонии. У Капайгородского и его близких в доход государства изъяли имущество на сумму свыше 1,5 миллиардов рублей. Брюссель может ограничить Украине доступ к сельскохозяйственным субсидиям и аграрному рынку в случае ее вступления в ЕС. Об этом пишет Financial Times. Масштабы и структура сельскохозяйственного сектора на Украине беспокоят заинтересованные страны, в том числе Италию, Польшу и Францию. Глава Международной торговой палаты Джон Дентон предупредил о риске глобального продовольственного кризиса из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. В связи с войной между США и Ираном, по его словам, доступные поставки удобрений уже сократились почти на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Обсуждается введение платы за международный трафик на мобильных сетях, а точнее за использование свыше 50 гигабайтов международного трафика в сетях 5G. Но получится ли реализовать эту идею? Рубль ускорил снижение после шестикратного роста валютных интервенций. Нацвалюта теряет к юаню и доллару более процента. Ранее стало известно, что Минфин и Центробанк нарастят покупки валюты до 12 миллиардов 120 миллионов в день. Владивосток остался без Бургер Кинга. Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. После появления неаппетитных кадров в сети общепит отреагировал оперативно. Компания готовит иск к франчайзи и расторгает договор. Эти и другие темы в эфире Business FM. Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Обсуждается введение платы за международный трафик на мобильных сетях, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. Предполагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G, но поскольку весь трафик 5G идет через LTE-сеть, реализовать идею технически невозможно, говорят эксперты, комментирует гендиректор аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков.
3: На 100% тарифицировать российский трафик, это международный, не получится на сегодняшний, по крайней мере, момент. Есть возможности обхода этих ситуаций, но частично, естественно, сделать это можно. Насколько просто это будет качественный кейс, по которому можно проводить начисление денежных средств, пока мне сказать сложно. Также сложно сказать, почему это только касается 5G. Там действительно высокие скорости, но пока, в общем-то, это бессмысленно делать, особенно в ближайшее время, по той причине, что у большинства операторов запущено только несколько городов, которых можно посчитать по пальцам одной руки. Я решил у одного, так сказать, больше двух десятков. Поэтому пока это точно, на мой взгляд, нецелесообразно.
4: Почему порог бесплатного международного трафика в обсуждении, на ваш взгляд, могли повысить с 15 гигабайт до 50?
3: 15 гигабайт это на самом деле не такая большая сейчас сумма, учитывая количество людей, которые смотрят не только российские ресурсы в российской юрисдикции Рунета, то, конечно, цифра 50 выглядит более так лояльной, либеральной. Иначе бы, скажем так, действительно гораздо большее количество людей пришлось бы переходить на платный VPN. Для большинства людей, особенно проживающих в регионах, ничего, в принципе, наверное, не поменяется, потому что, во-первых, действительно у части есть псевдобезлимитные тарифные планы, которые все равно ограничиваются по скоростям там, при достижении 40-50 гигабайт в месяц. Если мы берем, так сказать, какую-то аудиторию, которая действительно очень активно находится в VPN, но все-таки это гораздо меньшая часть. Поэтому думаю, что, скорее всего, при уровне в 50, ну и, в принципе, в большинстве случаев это не заметим.
2: Денис Кусков, гендиректор аналитического агентства «Телеком Дели». Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифра предлагала лимит в 15 гигабайт и 150 рублей за гигабайт сверх него. Но операторы оказались технически не готовы и сроки перенесли, по данным СМИ, на время после выборов в Госдуму.
0: «Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Сегодня космическая тема, говорим о спутниках связи. Прямо сейчас российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» разворачивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Первые запуски спутников «Рассвет» состоялись весной этого года. «Рассвет» называют русским ответом «Старлинг» Илона Маска. Но сегодня речь пойдет о мирном спутнике. Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» входит в технологическую группу X-Holding. Со мной на связи пока не спутниковый, заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов. Здравствуйте. Когда речь заходит о «Бюро 1440», звучит такое определение: «А, это же русский Starlink». Вы как к этому относитесь? И обидно ли вам или, наоборот, лестно?
6: Первое время мы сопротивлялись названию «Русский Starlink». Но на самом деле здесь же, если конечный пользователь так проще запоминает, ну зачем с этим бороться? Но, безусловно, мы технологически, и с точки зрения стека, и с точки зрения того, что стоит за вот этим пользовательским опытом, абонентским терминалом и спутниками, мы немножко другие. Объяснять это можно достаточно долго. Мы изначально пошли в более понятную историю, которая является неким стандартом 3GPP, NTN, 5G. То есть это общемировой стандарт связи. И мы намеренно туда пошли, потому что это некий более понятный широкому кругу стандарт, который позволяет в дальнейшем более комфортно сопрягаться и строить гибридные сети связи. Но зачем эти все детали? Мы делаем продукт, который для пользователя является просто спутниковой связью, просто связью в привычном его понимании. Спорить по поводу названия нам не очень интересно. Нам интереснее результат и улыбки пользователей.
5: Дмитрий, каковы отличительные особенности вашей технологии? Что такого она может, чего не может спутниковая связь предыдущего поколения или мобильная связь?
6: Низкоорбитальные группировки позволяют перейти на другой масштаб предоставления спутниковой связи и услуги связи как таковой. Говорим о национальном масштабе. Инфраструктура строится таким образом, что это не закрытие локальных каких-то потребностей, а это закрытие потребностей на всей территории России, а с учетом архитектуры строения группировки в глобальном масштабе тоже. Спутниковая связь нового поколения характеризуется именно высокой пропускной способностью до 1 гигабита в секунду на пользователя, да, на терминал. Это в целом с запасом превосходит не только запросы по личному пользованию, оно соответствует самым высоким запросам и бизнеса, и государства, коллективного доступа и так далее. Низкие задержки сигнала мы ставим тоже во главу разработки, потому что цифровые задачи требуют не только широкого канала и просто наличия связи, да, они еще и требуют работу в режиме реального времени. По сути, это широкий канал связи везде с теми параметрами, которые привычны там благодаря наземным системам связи.
5: Скорость, которую вы упомянули, это быстрее быстрого сейчас или быстрее предыдущего варианта спутниковой связи?
6: Это быстрее быстрого сейчас. Спутниковый сигнал он мог давать там и 100 мегабит в секунду, да, и там до 200 мегабит можно было давать. Но наземная связь всегда была быстрее, стабильнее. Вопрос ограничений географических, экономических. Далеко не везде можно протащить наземные сети связи и получить тот уровень качества. Здесь 1 гигабит минимальные задержки. Это запас на 5-10 лет вперед минимум. И приложение, и видеонаблюдение, ВКС. Если пользоваться с задержками, которые были раньше, там 600-700 миллисекунд, то мы бы с вами секунды по полторы молчали между фразами, ожидая, пока дойдет сигнал. А так достаточно для того, чтобы очень комфортно разговаривать, так как мы с вами сейчас.
5: Как проходят ваши тесты связи?
6: Мы уже с августа текущего года ведем тесты с нашими потребителями. Проводим не синтетику, а прямо живые тесты, которые связаны с реальными сценариями использования. Из наиболее публичных, значимых сейчас за последнюю там неделю-две было участие в поддержке дистанционного электронного голосования. Сам факт того, что там люди смогли через госуслуги проголосовать, это понятно, но параллельно мы звонили туда, в этот маленький поселок под Нарьян-Маром, и абсолютно комфортно общались. Никаких, скажем, артефактов того, что это какая-то спутниковая связь, они не могли в качестве увидеть. Это просто обычное общение.
5: Какая область применения у вашей технологии связи?
6: Огромное просто количество сценариев. Мы для себя выделяем 5-7 ключевых, над которыми мы сейчас очень активно работаем. Второй относительно публичный тест, который сейчас идет, это транспорт железнодорожный. В вагоне лаборатории железнодорожные установили свой терминал, уже разработанный по отраслевым требованиям. И он курсирует по нескольким маршрутам и позволяет нам протестировать качество сервиса там, где связи в принципе нет. Один из таких ярких примеров, который нас всех мотивирует внутри, это поезд Москва-Владивосток, где из, по-моему, 10 дней пути порядка 5-6 дней суммарно ты находишься без связи. Транспорт — один из наших ключевых фокусов. Авиа, безусловно, это все, что касается судоходства. Тот транспорт, который по определению уходит за пределы наземных сетей связи. Добывающая промышленность, там, где она находится, зачастую организовывать локальную связь достаточно тяжело. Удаленные территории, когда мы говорим о малых поселках, здесь мы работаем плотно с операторами связи. Большая федеральная четверка нас планирует, и мы сейчас готовимся к тестам, использовать как транспорт наш спутниковый сигнал, подключить базовую мобильную станцию, которая уже в стандартном режиме на сотовые телефоны раздает сигнал. Сценариев огромное количество, от сельхозтехники до геологоразведки, экстренные службы. Все это на месте позволяет быстро организовывать связь. Сотни человек за одной базовой станцией вполне спокойно одним абонентским терминалом на базовой станции будут пользоваться.
5: Вы упомянули авиатранспорт. То есть у нас будет такие Wi-Fi в самолете на высоких скоростях? Как скоро это произойдет?
6: С учетом необходимости соответствия очень строгим нормам безопасности, которые, естественно, в авиаотрасли присутствуют, я бы говорил о диапазоне 28-29 года. Там чуть более сложная разработка, чуть более сложная сертификация. И, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы услуга, это, конечно, классно и здорово, но безопасность здесь превыше всего. Наша задача сделать так, чтобы наше устройство при установке на борт соответствовало всем нормам. Банально, насколько терминал условно установленный на фюзеляже, давайте так, геометрически выпирает из него. Это же влияет на аэродинамику, дальше влияет на расход топлива и так далее. Мы здесь решаем не только свою связную задачу, мы еще должны учитывать потребность, собственно, владельца судна, эксплуатанта судна на предмет того, чтобы характеристики его базовые ни в коем случае не изменились.
5: К какому типу бизнеса подходит ваша связь? Насколько это дорого?
6: Все зависит от задач бизнеса. То есть, если на объекте, да, ведется какое-либо видеонаблюдение, снятие телеметрии, особенно в режиме реального времени. Если мы говорим о бизнесе, который удален, и при этом ему нужно принимать какие-то управленческие решения оперативно, мы просто снимаем барьер, который сейчас существует, ну, в силу географии, либо экономики подключения этих объектов. Есть территории, куда подключение может стоить несколько миллиардов рублей.
5: Ну, то есть физически протянуть линии связи, какое-нибудь оптоволокно, какие-нибудь вышки, это дороже, чем воспользоваться спутником?
6: Конечно, мы здесь говорим совершенно о других суммах, когда мы говорим о услуге спутниковой связи от ДРО 1440. Размер бизнеса абсолютно любой. Мы там работаем сейчас над такими сценариями, там, как глэмпинги. Задача сделать инфраструктуру и подключить всех желающих. Мы ориентируемся исключительно на спрос. Здесь не плановая экономика.
5: Возможно ли такая ситуация? Группа исследователей отправляется на полюс, на южный или на северный, и нуждается в связи. Можете ли вы обеспечить такой запрос, во-первых? Во-вторых, кто в данном случае ваш заказчик? Сами исследователи или институт, который их отправляет? И насколько сложны пусконаладочные работы, связанные с терминалом? То есть нужно ли вам на Северный полюс с этой группой еще и инженера своего отправить, чтобы он все настроил?
6: У меня такое ощущение, что у вас есть какие-то инсайты, потому что вы прям точно спрашиваете про те задачки, которые мы, конечно, потихонечку решаем. Есть институт исследования Арктики, Антарктики. У нас есть прямой контакт и запрос с их стороны на несколько комплектов оборудования. Задача сделать, по сути, пользовательское устройство с точки зрения абонентского терминала и с точки зрения его настройки, ежедневного использования и так далее. Ничего, никаких специальных навыков. Это заложено и в конструкцию, и в пользовательский опыт по подключению. Это коробка с достаточно комфортным перемещением одним человеком, которая из коробки ставится терминал, подключается к сети электропитания. Несколько кликов по интерфейсу, подключения, что установлено верно. Сейчас будем пользоваться спутниковой связью. Убедитесь, что он установлен в зоне видимости на открытое небо. Со спутниковой связью в туннелях тяжеловато. Проверьте, все хорошо, нажмите зеленую кнопку, и вот вам подключение. Это, на самом деле, один из вызовов, который был в том числе на нашей стороне, потому что спутниковую связь, которую устанавливают 3 дня, а потом, в случае чего, не дай бог, еще ты ждешь группу, которая снова к тебе должна неделю лететь на вертолете и снова 3 дня ее настраивать. Но это не тот уровень сервиса, который хочется отдавать. Поэтому, да, у нас максимально упрощенная история с точки зрения инсталляции и использования. И нужно просто включить в свой груз, который везется на, будь то Северный полюс или Южный полюс, коробку с нашим терминалом, порядка 20 килограмм она весит, со всей всей комплектацией, которая требуется для того, чтобы развернуть вот этот терминал.
5: Один стандартный чемодан в авиасмысле, даже чуть меньше.
6: По сути, да. Мы очень хотим вручную класть, но пока это чемодан, да.
5: Тему связи на космической скорости мы обсуждали с Дмитрием Агафоновым, заместителем генерального директора по развитию бизнеса и продуктам бюро 1440. Дмитрий, благодарю за беседу.
6: Спасибо вам.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на любых подкаст-платформах. Также сегодня вечером в эфире «Бизнес FM» интервью с режиссером Алексеем Учителем. Он снял и представил новый фильм «Шум времени», посвященный Дмитрию Шостаковичу. Разговор о запретах в искусстве и вокруг него, о непростых взаимоотношениях с родственниками великих и о том, каков он шум сегодняшнего времени. Слушайте сегодня после 7 вечера на «Бизнес FM».

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Stick your oar in». Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается. Попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Wildberries запустил продажу динамических туров по России. Они формируются в реальном времени под запрос туриста из доступных перелетов и проживания на внутренних направлениях. Забронировать можно в приложении или на сайте маркетплейса. Оплата банковской картой через СБП или ВБ-кошелек. Поддержка работает круглосуточно. Руководитель Wildberries Travel Тарас Демура отметил, что теперь туристы сами выбирают направления и даты, настраивают отдых под себя и получают туроператорские гарантии. Кроме того, охватываются направления, куда классические туроператоры не всегда делают готовые пакеты. Wildberries Travel ранее вошла в реестр туроператоров. Также на сервисе есть туры партнера Fun & Sun. Издательство «Просвещение» снизило цены на 4 учебника истории для 10-11 классов почти вдвое, на 37-45%. Это сделано по требованию ФАС, которая велела установить обоснованные цены. В издательстве также отметили, что участвуют в переходе школ на единые государственные учебники. Ранее в августе «Просвещение» уже снижало цены на десятки учебников по русскому языку, истории и биологии, в отдельных случаях на 80%. СПБ-биржа 7 октября начнет торги еще 20 нео-активами – фьючерсами на акции глобальных компаний, включая Airbnb, Cloudflare и Zoom. Всего после расширения линейки таких инструментов станет 65. Финансовый результат рассчитывается в валюте котировки, а начисляется или списывается в рублях. Комиссия берется только при переносе позиции на следующий день. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Двенадцать сорок семь в Москве. Владивосток остался без популярного «Бургер Кинга». Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. На кадрах, снятых в одной из них, молодые люди играли в футбол прямо на кухне, кидались презервативами в еще не приготовленные бургеры и перекидывались чем-то коричневым, похожим на кофейный жмых. Судя по всему, трэш-кухню устроила пара друзей. Остальные сотрудники, попавшие на видео, неловко смеются и продолжают работу. Общепит отреагировал оперативно. С телеграм-каналом местных новостей, разместившим ролики, связался коммерческий директор франчайзи и сообщил, что все происходящее противоречит стандартам компании, поэтому оба ресторана закроют. Компания готовит иск к франчайзи и расторгает договор. А чуть позже вышло официальное заявление от Burger King России, в котором компания в том числе извинилась перед гостями и сообщила, что уже перевела ситуацию в правовое поле. Что известно про этого франчайзи и как ситуацию воспринимают в городе, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
5: Горожане очень расстроились, очень сильно возмущены. Это были достаточно популярные точки. В одной из них это происшествие малоприятное произошло. И, конечно, закрытие их это большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Принадлежала франшиза это местной компании, торговой, которая достаточно давно на рынке это занимается оптовой торговлей и так далее, в том числе и общепитом. А Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food. Зарегистрирован в Владивосток. И остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. Но, с другой стороны, все, что произошло на видео, могу сказать, подобное заявление требует гораздо более жесткого контроля, наличия, конечно, видеофиксации производственных процессов и, конечно же, наличия каких-нибудь руководителей, там, допустим, среднего звена в этих залах. Тогда точно такого бы не было. Пострадают и десятки, может быть, даже сотни сотрудников, посредников, в том числе каких-нибудь поставщиков, которые потеряли две очень-очень активные, так сказать, точки.
6: Вообще, конечно, не часто такие видео, ну, попадают в интернет. И как у вас это обсуждается? Потому что, ну, выглядит, конечно,
0: правда очень возмутительно.
5: Я думаю, что это, на самом деле, типичная схема, да, когда захотели похайпиться или устроили такие футбол, да, какие-то странные, перебрасывания странными вещами в зале, где готовится еда. Очевидно, вот записали и решили похвалиться этим, чтобы все прочитали. Ну, уверяю, что все прочитали, да, потому что, еще раз говорю, Владивосток — это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила некоторые.
4: Андрей Пушкарев, СОБКОР российской газеты в Приморском крае. На прошлой неделе Бургер Кинг также оказался в центре громкой истории в Орске. В соцсетях распространилось видео, на котором сотрудница общепита грубо выставила за дверь уличного кота. Компания в этой ситуации ответила на критику и сообщила, что разыскивает бездомное животное и ищет для него хозяев. А чтобы подтвердить серьезность намерений, сеть временно сменила название и логотип в соцсетях на Котинг Кинга с кошачьими ушами.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Приветствую.
6: Добрый день.
4: Что с рублем происходит? Это, наверное, сейчас больше всех интересует.
6: Ну, ждали еще с пятницы, да, когда Минфин озвучит параметры валютных операций. Ну, вот в полдень объявили. Рынок ожидал, в принципе, солидный прирост нефтегазовых доходов. Но ориентир был где-то в районе 200 миллиардов рублей. А по факту вышло даже больше. Минфин насчитал нефтегазовые доходы чистыми 279 миллиардов рублей. Соответственно, перенося все это дело на свое вот это самое пресловутое бюджетное правило, получилось, что покупка валюты будет в рамках бюджетного правила 12,1 миллиарда рублей в день, но это с учетом небольших зеркальных операций по продаже валюты. Ну, в общем, с момента, когда Минфин возобновил вот эти операции в рамках бюджетного правила, это, по-моему, с мая началось, вот последний раз такой внушительный объем покупки был в июне месяце, 9,9 миллиардов рублей, соответственно, если проследить общую динамику, именно вот с июня произошел перелом тренда по рублю. Он перешел от режима относительного укрепления к режиму относительной слабости, в которой сейчас, в принципе, и пребывает. Ну, момент такой достаточно интригующий, потому что непонятно пока остается одно, какой объем предложений валют со стороны экспортеров мы увидим вот за этот ближайший месяц, ну, как минимум в течение октября. Ну, естественно, экспортеры тоже чуть-чуть побольше продадут. Но сумма в 12,1 миллиардов рублей в день ежедневных покупок, то есть постоянный покупатель на такую величину, ну, в принципе, создает осязаемые риски для выхода пары юань-рубль в зону 13+. Сейчас остался один барьер технический, 12,80. Ну и, соответственно, если уровень берем, закрепляемся, я думаю, 13 может быть достигнуто быстро. Только ЦБ пока немножечко сглаживает вот эту скорость ослабления российской валюты, потому что ЦБ оперирует рублевой ликвидностью, сокращая ликвидность, не давая спекулянтам мощности для игры против рубля, ну или увеличивая. Поэтому если в момент, когда на рынке будет, скажем так, пустое предложение валюты, там по какой-то причине экспортеры валюту заводить не будут на продажу, будут предпочитать, скажем, брать под валюту кредит, ну, так называемая операция РЭПО, то, естественно, риски будут. Дальше посмотрим. Тут, конечно, ситуация достаточно противоречивая. В принципе, если предположить, что цены на нефть, предположим, падать не будут. Вот у нас, смотрите, Брент сейчас почти 103 доллара, несмотря на то, что в пятницу с помпой было объявлено о том, что страны Большой Семерки распакуют еще 100 миллионов баррелей сырой нефти, при этом Европа распакует еще и запасы дизельного топлива. Цены, естественно, в пятницу упали, но очень быстро восстановились по Брент. С учетом того, о чем сегодня говорили представители Сауди Арамко, это крупнейшая саудовская нефтяная компания, они считают, что сейчас всего лишь 10% от всех запасов нефти, которые есть, доступны к предложению, ну, то есть доступной. Ну и получается, что ситуация очень напряженная, вопреки заявлению американских властей о том, что там пролив открыт, все идет. И Сауди Арамко заявляет о том, что единственный фактор, который пока удерживает худо-бед на цены на нефть, это то, что труба через Саудовскую Аравию, она еще работает. Но хуситы могут ее повредить, с учетом того, что начался новый этап войны с хуситами. Там что-то коалиция что-то там отвоевала, я уж не знаю, но хуситы могут огрызаться, поэтому все эти объекты Саудовской Аравии остаются уязвимыми. Ну, я к чему веду, что если цены на нефть будут оставаться высокими, а это с учетом низкая цена отсечения в $50 просто будет приводить к еще большим нефтегазовым доходам, тогда получится, что у нас на рынке один только покупатель. И тогда рубль может, конечно, ослабнуть существенно.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 8 октября в кинотеатре «Пять звезд» на Смоленской специальные показы фильма «Битва моторов». Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев создают первый российский серийный автомобиль «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать возможности машины в престижном ралли «Монако». Главные роли исполнили Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева. Подробнее на сайте кинотеатра «Пять звезд» на Смоленской. 12+.
0: Первые в деле.
7: Считается, что первый островной курорт, деревня Курумба, был открыт в 1972 году на Мальдивах. На необитаемом острове Вихамана-Афуши, который изначально был кокосовой плантацией, вырубили часть пальм и построили 30 бунгало у воды. Уже через год число островных курортов перевалило за сотню.
0: Первые в деле. На Бизнес FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Для рынка жилой аренды настали трудные времена. И статистика ЦИАНа, подводящая итоги третьего квартала, это подтверждает. Спрос в этом году оказался ниже прошлогоднего. Просмотры объявлений на ЦИАНе на 19% выше, чем во втором квартале, но на 11% ниже, чем в третьем квартале 2025 года. По оценкам Авито недвижимости, за год выбор квартир в аренду вырос минимум на четверть. И в ЦИАНе констатируют, что по сравнению с прошлым сентябрем однокомнатные квартиры сейчас сдаются дешевле на 2,2%, двухкомнатные на 5,7%. Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году. А дальше цены могут еще сократиться на 5-6% от сегодняшних уровней. Впрочем, столичные риэлторы особых причин для пессимизма не видят. По словам директора департамента вторичной недвижимости компании «Эстатет» Юлии Дымовой, рынок аренды Москвы чувствует себя стабильно, цены остаются достаточно спокойными, а ставки по-прежнему определяются местоположением, количеством представленных на рынке объявлений и качеством самого дома. И, наверное, этим все и ограничивается, делится наблюдениями эксперт. Среди арендных вариантов, с которыми арендодателям попроще выходить даже на нынешний рынок, Юлия Дымова выделяет готовые объекты небольшой площади в старом фонде, но с хорошим ремонтом, и небольшие студии в апарт-комплексах. На сегодняшний день их в Москве немного, но они есть. А эксперты Авито недвижимости собрали целую методичку из советов, связанных с подготовкой квартиры к выводу на арендный рынок. В частности, фотографировать жилье лучше в светлое время суток. Снятое о квартире видео должно быть непрерывным. И описание варианта правильнее делать не шаблонным, а заточенным под конкретную аудиторию арендаторов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: Москве 12:58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ее присудили Карлу Дейсероту, Петру Хегеману и Георгу Нагелю. Их наградят за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Размер премии в каждой категории в этом году составляет 12 миллионов шведских крон, что соответствует около 1 200 000 долларов. Минфин России 7 октября по 6 ноября будет закупать валюту и золото по бюджетному правилу на 279,5 миллиардов рублей. В день на закупку таким образом выделяется по 12,7 миллиардов рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Также Минфин сообщает, что ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в октябре около 290 миллиардов рублей. Совокупная задолженность юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, сократилась по сравнению с 2024 годом на 2,6% и составила 1,57 триллиона рублей. Согласно опубликованным судебным департаментом при Верховном суде России данным статистики за прошедший год, по итогам 2024 года совокупный долг должников составлял 1,6 триллиона, годом ранее 4,5 триллиона рублей. Уехавшие из Великобритании богачи вывезли активы на общую сумму около 160 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Их отъезд связывают с повышением налогов, отменой льгот для богатых и опасениями новых сборов. Многие уехавшие выбрали Монако, Швейцарию, Арабские Эмираты, Грецию и Италию. Bloomberg отмечает, что отток богачи уже влияет на рынок элитной недвижимости и другие сегменты экономики Лондона. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Час дня в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которому у россиян пока нет иммунитета. Но, как говорят эксперты, вакцины, которые есть сейчас, все равно могут помочь не заболеть или перенести болезнь гораздо легче. Подробности буквально через минуту. Украинские мошенники, колл-центры переориентировались на Европу, пишет швейцарская пресса. Жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллионы франков. А кто будет следующей жертвой мошенников? Силы суперинтеллекта появились в США. Об их создании заявил Дональд Трамп. Организация будет отвечать за взаимодействие правительства США с компаниями-разработчиками искусственного интеллекта, а также потребителями, общественниками и религиозными деятелями. Эти и другие темы в эфире Business FM. В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которому у россиян пока нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Лёзнов. Но, как говорят эксперты, вакцины, которые есть сейчас, все равно помогут не заболеть или перенести болезнь гораздо легче. В них в этом сезоне поменяли три компонента – штаммы гонконгского гриппа, свиного и гриппа Б. Такое случается редко, объясняет врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
10: Определенное обновление штаммов вируса гриппа, оно происходит ежегодно в рамках процесса, который принято называть антигенный дрейф. Такая ситуация произошла в прошлом году. Появился новый антигенный вариант сезонного гриппа. Это тоже, кстати, было необычным по отношению к предыдущим годам, потому что впервые именно сезонный грипп, грипп H3N2, вытеснил из циркуляции предыдущий вирус, грипп H1N1, который практически с 2009 года, там за одним исключением, исключением одного эпидсезона, доминировал на территории Российской Федерации. Именно поэтому в прошлом году эффективность вакцинации была где-то на уровне 41%, но это не означает, что 59% обязательно заболеют. Это означает, что риски заболеть снижаются минимум на 40%. Защита от тяжелых исходов прививкой практически всегда реализуется. Это сама по себе очень важная самостоятельная ценность. Но в этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего, сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, о которых мы традиционно говорим, это респираторный этикет, это частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем, это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
4: Татьяна Когут, врач-инфекционист. Нынешние вакцины были запущены в производство на основе данных февраля-марта этого года. Сейчас видно, что по одному из штаммов есть отличие от того, что циркулирует в стране, а по двум другим компонентам соответствия больше, говорит профессор, академик РАН, заведующий лабораторией Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
11: Вакцины последние годы, они, как правило, трехкомпонентные. Вирус гриппа гонконгского типа, вирус гриппа пандемический или свиной и вирус гриппа Б. Так вот, мы сейчас видим, что все-таки максимальная скорость нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие вакцинным штаммам, и гриппа Б вообще фактически соответствие. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
4: Академик РАН Сергей Нетесов. Основная защита вакцинации, говорят эксперты. По словам Нетесова, есть надежда, что ситуация с заболеваемостью гриппом в этом сезоне будет лучше, поскольку в вакцинах были обновлены штаммы. Украинские мошеннические колл-центры переориентировались на Европу, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллионы франков. Европейцев заманивают поддельными инвестициями, операциями в валютном рынке и криптовалютами, отмечается в статье. Власти Швейцарии ведут расследование, одним из фигурантов которого является предполагаемый руководитель мошеннических организаций в Киеве. А телефонные мошенники действительно часто атакуют жителей Швейцарии, рассказывает гид-переводчик в Цюрихе Лидия Майер.
12: Поскольку общее мнение, что денег тут много, звонят постоянно. Особенно, конечно, я страдаю, поскольку я даю рекламу. Мой мобильный телефон всегда легко обнаружить. Часто звонят на домашние номера, которые в телефонной книге. Но там, я бы сказала, чаще из Индии. Вас беспокоит фирма Microsoft, у вас навернулся комп. Когда-то прикалываемся, когда-то просто трубку вешаем. Но жертвами чаще становятся, конечно, пожилые люди. И сейчас же легко подделывать голоса. Действительно существуют звонки, что звонит якобы там какой-то родственник, да, и просит о помощи. Часто представляются сотрудниками полиции, что вы нам должны помочь раскрыть банду мошенников. И поэтому люди ведутся, особенно пожилые. Или иногда, что пытаются сломать доступ к вашему банковскому счету, что-то такое.
13: Есть ли подозрение, что вот эти вот мошеннические колл-центры связаны с какими-то украинскими структурами?
12: Действительно, начинается расследование. У нас есть подразделение полиции по киберпреступлениям, и они занимаются, конечно, когда деньги удалось выманить, и частенько, к сожалению, следы ведут в Украину. Какие-то украинские курьеры бывали задержаны, и газеты пишут, что там просто колоссальных размахов достиг этот бизнес, особенно после начала СВО. И, как пишут швейцарцы, многие молодые украинцы без приличной работы, то есть они соглашаются на эти колл-центры. Но, понимаете как, тут у нас немножечко языковой барьер. Швейцарец не поверит полицейскому, говорящему с очень сильным акцентом каким-то. Он вообще ожидает, что местный полицейский говорит на местном диалекте, даже не просто на немецком. А это достаточно сложно. Я думаю, что это пока бережет Швейцарию, хотя попыток, конечно, много.
4: Гид-переводчик в Цюрихе Лидия Майер. Украинские антикоррупционные органы расследуют дело о преступной группе, которую возглавлял чиновник Офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия, группа использовала мошеннические колл-центры и занималась отмыванием средств. Как отмечает украинское издание «Страна», время от времени силовые структуры отчитываются о пресечении деятельности колл-центров. Но, как считают источники издания, это делается либо в рамках борьбы за сферу влияния между крышами колл-центров, либо с целью вымогательства. В докладе глобальной инициативе по борьбе с транснациональной организованной преступностью перечислены жертвы мошенников как минимум в 29 странах. Миллионы людей по всему миру, вероятно, до сих пор не знают, что их обманули. Они думают, что просто потеряли деньги на бирже, сказал газете украинский адвокат Андрей Галич. Силы суперинтеллекта появились в США. Об их создании заявила Дональд Трамп и опубликовал подробности в своей соцсети True Social. Организация будет отвечать за взаимодействие правительства США с компаниями-разработчиками искусственного интеллекта, а также потребителями, общественниками и религиозными деятелями. Руководить силами суперинтеллекта будет директор национальной разведки, председатель Федеральной торговой комиссии, замглавы Пентагона. Все они напрямую подчиняются президенту США и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уэллс. О том, нужна ли была такая организация или это пиар американского президента, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании Influence Алексей Парфун.
14: Мне как бы термин суперинтеллект кажется таким достаточно провокационным и неочевидным. Ну, подразумевается, что это название для технологии, которая существенно опередила человека. Хотя такой технологии на данный момент, в общем, не существует, судя по всей имеющейся мне информации.
15: Тогда на что он может быть направлен?
14: На самом деле, это, в общем, достаточно разумный блок рисков, которые сейчас стоит контролировать. Об этом высказываются все. Владимир Владимирович вот наш тоже высказывался недавно о том, что искусственный интеллект тоже требует контроля, потому что происходит взрывное развитие технологий, и мы не до конца понимаем, на что это может повлиять и к чему это может привести. Сейчас некоторые появляются прецеденты, когда модели искусственного интеллекта внедряются в работу каких-то компаний, бизнесов, начинают взламывать что-то, что, в общем, напрямую несет угрозу людям. Наверное, нам никому этого не хотелось. В этом смысле появление такого там департамента и вообще контроля, да, за этим суперинтеллектом, сверхинтеллектом, кажется весьма логично. Другой вопрос, что хочется здесь какой-то прозрачности и понимания вообще, о чем идет речь. И это моя точка зрения. Еще, мне кажется, было бы весьма логично всем государствам мира договориться вообще, что такое суперинтеллект, и как мы его контролируем, и как мы с ним живем.
15: Тогда суперинтеллект тоже надо контролировать.
14: Самое интересное, а кто будет контролировать суперинтеллект и как? Второй суперинтеллект? Какой-то супер-суперинтеллект? То есть как мы можем оценить риски, и как мы можем внутри-то в этом разобраться? Если даже сейчас текущие все модели, ну, в общем, единицы людей понимают, как внутри устроена логика размышления этой модели, как она выдает результаты, как это работает. Для нас, для всех, я думаю, что для подавляющего числа людей это просто какой-то черный ящик, из которого появляются буквы, картинки и музыка.
15: У нас есть подобные разработки?
14: В России как минимум две компании очень серьезно занимаются моделями искусственного интеллекта. Все мы эти компании знаем. Это Яндекс и Сбер. У них, у обеих есть свои модели. Они сейчас конкурируют с западными продуктами и развиваются. Я уверен, что мы в эту сторону тоже двигаемся, но как оценить, а где та точка, когда интеллект можно назвать словом супер? Понимаете, вот все эти группы технологий, у них вообще большая проблема. Само слово искусственный интеллект для многих является красной тряпкой. А мы сейчас его еще суперинтеллектом назовем, чтобы люди еще больше боялись, и чтобы еще больше было на эту тему тревог.
4: Вице-президент АКАР Алексей Парфун о создании новой организации Трампа заявил после встречи с лидерами крупнейших техкомпаний в Белом доме. В качестве основной задачи заявлено сохранение мирового лидерства США в области суперинтеллекта. Переименовав искусственный интеллект в суперинтеллект, Трамп нарушил привычную градацию термина и выдал желаемое за действительное, говорит гендиректор компании Naval AI Алексей Хохунов.
16: Во-первых, не существует, конечно, общего словаря, но большинство лабораторий постарались про это договориться. Но здесь надо, наверное, ввести четыре понятия. Есть искусственный интеллект, AI, есть General Purpose, Artificial Intelligence, то есть это искусственный интеллект, который способен выполнять уже большое количество действий. Наверное, текущие модели, они к этому достаточно близки. Они не должны быть лучше, чем человек, но при этом они способны выполнять именно очень разнообразный набор таких действий. Дальше у нас есть AGI, отличается тем, что он способен понимать, обучаться и развиваться на уровне человека. На самом деле, открытие каких-то научных исследований, вообще получение новой информации, в том числе получение новой информации не через обучение, как сейчас, то есть когда нам каждую следующую модель, надо брать много данных, мы это все перепридумываем. Ну, это отличает AGI от моделей, которые у нас в текущий момент существуют. И вершиной этого является ACI, то есть суперинтеллект, который должен быть буквально во всем лучше, чем любой человек. Неважно, какую мы берем область, он должен делать лучше, чем это умеет делать человек. Я, конечно, считаю, что мы точно не находимся в стадии ни AGI, ни ACI, но они, получается, вот так вот иерархично расположены. То есть ACI — это вершина развития искусственного интеллекта. Но кто запретит Дональду Трампу использовать слова, которые ему нравятся?
4: Генеральный директор Naval AI Алексей Хохунов. Компания SpaceX переименует свое ИИ-подразделение SpaceX AI в SpaceX SI. Об этом заявил основатель компании Илон Маск.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Реклама.
17: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
18: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
19: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
20: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде.

0: Погода в Москве.
1: Сейчас в городе плюс 12 градусов. Сегодня пасмурно и слабый дождь ожидается. Его в синоптике начало прогнозировать на 16 часов. Он продлится где-то до 8 вечера. Но это по предварительным прогнозам. На завтра также синоптики обещают дождливую погоду и до 13 тепла в течение дня. 13-16 в Москве. Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. В столице ввели плату за шлагбаумы. Расходы включат в тарифы ЖКХ. С 1 ноября этого года в столице начнет действовать новый порядок оплаты содержания шлагбаумов. Соответствующее решение принято городскими властями. Теперь расходы на установку, обслуживание и ремонт шлагбаумов будут включены в общие тарифы жилищно-коммунальных услуг. Но коснется это не всех. С подробностями Наталья Воробьева.
2: В столичных дворах в этом году появилось более 500 шлагбаумов, которые устанавливает АМПП, администратор московского парковочного пространства. К началу следующего года их число, по словам столичных властей, вырастет втрое, до 1500. Речь пойдет именно о них. Если вы сами поставили шлагбаум во дворе, эта история не для вас. АМПП проверяет возможность установки шлагбаума по заявке граждан и готовит схему размещения. Управляющая компания проводит опрос собственников в системе «Электронный дом». Если большинство голосуют «за», шлагбаум ставят и включают. Открывается он автоматически по номеру машины, который житель заранее вносит в систему. Также можно открыть через приложение «Парковки России» и «Электронный дом». Установка шлагбаума бесплатная, первый год обслуживания за счет города, со второго года 90 рублей в месяц каждой квартиры, для пенсионеров и многодетных 45, для нежилых помещений 300 рублей. Платят все собственники, независимо от того, есть у них машины или нет. Ветераны труда, а также некоторые другие льготные категории полностью освобождаются от этой платы. Устанавливать свои шлагбаумы АМПП может только на территории, где земля принадлежит городу, говорит эксперт ВШЭ, главред портала «Дом и двор» Павел Степура.
3: Такие шлагбаумы устанавливаются на городских территориях, то есть на тех, которые не входят в состав общего имущества, муниципальными, как называется. Но при этом они устанавливаются не просто так, вот город решил и все. Нет. Для того, чтобы их установить, необходимо провести общее собрание собственников, которые не приняли решение, будут устанавливаться он или не будет. Нужно большинство голосов от тех, кто проголосовал.
4: Простое большинство проголосовавших проголосуют 3 квартиры, 2 будут за, все.
3: Нет. У нас для любого собрания существует кворум. То есть проголосовать, в принципе, должно более половины собственников, владеющих более половины голосов по площади.
4: Понятно.
2: Если земля под домом оформлена в общедолевую собственность, правила другие. Здесь нужно уже больше голосов. 2/3 от всех собственников. И если такого решения нет, платежи незаконны, объясняет юрист, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин.
5: В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанность.
2: Проверить, чья земля под вашим домом, можно бесплатно на публичной кадастровой карте или за 700 рублей запросить выписку ЕГРН. Но шлагбаумы стоят в столичных дворах и без участия МПП. Раньше было так. Жильцы сами проводили голосование, отправляли заявку и проект в муниципалитет. Собирали деньги на установку, город добавлял 100 тысяч рублей и монтировали за свой счет. Открывают своим пультом с телефона проживающего или через приложение. И жители домов, в которых стоят прежние шлагбаумы, кстати, бесплатные, рассказали Бизнес-ФМ, почему отказались от услуг АМПП и чего опасаются, говорит москвичка Эльвира.
6: Наш шлагбаум мы стояли, нас администратор, не мы, парковочное пространство. Кто там, что и куда наши персональные данные дальше будут подаваться, мы это контролировать не сможем. И кто как этим будет распоряжаться, тоже непонятно. Если говорить откровенно, то можно сфальсифицировать любой вопрос, имея данные, да, проголосовать так, как ты считаешь нужным, как считает нужным управляющая компания. Дальше, пульты и доступ могут продаваться без контроля. У нас рядом метро. Наш двор мог бы стать такой очень удобной перехватывающей парковкой.
4: Шлагбаум сейчас во дворе у вас сколько платит?
6: Абсолютно ничего не платит.
4: Ну а содержание?

0: Это управляющая компания, потому что шлагбаум на балансе у управляющей компании. Жилищник это все содержит.
1: А если шлагбаум от АМПП уже стоит, а собственники жилья не захотят за него платить, то его демонтируют совершенно бесплатно. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке, а в московском дворе один год. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В Геленджике продолжается фестиваль актуального российского кино «Маяк». Какие темы затрагивают фильмы, которые уже показали, и какие тренды в современном отечественном кинематографе вырисовываются? Александра Сидорова подробнее.
3: Если коротко, первые показанные картины про раздвоение личности, осмысление современности через исторические события и просто истории маленьких и больших людей. Больших, например, Петра Мамонова. Павел Лунгин посвятил своему другу масштабный док, где последовательно показывает лидера звуков МУ в четырех ролях – бродяга, рок-звезда, актер и православный отшельник. Помогают Лунгину возлюбленные Петра Мамонова – его коллеги по звукам и съемочным площадкам, друзья. Фильм тут вне конкурса. История маленького, но гордого человека, который бросает вызов системе, звучит в картине «Новый дом». Это дебют режиссера Никиты Грушина. Главная героиня Аня, сильная роль Дарьи Савельевой, 7 лет провела в тюрьме. Выйдя, пытается переписать все с чистого листа. Сначала в общежитии и на швейной фабрике, затем с психологом Романом, который становится ее возлюбленным, потом в доме престарелых, где находится ее свекровь. Дом требует капремонта, так же, как и жизнь Ани. Кино светлое. Мне показалось, что слишком плавное по темпу, но зрители на «Маяке» приняли его тепло. Есть в программе «Маяка» и неординарные дебюты. Например, фильм «Лето в Бадене» Антона Желнова. Известный как режиссер документального кино, Желнов пробует себя в художественном, пытается экранизировать одноименную повесть Леонида Цыпкина. Это история Цыпкина, врача и ученого, карьера которого рушится, когда его сын решает эмигрировать. Здесь пересекаются сразу несколько маршрутов. Сам Цыпкин ездит из Москвы в Петербург, а параллельно читает дневник жены Достоевского, где рассказывается об их путешествии в Баден-Баден. Цыпкина и Достоевского играет один актер – Филипп Янковский. В роли сына – Павел Табаков. «Лето в Бадене» выйдет в прокат уже через месяц, продолжает режиссер Антон Желнов.
4: Леонид Борисович Цыпкин хотел быть большим писателем, но по факту им не являлся при жизни, потому что работал врачом и писал в стол. Он пришел к этой мечте, роман был написан, даже издан и за границей, и потом в России. Фильм про путь человека к мечте, про обретение себя, а трагедия в том, что мы часто живем не свою жизнь, опасаясь чего-то, а надо жить свою жизнь. Если ты хочешь быть писателем, то надо им становиться.
5: Спрошу еще про Филиппа. Мне тоже показалось, что он идеальный Достоевский, а вот к тому, какой он Цыпкин, я сначала привыкала.
4: Мы поняли, что Федор и Леонид – это один человек. Это не призраки, это не то, что он шизофреник. Цыпкин и есть Достоевский. Леонид – это и есть Федор. Это его, Цыпкина, воображение Федора, каким он видит его. Это он у него в голове, в душе.
3: Раздвоение личности происходит и в другом фильме, показанном на «Маяке». Вторая Таня. Главная героиня, успешная предпринимательница Татьяна, в свободное время ходит в театральную студию. Там дают задание – вчитаться в дневники из блокадного Ленинграда. Татьяне достаются записи ее тезки, которая выживала в осажденном городе с двумя детьми. Что этот опыт дает главной героине, рассуждает режиссер фильма «Вторая Таня» Алиса Ерохина.
6: Я думаю, она находит точку опоры, потому что изначально она даже до прочтения дневников, у нее уже к этому моменту она как будто потеряла почву под ногами. Она уже была, как, знаете, женщина не в себе, как в великом фильме. Она уже была на грани. То есть это не блокадные дневники ее побудили стать такой. Она уже была, и наоборот, через блокадные дневники она нашла точку опоры в себе настоящей здесь.
3: Впереди у тех, кто приехал на «Маяк», еще 8 конкурсных фильмов. Они наверняка подсветят немало векторов, по которым развивается актуальное российское кино. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
7: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Все золото мира. Визитные карточки из чистого золота, как утверждают, заказывал себе красноярский золотопромышленник Никита Мясников. Каждая из них стоила более 5 рублей. В первой половине 19 века это была стоимость пары ведер черной осетровой икры. Состояние Никита унаследовал от отца, на него и приобрел 44 золотых прииска. Прибыль с них Мясников вкладывал в том числе и в пароходство на Байкале, где в 1843 году заложил верфь и построил 2 судна. Император Николай I и наследник цесаревич. Однажды, как говорят, жена енисейского губернатора попросила Никиту привезти из Санкт-Петербурга лапти, поскольку в Сибири их не плетут. Мясников привез ей лапти из чистого золота. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: Москва 13:28, студия Дмитрий Борисов, здравствуйте. Доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2027-2029 годах не превысит 17%. Об этом сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов. Он также добавил, что подготовленный на ближайшую трехлетку бюджет устойчив к любым сценариям. Запасы нефти в мире катастрофически ограничены, заявил гендиректор Сауди Арамко. По его словам, пока Ормузский пролив полностью не откроется, давление на нефтяной рынок и цены на топливо будет усиливаться. Высвобождение до 100 миллионов баррелей резервов лишь даст рынкам время, но не устранит дефицит. После восстановления поставок странам может потребоваться до 2 лет, чтобы восполнить запасы. Табачные магазины начнут лишать лицензии за продажу товара детям, следует из постановления российского правительства. Среди других оснований для отзыва лицензий – несоблюдение региональных законов об ограничении мест продажи табака. Достаточно 2 нарушений в течение 1 года. Документ вступит в силу в марте следующего года. Автобус с 5-10 вахтовиками перевернулся на трассе в Хабаровском крае. Никто не пострадал, сообщили ТАСС в ГАИ. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В Польше начали штрафовать за моргание фарами. Полиция с помощью квадрокоптеров ловит водителей, которые предупреждают других автомобилистов о постах постовой службы световыми сигналами. Нарушители затем останавливают на следующем посту и штрафуют на 200 злотых. Это около 4200 рублей. Плюс добавляется 4 штрафных балла. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владивосток остался без Бургер Кинга. Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. После появления неаппетитных кадров в сети общепит отреагировал оперативно. Компания готовит иск к франчайзе и расторгает договор. Что известно про этого франчайзи и как ситуацию воспринимают в городе? Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Обсуждается введение платы за международный трафик на мобильных сетях, а именно за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G. Но получится ли реализовать эту идею? Вопреки прогнозам, в Бразилии на выборах лидирует сторонник Трампа Флавио Болсонаро. Первый кандидат и сын бывшего президента Бразилии обогнал действующего главу государства Лулу да Силву в первом туре. У кого больше шансов во втором? Эти и другие темы на Бизнес FM. Владивосток остался без популярного «Бургер Кинга». Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. На кадрах, снятых в одном из ресторанов, молодые люди играли в футбол прямо на кухне, кидались презервативами в еще не приготовленные бургеры и перекидывались чем-то коричневым, похожим на кофейный жмых. Судя по всему, трэш-кухню устроили пару друзей, а остальные сотрудники, попавшие на видео, неловко смеются и продолжают работу. Общепит отреагировал оперативно. С телеграм-каналом местных новостей, который разместил ролик, связался коммерческий директор франчайзи и сообщил, что все происходящее противоречит стандартам компании, поэтому оба ресторана закроют. Компания готовит иск к франчайзи и расторгает договор. Чуть позже вышло официальное заявление от Burger King России, в котором компания в том числе извинилась перед гостями и сообщила, что уже перевела ситуацию в правовое поле. Что известно про этого франчайзи и как ситуацию воспринимают в городе, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
9: Горожане очень расстроились, очень сильно возмущены. Это были достаточно популярные точки. В одной из них это происшествие малоприятное произошло. И, конечно, закрытие их это большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Принадлежала франшиза это местной компании торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей и так далее, в том числе и общепитом. А Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food. Зарегистрирован в Владивосток. И остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. Но, с другой стороны, все, что произошло на видео, могу сказать, подобное заявление требует гораздо более жесткого контроля, наличия, конечно, видеофиксации производственных процессов и, конечно же, наличия каких-нибудь руководителей, там, допустим, среднего звена в этих залах. Тогда точно такого бы не было. Пострадают и десятки, может быть, даже сотни сотрудников, посредников, в том числе каких-нибудь поставщиков, которые потеряли две очень-очень активные, так сказать, точки.
10: Вообще, конечно, не часто такие видео попадают в интернет. И как у вас это обсуждается? Потому что, выглядит, конечно, правда, очень возмутительно.
9: Я думаю, что это, на самом деле, типичная схема, да, когда захотели похайпиться или устроили такие футбол, да, какие-то странные, перебрасывания странными вещами в зале, где готовится еда. Очевидно, вот записали и решили похвалиться этим, чтобы все прочитали. Ну, уверяю, что все прочитали, да, потому что, еще раз говорю, Владивосток — это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила некоторые.
2: Андрей Пушкарев, совкор российской газеты в Приморском крае. На прошлой неделе «Бургер Кинг» также оказался в центре громкой истории в Орске. В соцсетях распространилось видео, на котором сотрудница общепита грубо выставила за дверь уличного кота. Компания и в этой ситуации ответила на критику и сообщила, что разыскивает бездомное животное и ищет для него хозяев. А чтобы подтвердить серьезность намерений, сеть временно сменила название и логотипа в соцсетях на «Котинг Кинга» с кошачьими ушами. Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Обсуждается введение платы за международный трафик на мобильных сетях, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. Предлагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G, но поскольку весь трафик 5G идет через LTE-сеть, реализовать идею технически невозможно, говорят эксперты. По крайней мере, без ошибок, говорит гендиректор ТМТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
11: Вопрос скорее в том, насколько это реально идеально выполнять. Потому что основное опасение в моем представлении в том, что часть трафика, который не международный, может попадать под эту категорию, и, соответственно, будут конфликты с абонентами, а недовольный абонент, соответственно, это то, что совсем оператору не нужно. Теоретически, конечно же, можно делать. Но вопрос в том, как отладить эту систему таким образом, чтобы все работало без ошибок.
12: Почему именно вот сети пятого поколения могли их так взволновать?
11: Причина мог быть быть самые разные. Давайте скажем так, что это перспективная технология, которая пока еще не массовая по ряду причин в России и будет достаточно долго переходить в массовый формат, поскольку она доступна не всем. Далеко не все устройства поддерживают ее. И далеко не везде географически эти сети присутствуют. Поэтому это такой вот компромиссный подход, когда это будет касаться не всех. И с другой стороны, объем 50 гигабайт на самом деле много. Это больше, чем в принципе в месяц средний пользователь мобильного интернета у нас в стране потребляет. Но сети пятого поколения, они, когда полноценные будут развернуты, скорости будут кратно выше, чем в LTE массовом стандарте. Соответственно, можно ожидать, что и потребление трафика будет выше. Но основное потребление трафика, в общем-то, эти 50 гигабайт и более, можно получить только за счет просмотра видео. Текстовые файлы или музыку сложно накачать в месяц на 50 гигабайт. Вообще, мы говорим не только про международный через VPN, а в целом трафик. Направлено-то на то, чтобы бороться с VPN, чтобы трафик, который формально зарубежный, чтобы он был менее выгоден для абонента. Как на это отреагирует рынок, как на это отреагируют пользователи, посмотрим. В общем, здесь может быть история скорее с тем, что в настройках не прописано исключение, и, соответственно, трафик российского видеохостинга может начать тарифицироваться для забывчивого абонента. Но это все скорее будет стимулировать абонента, материально стимулировать к тому, чтобы он учился активнее пользоваться соответствующими средствами. Ну, посмотрим.
2: Константин Анкилов, ТМТ Консалтинг. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифра предлагала лимит в 15 гигабайт и 150 рублей за гигабайт сверх него, но операторы оказались технически не готовы и сроки перенесли, по данным СМИ, на первое время после выборов в Госдуму. Вопреки прогнозам, в Бразилии на выборах лидирует сторонник Трампа. Флавио Болсонаро, правый кандидат и сын бывшего президента Бразилии, обогнал действующего главу государства Лулу да Силву в первом туре. Отставание всего 2%, но соцопросы показывают совсем иную картину, и теперь будущее Бразилии действительно может оказаться в руках Трампа. После победы в первом туре Флавио Болсонаро поблагодарил почти 56 миллионов бразильцев, проголосовавших за него, и повторил ключевое свое обещание – отменить переизбрание президентов. «Мне нужен только один срок», — говорил он. Лула да Силва, оставший в первом туре, все еще пытается сохранить лицо и сторонников. Президент назвал разочаровывающий результат уроком демократии и пообещал сделать все необходимое для победы во втором туре выборов. «С завтрашнего дня мы начинаем новую кампанию», — заявил он. Он баллотируется на четвертый срок, вероятно, последний для него. А как мировая пресса освещает неожиданные результаты первого тура выборов в Бразилии?
7: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Bloomberg пишет, что для победы действующему президенту Луле да Силва нужно совершить беспрецедентное возвращение. Еще ни один кандидат в истории Бразилии не выигрывал второй тур, отставая после первого, пусть и на 2%. Для агентства очевидно, что для 80-летнего президента, который вернулся на президентский пост после тюрьмы и обвинений в коррупции, это будет непросто сделать. Теперь предвыборная гонка перерастает в напряженные 3 недели кампании, которая определит контроль над крупнейшей экономикой Латинской Америки. Подытоживает Bloomberg. Бразильский CNN отмечает, что во втором туре гражданам предстоит выбрать между 2 противоположными видениями будущего страны и региона. На это решение выходит далеко за рамки внутренней политики. Второй тур определит, склонится ли Бразилия к консервативному блоку Трампа, желающему установить доминирование в западном полушарии, или продолжит многополярный курс Лулы. Результаты говорят о глубоких изменениях в бразильском обществе, которые на руку Трампу, отмечает New York Times. Возвращение влияния США в Латинской Америке стало ключевым пунктом его внешней политики. Правые пришли к власти в большинстве стран региона. Бразилия остается главной нерешенной задачей с крупнейшей экономикой Латинской Америки и последним незакрытым гештальтом наряду с Уругваем под управлением левых. Если победит Болсонаро, полушарие действительно будет принадлежать Трампу. Но, как отмечает издание, Трамп официально не поддержал ни одного кандидата. У него давние связи с семьей Болсонаро. Он поддерживал Жаира в 2022 году и недавно принимал самого Флавио в Белом доме. Аргентинская «О Глобо» отмечает, что Болсонаро победил в Штатах с самым высоким уровнем неявки. В этой кампании воздержались 33 миллиона бразильцев, рекордный 21% с 1998 года.
2: Лула да Силва во внутренней политике делает ставку на сохранение соцпрограммы, сокращение рабочей недели до 40 часов. Болсонаро-младший предлагает снижать налоги и госрасходы, а приоритетом называет безопасность. Во внешней политике Лула за многополярность и БРИКС, тогда как Болсонаро называет главным партнером США, Аргентину и Израиль. БРИКС в его программе не упомянут. У обоих кандидатов за плечами громкие уголовные истории. Да Силва сидел в 1980-м как профсоюз лидер и около полутора лет по коррупционному делу в 2018 году. А позже приговоры аннулировали. Отец Флавио Жаир Болсонаро, президент Бразилии с 19 по 23 годы, 2 года назад получил 27 лет за попытку переворота. А сын выступает за его амнистию. К слову, вся семья Болсонаро задействована в политике. Жена и двое сыновей экс-президента Бразилии победили на выборах в парламент. Мишель Болсонаро стала сенатором и первой в истории страны бывшей первой леди, получивший выборный пост. За счет чего, вопреки всем соцопросам, именно Флавио Болсонаро вырвался вперед по итогам первого тура, комментирует директор Института Латинской Америки РАН, член Российского совета по международным делам Дмитрий Розенталь.
13: Болсонаро, он все-таки продолжатель семейной линии. Надо понимать, что либеральная партия для вообще болсонаризм – это очень персоналистское движение. И в данном случае некоторая легитимность среди его сторонников, его отца, передалась и самому Флавио Болсонаро, старшему сыну. А во-вторых, все-таки та поддержка электоральная, которую он получил, была не только связана с тем, что за него голосовали сторонники его отца, но и многие из тех, кто выступал против деятельности действующего президента Лулы. Поэтому эти голосования были не столько за кого-то, но и против кого-то.
10: То есть за счет протестного голосования еще во многом, да, получается?
13: Я думаю, что протестное голосование сыграло очень большую роль на исход первого тура.
10: От чего будет зависеть прежде всего расклад?
13: Прежде всего от переговоров, которые будут проводить и Флавио Болсонаро, и Лула да Силва с другими кандидатами, надеясь получить их поддержку, это во-первых. И во-вторых, от неопределившихся и не явившихся на первый тур. Их тоже в стране достаточно много. И вот за их голоса тоже будет идти огромное борьба.
10: Про Болсонаро еще многие пишут, что он как бы соратник Трампа.
13: Конечно, он ориентируется на поддержку Трампа, активно выступает за альянс с Соединенными Штатами. Другое дело, что реальность заставит его, конечно, в значительной степени и отстаивать национальные интересы Бразилии, и в том числе поддерживать активные торгово-экономические связи с Китаем, учитывая, что Китай торговый партнер номер один в Бразилии, и как бы он не ориентировался на Трампа, от связи с Китаем он, конечно, не откажется.
2: Дмитрий Розенталь, директор Института Латинской Америки РАН. Дональд Трамп, комментируя результат своего сторонника Флавио Болсонаро, ошибочно назвал латиноамериканскую страну Индию, сомнился в результатах голосования, правда, потом отредактировал пост. Американский президент подчеркнул, что во многих американских городах и штатах подсчет голосов занимает неделя.
14: Реклама. Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум. Застройщик ООО Заворовского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Слова, проверенные делом.
17: В деловом мире зеркало заднего вида всегда чище, чем лобовое стекло. Цена – это то, что вы платите. Ценность – это то, что вы получаете. Если вы не видите на рынке дурака, то, наверное, это вы сами. Уоррен Баффет. Крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
16: Слова, проверенные делом. На Business FM.
15: Компании и корпорации.
18: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
18: Wildberries запустил продажу динамических туров по России. Они формируются в реальном времени под запрос туриста из доступных перелетов и проживания на внутренних направлениях. Забронировать можно в приложении или на сайте маркетплейса. Оплата банковской картой через СБП или ВБ-кошелек. Поддержка работает круглосуточно. Руководитель Wildberries Travel Тарас Демура отметил, что теперь туристы сами выбирают направления и даты, настраивают отдых под себя и получают туроператорские гарантии. Кроме того, охватываются направления, куда классические туроператоры не всегда делают готовые пакеты. Wildberries Travel ранее вошла в реестр туроператоров. Также на сервисе есть туры партнера Fun & Sun. Издательство «Просвещение» снизило цены на 4 учебника истории для 10-11 классов почти вдвое, на 37-45%. Это сделано по требованию ФАС, которая велела установить обоснованные цены. В издательстве также отметили, что участвуют в переходе школ на единые государственные учебники. Ранее в августе «Просвещение» уже снижало цены на десятки учебников по русскому языку, истории и биологии, в отдельных случаях на 80%. СПБ биржа 7 октября начнет торги еще 20 неоактивами – фьючерсами на акции глобальных компаний, включая Airbnb, Cloudflare и Zoom. Всего после расширения линейки таких инструментов станет 65. Финансовый результат рассчитывается в валюте котировки, а начисляется или списывается в рублях. Комиссия берется только при переносе позиции на следующий день. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Тринадцать сорок шесть в Москве.
16: Бизнес FM с теми, кто в теме.
19: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Сегодня космическая тема. Говорим о спутниках связи. Прямо сейчас российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» разворачивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Первые запуски спутников «Рассвет» состоялись весной этого года. «Рассвет» называют русским ответом «Старлинг» Илона Маска. Но сегодня речь пойдет о мирном спутнике. Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» входит в технологическую группу X-Holding. Со мной на связи пока не спутниковый, заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов. Здравствуйте. Когда речь заходит о «Бюро 1440», звучит такое определение: «А, это же русский Starlink». Вы как к этому относитесь? И обидно ли вам или, наоборот, лестно?
20: Первое время мы сопротивлялись названию «Русский Starlink». Но на самом деле здесь же, если конечный пользователь так проще запоминает, ну зачем с этим бороться? Но, безусловно, мы технологически, и с точки зрения стека, и с точки зрения того, что стоит за вот этим пользовательским опытом, абонентским терминалом и спутниками, мы немножко другие. Объяснять это можно достаточно долго. Мы изначально пошли в более понятную историю, которая является неким стандартом 3GPP, NTN, 5G. То есть это общемировой стандарт связи. И мы намеренно туда пошли, потому что это некий более понятный широкому кругу стандарт, который позволяет в дальнейшем более комфортно сопрягаться и строить гибридные сети связи. Но зачем эти все детали? Мы делаем продукт, который для пользователя является просто спутниковой связью, просто связью в привычном его понимании. Спорить по поводу названия нам не очень интересно. Нам интереснее результат и улыбки пользователей.
19: Дмитрий, каковы отличительные особенности вашей технологии? Что такого она может, чего не может спутниковая связь предыдущего поколения или мобильная связь?
20: Низкоорбитальные группировки позволяют перейти на другой масштаб предоставления спутниковой связи и услуги связи как таковой. Говорим о национальном масштабе. Инфраструктура строится таким образом, что это не закрытие локальных каких-то потребностей, а это закрытие потребностей на всей территории России, а с учетом архитектуры строения группировки в глобальном масштабе тоже спутниковая связь нового поколения характеризуется именно высокой пропускной способностью до 1 гигабита в секунду на пользователя, да, на терминал. Это в целом с запасом превосходит не только запросы по личному пользованию, оно соответствует самым высоким запросам и бизнеса, и государства, коллективного доступа и так далее. Низкие задержки сигнала мы ставим тоже во главу разработки, потому что цифровые задачи требуют не только широкого канала и просто наличия связи, да, они еще и требуют работу в режиме реального времени. По сути, это широкий канал связи везде с теми параметрами, которые привычны там благодаря наземным системам связи.
19: Скорость, которую вы упомянули, это быстрее быстрого сейчас или быстрее предыдущего варианта спутниковой связи?
20: Это быстрее быстрого сейчас. Спутниковый сигнал он мог давать там и 100 мегабит в секунду, да, и там до 200 мегабит можно было давать. Но наземная связь всегда была быстрее, стабильнее. Вопросы ограничений географических, экономических далеко не везде можно протащить наземные сети связи и получить тот уровень качества. А здесь 1 гигабит минимальной задержки. Это запас на 5-10 лет вперед минимум. И приложение, и видеонаблюдение, ВКС. Если пользоваться с задержками, которые были раньше, там 600-700 миллисекунд, то мы бы с вами секунды по полторы молчали между фразами, ожидая, пока дойдет сигнал. А так достаточно для того, чтобы очень комфортно разговаривать, так как мы с вами сейчас.
19: Как проходят ваши тесты связи?
20: Мы уже с августа текущего года ведем тесты с нашими потребителями. Проводим не синтетику, а прямо живые тесты, которые связаны с реальными сценариями использования. Из наиболее публичных, значимых сейчас за последнюю там неделю-две было участие в поддержке дистанционного электронного голосования. Сам факт того, что там люди смогли через госуслуги проголосовать, это понятно, но параллельно мы звонили туда, в этот маленький поселок под Мьянмаром, и абсолютно комфортно общались. Никаких, скажем, артефактов того, что это какая-то спутниковая связь, они не могли в качестве увидеть. Это просто обычное общение.
19: Какая область применения у вашей технологии связи?
20: Огромное просто количество сценариев. Мы для себя выделяем 5-7 ключевых, над которыми мы сейчас очень активно работаем. Второй относительно публичный тест, который сейчас идет, это транспорт железнодорожный. В вагоне лаборатории железнодорожные установили свой терминал, уже разработанный по отраслевым требованиям. И он курсирует по нескольким маршрутам и позволяет нам протестировать качество сервиса там, где связи в принципе нет. Один из таких ярких примеров, который нас всех мотивирует внутри, это поезд Москва-Владивосток, где из, по-моему, 10 дней пути порядка 5-6 дней суммарно ты находишься без связи. Транспорт — один из наших ключевых фокусов. Авиа, безусловно, это все, что касается судоходства. Тот транспорт, который по определению уходит за пределы наземных сетей связи. Добывающая промышленность, там, где она находится, зачастую организовывать локальную связь достаточно тяжело. Удаленные территории, когда мы говорим о малых поселках, здесь мы работаем плотно с операторами связи. Большая федеральная четверка нас планирует, и мы сейчас готовимся к тестам, использовать как транспорт наш спутниковый сигнал, подключить базовую мобильную станцию, которая уже в стандартном режиме на сотовые телефоны раздает сигнал. Сценариев огромное количество, от сельхозтехники до геологоразведки, экстренные службы. Все это на месте позволяет быстро организовывать связь. Сотни человек за одной базовой станцией вполне спокойно одним абонентским терминалом на базовой станции будут пользоваться.
19: Вы упомянули авиатранспорт. То есть у нас будет такие Wi-Fi в самолете на высоких скоростях? Как скоро это произойдет?
20: С учетом необходимости соответствия очень строгим нормам безопасности, которые, естественно, в авиаотрасли присутствуют. Я бы говорил о диапазоне 28-29 года. Там чуть более сложная разработка, чуть более сложная сертификация. И, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы услуга, это, конечно, классно и здорово, но безопасность здесь превыше всего. Наша задача сделать так, чтобы наше устройство при установке, набор соответствовало всем нормам. Банально, насколько терминал, условно, установленный на фюзеляже, давайте так, геометрически выпирает из него. Это же влияет на аэродинамику, дальше влияет на расход топлива и так далее. Мы здесь решаем не только свою связную задачу, мы еще должны учитывать потребность, собственно, владельца судна, эксплуатанта судна на предмет того, чтобы характеристики его базовые ни в коем случае не изменились.
19: К какому типу бизнеса подходит ваша связь? Насколько это дорого?
20: Все зависит от задач бизнеса. То есть, если на объекте, да, ведется какое-либо видеонаблюдение, снятие телеметрии, особенно в режиме реального времени. Если мы говорим о бизнесе, который удален, и при этом ему нужно принимать какие-то управленческие решения оперативно, мы просто снимаем барьер, который сейчас существует, ну, в силу географии, либо экономики подключения этих объектов. Есть территории, куда подключение может стоить несколько миллиардов рублей.
19: Ну, то есть физически протянуть линии связи, какое-нибудь оптоволокно, какие-нибудь вышки, это дороже, чем воспользоваться спутником?
20: Конечно, мы здесь говорим совершенно о других суммах, когда мы говорим о услуге спутниковой связи от Беру 14-40. Размер бизнеса абсолютно любой. Мы там работаем сейчас над такими сценариями, там, как глэмпинги. Задача сделать инфраструктуру и подключить всех желающих. Мы ориентируемся исключительно на спрос. Здесь не плановая экономика.
19: Возможно ли такая ситуация? Группа исследователей отправляется на полюс, на южный или на северный, и нуждается в связи. Можете ли вы обеспечить такой запрос, во-первых? Во-вторых, кто в данном случае ваш заказчик? Сами исследователи или институт, который их отправляет? И насколько сложны пусконаладочные работы, связанные с терминалом? То есть нужно ли вам на Северный полюс с этой группой еще и инженера своего отправить, чтобы он все настроил?
20: У меня такое ощущение, что у вас есть какие-то инсайты, потому что вы прям точно спрашиваете про те задачки, которые мы, конечно, потихонечку решаем. Есть институт исследования Арктики, Антарктики. У нас есть прямой контакт и запрос с их стороны на несколько комплектов оборудования. Задача сделать, по сути, пользовательское устройство с точки зрения абонентского терминала и с точки зрения его настройки, ежедневного использования и так далее. Ничего, никаких специальных навыков. Это заложено и в конструкцию, и в пользовательский опыт по подключению. Это коробка с достаточно комфортным перемещением одним человеком, которая из коробки ставится терминал, подключается к сети электропитания. Несколько кликов по интерфейсу подключения, что установлено верно. Сейчас будем пользоваться спутниковой связью. Убедитесь, что он установлен в зоне видимости на открытое небо. Со спутниковой связью в туннелях тяжеловато. Проверьте, все хорошо, нажмите зеленую кнопку, и вот вам подключение. Это, на самом деле, один из вызовов, который был в том числе на нашей стороне, потому что спутниковую связь, которую устанавливают 3 дня, а потом, в случае чего, не дай бог, еще ты ждешь группу, которая снова к тебе должна неделю лететь на вертолете и снова 3 дня ее настраивать. Это не тот уровень сервиса, который хочется отдавать. Поэтому, да, у нас максимально упрощенная история с точки зрения инсталляции и использования. И нужно просто включить в свой груз, который везется на, будь то Северный полюс или Южный полюс, коробку с нашим терминалом, порядка 20 килограмм она весит, со всей всей комплектацией, которая требуется для того, чтобы развернуть вот этот терминал.
19: Один стандартный чемодан в авиасмысле, даже чуть меньше.
20: По сути, да. Мы очень хотим вручную класть, но пока это чемодан, да.
19: Тему связи на космической скорости мы обсуждали с Дмитрием Агафоновым, заместителем генерального директора по развитию бизнеса и продуктам бюро 1440. Дмитрий, благодарю за беседу.
20: Спасибо вам.
16: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
16: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 8 октября в прокате фильм «Барашек в ящике» режиссера Хироказу Куреэды, обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Недалекое будущее. После потери ребенка Атон и ее муж Кэнсука приводят в дом человекоподобного робота, точную копию их сына. Однако вскоре они понимают, что за шанс переписать прошлое придется заплатить слишком высокую цену. «Барашек в ящике». В кино с 8 октября. 18+.
0: Валюты. Доллар Каймановых островов с 1972 года является национальной денежной единицей страны. Он заменил ямайский доллар в тот момент, когда острова перестали быть политически зависимы от Ямайки. В отелях, ресторанах и магазинах Каймановых островов принимают и доллар США. Курс почти 1:1. Сегодня островной доллар даже чуть-чуть дороже.
16: Валюты на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: Москва 13:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Задача обеспечить минимальный размер оплаты труда на уровне 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена, заявил Антон Силуанов. На парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Минфина отметил, что это ускорит рост зарплат работников с невысокими доходами. По его словам, проект бюджета предусматривает ресурсы для реализации всех поставленных целей. Средний чек микрозайма в России за год увеличился на 37%, свидетельствуют данные эксперта. При этом уровень одобрения заявок сократился из-за ужесточения макропруденциальных лимитов и запрета на использование собственных моделей МФО для расчета долговой нагрузки. Венгрия может снять вето с технического этапа переговоров поступления Украины в ЕС, утверждает Financial Times. По информации источников премьер Венгрии Петр Мадьяр рассказал венгерским дипломатам, чтобы во время рабочих встреч на этой неделе они не блокировали отправку Украине и Молдавии писем, касающихся возможного открытия 2 переговорных кластеров по внутреннему рынку и конкурентоспособности. Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена немецким ученым Петеру Хегеману и Георгу Нагелю, а также американскому ученому Карлу Дейсероту. Ученые удостоились награды за открытие в области света управляемых ионных каналов и оптогенетики. В пресс-релизе Нобелевского комитета отмечается, что оптогенетика является методом, который позволяет показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение мозга. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Агропромышленники жалуются на начисление налогов за работу с иностранными контрагентами-перевозчиками. Свои опасения они изложили в письме «Опора России» генпрокурору. По мнению бизнеса, до начисления налога неправомерно и возникли из-за двух противоречащих друг другу норм налогового кодекса. Подробности буквально через минуту. Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3% пункта. Мы спросили у предпринимателей, работающих в секторе услуг, что они наблюдают в своей отрасли. В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которому россиян пока нет иммунитета, но, как говорят эксперты, вакцины, которые есть сейчас, все равно помогут не заболеть или перенести болезнь гораздо легче. Эти и другие темы в эфире Business FM. Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3 пункта. Это столько же, сколько было в августе, сообщает S&P Global. Показатели выше 50 пунктов означает рост, то есть активность в этой сфере продолжает расти, но пока незначительно. Как указано в исследовании, новые заказы выросли, но темпы роста продаж оказались медленнее, чем в прошлые годы. Мы спросили у предпринимателей, работающих в секторе услуг, что они наблюдают в своей отрасли.
1: Бизнес говорит.
5: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
22: После летнего периода, конечно же, спрос вырос на услуги в сентябре. Это связано в том числе с возвращением после отпусков. И мне кажется, что общая обстановка, она поспокойнее стала. В сравнении с летом посещаемость где-то в два раза увеличилась. Есть ощущение, что мы входим в сезон, встаем на нормальные рабочие обороты. По поводу повышения цен у поставщиков, ощутимого повышения не произошло. Практически никаких писем мы не получали. Но, к сожалению, в сравнении с прошлым годом сентябрь был хуже по выручкам и по посещаемости, и по спросу.
5: Владелец бара «Деликатесен» и пиццерии «Супернова» Вячеслав Ланкин.
23: Ждали роста, а остались на том же уровне. А цены растут. Поставщики прислали все письма. Еще в конце августа, что в сентябре будет повышение цен. Поэтому, в принципе, при тех же оборотах расходы выросли.
24: Поставщики насколько повысили?
23: Они обычно, знаете, так мягенько, по 10-15, но это получается, я думаю, что раз в квартал где-то примерно.
24: По 10-15%?
23: Да.
24: На ценники на меню это уже отразилось, так сказать, с нового учебного года?
23: К сожалению, мы не можем так резко. То есть мы всегда немножко с запозданием поднимаем цены. Раньше сентябрь был хороший месяц для этого, потому что все многие уезжали за границу. Наша публика, да, которую можете себе позволить ходить там, в рестораны, в бары, они в отпусках были во всех разных местах. И цены, в принципе, они видели заграничные цены, их не пугали. То есть они такие, так, 10 евро там, значит, стоит, например, там что-нибудь, булочка. Посчитаем здесь сколько, это получается где-то там 90, это 900. Ну, нормально. То сейчас такого, скажем так, опыта нету в основном. Никто никуда не едет. Едут, не знаю, по России. Повышаю зарплату и плачу.
5: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
25: Наши внутренние отраслевые данные показывают, что темпы прироста объема денег, потому что мы меряем во многом ситуацию на рынке, это валовой выручкой. И вот темпы прироста объема денег, они уменьшились в 26-м году в целом. То есть если там 23-й, 24-й прирост составлял от 18 до 23%, то сейчас эта цифра колеблется в районе 15-16. В первом квартале 26-го вообще было 9%. Соответственно, это говорит о том, что то деловая активность, она чуть-чуть снижается. Это не говорит о том, что фитнес-индустрия, я не знаю, по объему падает, просто прирост уменьшился. Соответственно, на наш взгляд, мы себе это объясняем следующим образом, что платежеспособность нашей аудитории уменьшается, люди выставляют приоритеты в своих бюджетах, и они, фитнес это точно не первый, второй и третий приоритеты. Это влияет на ситуацию. И, наверное, во многом еще влияет на ситуацию развития отрасли в целом, потому что объемы открытий в 26-м году снизились. Отрасли фитнес-индустрии осень — это всегда сезон, и мы всегда ждем пика активности. И вот этот пик не случился в том формате, в котором он обычно из года в год случается.
2: Как указано в исследовании S&P Global, при этом ожидания оптимистичные, компании сферы услуг позитивно оценивали перспективы роста объемов выпуска в ближайшие 12 месяцев, хотя степень оптимизма снизилась по сравнению с августом. Агропромышленники жалуются на доначисление налогов за работу с иностранными контрагентами-перевозчиками. Свои опасения они изложили в письме «Опоры России» генпрокурору Александру Гуцану. Пишет ведомости, налоги выплачиваются с каждой отдельной операции, составляют 10%. За год может набежать несколько десятков миллионов рублей. По мнению бизнеса, доначисления налога неправомерны и возникли из-за двух противоречащих друг другу норм налогового кодекса. Одна норма говорила, что бизнес обязан платить налог за зарубежных контрагентов. Вторая, что не обязан, если иностранный бизнес, оказывающий услуги в России, не имеет постоянного здесь представительства. Потом противоречия постарались разрешить. Было сказано, что вторая норма не распространяется на случаи, обозначенные в первой норме. Это исключение появилось только в 2025 году и не относилось к международным перевозкам более ранних периодов. А начислять налоги начали за прошлые годы, говорит налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Антон Никифоров.
3: Изначально проблема возникла в связи с различным прочтением этих норм, которые многие посчитали как противоречивыми друг другу. Но впоследствии эти споры получили еще и второе дыхание. Первая категория, когда компания, которая приобретает услуги международного перевозчика, как правило, через экспедитора, работает с перевозчиком-экспедитором, который находится на территории государства, с которым подписаны международные соглашения об избежании двойного налогообложения, например, как Турция. Есть вторая категория споров, когда этот международный перевозчик или чаще всего экспедитор находится на территории государства, с которым сейчас такое соглашение не действует, приостановлено, ну или его не было вовсе. Налоговый орган говорит: хорошо, там, где действует международное соглашение, общим правилом является налогообложение таких доходов от международной перевозки на территории иностранного государства. Но поскольку, как правило, заказчик этих международных перевозочных услуг действует в качестве контрагента с экспедитором, то тогда сам заказчик должен представить разделение стоимости услуг на экспедиторскую часть и на часть услуг, относящихся к международной перевозке. И вот пока это заказчик сделать не может, а это возможно только лишь при участии другого контрагента иностранного, то до этого момента нужно удерживать со всей стоимости услуг сумму налога от источника, полученного в Российской Федерации.
10: Какая сейчас практика у судов, как они разрешают подобные ситуации?
3: Практика, я бы сказал, в основном отрицательна для налогоплательщиков. Почему налогоплательщик решил прибегнуть к помощи генерального прокурора? Я полагаю, это одна из возможностей для того, чтобы не заканчивать этот спор. Насколько я помню, экономическая коллегия Верховного суда отказалась принимать это дело для пересмотра. Все-таки не увидела нарушений при рассмотрении этого налогового спора. Круг возможностей для того, чтобы продолжать настаивать на незаконности позиции налогового органа, он, конечно, сужается. Налогоплательщик выбрал один из способов – это обращение генпрокурора.
2: Налоговый юрист Антон Никифоров. В письме «Опоры России» говорится, что суды занимают противоположные позиции. Приводится пример транспортной компании, которая перевозила зерно для ООО «Агрологистика». Сейчас «Агрологистика» оспаривает в суде доначисление налога на 18 миллионов рублей за 23-й год и первый квартал 24-го года в размере 2,5 миллионов рублей. Три суда встали на сторону налоговой. Верховный суд отказал в передаче дела в коллегию по экономическим спорам. Однако компания оспаривает это решение. В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян пока нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Но, как говорят эксперты, вакцины, которые сейчас есть, все равно помогут не заболеть или перенести болезнь гораздо легче. В них в этом сезоне поменяли 3 компонента – штаммы гонконгского гриппа, свиного и гриппа Б. Такое случается редко, объясняет врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
4: Определенное обновление штаммов вируса гриппа, оно происходит ежегодно в рамках процесса, который принято называть антигенный дрейф. Такая ситуация произошла в прошлом году. Появился новый антигенный вариант сезонного гриппа. Это тоже, кстати, было необычным по отношению к предыдущим годам, потому что впервые именно сезонный грипп, грипп H3N2, вытеснил из циркуляции предыдущий вирус, грипп H1N1, который практически с 2009 года, там за одним исключением, исключением одного эпидсезона, доминировал на территории Российской Федерации. Именно поэтому в прошлом году эффективность вакцинации была где-то на уровне 41%, но это не означает, что 59% обязательно заболеют. Это означает, что риски заболеть снижаются минимум на 40%. Защита от тяжелых исходов прививкой практически всегда реализуется. Это сама по себе очень важная самостоятельная ценность. Но в этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего, сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, о которых мы традиционно говорим, это респираторный этикет, это частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем, это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе, характерно, от регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
2: Татьяна Когут, врач-инфекционист. Нынешние вакцины были запущены в производство на основе данных февраля-марта этого года. Сейчас видно, что по одному из штаммов есть отличие от того, что циркулирует в стране, а по двум другим компонентам соответствие больше, говорит академик РАН, заведующий лабораторией профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
6: Вакцины последние годы, они, как правило, трехкомпонентные. Вирус гриппа гонконгского типа, вирус гриппа пандемический или свиной и вирус гриппа Б. Так вот, мы сейчас видим, что все-таки максимальная скорость нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие с вакцинным штаммом, и гриппа Б вообще фактически соответствие. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
2: Сергей Нетесов, академик РАН, основная защита вакцинации, говорят эксперты. По словам Нетесова, есть надежда, что ситуация с заболеваемостью гриппом в этом сезоне будет лучше, поскольку в вакцинах были обновлены штаммы.
7: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
26: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых.
12: Барин-клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Первые банкоматы называли роботами-кассирами. Со временем в английском языке для обозначения банкоматов стала применяться аббревиатура ATM – Automated Teller Machine, или более нейтральная – Cash Machine. В разговорном английском банкоматы нередко называли «hole in the wall» – «дырка в стене». Это словосочетание даже было зарегистрировано банком Barclays, который именно так обозначал свои банкоматы.
3: История денег на Business FM.
4: Снабжение и водоотведение сообщил представитель Минстроя. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
6: Сейчас в столице плюс 13, сегодня пасмурно и обещают дождь. Синоптики сместили начало его на 17 часов. Он продлится несколько часов и завтра тоже синоптики обещают.

0: скорее в том, насколько это реально идеально выполнять. Потому что часть трафика, который не международный, может попадать под эту категорию, и, соответственно, будут конфликты с абонентами, а недовольный абонент, соответственно, это то, что совсем оператору не нужно. Теоретически, конечно же, можно делать. Но вопрос в том, как отладить эту систему таким образом, чтобы все работало без ошибок.
1: Почему именно вот сети пятого поколения могли их так взволновать?
0: Давайте скажем так, что это перспективная технология, которая пока еще не масса, по ряду причин в России, и будет достаточно долго переходить в массовый формат, поскольку она доступна не всем, далеко не все устройства поддерживают ее, и далеко не везде географически эти сети присутствуют. Поэтому это такой вот компромиссный подход, когда это будет касаться не всех. И с другой стороны, объем 50 гигабайт на самом деле много, это больше, чем в принципе в месяц средний пользователь мобильного интернета у нас в стране потребляет. 50 гигабайт и более можно получить только за счет просмотра видео. Текстовые файлы или музыку сложно накачать в месяц на 50 гигабайт. Вообще мы говорим не только про международный через VPN, а в целом трафик. Направлено-то на то, чтобы бороться с VPN, чтобы трафик, который формально зарубежный, чтобы он был менее выгоден для абонента. Как на это отреагирует рынок, как на это отреагируют пользователи, посмотрим. В общем, здесь может быть история скорее с тем, что в настройках не прописано исключение, и, соответственно, трафик российского видеохостинга может начать тарифицироваться для забывчивого абонента. Но это все скорее будет стимулировать абонента, материально стимулировать к тому, чтобы он учился активнее пользоваться соответствующими средствами. Ну, посмотрим.
2: Гендиректор ТНТ-консалтинг Константин Анкилов. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифра предлагала лимит в 15 гигабайт и 150 рублей за гигабайт сверх него. Но операторы оказались технически не готовы и сроки перенесли, по данным СМИ, на время после выборов в Госдуму. Дольщики, которые в судах пытаются взыскать застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсации за просрочку, допущенную в 26-м. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч и даже миллион рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
3: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаем выиграл, но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
4: По ставке 20%, там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 25-м году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
3: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
5: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке и в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет,

0: при рассмотрении дела и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
1: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Девелопмент» Станислава Сагиряна.
2: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
1: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: В Геленджике продолжается фестиваль актуального российского кино «Маяк». Какие темы затрагивают фильмы, которые уже показали, а какие тренды в современном отечественном кинематографе вырисовываются? Александра Сидорова подробнее.
4: Если коротко, первые показанные картины про раздвоение личности, осмысление современности через исторические события и просто истории маленьких и больших людей. Больших, например, Петра Мамонова. Павел Лунгин посвятил своему другу масштабный док, где последовательно показывает лидера звуков МУ в четырех ролях – бродяга, рок-звезда, актер и православный отшельник. Помогают Лунгину возлюбленные Петра Мамонова – его коллеги по звуковому и съемочным площадкам, друзья. Фильм тут вне конкурса. История маленького, но гордого человека, который бросает вызов системе, звучит в картине «Новый дом». Это дебют режиссера Никиты Грушина. Главная героиня Аня, сильная роль Дарьи Савельевой, 7 лет провела в тюрьме. Выйдя, пытается переписать все с чистого листа. Сначала в общежитии и на швейной фабрике, затем с психологом Романом, который становится ее возлюбленным, потом в доме престарелых, где находится ее свекровь. Дом требует капремонта, так же, как и жизнь Ани. Кино светлое. Мне показалось, что слишком плавное по темпу, но зрители на «Маяке» приняли его тепло. Есть в программе «Маяка» и неординарные дебюты. Например, фильм «Лето в Бадене» Антона Желнова. Известный как режиссер документального кино, Желнов пробует себя в художественном, пытается экранизировать одноименную повесть Леонида Цыпкина. Это история Цыпкина, врача и ученого, карьера которого рушится, когда его сын решает эмигрировать. Здесь пересекаются сразу несколько маршрутов. Сам Цыпкин ездит из Москвы в Петербург, а параллельно читает дневник жены Достоевского, где рассказывается об их путешествии в Баден-Баден. Цыпкина и Достоевского играет один актер – Филипп Янковский. В роли сына Павел Табаков. «Лето в Бадене» выйдет в прокат уже через месяц, продолжает режиссер Антон Желнов.
5: Леонид Борисович Сыпкин хотел быть большим писателем, но по факту им не являлся при жизни, потому что работал врачом и писал в стол. Он пришел к этой мечте, роман был написан, даже издан и за границей, и потом в России. Фильм про путь человека к мечте, про обретение себя, а трагедия в том, что мы часто живем не свою жизнь, опасаясь чего-то, а надо жить свою жизнь. Если ты хочешь быть писателем, то надо им становиться.
6: Спрошу еще про Филиппа. Мне тоже показалось, что он идеальный Достоевский, а вот к тому, какой он Сыпкин, я сначала привыкала.
5: Мы поняли, что Федор и Леонид – это один человек. Это не призраки, это не то, что он шизофреник. Сыпкин и есть Достоевский. Леонид – это и есть Федор. Это его, Сыпкина, воображение Федора, каким он видит его. Это он у него в голове, в душе.
4: Раздвоение личности происходит и в другом фильме, показанном на «Маяке». Вторая Таня. Главная героиня, успешная предпринимательница Татьяна, в свободное время ходит в театральную студию. Там дают задание – вчитаться в дневники из блокадного Ленинграда. Татьяне достаются записи ее тезки, которая выживала в осажденном городе с двумя детьми. Что этот опыт дает главной героине, рассуждает режиссер фильма «Вторая Таня» Алиса Ерохина.
7: Я думаю, она находит точку опоры, потому что изначально она даже до прочтения дневников, у нее уже к этому моменту она как будто потеряла почву под ногами. Она уже была, как, знаете, женщина не в себе, как в великом фильме. Она уже была на грани. То есть это не блокадные дневники ее побудили стать такой. Она уже была, и наоборот, через блокадные дневники она нашла точку опоры в себе настоящей здесь.
4: Впереди у тех, кто приехал на «Маяк», еще 8 конкурсных фильмов. Они наверняка подсветят немало векторов, по которым развивается актуальное российское кино. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
8: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антон Силуанов сообщил, что с апреля по июль власти смогли предотвратить незаконный вывоз наличных из России на сумму почти 180 миллионов долларов. По курсу Центробанка это порядка 12,5 миллиардов рублей. Министр финансов заявил, что в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, что предотвращена 291 попытка вывоза наличной валюты. Он констатировал, что в этой сфере тоже налаживается порядок и усиливается дисциплина. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготу по ставке НДС на устриц, омаров, лангустинов и лобстеров. По ее словам, производители деликатесных товаров имеют льготу. Вместо 22% они платят 10%. Отмена этой льготы, сказала Матвиенко, принесет в бюджет около 6 миллиардов рублей. На полученные деньги можно построить 2 новые школы или детскую больницу, заявила спикер. На Пхукете усилили меры безопасности в связи с прибытием на отдых более 5000 американских военных. Об этом сообщили в региональном управлении тайской полиции. Накануне на остров прибыли авианосец США Джордж H.W. Буш и эсминец Делберт Д. Блэк. Глава разведслужбы Германии заявил, что немецкая разведка пока не видит признаков масштабного нападения России на НАТО. При этом Мартин Йегер отметил, что противостояние с Россией приобрело новый, более опасный характер, а Германия рискует быть втянутой в вооруженный конфликт. Накануне президент Финляндии Александр Стуб заявил, что не ожидает нападения России на его страну и на Европу в целом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 14:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владивосток остался без Бургер Кинга. Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. А после появления неаппетитных кадров в сети общепит отреагировала оперативно. Компания готовит иск и расторгает договор. Что известно про этого франчайзи и как ситуацию воспринимают в городе? Украинские мошеннические колл-центры переориентировались на Европу, пишет швейцарская пресса. Жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллионы франков. А кто будет следующей жертвой мошенников? Силы суперинтеллекта появились в США. Об их создании заявил Дональд Трамп. Организация будет отвечать за взаимодействие правительства штатов с компаниями-разработчиками, а также потребителями, общественниками и религиозными деятелями. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Владивосток остался без популярного «Бургер Кинга». Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. На кадрах, снятых в одной из них, молодые люди играли в футбол прямо на кухне, кидались презервативами в еще не приготовленные бургеры и перекидывались чем-то коричневым, похожим на кофейный жмых. Судя по всему, трэш-кухню устроила пара друзей. Остальные сотрудники, попавшие на видео, неловко смеются и продолжают работу. Общепит отреагировал оперативно. С телеграм-каналом местных новостей, разместившим ролики, связался коммерческий директор франчайзи и сообщил, что все происходившие противоречат стандартам компании, а поэтому оба ресторана закроют. Компания готовит иск к франчайзи и расторгает договор. Чуть позже вышло официальное заявление от Burger King Россия, в котором компания в том числе извинилась перед гостями и сообщила, что уже перевела ситуацию в правовое поле. Что известно про этого франчайзи и как ситуацию воспринимают в городе, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
10: Горожане очень расстроились, очень сильно возмущены. Это были достаточно популярные точки. В одной из них это происшествие малоприятное произошло. И, конечно, закрытие их это большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Принадлежала франшиза это местной компании, торговой, которая достаточно давно на рынке это занимается оптовой торговлей и так далее, в том числе и общепитом. А Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food. Зарегистрировано в Владивосток. И остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. Но, с другой стороны, все, что произошло на видео, могу сказать, подобное заявление требует гораздо более жесткого контроля, наличия, конечно, видеофиксации производственных процессов и, конечно же, наличия каких-нибудь руководителей, там, допустим, среднего звена в этих залах. Тогда точно такого бы не было. Пострадают и десятки, может быть, даже сотни сотрудников, посредников, в том числе каких-нибудь поставщиков, которые потеряли две очень-очень активные, так сказать, точки.
11: Вообще, конечно, не часто такие видео попадают в интернет. И как у вас это обсуждается? Потому что выглядит, конечно, правда, очень возмутительно.
10: Я думаю, что это, на самом деле, типичная схема, да, когда захотели похайпиться, или устроили такие футбол, да, какие-то странные, перебрасывания странными вещами в зале, где готовится еда. Очевидно, вот записали, решили похвалиться этим, чтобы все прочитали. Ну, уверяю, что все прочитали, да, потому что, еще раз говорю, в Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила некоторые.
3: Сопкор российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев. На прошлой неделе «Бургер Кинг» также оказался в центре громкой истории в Орске. В соцсетях распространилось видео, на котором сотрудница общепита грубо выставила за дверь уличного кота. Компания в этой ситуации ответила на критику и сообщила, что разыскивает бездомное животное и ищет для него хозяев. А чтобы подтвердить серьезность намерений, сеть временно сменила название и логотип в соцсетях на котик Кинга с кошачьими ушами. Украинские мошеннические колл-центры переориентировались на Европу, пишет швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung». Жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллионы франков. Европейцев заманивают поддельными инвестициями, операциями на валютном рынке и криптовалютами, отмечается в статье. Власти Швейцарии ведут расследование, одним из фигурантов которого является предполагаемый руководитель мошеннических организаций в Киеве. Телефонные мошенники действительно часто атакуют жителей Швейцарии, рассказывает гид-переводчик в Цюрихе Лидия Майер.
12: Поскольку общее мнение, что денег тут много, звонят постоянно. Особенно, конечно, я страдаю, поскольку я даю рекламу. Мой мобильный телефон всегда легко обнаружить. Часто звонят на домашние номера, которые в телефонной книге. Но там, я бы сказала, чаще из Индии. Вас беспокоит фирма Microsoft. У вас навернулся комп. Когда-то прикалываемся, когда-то просто трубку вешаем. Но жертвами чаще становятся, конечно, пожилые люди. И сейчас же легко подделывают раздаются голоса. Действительно существуют звонки, что звонит якобы там какой-то родственник, да, и просит о помощи. Часто представляются сотрудниками полиции, что вы там должны помочь раскрыть банду мошенников. И поэтому люди ведутся, особенно пожилые. Или иногда, что пытаются сломать доступ к вашему банковскому счету, что-то такое.
13: Есть ли подозрение, что вот эти вот мошеннические колл-центры связаны с какими-то украинскими структурами?
12: Действительно, начинается расследование. У нас есть подразделение полиции по киберпреступлениям, и они занимаются, конечно, когда деньги удалось выманить, и частенько, к сожалению, следы ведут в Украину. Какие-то украинские курьеры бывали задержаны, и газеты пишут, что там просто колоссальных размахов достиг этот бизнес, особенно после начала СВО. И, как пишут швейцарцы, многие молодые украинцы без приличной работы, то есть они соглашаются на эти колл-центры. Но, понимаете как, тут у нас немножечко языковой барьер. Швейцарец не поверит полицейскому, говорящему с очень сильным акцентом каким-то. Он вообще ожидает, что местный полицейский говорит на местном диалекте, даже не просто на немецком. А это достаточно сложно. Я думаю, что это пока бережет Швейцарию, хотя попыток, конечно, много.
3: Гид-переводчик в Цюрихе Лидия Майер. Украинские антикоррупционные органы расследуют дело о преступной группе, которую возглавлял чиновник офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия, группа использовала мошеннические колл-центры и занималась отмыванием средств. Как отмечает украинское издание «Страна», время от времени силовые структуры отчитываются о пресечении деятельности колл-центров. Но, как считают источники издания, это делается либо в рамках борьбы за сферы влияния между крышами колл-центров, либо с целью вымогательства. В докладе глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью перечислены жертвы мошенников как минимум в 29 странах. Миллионы людей по всему миру, вероятно, до сих пор не знают, что их обманули. Они думают, что просто потеряли деньги на бирже, сказал газете украинский адвокат Андрей Галич. Силы суперинтеллекта появились в США. Об их создании заявил Дональд Трамп и опубликовал подробности в своей соцсети True Social. Организация будет отвечать за взаимодействие правительства штатов с компаниями-разработчиками искусственного интеллекта, а также потребителями, общественниками и религиозными деятелями. Руководить силами суперинтеллекта будет директор национальной разведки, председатель Федеральной торговой комиссии, замглавы Пентагона. Все они напрямую подчиняются президенту США и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уэллс. О том, нужна ли была такая организация или это пиар американского президента, говорит вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
0: Мне как бы термин суперинтеллект кажется таким достаточно провокационным и неочевидным. Но подразумевается, что это название для технологии, которая существенно опередила человека. Хотя такой технологии на данный момент, в общем, не существует, судя по всей имеющейся мне информации.
11: Тогда на что он может быть направлен?
0: На самом деле это, в общем, достаточно разумный блок рисков, которые сейчас стоит контролировать. Об этом высказываются все. Владимир Владимирович наш тоже высказывался недавно о том, что искусственный интеллект тоже требует контроля, потому что происходит взрывное развитие технологий, и мы не до конца понимаем, на что это может повлиять и к чему это может привести. Сейчас некоторые появляются прецеденты, когда модели искусственного интеллекта внедряются в работу каких-то компаний, бизнесов, начинают взламывать что-то, что, в общем, напрямую несет угрозу людям. Наверное, нам никому этого не хотелось. В этом смысле появление такого там департамента и вообще контроля за этим суперинтеллектом, сверхинтеллектом, кажется весьма логично. Другой вопрос, что хочется здесь какой-то прозрачности и понимания вообще, о чем идет речь. Ну, это моя точка зрения. Еще, мне кажется, было бы весьма логично всем государствам мира договориться вообще, что такое суперинтеллект и как мы его контролируем и как мы с ним живем.
11: Тогда суперинтеллект тоже надо контролировать.
0: Самое интересное, а кто будет контролировать суперинтеллект и как? Второй суперинтеллект? Какой-то супер-суперинтеллект? То есть как мы можем оценить риски и как мы можем внутри-то в этом разобраться? Если даже сейчас текущие все модели, ну, в общем, единицы людей понимают, как внутри устроена логика размышления этой модели, как она выдает результаты, как это работает. Для нас, для всех, я думаю, что для подавляющего числа людей, это просто какой-то черный ящик, из которого появляются буквы, картинки и музыка.
11: У нас есть подобные разработки?
0: В России как минимум две компании очень серьезно занимаются моделями искусственного интеллекта. Все мы эти компании знаем. Это Яндекс и Сбер. У них, у обеих есть свои модели. Они сейчас конкурируют с западными продуктами и развиваются. Я уверен, что мы в эту сторону тоже двигаемся, но как оценить, а где та точка, как интеллект можно назвать словом супер. Понимаете, вот все эти группы технологий, у нее вообще большая проблема. Само слово искусственный интеллект для многих является красной тряпкой. А мы сейчас его еще суперинтеллектом назовем, чтобы люди еще больше боялись, и чтобы еще больше было на эту тему тревог.
3: Алексей Парфун, вице-президент АКАР, о создании новой организации Трамп заявил после встречи с лидерами крупнейших техкомпаний в Белом доме. В качестве основной задачи заявлено сохранение мирового лидерства Соединенных Штатов в области суперинтеллекта. А переименовав искусственный интеллект в суперинтеллект, Трамп нарушил привычную градацию термина и выдал желаемое за действительное, говорит генеральный директор компании Naval AI Алексей Хохунов.
14: Во-первых, не существует, конечно, общего словаря, но большинство лабораторий постарались про это договориться. И здесь надо, наверное, ввести четыре понятия. Есть искусственный интеллект, AI, есть General Purpose, Artificial Intelligence, то есть это искусственный интеллект, который способен выполнять уже большое количество действий. Наверное, текущие модели, они к этому достаточно близки. Они не должны быть лучше, чем человек, но при этом они способны выполнять именно очень разнообразный набор таких действий. Дальше у нас есть AGI, отличается тем, что он способен понимать, обучаться и развиваться на уровне человека. На самом деле, открытие каких-то научных исследований, вообще получение новой информации, в том числе получение новой информации не через обучение, как сейчас, то есть когда нам каждую следующую модель, надо брать много данных, мы это все перепридумываем, но это отличает AGI от моделей, которые у нас в текущий момент существуют. И вершиной этого является ACI, то есть суперинтеллект, который должен быть буквально во всем лучше, чем любой человек. Неважно, какую мы берем область, он должен делать лучше, чем это умеет делать человек. Я, конечно, считаю, что мы точно не находимся в стадии ни AGI, ни ACI, но они, получается, вот так вот иерархично расположены. То есть ACI — это вершина развития искусственного интеллекта. Но кто запретит Дональду Трампу использовать слова, которые ему нравятся?
3: Алексей Хохунов, гендиректор компании Naval AI. Компания SpaceX переименует свое ИИ-подразделение SpaceX AI в SpaceX SI. Об этом заявил основатель компании Илон Маск. Сроки переименования он не уточнил. Позднее Маск добавил: больше никакого AI. SI так лучше. Аббревиатура SI расшифровывается как суперинтеллект.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 октября. Театр наций. Спектакль «Борис Годунов». Режиссер Петр Шерешевский в своей постановке запер героев драмы Александра Пушкина в спортивном зале обычной школы. Там, как и в сознании Годунова, яркими вспышками проносится вся жизнь российского царя. И это последняя возможность раскаяться в том, что он натворил, или же пожалеть о том, чего не сделал. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
15: Первые в деле. Первым современным горнолыжным курортом принято считать швейцарский Санкт-Мориц, который превратился из альпийской деревушки в место туристического паломничества в середине 19 века. По легенде, произошло это после того, как местный ательер Йоганнес Бадрут поспорил с четырьмя постояльцами, что зимой городок сможет предоставить им отдых и развлечения получше летних. Первые в деле. На Бизнес FM.
8: Компании и корпорации.
16: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
16: Wildberries запустил продажу динамических туров по России. Они формируются в реальном времени под запрос туриста из доступных перелетов и проживания на внутренних направлениях. Забронировать можно в приложении или на сайте маркетплейса. Оплата банковской картой через СБП или ВБ-кошелек. Поддержка работает круглосуточно. Руководитель Wildberries Travel Тарас Демура отметил, что теперь туристы сами выбирают направления и даты, настраивают отдых под себя и получают туроператорские гарантии. Кроме того, охватываются направления, куда классические туроператоры не всегда делают готовые пакеты. Wildberries Travel ранее вошла в реестр туроператоров. Также на сервисе есть туры партнера Fun & Sun. Издательство «Просвещение» снизило цены на 4 учебника истории для 10-11 классов почти вдвое, на 37-45%. Это сделано по требованию ФАС, которая велела установить обоснованные цены. В издательстве также отметили, что участвуют в переходе школ на единые государственные учебники. Ранее в августе «Просвещение» уже снижало цены на десятки учебников по русскому языку, истории и биологии, в отдельных случаях на 80%. СПБ биржа 7 октября начнет торги еще 20 неоактивами – фьючерсами на акции глобальных компаний, включая Airbnb, Cloudflare и Zoom. Всего после расширения линейки таких инструментов станет 65. Финансовый результат рассчитывается в валюте котировки, а начисляется или списывается в рублях. Комиссия берется только при переносе позиции на следующий день. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: В Москве.
8: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
17: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Сегодня космическая тема. Говорим о спутниках связи. Прямо сейчас российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» разворачивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Первые запуски спутников «Рассвет» состоялись весной этого года. «Рассвет» называют русским ответом «Старлинг» Илона Маска. Но сегодня речь пойдет о мирном спутнике. Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» входит в технологическую группу X-Holding. Со мной на связи... пока не спутниковый, заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам Бюро 1440 Дмитрий Агафонов. Здравствуйте. Когда речь заходит о Бюро 1440, звучит такое определение: «А, это же русский Starlink». Вы как к этому относитесь, и обидно ли вам, или наоборот, лестно?
18: Первое время мы сопротивлялись названию «Русский Starlink». Но на самом деле здесь же, если конечный пользователь так проще запоминает, ну зачем с этим бороться? Но, безусловно, мы технологически, и с точки зрения стека, и с точки зрения того, что стоит за вот этим пользовательским опытом, абонентским терминалом и спутниками, мы немножко другие. Объяснять это можно достаточно долго. Мы изначально пошли в более понятную историю, которая является неким стандартом 3GPP, NTN, 5G. То есть это общемировой стандарт связи. И мы намеренно туда пошли, потому что это некий более понятный широкому кругу стандарт, который позволяет в дальнейшем более комфортно сопрягаться и строить гибридные сети связи. Но зачем эти все детали? Мы делаем продукт, который для пользователя является просто спутниковой связью, просто связью в привычном его понимании. Спорить по поводу названия нам не очень интересно. Нам интереснее результат и улыбки пользователей.
17: Дмитрий, каковы отличительные особенности вашей технологии? Что такого она может, чего не может спутниковая связь предыдущего поколения или мобильная связь?
18: Низкоорбитальные группировки позволяют перейти на другой масштаб предоставления спутниковой связи и услуги связи как таковой. Говорим о национальном масштабе. Инфраструктура строится таким образом, что это не закрытие локальных каких-то потребностей, а это закрытие потребностей на всей территории России, а с учетом архитектуры строения группировки в глобальном масштабе тоже спутниковая связь нового поколения характеризуется именно высокой пропускной способностью до 1 гигабита в секунду на пользователя, да, на терминал. Это в целом с запасом превосходит не только запросы по личному пользованию, оно соответствует самым высоким запросам и бизнеса, и государства, коллективного доступа и так далее. Низкие задержки сигнала мы ставим тоже во главу разработки, потому что цифровые задачи требуют не только широкого канала и просто наличия связи, да, они еще и требуют работу в режиме реального времени. По сути, это широкий канал связи везде с теми параметрами, которые привычны там благодаря наземным сетям связи.
17: Скорость, которую вы упомянули, это быстрее быстрого сейчас или быстрее предыдущего варианта спутниковой связи?
18: Это быстрее быстрого сейчас. Спутниковый сигнал он мог давать там и 100 мегабит в секунду, да, и там до 200 мегабит можно было давать. Но наземная связь всегда была быстрее, стабильнее. Вопрос ограничений географических, экономических. Далеко не везде можно протащить наземные сети связи и получить тот уровень качества. Здесь 1 гигабит минимальные задержки. Это запас на 5-10 лет вперед минимум. И приложение, и видеонаблюдение, ВКС. Если пользоваться с задержками, которые были раньше, там 600-700 миллисекунд, то мы бы с вами секунды по полторы молчали между фразами, ожидая, пока дойдет сигнал. А так достаточно для того, чтобы очень комфортно разговаривать, так как мы с вами сейчас.
17: Как проходят ваши тесты связи?
18: Мы уже с августа текущего года ведем тесты с нашими потребителями. Проводим не синтетику, а прямо живые тесты, которые связаны с реальными сценариями использования. Из наиболее публичных, значимых сейчас за последнюю там неделю-две было участие в поддержке дистанционного электронного голосования. Сам факт того, что там люди смогли через госуслуги проголосовать, это понятно, но параллельно мы звонили туда, в этот маленький поселок под Нарьян-Маром, и абсолютно комфортно общались. Никаких, скажем, артефактов того, что это какая-то спутниковая связь, они не не могли в качестве увидеть. Это просто обычное общение.
17: Какая область применения у вашей технологии связи?
18: Огромное просто количество сценариев. Мы для себя выделяем 5-7 ключевых, над которыми мы сейчас очень активно работаем. Второй относительно публичный тест, который сейчас идет, это транспорт железнодорожный. В вагоне лаборатории железнодорожные установили свой терминал, уже разработанный по отраслевым требованиям. И он курсирует по нескольким маршрутам и позволяет нам протестировать качество сервиса там, где связи в принципе нет. Один из таких ярких примеров, который нас всех мотивирует внутри, это поезд Москва-Владивосток, где из, по-моему, 10 дней пути порядка 5-6 дней суммарно ты находишься без связи. Транспорт — один из наших ключевых фокусов. Авиа, безусловно, это все, что касается судоходства. Тот транспорт, который по определению уходит за пределы наземных сетей связи. Добывающая промышленность, там, где она находится, зачастую организовывать локальную связь достаточно тяжело. Удаленные территории, когда мы говорим о малых поселках, здесь мы работаем плотно с операторами связи. Большая федеральная четверка нас планирует, и мы сейчас готовимся к тестам, использовать как транспорт наш спутниковый сигнал, подключить базовую мобильную станцию, которая уже в стандартном режиме на сотовые телефоны раздает сигнал. Сценариев огромное количество, от сельхозтехники до геологоразведки, экстренные службы. Все это на месте позволяет быстро организовывать связь. Сотни человек за одной базовой станцией вполне спокойно одним абонентским терминалом на базовой станции будут пользоваться.
17: Вы упомянули авиатранспорт. То есть у нас будет такие Wi-Fi в самолете на высоких скоростях? Как скоро это произойдет?
18: С учетом необходимости соответствия очень строгим нормам безопасности, которые, естественно, в авиаотрасли присутствуют, я бы говорил о диапазоне 28-29 года. Там чуть более сложная разработка, чуть более сложная сертификация. И, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы услуга, это, конечно, классно и здорово, но безопасность здесь превыше всего. Наша задача сделать так, чтобы наше устройство при установке, набор соответствовало всем нормам. Банально, насколько терминал, условно, установленный на фюзеляже, давайте так, геометрически выпирает из него. Это же влияет на аэродинамику, дальше влияет на расход топлива и так далее. Мы здесь решаем не только свою связную задачу, мы еще должны учитывать потребность, собственно, владельца судна, эксплуатанта судна на предмет того, чтобы характеристики его базовые ни в коем случае не изменились.
17: К какому типу бизнеса подходит ваша связь? Насколько это дорого?
18: Все зависит от задач бизнеса. То есть, если на объекте, да, ведется какое-либо видеонаблюдение или снятие телеметрии, особенно в режиме реального времени, если мы говорим о бизнесе, который удален, и при этом ему нужно принимать какие-то управленческие решения оперативно, мы просто снимаем барьер, который сейчас существует, ну, в силу географии, либо экономики подключения этих объектов. Есть территории, куда подключение может стоить несколько миллиардов рублей.
17: Ну, то есть физически протянуть линии связи, какое-нибудь оптоволокно, какие-нибудь вышки, это дороже, чем воспользоваться спутником?
18: Конечно, мы здесь говорим совершенно о других суммах, когда мы говорим о услуге спутниковой связи от Бюро 1440. Размер бизнеса абсолютно любой. Мы там работаем сейчас над такими сценариями, там, как глэмпинги. Задача сделать инфраструктуру и подключить всех желающих. Мы ориентируемся исключительно на спрос. Здесь не плановая экономика.
17: Возможно ли такая ситуация? Группа исследователей отправляется на полюс, на южный или на северный, и нуждается в связи. Можете ли вы обеспечить такой запрос, во-первых? Во-вторых, кто в данном случае ваш заказчик? Сами исследователи или институт, который их отправляет? И насколько сложны пусконаладочные работы, связанные с терминалом? То есть нужно ли вам на Северный полюс с этой группой еще и инженера своего отправить, чтобы он все настроил?
18: У меня такое ощущение, что у вас есть какие-то инсайты, потому что вы прям точно спрашиваете про те задачки, которые мы, конечно, потихонечку решаем. Есть институт исследования Арктики, Антарктики. У нас есть прямой контакт и запрос с их стороны на несколько комплектов оборудования. Задача сделать, по сути, пользовательское устройство с точки зрения абонентского терминала, с точки зрения его настройки, ежедневного использования и так далее. Ничего, никаких специальных навыков. Это заложено и в конструкцию, и в пользовательский опыт по подключению. Это коробка с достаточно комфортным перемещением одним человеком, которая из коробки ставится терминал, подключается к сети электропитания. Несколько кликов по интерфейсу, подключения, что установлено верно. Сейчас будем пользоваться спутниковой связью. Убедитесь, что он установлен в зоне видимости на открытое небо. Со спутниковой связью в туннелях тяжеловато. Проверьте, все хорошо, нажмите зеленую кнопку, и вот вам подключение. Это, на самом деле, один из вызовов, который был в том числе на нашей стороне, потому что спутниковую связь, которую устанавливают 3 дня, а потом, в случае чего, не дай бог, еще ты ждешь группу, которая снова к тебе должна неделю лететь на вертолете и снова 3 дня ее настраивать. Это не тот уровень сервиса, который хочется отдавать. Поэтому, да, у нас максимально упрощенная история с точки зрения инсталляции и использования, и нужно просто включить в свой груз, который везется на, будь то Северный полюс или Южный полюс, коробку с нашим терминалом, порядка 20 килограмм она весит, со всей комплектацией, которая требуется для того, чтобы развернуть вот этот терминал.
17: Один стандартный чемодан в авиасмысле, даже чуть меньше.
18: По сути, да. Мы очень хотим вручную класть, но пока это чемодан, да.
17: Тему связи на космической скорости мы обсуждали с Дмитрием Агафоновым, заместителем генерального директора по развитию бизнеса и продукта Бюро 1440. Дмитрий, благодарю за беседу.
18: Спасибо вам.
15: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на любых подкаст-платформах. Также сегодня вечером в эфире «Бизнес FM» интервью с режиссером Алексеем Учителем. Он снял и представил новый фильм «Шум времени», посвященный Дмитрию Шостаковичу. Разговор о запретах в искусстве и вокруг него, о непростых взаимоотношениях с родственниками великих и о том, каков он шум сегодняшнего времени. Слушайте сегодня после 7 вечера на «Бизнес FM».
8: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
19: Застройщик ООО «Зарегион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В России с апреля по июль предотвратили незаконный вывоз почти 180 миллионов долларов наличных. Это стало возможным благодаря мерам контроля за вывозом наличной валюты из страны, заявил министр финансов Антон Силуанов. Напомню, с 1 апреля вступили в силу ограничения на вывоз наличных рублей из России эквивалентом от 100 тысяч долларов по курсу ЦБ на актуальную дату в страны ЕАЭС для физлиц. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не могли с этой даты вывозить валюту вне зависимости от суммы. В Калужской области 6 октября отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет». Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива и сокращения очередей на АЗС. Отпуск бензина снова будет возможен как в бак автомобиля, так и в канистру в пределах установленных на заправке лимитов. Напомним, ограничения по продаже топлива в Калужской области запустили с 23 сентября. Мальдивы отложили до 1 апреля 2027 года введение налога для иностранных туристических компаний, сообщает РСТ. Ранее Ассоциация туроператоров России направила официальное обращение в Минтуризм Мальдив из-за введения налога для российских туроператоров. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября изменения, которые распространяют мальдивский налог на товары и услуги по ставке 17% на иностранных поставщиков турпродукта.
20: В Норвегии планируют запретить носить очки со встроенным искусственным интеллектом в общественных местах. Причина – возможности скрытой съемки с помощью этой технологии. Запрет распространят в том числе на парки, торговые центры, медучреждения, а также детсады, школы и университеты. Полного ограничения на очки с ИИ не будет. Их разрешат для частного использования и, возможно, для съемки в туристических локациях. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 3 часа дня в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3 пункта. Мы спросили у предпринимателей, работающих в секторе услуг, что они наблюдают в своей отрасли. Агропромышленники жалуются на доначисление налогов за работу с иностранными контрагентами-перевозчиками. Свои опасения они изложили в письме «Опора России» генпрокурору. По мнению бизнеса, доначисление налога неправомерно и возникли из-за двух противоречащих друг другу норм налогового кодекса. В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которому россиян пока нет иммунитета. Но, как говорят эксперты, вакцины, которые сейчас есть, все равно помогут не заболеть или перенести болезнь гораздо легче. Эти и другие темы в эфире Business FM. Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3 пункта. Это столько же, сколько было в августе, сообщает S&P Global. Показатель выше 50 пунктов означает рост, то есть активность в этой сфере продолжает расти, но пока незначительно. Как указано в исследовании, новые заказы выросли, но темпы роста продаж оказались медленнее, чем в прошлые годы. Мы спросили у предпринимателей, работающих в секторе услуг, что они наблюдают в своей отрасли.
21: Бизнес говорит.
22: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
23: После летнего периода, конечно же, спрос вырос на услуги в сентябре. Это связано в том числе с возвращением после отпусков. И мне кажется, что общая обстановка, она поспокойнее стала. В сравнении с летом посещаемость где-то в 2 раза увеличилась. Есть ощущение, что мы входим в сезон, встаем на нормальные рабочие обороты. По поводу повышения цен у поставщиков, ощутимого повышения не произошло. Практически никаких писем мы не получали. Но, к сожалению, в сравнении с прошлым годом сентябрь был хуже по выручкам и по посещаемости, и по спросу.
22: Владелец бара «Деликатесен» и пиццерии «Супернова» Вячеслав Ланкин.
24: Мы ждали роста, а остались на том же уровне. А цены растут. Поставщики прислали все письма. Еще в конце августа, что в сентябре будет повышение цен. Они обычно, знаете, так мягенько, по 10-15, но это получается, я думаю, что раз в квартал где-то примерно.
25: По 10-15%?
24: Да.
25: На ценники на меню это уже отразилось, так сказать, с нового учебного года сентября?
24: Нет, мы не можем так резко. То есть мы всегда немножко с запозданием поднимаем цены. Сентябрь был хороший месяц для этого. Многие выезжали за границу, они видели заграничные цены, их не пугали, цены такие. А здесь евро там, значит, стоит, например, там булочка. Посчитаем здесь сколько, это получается где-то там 90, это 900. Ну, нормально. То сейчас такого, скажем так, опыта нету в основном. Никто никуда не едет, едут, не знаю, по России. Повышаю зарплату и плачу.
22: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
26: Мы меряем во многом ситуацию на рынке, это вал выручка. И вот темпы прироста объема денег, они уменьшились в 2026 году в целом. Деловая активность, она чуть-чуть снижается. Это не говорит о том, что фитнес-индустрия, я не знаю, по объему падает, просто прирост уменьшился. Вот и способность нашей аудитории уменьшается. Люди выставляют приоритеты в своих бюджетах, и они, фитнес это точно не первый, второй и третий приоритеты. В отрасли фитнес-индустрии осень это всегда сезон, и мы всегда ждем пик активности. И вот этот пик не случился в том формате, в котором он обычно из года в год случается.
22: Президент БАОН Илья Ярошенко.
27: Как обычно, по осени у нас дела становятся гораздо лучше. Заканчивается летняя распродажа, приходит осенний товар. Это все-таки наш сезон. Куртки, пуховики – это наше все. И поэтому жизнь налаживается.
25: Из тех препонов, которые сейчас сейчас есть, это и НДС, топливо, так или иначе влияющее на цепочки, и складская проблема июльская. Самое большое зло откуда до сих пор чувствуется остро?
1: Самое большое зло, что все, что вы перечислили, проблемы с топливом, другие проблемы, все это ложится на потребителей, и потребители не покупают много одежды. Одежда – это не первая необходимость, поэтому потребители откладывают эту покупку, когда совсем приспичит. Первый снег – очереди в магазинах. Морозы наступают, еще раз очереди.
3: Компании сферы услуг все еще позитивно оценивали перспективы роста в ближайший год, но все же степень оптимизма снизилась по сравнению с августом, указано в исследовании S&P Global. Агропромышленники жалуются на доначисление налогов за работу с иностранными контрагентами-перевозчиками. Свои опасения они изложили в письме «Опоры России» генпрокурору Александру Гуцану. Пишет ведомости, налог выплачивается с каждой отдельной операции, составляет 10%. За год может набежать несколько десятков миллионов рублей. По мнению бизнеса, до начисления налога неправомерны и возникли из-за двух противоречащих друг другу норм налогового кодекса. Одна норма говорила о том, что бизнес обязан платить налог за зарубежных контрагентов. Вторая, что не обязан, если иностранный бизнес, оказывающий услуги в России, не имеет постоянного здесь представительства. Потом противоречия постарались разрешить. Было сказано, что вторая норма не распространяется на случаи, обозначенные в первой норме. Это исключение появилось только в 2025 году и не относилось к международным перевозкам более ранних периодов. А начислять налоги начали за прошлые годы, говорит налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Антон Никифоров.
2: Впоследствии эти споры получили еще и второе дыхание. Первая категория, когда компания, которая приобретает услуги международного перевозчика, как правило, через экспедитора, работает с перевозчиком-экспедитором, который находится на территории государства, с которым подписаны международные соглашения об избежании двойного налогообложения, например, как Турция. И есть вторая категория споров, когда этот международный перевозчик или чаще всего экспедитор находится на территории государства, с которым сейчас такое соглашение не действует, приостановлено, ну или его не было вовсе. Налоговый орган говорит, хорошо, там, где действует международное соглашение, общим правилом является налогообложение таких доходов от международной перевозки на территории иностранного государства. Но поскольку, как правило, заказчик этих международных перевозочных услуг действует в качестве контрагента с экспедитором, то тогда сам заказчик должен представить разделение стоимости услуг на экспедиторскую часть и на часть услуг, относящихся к международной перевозке. И вот пока это заказчик сделать не может, а это возможно только лишь при участии другого контрагента иностранного, то до этого момента нужно удерживать со всей стоимости услуг сумму налога от источника, полученного в Российской Федерации.
4: Какая сейчас практика у судов, как они разрешают подобные ситуации?
2: Практика, я бы сказал, в основном отрицательна для налогоплательщиков. Почему налогоплательщик решил прибегнуть к помощи генерального прокурора? Я полагаю, это одна из возможностей для того, чтобы не заканчивать этот спор.
3: Налоговый юрист Антон Никифоров в письме «Опоры России» говорится, что суды занимают противоположные позиции. Приводится пример транспортной компании, которая перевозила зерно для ООО «Агрологистика». Сейчас «Агрологистика» оспаривает в суде доначисление налога на 18 миллионов рублей за 2023 год и первый квартал 2024 в размере 2,5 миллионов рублей. Три суда встали на сторону налоговой. Верховный суд отказал в передаче дела в коллегию по экономическим спорам. Однако компания оспаривает это решение. Продолжает вице-президент «Опоры России», гендиректор компании «Новосибирск хлебпродукт» Сергей Соколов. Его компания работала с агрологистикой.
5: Пункт 1 статьи 309 Налогового кодекса относит доходы иностранных перевозчиков к облагаемому источнику выплаты. А вот пункт 2 освобождает удержание дохода от услуг в Российской Федерации, не создающие постоянное представительство такие организации зарубежные. Как раз вот федеральным законом 425 уже внесены изменения, и они вступили в силу в день опубликования. А суть поправки по описанию в апелляционном постановлении по нашему делу стало распространение исключения на весь пункт 1 вместо подпункта 9.4. 4. То есть доначисления действительно касаются периодов сейчас вот до 2025 года. Апелляция отказалась применять поправку к этим периодам, указав, что правила о ее распространении на прошлые отношения не установлены. Две оговорки, то есть налог по существу платит иностранный перевозчик, а российская компания отвечает как налоговый агент. И спор не сводится к коллизии норм, потому что позиция строится и на соглашение об избежании двойного налогообложения в Турции.
4: Можно ли сказать, что судебная практика неоднородна и каждый суд принимает решение из своего видения?
5: Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в 2024 году, а Верховный суд в 2025 году подтвердил позицию налогоплательщика как раз. И в этом же 2025 году те же самые суды Западно-Сибирского округа вынесли противоположное решение. Причем, что в первых решениях, где в пользу налогоплательщика, очень подробно суды в трех инстанциях расписали позицию, почему не нужно было удерживать и нельзя было удерживать этот налог, но и при этом в следующих судебных решениях ровно отзеркалили в обратную сторону. То есть это, конечно, и сегодня там порядка 14 процессов проходит в судебной системе по данному виду спора. Значит, суды, понятно, смотрят на предыдущие решения.
3: Вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов. Как отмечают в «Опоре России» экспертеры, продукции агропромышленного комплекса столкнулись с ростом фискальной нагрузки, несмотря на то, что уже работают в условиях санкций и ограниченной логистики. Компаниям зачастую приходится использовать морских агентов, чтобы обезопасить цепочки поставок и избежать рисков вторичных санкций. Валентина Матвиенко нашла 6 миллиардов рублей для строительства новых школ или детских больниц. Во время выступления в Совете Федерации главы Минфина Антона Силуанова Валентина Матвиенко обратила внимание на льготный НДС для морских деликатесов. Лобстеры, устрицы и лангустины облагаются по ставке налога на добавленную стоимость 10%, а могли бы по 22%.
21: Без комментариев.
0: Деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь, курочка по зернышку клюет. На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любить лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают, попросту не заметят.
21: Без комментариев.
3: Что до выступления главы Минфина, то, представляя проект федерального бюджета, Антон Силуанов сообщил, что реальный доход населения в 2027 году вырастут на 1,4%, а в последующие два года будут расти в среднем на 2,5%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в ближайшие три года не превысит 17%. Силуанов также сообщил, что плана по обелению экономики дает результаты. За три месяца работы системы СПОТ принесли 34 миллиарда рублей дополнительных поступлений от импорта.
21: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Глава Минфина Глава Минфина пообещал МРОТ на уровне 35 тысяч рублей к 2030 году. Поставленная президентом задача по его повышению будет выполнена, заверил Антон Силуанов. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами. Министр напомнил, что в 2027 году МРОТ в России вырастет до 28 тысяч 900 рублей с 27 тысяч 93 рублей в 2026 году. Государственные закупочные интервенции на рынке зерна могут начаться в конце октября. Бюджет согласован, сейчас идет отбор элеваторов, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. Напомню, в 2026 году на фоне сложностей, возникших у аграриев из-за проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне, Минсельхоз планирует провести госзакупки зерна, чтобы поддержать производителей. Предполагается, что они пройдут в 14 регионах, объем составит 3 миллиона тонн. В Белгородской области спишут почти 3 миллиарда рублей бюджетной задолженности в рамках программы поддержки регионов. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. По его словам, освободившиеся средства пойдут на укрепление потенциала региона, в том числе на помощь участникам СВО и их близким. Мишустин напомнил, что в рамках программы российские субъекты могут списать 2/3 долга. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку для деликатесов по НДС. Решение приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. На вырученные деньги можно будет построить две школы или больницу. В качестве примера неэффективной льготы по НДС на деликатесы Матвиенко привела устрицы, омары, лангустины и лобстеры, за которые вместо положенных 22% платят 10%. Новость на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Погода

0: свиного и гриппа Б. Такое случается редко, объясняет врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
1: Определенное обновление штаммов вируса гриппа, оно происходит ежегодно в рамках процесса, который принято называть антигенный дрейф. Такая ситуация произошла в прошлом году. Появился новый антигенный вариант сезонного гриппа. Это тоже, кстати, было необычным по отношению к предыдущим годам, потому что впервые именно сезонный грипп, грипп H3N2, вытеснил из циркуляции предыдущий вирус, грипп H1N1, который практически с 2009 года, там за одним исключением, исключением одного эпидсезона, доминировал на территории Российской Федерации. Именно поэтому в прошлом году эффективность вакцинации была где-то на уровне 41%, но это не означает, что 59% обязательно заболеют. Это означает, что риски заболеть снижаются минимум на 40%. Защита от тяжелых исходов прививкой практически всегда реализуется. Это сама по себе очень важная самостоятельная ценность. Но в этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего, сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, о которых мы традиционно говорим, это респираторный этикет, это частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем, это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
0: Татьяна Когут, врач-инфекционист. Нынешние вакцины были запущены в производство на основе данных февраля-марта этого года. Сейчас видно, что по одному из штаммов есть отличие от того, что циркулирует в стране, а по двум другим компонентам соответствие больше, говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
2: Вакцины в последние годы, они, как правило, трехкомпонентные. Вирус гриппа гонконгского типа, вирус гриппа пандемический или свиной и вирус гриппа Б. Так вот, мы сейчас видим, что все-таки максимальный скот нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие вакцинным штаммам, и гриппа Б вообще фактически соответствие. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
0: Академик РАН Сергей Нетесов. Основная защита вакцинации, говорят эксперты, по словам Нетесова, есть надежда, что ситуация с заболеваемостью гриппом в этом сезоне будет лучше, поскольку в вакцинах были обновлены штаммы. Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Обсуждается введение платы за международный трафик на мобильных сетях, сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источник, знакомый с ходом обсуждения. Предлагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайтами международного трафика в сетях 5G, но поскольку весь трафик 5G идет через LTE-сеть, реализовать идею технически невозможно, говорят эксперты. По крайней мере, без ошибок, говорит гендиректор ТМТ-консалтинг Константин Анкилов.
3: Вопрос скорее в том, насколько это реально идеально выполнять, потому что часть трафика, который не международный, может попадать под эту категорию, и, соответственно, будут конфликты с абонентами, а недовольный абонент, соответственно, это то, что совсем оператору не нужно. Теоретически, конечно же, можно делать. Но вопрос в том, как отладить эту систему таким образом, чтобы все работало без ошибок.
4: Почему именно вот сети пятого поколения могли их так взволновать?
3: Давайте скажем так, что это перспективная технология, которая пока еще не массовая по ряду причин в России и будет достаточно долго переходить в массовый формат, поскольку она доступна не всем, далеко не все устройства поддерживают ее, и далеко не везде географически эти сети присутствуют. Поэтому такой вот компромиссный подход, когда это будет касаться не всех. И с другой стороны, объем 50 гигабайт на самом деле много, это больше, чем в принципе в месяц средний пользователь мобильного интернета у нас в стране потребляет. 50 гигабайт и более можно получить только за счет просмотра видео. Текстовые файлы или музыку сложно накачать в месяц на 50 гигабайт. Вообще мы говорим не только про международный через VPN, а в целом трафик. Направлено-то на то, чтобы бороться с VPN, чтобы трафик, который формально зарубежный, чтобы он был

0: менее выгоден для абонента. Как на это отреагирует рынок, как на это отреагируют пользователи, посмотрим. В общем, здесь может быть история скорее с тем, что в настройках не прописано исключение, и, соответственно, трафик российского видеохостинга может начать тарифицироваться для забывчивого абонента. Но это все скорее будет стимулировать абонента, материально стимулировать к тому, чтобы он учился активнее пользоваться соответствующими средствами. Ну, посмотрим.
1: Гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифры предлагала лимит в 15 гигабайт и 150 рублей за гигабайт сверх него. Но операторы оказались технически не готовы и сроки перенесли, по данным СМИ, на время после выборов в Госдуму. В Геленджике продолжается фестиваль актуального российского кино «Маяк». Какие темы затрагивают фильмы, которые уже показали, и какие тренды в современном отечественном кинематографе вырисовываются? Александра Сидорова подробнее.
2: Если коротко, первые показанные картины – про раздвоение личности, осмысление современности через исторические события и просто истории маленьких и больших людей. Больших, например, Петра Мамонова. Павел Лунгин посвятил своему другу масштабный док, где последовательно показывает лидера звуков МУ в четырех ролях – бродяга, рок-звезда, актер и православный отшельник. Помогают Лунгину возлюбленные Петра Мамонова – его коллеги по звукам МУ и съемочным площадкам, друзья. Фильм тут вне конкурса. История маленького, но гордого человека, который бросает вызов системе, звучит в картине «Новый дом». Это дебют режиссера Никиты Грушина. Главная героиня Аня, сильная роль Дарьи Савельевой, 7 лет провела в тюрьме. Выйдя, пытается переписать все с чистого листа. Сначала в общежитии и на швейной фабрике, затем с психологом Романом, который становится ее возлюбленным, потом в доме престарелых, где находится ее свекровь. Дом требует капремонта, так же, как и жизнь Ани. Кино светлое. Мне показалось, что слишком плавное по темпу. Но зрители на «Маяке» приняли его тепло. Есть в программе «Маяка» и неординарные дебюты. Например, фильм «Лето в Бадене» Антона Желнова. Известный как режиссер документального кино, Желнов пробует себя в художественном, пытается экранизировать одноименную повесть Леонида Цыпкина. Это история Цыпкина, врача и ученого, карьера которого рушится, когда его сын решает эмигрировать. Здесь пересекаются сразу несколько маршрутов. Сам Цыпкин ездит из Москвы в Петербург, а параллельно читает дневник жены Достоевского, где рассказывается об их путешествии в Баден-Баден. Цыпкина и Достоевского играет один актер – Филипп Янковский. В роли сына – Павел Табаков. «Лето в Бадене» выйдет в прокат уже через месяц, продолжает режиссер Антон Желнов.
3: Леонид Борисович Цыпкин хотел быть большим писателем, но по факту им не являлся при жизни, потому что работал врачом и писал в стол. Он пришел к этой мечте, роман был написан, даже издан, и за границей, и потом в России. Фильм про путь человека к мечте, про обретение себя, а трагедия в том, что мы часто живем не свою жизнь, опасаясь чего-то, а надо жить свою жизнь. Если ты хочешь быть писателем, то надо им становиться.
4: Спрошу еще про Филиппа. Мне тоже показалось, что он идеальный Достоевский. А вот к тому, какой он Цыпкин, я сначала привыкала.
3: Мы поняли, что Федор и Леонид – это один человек. Это не призраки, это не то, что он шизофреник. Цыпкин и есть Достоевский. Леонид – это и есть Федор. Это его, Цыпкина, воображение Федора, каким он видит его. Это он у него в голове, в душе.
2: Раздвоение личности происходит и в другом фильме, показанном на «Маяке». Вторая Таня. Главная героиня, успешная предпринимательница Татьяна в свободное время ходит в театральную студию. Там дают задание – вчитаться в дневники из блокадного Ленинграда. Татьяне достаются записи ее тезки, которая выживала в осажденном городе с двумя детьми. Что этот опыт дает главной героине, рассуждает режиссер фильма «Вторая Таня» Алиса Ерохина.
5: Я думаю, она находит точку опоры, потому что изначально она даже до прочтения чтения дневников, у нее уже к этому моменту она как будто потеряла почву под ногами. Она уже была, как, знаете, женщина не в себе, как в великом фильме. Она уже была на грани. То есть это не блокадные дневники ее побудили стать такой. Она уже была, и наоборот, через блокадные дневники она нашла точку опоры в себе настоящей здесь.
2: Впереди у тех, кто приехал на маяк, еще 8 конкурсных фильмов. Они наверняка подсветят немало векторов, по которым развивается актуальное российское кино. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
7: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он пояснил, что профильный нацпроект был утвержден для формирования приоритетных сфер производства, в которых будут применяться инновационные технологии в ближайшие 10 лет и далее. Особое внимание в рамках нацпроекта уделят подготовке высококвалифицированных специалистов. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. Учебное учреждение построено на средства российских предпринимателей. Открывая комплекс, Путин отметил, что с 2019 года в России заработали 1700 новых школьных зданий. В них учатся более 1 миллиона детей. Экономическая активность в России в текущем году продолжает расти. Вклад в это вносит кредитование компаний. За последние 12 месяцев банки выдали 13 триллионов рублей кредитов. При этом рост ВВП в 2026 году будет чуть меньше прошлогоднего, который составил 1%. Экономика третий год находится в состоянии полной занятости, поэтому рост возможен только благодаря увеличению производительности, пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Комментируя динамику цен, он отметил, что по прогнозу ЦБ инфляция стабилизируется в 2027 году при средней ключевой ставке за год в размере 10,5-12,5%, а нейтральной ключевой ставки в 7,5-8,5% планируется достичь к 2029 году, когда бюджет вернется к нулевому структурному первичному дефициту. Работа контролем пропускного пункта Паланка «Маяки Удобная» на границе Молдавии с Украиной временно приостановлена из-за упавшего снаряда. По данным молдавской погранполиции, инцидент произошел около 10 утра по Москве. Снаряд повредил автобус. Один сотрудник погранполиции получил легкие ранения, других пострадавших нет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бывшему мэру Сочи Алексею Капайгородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его супругу и соучастницу осудили на 9 лет колонии общего режима. Жители Сочи восприняли приговор неоднозначно. Почему? Владивосток остался без «Бургер Кинга». Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. А после появления неаппетитных кадров в сети общепит отреагировал оперативно. Компания готовит иск и расторгает договор. Что известно про франчайзи, как ситуацию воспринимают в городе? Силы суперинтеллекта появились в США. Об их создании заявил Дональд Трамп. Организация будет отвечать за взаимодействие с правительством, правительства штатов, с компаниями-разработчиками, а также потребителями, общественниками и религиозными деятелями. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В Бывшему мэру Сочи Алексею Капайгородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его супругу и соучастницу осудили на 9 лет колонии общего режима. Капайгородский обвинялся по уголовному делу о взятке, о растрате и легализации преступных доходов. Прокуратура запрашивала для бывшего градоначальника 21 год колонии. Следствие считает, что период с 22 по 24 год Капайгородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Их общая стоимость оценивалась в 26 миллионов рублей. Также экс-мэр получил 248 миллионов от представителей коммерческих структур. Эти деньги следствие расценивает как взятку за общее покровительство. Есть по делу несколько штрафов и изъятия имущества. Жители Сочи восприняли приговор неоднозначно, говорит местный журналист Елена Овсына.
8: Режиму предстоит выплатить 500 миллионов рублей. Это штраф. Бывший мэр Сочи лишен ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. И после освобождения ему запрещено в течение 14,5 лет занимать руководящие должности в органах власти. Что говорят по этому поводу сочинцы? Здесь нет однозначного мнения. Кто-то считает, что дело сфабриковано и напоминает о его делах на благо курортного Сочи. А кто-то считает, что решение абсолютно законное. Третьи же говорят, что Капайгородский ответил за всех предыдущих мэров. Многие считают, что срок лишения свободы большой, 15 лет, хотя известно, что прокуратура требовала для Капайгородского даже 21 год колонии строгого режима. Более того, его супруга Янина признана виновной в посредничестве преступления мужа и осуждена на 9 лет колонии общего режима с таким же штрафом. Так вот, некоторые сочинцы считают, что не повезло мэру именно с супругой. Это из-за нее он встал на коррупционный путь. Есть еще одна категория людей, которые вспоминают китайское правосудие и говорят, что экс-мэр еще легко отделался. Напомню, что Алексей Капайгородский возглавлял Сочи с сентября 19 по май 24 года. После ухода из администрации он стал участником специальной военной операции на Украине, а в начале осени того же года его задержали в Луганске, после чего доставили в Москву и отправили в СИЗО. Известно, что защита Капайгородского не согласна с приговором и подаст на него апелляцию.
1: Местный журналист Елена Овсецна. Супруги Капайгородские свою вину не признали. Строгость наказания юристы объясняют совокупностью статей. Бывший мэр Сочи признан виновным по статьям присвоения или растрата в особо крупном размере, получение взятки в особо крупном размере, а также легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере. У супруги Капайгородского, кроме того, еще и посредничество во взятке, а также на принуждение свидетеля к даче ложных показаний. Предстоит апелляция, но вряд ли она поможет, считает адвокат Михаил Салкин.
9: Срок, конечно, никто не считает адекватным. Любое суровое наказание, кажется, что можно было дать мягче, но дело в том, что просто по статье о взятках, там, в принципе, предусмотрено наказание от 10 лет. Соответственно, скажем так, в совокупности этих преступлений вполне возможно, что и такое наказание могут дать. Другое дело, что по аналогичным делам, если вы, например, признаете вину и заключаете досудебное соглашение со следствием, то срок может быть и 5 лет. А если вот вы ничего не признаете, то наказание становится, конечно, безумно суровым. К сожалению, апелляционные инстанции редко любят что-нибудь снижать. Максимум счет какой-нибудь отличающийся обстоятельства и несколько месяцев скинут. К сожалению, статистика показывает, что у нас очень плохо с оправдательными приговорами и отменами в апелляции.
1: Адвокат Михаил Салкин. В январе этого года Хвостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество Капайгородского и аффилированных с ним лиц стоимостью около 1,5 миллиарда рублей. Владивосток остался без популярного «Бургер Кинга». Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. На кадрах, снятых в одной из них, молодые люди играли в футбол прямо на кухне, кидались презервативами в еще не приготовленные бургеры и перекидывались чем-то коричневым, похожим на кофейный жмых. Судя по всему, трэш-кухня устроила пару друзей. Остальные сотрудники, попавшие на видео, неловко смеются и продолжают работу. Общепит отреагировал оперативно. С телеграм-каналом местных новостей, разместившим ролики, связались коммерческий директор франчайзи и сообщил, что все происходящее противоречит стандартам компании. Поэтому оба ресторана закроют. Компания готовит иск к франчайзе и расторгает договор. Чуть позже вышло официальное заявление от Burger King Россия, в котором компания в том числе извинилась перед гостями и сообщила, что уже перевела ситуацию в правовое поле. Что известно про этого франчайзи и как ситуацию воспринимают в городе, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
10: Горожане очень расстроились, очень сильно возмущены. Это были достаточно популярные точки. В одной из них это происшествие малоприятное произошло. И, конечно, закрытие их это большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Принадлежала франшиза это местной компании, торговой, которая достаточно давно на рынке это занимается оптовой торговлей и так далее, в том числе и общепитом. А Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется ДВ Фуд. Зарегистрирован в Владивосток. И остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. Но, с другой стороны, все, что произошло на видео, могу сказать, подобное заведение требует гораздо более жесткого контроля, наличия, конечно, видеофиксации производственных процессов и, конечно же, наличия каких-нибудь руководителей, там, допустим, среднего звена в этих залах. Тогда точно такого бы не было. Пострадают и десятки, может быть, даже сотни сотрудников, посредников, в том числе каких-нибудь поставщиков, которые потеряли две очень-очень активные, так сказать, точки.
11: Вообще, конечно, не часто такие видео попадают в интернет. И как у вас это обсуждается? Потому что выглядит, конечно, правда, очень возмутительно.
10: Я думаю, что это, на самом деле, типичная схема, да, когда захотели похайпиться, или устроили такие футбол, да, какие-то странные, перебрасывания странными вещами в зале, где готовится еда. Очевидно, вот записали и решили похвалиться этим, чтобы все прочитали. Ну, уверяю, что все прочитали, да, потому что, еще раз говорю, в Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила некоторые.
1: Андрей Пушкарев, СОБКОР российской газеты в Приморском крае. На прошлой неделе Бургер Кинг также оказался в центре громкой истории в Орске. В соцсетях распространилось видео, на котором сотрудница общепита грубо выставила за дверь уличного кота. Компания и в этой ситуации ответила на критику и сообщила, что разыскивает бездомное животное и ищет для него хозяев. А чтобы подтвердить серьезность намерений, сеть временно сменила название и логотип в соцсетях на котик Кинга кошачьими ушами. Силы суперинтеллекта появились в США. Об их создании заявил Дональд Трамп и опубликовал подробности в своей соцсети True Social. Организация будет отвечать за взаимодействие правительства штатов с компаниями-разработчиками искусственного интеллекта, а также потребителями, общественниками и религиозными деятелями. Руководить силами суперинтеллекта будет директор национальной разведки, председатель Федеральной торговой комиссии, замглавы Пентагона. Все они напрямую подчиняются президенту США и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уэллс. О том, нужна ли была такая организация или это пиар американского президента, говорит вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
12: Мне как бы термин суперинтеллект кажется таким достаточно провокационным и неочевидным. Но подразумевается, что это название для технологии, которая существенно опередила человека. Хотя такой технологии на данный момент, в общем, не существует, судя по всей имеющейся мне информации.
11: Тогда на что он может быть направлен?
12: На самом деле это, в общем, достаточно разумный блок рисков, которые сейчас стоит контролировать. Об этом высказываются все. Владимир Владимирович наш тоже высказывался недавно о том, что искусственный интеллект тоже требует контроля, потому что происходит взрывное развитие технологий, и мы не до конца понимаем, на что это может повлиять и к чему это может привести. Сейчас некоторые появляются прецеденты, когда модели искусственного интеллекта внедряются в работу каких-то компаний, бизнесов, начинают взламывать что-то, что, в общем, напрямую несет угрозу людям. Наверное, нам никому этого не хотелось. В этом смысле появление такого департамента и вообще контроля, да, за этим суперинтеллектом, сверхинтеллектом, кажется весьма логично. Другой вопрос, что хочется здесь какой-то прозрачности и понимания вообще, о чем идет речь. Это моя точка зрения. Еще, мне кажется, было бы весьма логично всем государствам мира договориться вообще, что такое суперинтеллект и как мы его контролируем и как мы с ним живем.
11: Тогда суперинтеллект тоже надо контролировать.
12: Самое интересное, а кто будет контролировать суперинтеллект и как? Второй суперинтеллект? Какой-то суперинтеллект? Как мы можем оценить риски и как мы можем внутри-то в этом разобраться? Если даже сейчас текущие все модели, в общем, единицы людей понимают, как внутри устроена логика размышления этой модели, как она выдает результаты, как это работает. Для всех, я думаю, что для подавляющего числа людей это просто какой-то черный ящик, из которого появляются буквы, картинки и музыка.
11: У нас есть подобные разработки?
12: В России как минимум две компании очень серьезно занимаются моделями искусственного интеллекта. Все мы эти компании знаем. Это Яндекс и Сбер. У них, у обеих есть свои модели. Они сейчас конкурируют с западными продуктами и развиваются. Я уверен, что мы в эту сторону тоже двигаемся, но как оценить, а где та точка, как интеллект можно назвать словом супер? Понимаете, вот все эти группы технологий, у нее вообще большая проблема. Само слово искусственный интеллект для многих является красной тряпкой. А мы сейчас его еще суперинтеллектом назовем, чтобы люди еще больше боялись, и чтобы еще больше было на эту тему тревог.
1: Вице-президент Акара Алексей Парфун о создании новой организации Трамп заявил после встречи с лидерами крупнейших техкомпаний в Белом доме. В качестве основной задачи заявлено сохранение мирового лидерства Соединенных Штатов в области суперинтеллекта. А переименовав искусственный интеллект в суперинтеллект, Трамп нарушил привычную градацию термина и выдал желаемое за действительное, говорит генеральный директор компании Naval AI Алексей Хохунов.
13: Во-первых, не существует, конечно, общего словаря, но большинство лабораторий постарались про это договориться. И здесь надо, наверное, ввести четыре понятия. Есть искусственный интеллект, AI, есть General Purpose, Artificial Intelligence, то есть это искусственный интеллект, который способен выполнять уже большое количество действий. Наверное, текущие модели, они к этому достаточно близки. Они не должны быть лучше, чем человек, но при этом они способны выполнять именно очень разнообразный набор таких действий. Дальше у нас есть AGI, отличается тем, что он способен понимать, обучаться и развиваться на уровне человека. На самом деле, открытие каких-то научных исследований, вообще получение новой информации, в том числе получение новой информации не через обучение, как сейчас, то есть когда нам каждую следующую модель, надо брать много данных, мы это все перепридумываем. Ну, это отличает AGI от моделей, которые у нас в текущий момент существуют. И вершиной этого является ACI, то есть суперинтеллект, который должен быть буквально во всем лучше, чем любой человек. Неважно, какую мы берем область, он должен делать лучше, чем это умеет делать человек. Я, конечно, считаю, что мы точно не находимся в стадии ни AGI, ни ACI, но они, получается, вот так вот иерархично расположены. То есть ACI — это вершина развития искусственного интеллекта. Но кто запретит Дональду Трампу использовать слова, которые ему нравятся?
1: Алексей Хохунов, гендиректор Naval AI. Компания SpaceX переименует свое ИИ-подразделение, как сказал основатель компании Илон Маск, больше никакого AI. SI, так лучше. Аббревиатура SI расшифровывается как суперинтеллект. Ну и компания, соответственно, будет называться SpaceX SI.
6: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
14: А как зовут?
6: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
15: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
16: О HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги». История денег на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
17: Улыбка Радуги начала продавать на своем сайте товары с доставкой из-за рубежа, обратил внимание Shoppers. Это косметика Lancome, Maybelline и другие бренды, товары для дома H&M, Home и Zara, а также отдельные витрины IKEA и Uniqlo. Заказы едут от 2 до 3 недель, доставка только курьером и платная. Оператор доставки зарегистрированная в Гонконге Эннесси. Эксперты отмечают, что такая модель позволяет расширить ассортимент без затрат на закупку и коммерческих рисков, а ставка на IKEA и Uniqlo должна привлечь покупателей, которые помнят и любят эти бренды. В каналах Макс с аудиторией от 1000 подписчиков появилась таргетированная реклама. Объявления показываются после основного контента и могут вести на канал отдельный пост в Макс или внешний сайт. Запустить кампанию на первом этапе можно только через ВК-рекламу, но позже к тестированию подключатся и другие российские платформы.
6: Сделки.
17: Schneider Electric покупает американского разработчика промышленного ПО PTC за $22 миллиарда. Это крупнейшая сделка в истории французской компании. PTC входит в большую тройку производителей ПО. Ее клиенты Apple, BMW и другие. В случае закрытия сделки французский гигант в сфере автоматизации и управления энергией получит один из крупнейших в мире портфелей промышленного ПО. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Украинские мошеннические колл-центры переориентировались на Европу, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллионы франков. Европейцев заманивают поддельными инвестициями, операциями на валютном рынке и криптовалютами, отмечается в статье. Власти Швейцарии ведут расследование, одним из фигурантов которого является предполагаемый руководитель мошеннических организаций в Киеве. А телефонные мошенники действительно часто атакуют жителей Швейцарии, рассказывает гид-переводчик в Цюрихе Лидия Майер.
14: Поскольку общее мнение, что денег тут много, звонят постоянно. Особенно, конечно, я страдаю, поскольку я даю рекламу. Мой мобильный телефон всегда легко обнаружить. Часто звонят на домашние номера, которые в телефонной книге. Но там, я бы сказала, чаще из Индии. Вас беспокоит фирма Microsoft, у вас навернулся комп. Когда-то прикалываемся, когда-то просто трубку вешаем. Но жертвами чаще становятся, конечно, пожилые люди. И сейчас же легко подделывать голоса. Действительно существуют звонки, что звонит якобы там какой-то родственник, да, и просит о помощи. Часто представляются сотрудниками полиции, что вы там должны помочь раскрыть банду мошенников. И поэтому люди ведутся, особенно пожилые. Или иногда, что пытаются сломать доступ к вашему банковскому счету, что-то такое.
18: Есть ли подозрение, что вот эти вот мошеннические колл-центры связаны с какими-то украинскими структурами?
14: Действительно, начинается расследование. У нас есть подразделение полиции по киберпреступлениям, и они занимаются, конечно, когда деньги удалось выманить, и частенько, к сожалению, следы ведут в Украину. Какие-то украинские курьеры бывали задержаны, и газеты пишут, что там просто колоссальных размахов достиг этот бизнес, особенно после начала СВО. И, как пишут швейцарцы, многие молодые украинцы без приличной работы, то есть они соглашаются на эти колл-центры. Но, понимаете как, тут у нас немножечко языковой барьер. Швейцарец не поверит полицейскому, говорящему с очень сильным акцентом каким-то. Он вообще ожидает, что местный полицейский говорит на местном диалекте, даже не просто на немецком. А это достаточно сложно. Я думаю, что это пока бережет Швейцарию, хотя попыток, конечно, много.
1: Лидия Майер, гид-переводчик в Цюрихе. Украинские антикоррупционные органы расследуют дело о преступной группе, которую возглавлял чиновник офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия, группа использовала мошеннические колл-центры и занималась отмыванием средств. Как отмечает украинское издание «Страна», время от времени силовые структуры отчитываются о пресечении деятельности колл-центров. Но, как считают источники издания, это делается либо в рамках борьбы за сферы влияния между крышами колл-центров, либо с целью вымогательства. В закладе глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью перечислены жертвы мошенников как минимум в 29 странах. Миллионы людей по всему миру, вероятно, до сих пор не знают, что их обманули. Они думают, что просто потеряли деньги на бирже, сказал газете украинский адвокат Андрей Галич. Платить за шлагбаум в московских дворах придется даже без машины. В столице ввели плату за шлагбаумы, расходы включат в тариф ЖКХ. С 1 ноября этого года в столице начнет действовать новый порядок оплаты содержания шлагбаумов. Соответствующее решение принято городскими властями. Теперь расходы на установку, обслуживание и ремонт шлагбаумов будут включены в общие тарифы жилищно-коммунальных услуг. Но коснется это не всех. С подробностями Наталья Воробьева.
19: В столичных дворах в этом году появилось более 500 шлагбаумов, которые устанавливает АМПП, администратор московского парковочного пространства. К началу следующего года их число, по словам столичных властей, вырастет втрое, до 1500. Речь пойдет именно о них. Если вы сами поставили шлагбаум во дворе, эта история не для вас. АМПП проверяет возможность установки шлагбаума по заявке граждан и готовит схему размещения. Управляющая компания проводит опрос собственников в системе «Электронный дом». Если большинство голосуют «за», шлагбаум ставят и включают. Открывается он автоматически по номеру машины, который житель заранее вносит в систему. Также можно открыть через приложение «Парковки России» и «Электронный дом». Установка шлагбаума бесплатная, первый год обслуживания за счет города, со второго года 90 рублей в месяц каждой квартиры. Для пенсионеров и многодетных многодетных 45. Для нежилых помещений 300 рублей. Платят все собственники, независимо от того, есть у них машины или нет. Ветераны труда, а также некоторые другие льготные категории полностью освобождаются от этой платы. Устанавливать свои шлагбаумы АМПП может только на территории, где земля принадлежит городу, говорит эксперт ВШЭ, главред портала «Дом и двор» Павел Степура.
20: Такие шлагбаумы устанавливаются на городских территориях, то есть на тех, которые не входят в состав общего имущества, муниципальными, конечно, называется. Но при этом они устанавливаются не просто так, вот город решил и все. Нет. Для того, чтобы их установить, необходимо провести общее собрание собственников, которые не приняли решение, будет устанавливаться он или не будет. Нужно большинство голосов от тех, кто проголосовал.
21: Простое большинство проголосовавших проголосуют 3 квартиры, 2 будут за, все.
20: Нет, нет, нет. У нас для любого собрания существует кворум. То есть проголосовать, в принципе, должно более половины собственников, владеющих более половины голосов по площади.
21: Понятно.
19: Если земля под домом оформлена в общедолевую собственность, правила другие. Здесь нужно уже больше голосов. 2/3 от всех собственников. И если такого решения нет, платежи незаконны, объясняет юрист, председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин.
22: В том случае, если граждане приняли решение об установке шлагбаума для того, чтобы упорядочить использование своего земельного участка, в этом случае они вправе принять решение о том, что это имущество должно обслуживаться. Если такого решения сами собственники с 2/3 голосов не принимали, то никаких обязательных платежей или каких-то обязанностей со стороны граждан не возникает. То есть постановлением правительства города недостаточно, чтобы возложить на граждан обязанность.
19: Проверить, чья земля под вашим домом, можно бесплатно на публичной кадастровой карте или за 700 рублей запросить выписку ЕГРН. Но шлагбаумы стоят в столичных дворах и без участия МПП. Раньше было так. Жильцы сами проводили голосование, отправляли заявку и проект в муниципалитет. Собирали деньги на установку, город добавлял 100 тысяч рублей и монтировали за свой счет. Открывают своим пультом с телефона проживающего или через приложение. И жители домов, в которых стоят прежние шлагбаумы, кстати, бесплатные, рассказали Бизнес-ФМ, почему отказались от услуг АМПП и чего опасаются, говорит москвичка Эльвира.
23: Наш шлагбаум мы стояли, нас администратор, не мы, парковочное пространство. Кто там, что и куда наши персональные данные дальше будут добиваться, мы это контролировать не сможем. И кто как этим будет распоряжаться, тоже непонятно. Если говорить откровенно, то можно сфальсифицировать любой вопрос, имея данные, да, проголосовать так, как ты считаешь нужным, как считает нужным управляющая компания. Дальше пункты и доступ могут продаваться без контроля. У нас рядом метро. Наш двор мог бы стать такой очень удобной перехватывающей парковкой.
21: Шлагбаум сейчас во дворе у вас. Сколько платит?
23: Абсолютно ничего не платит.
21: Ну а содержание?
23: Содержит управляющая компания, потому что шлагбаум на балансе у управляющей компании. Жилищник это все содержит.
19: А если шлагбаум от АМПП уже стоит, а собственники жилья не захотят за него платить, то его демонтируют совершенно бесплатно. Как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке, а в московском дворе один год. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
24: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
25: Недавно моя знакомая откликнулась на вакансию и практически сразу получила приглашение на собеседование. Только собеседовать ее должен был не рекрутер, а гигачат. Сейчас все больше ИИ-собеседований. А как к этому относиться? Давайте обсудим. Кажется, еще совсем недавно мы обсуждали, как правильно вести себя с рекрутером, какие вопросы могут задавать на собеседовании. А теперь нам нужно понять, как разговаривать с искусственным интеллектом. Но самое интересное, что свежая статистика показывает, кандидаты вовсе не так сильно сопротивляются этому формату, как можно было бы подумать. Недавно компания Sabeso проанализировала почти 60 тысяч ИИ-собеседований, которые прошли в первом полугодии 2026 года. И подавляющее количество опрошенных кандидатов оценили такой опыт позитивно. То есть сам факт разговора с ИИ людей, похоже, уже не пугает. Но есть нюанс. Самую низкую оценку кандидаты дали эмоциональному комфорту. И примерно каждый десятый говорил, что ему не хватило возможности переспросить или уточнить вопрос. И вот это мне кажется важным, потому что хорошее собеседование это все-таки не экзамен, где один задает вопросы, а второй пытается угадать правильный ответ. Кандидату тоже нужно понять, куда он пришел. Поэтому за полгода соискатели задали ИИ уже больше 30 тысяч вопросов. Чаще всего спрашивали о графике и формате работы, обучении и адаптации и, конечно, зарплате. Получается, ИИ постепенно становится активным участником найма. Но от компании по-прежнему зависит главное, будет ли этот процесс просто быстрым или еще и человеческим. И, возможно, следующий вопрос для работодателей – уже не можно ли заменить рекрутера ИИ? А как с помощью искусственного интеллекта не потерять кандидата еще до встречи с человеком?
24: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 15.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Бюджет России на ближайшую трехлетку готов к любым сценариям развития экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Сейчас дефицит находится на безопасном уровне. Речь идет примерно о 2% ВВП на 2027-2029 годы. Министр также добавил, что доля нефтегазовых доходов в ближайшую трехлетку в российском бюджете не превысит 17%. Жители Кубани приговорили к 12 годам колонии строгого режима за поджоги вышки сотовой связи и объектов железнодорожной инфраструктуры. Подсудимый совершил 3 преступления по заданию анонимного заказчика за вознаграждение. В январе 2025 года в Адыгее он перелез через забор, облил вышку сотовой связи бензином и поджег ее. Затем в Краснодаре поджег трансформаторную подстанцию РЖД, также на станции Витаминной на Кубани. Подсудимый поджег пост, который обеспечивал работу контакта сети железной дороги. В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве 3 женщин. Мужчина убил свою сожительницу, тело которой спрятал в подвале частного дома, и 2 ее родственниц. Тела расчленил и пытался вывести. Его поймали после того, как полицейские остановили для проверки грузовик. Пассажир занервничал и попытался сбежать, а в кузове обнаружили останки. Власти Украины заявили об остром дефиците локомотивов, пишет Financial Times. По заявлению министра аграрной политики Тараса Высоцкого, у Киева почти не осталось резервных составов. Сейчас ведутся переговоры о поставках с представителями европейских стран. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3 пункта. Мы спросили у предпринимателей, что они наблюдают в своей отрасли. Агропромышленники жалуются на доначисление налогов за работу с иностранными контрагентами-перевозчиками. Свои опасения они изложили в письме «Опоры России» генпрокурору. В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которому у россиян пока нет иммунитета. Но, как говорят эксперты, вакцины, которые есть сейчас, все равно помогут не заболеть или перенести болезнь гораздо легче. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3 пункта. Это столько же, сколько было в августе, сообщает S&P Global. Показатель выше 50 пунктов означает рост, то есть активность в этой сфере продолжает расти, но пока незначительно. Как указано в исследовании, новые заказы выросли, но темпы роста продаж оказались медленнее, чем в прошлые годы. Мы спросили у предпринимателей, работающих в секторе услуг, что они наблюдают в своей отрасли.
24: Бизнес говорит.
2: Владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
3: После летнего периода, конечно же, спрос вырос на услуги в сентябре. Это связано в том числе с возвращением после отпусков. И мне кажется, что общая обстановка, она поспокойнее стала. В сравнении с летом посещаемость где-то в два раза увеличилась. Есть ощущение, что мы входим в сезон, встаем на нормальные рабочие обороты. По поводу повышения цен у поставщиков, ощутимого повышения не произошло. Практически никаких писем мы не получали. Но, к сожалению, в сравнении с прошлым годом сентябрь был хуже по выручкам и по посещаемости, и по спросу.
2: Владелец бара «Деликатесен» и пиццерии «Супернова» Вячеслав Ланкин.
4: Ждали роста, а остались на том же уровне. А цены растут. Поставщики прислали все письма. Еще в конце августа, что в сентябре будет повышение цен. Они обычно, знаете, так мягенько по 10-15, но это получается, я думаю, что раз в квартал где-то примерно.
5: По 10-15%?
4: Да, да, да.
5: На ценники на меню это уже отразилось, так сказать, с нового учебного года сентября?
4: Нет, к сожалению, мы не можем так резко. То есть мы всегда немножко с запозданием поднимаем цены. Сентябрь был хороший месяц для этого. Многие уезжали за границу, они видели заграничные цены, их не пугали. Цены такие. А здесь евро там, значит, стоит, например, там булочка. Посчитаем здесь сколько, это получается где-то там 90, это 900. Ну, нормально. То сейчас такого, скажем так, опыта нету в основном. Никто никуда не едет. Едут, не знаю, по России. Повышаю зарплату и плачу.
2: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
7: Мы меряем во многом ситуацию на рынке, это вал выручка. И вот темпы прироста объема денег, они уменьшились в 26-м году в целом. Деловая активность, она чуть-чуть снижается. Это не говорит о том, что фитнес-индустрия, я не знаю, по объему падает, просто прирост уменьшился. Вот и способность нашей аудитории уменьшается. Люди выставляют приоритеты в своих бюджетах, и они, фитнес это точно не первый, второй и третий приоритеты. В отрасли фитнес-индустрии осень это всегда сезон, и мы всегда ждем пик активности. И вот этот пик не случился в том формате, в котором он обычно из года в год случается.
2: Президент БАОН Илья Ярошенко.
8: Как обычно, по осени у нас дела становятся гораздо лучше. Заканчиваются летние распродажи, приходит осенний товар. Это все-таки наш сезон. Куртки, пуховики, это наше все. И поэтому жизнь налаживается.
5: Из тех препонов, которые сейчас есть, это и НДС, топливо, так или иначе влияющее на цепочки. И складская проблема июльская. Самое большое зло. Откуда до сих пор чувствуется остро?
26: Самое большое зло, что все, что вы перечислили, проблемы с топливом, другие проблемы, все это ложится на потребителей, и потребители не покупают много одежды. Одежда – это не первой необходимости, поэтому потребители откладывают эту покупку, когда совсем приспичит. Первый снег – очереди в магазинах. Морозы наступают – еще раз очереди.
1: Компании сферы услуг все еще позитивно оценивали перспективы роста в ближайший год, но все же степень оптимизма снизилась по сравнению с августом, указано в исследовании S&P Global. Агропромышленники жалуются на доначисление налогов за работу с иностранными контрагентами-перевозчиками. Свои опасения они изложили в письме «Опоры России» генпрокурору Александру Гуцану. Пишет в ведомости, налог выплачивается с каждой отдельной операции, составляет 10%. За год может набежать несколько десятков миллионов рублей. По мнению бизнеса, до начисления налога неправомерные возникли из-за двух противоречащих друг другу норм налогового кодекса. Одна норма говорила о том, что бизнес обязан платить налог за зарубежных контрагентов. Вторая, что не обязан, если иностранный бизнес, оказывающий услуги в России, не имеет постоянного здесь представительства. Потом противоречия постарались разрешить. Было сказано, что вторая норма не распространяется на случаи, обозначенные в первой норме. Это исключение появилось только в 2025 году и не относилось к международным перевозкам более ранних периодов. а начислять налоги начали за прошлые годы, говорит налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Антон Никифоров.
9: Впоследствии эти споры получили еще и второе дыхание. Первая категория, когда компания, которая приобретает услуги международного перевозчика, как правило, через экспедитора, работает с перевозчиком-экспедитором, который находится на территории государства, с которым подписаны международные соглашения об избежании двойного налогообложения, например, как Турция. И есть вторая категория споров, когда этот международный перевозчик или чаще всего экспедитор находится на территории государства, с которым сейчас такое соглашение не действует, приостановлено, ну или его не было вовсе. Налоговый орган говорит, хорошо, там, где действует международное соглашение, общим правилом является налогообложение таких доходов от международной перевозки на территории иностранного государства. Но поскольку, как правило, заказчик этих международных перевозочных услуг действует в качестве контрагента с экспедитором, то тогда сам заказчик должен представить разделение стоимости услуг на экспедиторскую часть и на часть услуг, относящихся к международной перевозке. И вот пока это заказчик сделать не может, а это возможно только лишь при участии другого контрагента иностранного, то до этого момента нужно удерживать со всей стоимости услуг сумму налога от источника, полученного в Российской Федерации.
10: Какая сейчас практика у судов, как они разрешают подобные ситуации?
9: Практика, я бы сказал, в основном отрицательна для налогоплательщиков. Почему налогоплательщик решил прибегнуть к помощи генерального прокурора? Я полагаю, это одна из возможностей для того, чтобы не заканчивать этот спор.
1: Налоговый юрист Антон Никифоров. В письме «Опоры России» говорится, что суды занимают противоположные позиции. Приводится пример транспортной компании, которая перевозила зерно для ООО «Агрологистика». Сейчас «Агрологистика» оспаривает в суде доначисление налога на 18 миллионов рублей за 2023 год и первый квартал 2024 в размере 2,5 миллиона рублей. Три суда встали на сторону налоговой. Верховный суд отказал в передаче дела в коллегию по экономическим спорам. Однако компания оспаривает это решение. Продолжает вице-президент «Опоры России», гендиректор компании «Новосибирск хлебопродукт» Сергей Соколов. Его компания работала с «Агрологистикой».
11: Пункт 1 статьи 309 Налогового кодекса относит доходы иностранных перевозчиков к облагаемому источнику выплаты. А вот пункт 2 освобождает удержание дохода от услуг в Российской Федерации, не создающие постоянное представительство такие организации зарубежные. Как раз федеральным законом 425 уже внесены изменения, и они вступили в силу в день опубликования. А суть поправки по описанию в апелляционном постановлении по нашему делу стало распространение исключения на весь пункт 1 вместо подпункта 9.4. То есть доначисления действительно касаются периодов сейчас вот до 2025 года. Апелляция отказалась применять поправку к этим периодам, указав, что правила о ее распространении на прошлые отношения не установлены. Две оговорки, то есть налог по существу платит иностранный перевозчик, а российская компания отвечает как налоговый агент. И спор не сводится к коллизии норм, потому что позиция строится и на соглашение об избежании двойного налогообложения в Турции.
10: Можно ли сказать, что судебная практика неоднородна, и каждый суд принимает решение из своего видения?
11: Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в 2024 году, а Верховный суд в 2025 году подтвердил позицию налогоплательщика как раз. И в этом же 2025 году те же самые суды Западно-Сибирского округа вынесли противоположное решение. Причем, что в первых решениях, где в пользу налогоплательщика, очень подробно суды в трех инстанциях расписали позицию, почему не нужно было удерживать и нельзя было удерживать этот налог, но и при этом в следующих судебных решениях ровно отзеркалили в обратную сторону. То есть это, конечно, и сегодня там порядка 14 процессов проходит в судебной системе по данному виду спора. Значит, суды, понятно, смотрят на предыдущие решения.
1: Вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов. Как отмечают в «Опоре России» экспертеры, продукции агропромышленного комплекса столкнулись с ростом фискальной нагрузки, несмотря на то, что уже работают в условиях санкций и ограниченной логистики. Компаниям зачастую приходится использовать морских агентов, чтобы обезопасить цепочки поставок и избежать рисков вторичных санкций. Валентина Матвиенко нашла 6 миллиардов рублей для строительства новых школ или детских больниц. Во время выступления в Совете Федерации главы Минфина Антона Силуанова Валентина Матвиенко обратила внимание на льготный НДС для морских деликатесов. Лобстеры, устрицы и лангустины облагаются поставки налога на добавленную стоимость 10%, а могли бы по 22%.
12: без комментариев.
13: Деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь, курочка по зернышку клюет. На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают, попросту не заметят.
12: Без комментариев.
1: Что до выступления главы Минфина, то, представляя проект федерального бюджета, Антон Силуанов сообщил, что реальный доход населения в 2027 году вырастут на 1,4%, а в последующие два года будут расти в среднем на 2,5%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в ближайшие три года не превысит 17%. Силуанов также сообщил, что план по обелению экономики дает результаты. За три месяца работы системы СПОТ принесли 34 миллиарда рублей дополнительных поступлений от импорта.
24: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
14: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
24: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
24: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
15: Показания.
24: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
24: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
24: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
24: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
15: и, очевидно, уже в курсе.
24: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Глава Минфина пообещал МРОТ на уровне 35 тысяч рублей к 2030 году. Поставленная президентом задача по его повышению будет выполнена, заверил Антон Силуанов. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами. Министр напомнил, что в 2027 году МРОТ в России вырастет до 28 тысяч 900 рублей с 27 тысяч 93 рублей в 2026 году. Государственные закупочные интервенции на рынке зерна могут начаться в конце октября. Бюджет согласован. Сейчас идет отбор элеваторов, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. Напомню, в 2026 году на фоне сложностей, возникших у аграриев из-за проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне, Минсельхоз планирует провести госзакупки зерна, чтобы поддержать производителей. Предполагается, что они пройдут в 14 регионах. Объем составит 3 миллиона тонн. Белгородской области спишут почти 3 миллиарда рублей бюджетной задолженности в рамках программы поддержки регионов. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. По его словам, освободившиеся средства пойдут на укрепление потенциала региона, в том числе на помощь участникам СВО и их близким. Мишустин напомнил, что в рамках программы российские субъекты могут списать 2/3 долга. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку для деликатесов по НДС. Решение приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 6 миллиардов рублей. На вырученные деньги можно будет построить 2 школы или больницу. В качестве примера неэффективной льготы по НДС на деликатесы Матвиенко привела устрицы, омары, лангустины и лобстеры, за которые вместо положенных 22% платят 10%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 14 градусов, в некоторых районах уже начался дождь, и по прогнозам синоптиков он закончится где-то ближе к 10 вечера. А на завтра также вероятность осадков, передают синоптики, и до 13 тепла в течение дня. 16-17 в Москве. В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которому у россиян пока нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Лиознов. Но, как говорят эксперты, вакцины, которые есть сейчас, все равно помогут не заболеть или перенести болезнь гораздо легче. А в них в этом сезоне поменяли 3 компонента – штаммы гонконгского гриппа, свиного и гриппа Б. Такое случается редко, объясняет врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
17: Определенное обновление штаммов вируса гриппа, оно происходит ежегодно.

0: Но в этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что, по прогнозам, грипп H3N2, скорее всего, сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, о которых мы традиционно говорим, это респираторный этикет, это частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем, это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
1: Татьяна Когут, врач-инфекционист. Нынешние вакцины были запущены в производство на основе данных февраля-марта этого года. Сейчас видно, что по одному из штаммов есть отличие от того, что циркулирует в стране, а по двум другим компонентам соответствие больше, говорит академик РАНа, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
2: Вакцины последние годы, они, как правило, трехкомпонентные. Вирус гриппа гонконгского типа, вирус гриппа пандемический или свиной и вирус гриппа Б. Так вот, мы сейчас видим, что все-таки максимальная скорость нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие вакцинным штаммам, и гриппа Б вообще фактически соответствие. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
1: Академик РАН Сергей Нетесов. Основная защита вакцинации, говорят эксперты, по словам Нетесова, есть надежда, что ситуация с заболеваемостью гриппом в этом сезоне будет лучше, поскольку в вакцинах были обновлены штаммы. Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Обсуждается введение платы за международный трафик на мобильных сетях, сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источник, знакомый с ходом обсуждения. Предлагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайтами международного трафика в сетях 5G, но поскольку весь трафик 5G идет через LTE-сеть, реализовать идею технически невозможно, говорят эксперты. По крайней мере, без ошибок, говорит гендиректор ТМТ-консалтинг Константин Анкилов.
3: Вопрос скорее в том, насколько это реально идеально выполнять, потому что часть трафика, который не международный, может попадать под эту категорию, и, соответственно, будут конфликты с абонентами, а недовольный абонент, соответственно, это то, что совсем оператору не нужно. Теоретически, конечно же, можно делать. Но вопрос в том, как отладить эту систему таким образом, чтобы все работало без ошибок.
4: Почему именно вот сети пятого поколения могли их так взволновать?
3: Давайте скажем так, что это перспективная технология, которая пока еще не массовая по ряду причин в России и будет достаточно долго переходить в массовый формат, поскольку она доступна не всем, далеко не все устройства поддерживают ее, и далеко не везде географически эти сети присутствуют. Поэтому это такой вот компромиссный подход, когда это будет касаться не всех. И с другой стороны, объем 50 гигабайт на самом деле много, это больше, чем в принципе в месяц средний пользователь мобильного интернета у нас в стране потребляет. 50 гигабайт и более можно получить только за счет просмотра видео. Текстовые файлы или музыку сложно накачать в месяц на 50 гигабайт. Вообще мы говорим не только про международный через VPN, а в целом трафик. Направлено-то на то, чтобы бороться с VPN, чтобы трафик, который формально зарубежный, чтобы он был менее выгоден для абонента. Как на это отреагирует рынок, как на это отреагируют пользователи, посмотрим. В общем, здесь может быть история скорее с тем, что в настройках не прописано исключение, и, соответственно, трафик российского видеохостинга может начать тарифицироваться для забывчивого абонента. Но это все скорее будет стимулировать абонента, материально стимулировать к тому, чтобы он учился активнее пользоваться соответствующими средствами. Ну, посмотрим.
1: Гендиректор ТМТ-консалтинг Константин Анкилов. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифры предлагала лимит в 15 гигабайт и 150 рублей за гигабайт сверх него. Но операторы оказались технически не готовы и сроки перенесли, по данным СМИ, на время после выборов в Госдуму. В Геленджике продолжается фестиваль актуального российского кино «Маяк». Какие темы затрагивают фильмы, которые уже показали, и какие тренды в современном отечественном кинематографе вырисовываются? Александра Сидорова подробнее.
5: Если коротко, первые показанные картины про раздвоение личности,

0: Осмысление современности через исторические события и просто истории маленьких и больших людей. Больших, например, Петра Мамонова. Павел Лунгин посвятил своему другу масштабный док, где последовательно показывает лидера звуков му в четырех ролях – бродяга, рок-звезда, актер и православный отшельник. Помогают Лунгину возлюбленные Петра Мамонова, его коллеги по звукам му и съемочным площадкам, друзья. Фильм тут вне конкурса. История маленького, но гордого человека, который бросает вызов системе, звучит в картине «Новый дом». Это дебют режиссера Никиты Грушина. Главная героиня Аня, сильная роль Дарьи Савельевой, 7 лет провела в тюрьме. Выйдя, пытается переписать все с чистого листа. Сначала в общежитии и на швейной фабрике, затем с психологом Романом, который становится ее возлюбленным, потом в доме престарелых, где находится ее свекровь. Дом требует капремонта, так же, как и жизнь Ани. Кино светлое. Мне показалось, что слишком плавное по темпу. Но зрители на «Маяке» приняли его тепло. Есть в программе «Маяка» и неординарные дебюты. Например, фильм «Лето в Бадене» Антона Желнова. Известный как режиссер документального кино, Желнов пробует себя в художественном. Пытается экранизировать одноименную повесть Леонида Цыпкина. Это история Цыпкина, врача и ученого, карьера которого рушится, когда его сын решает эмигрировать. Здесь пересекаются сразу несколько маршрутов. Сам Цыпкин ездит из Москвы в Петербург, а параллельно читает дневник жены Достоевского, где рассказывается об их путешествии в Баден-Баден. Цыпкина и Достоевского играет один актер – Филипп Янковский. В роли сына – Павел Табаков. «Лето в Бадене» выйдет в прокат уже через месяц, продолжает режиссер Антон Желнов.
1: Леонид Борисович Цыпкин хотел быть большим писателем, но по факту им не являлся при жизни, потому что работал врачом и писал в стол. Он пришел к этой мечте, роман был написан, даже издан и за границей, и потом в России. Фильм про путь человека к мечте, про обретение себя, а трагедия в том, что мы часто живем не свою жизнь, опасаясь чего-то, а надо жить свою жизнь. Если ты хочешь быть писателем, то надо им становиться.
2: Спрошу еще про Филиппа. Мне тоже показалось, что он идеальный Достоевский, а вот к тому, какой он Цыпкин, я сначала привыкала.
1: Мы поняли, что Федор и Леонид – это один человек. Это не призраки, это не то, что он шизофреник. Цыпкин и есть Достоевский. Леонид – это и есть Федор. Это его, Цыпкина, воображение Федора, каким он видит его. Это он у него в голове, в душе.
0: Раздвоение личности происходит и в другом фильме, показанном на «Маяке». Вторая Таня. Главная героиня, успешная предпринимательница Татьяна, в свободное время ходит в театральную студию. Там дают задание – вчитаться в дневники из блокадного Ленинграда. Татьяне достаются записи ее тезки, которая выживала в осажденном городе с двумя детьми. Что этот опыт дает главной героине, рассуждает режиссер фильма «Вторая Таня» Алиса Ерохина.
3: Я думаю, она находит точку опоры, потому что изначально она даже до прочтения дневников, у нее уже к этому моменту она как будто потеряла почву под ногами. Она уже была, как, знаете, женщина не в себе, как в великом фильме. Она уже была на грани. То есть это не блокадные дневники ее побудили стать такой. Она уже была, и наоборот, через блокадные дневники она нашла точку опоры в себе настоящей здесь.
0: Впереди у тех, кто приехал на «Маяк», еще 8 конкурсных фильмов. Они наверняка подсветят немало векторов, по которым развивается актуальное российское кино. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Кабмин утвердил стратегию развития биоэкономики в России. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он пояснил, что профильный нацпроект был утвержден для формирования приоритетных сфер производства, в которых будут применяться инновационные технологии в ближайшие 10 лет и далее. Особое внимание в рамках национального проекта уделят подготовке высококвалифицированных специалистов. Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев ушел в отставку из-за пьяного конфликта в поезде с футболистами и полицейскими, сообщил губернатор Глеб Никитин. Он назвал непозволительным поведение чиновников в подобной ситуации. Употребление алкоголя в нерабочее время само по себе не запрещено, но его последствия в виде публичного конфликта, нецензурной лексики, апелляции к своей должности абсолютно недопустимы, написал глава региона. По его словам, первоначально мотивом Яковлева было желание пресечь то, что ему показалось недостойным со стороны других пассажиров поезда, но оправдания такому поведению нет. Яковлев занимал свою должность с весны 2022 года. Экс-депутата Госдумы Александра Дорошенко арестовали в Сочи по делу о мошенничестве. По данным следствия, с 2017 по 2025 год бывший парламентарий и его сообщники умышленно похищали средства из бюджета, предназначенные для ремонта автодорог Краснодарского края. Для этого они использовали Ассоциацию региональное отраслевое объединение работодателей и Фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения. Всего предприятия дорожной отрасли Краснодарского края по требованию участников внесли в фонд более 1 миллиарда 800 тысяч рублей. Работа КПП «Мпаланка» «Маяки удобные» на границе Молдавии с Украиной временно остановлены из-за упавшего снаряда. По данным молдавской погранполиции, инцидент произошел около 10 утра по Москве. Снаряд повредил автобус, получил легкие ранения. Один сотрудник погранполиции, других пострадавших нет. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 16:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Супругу его осудили на 9 лет колонии общего режима. Жители Сочи восприняли приговор неоднозначно. Почему? Владивосток остался без Бургер Кинга. Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. А после появления неаппетитных кадров в сети общий ПИТ отреагировал оперативно. А компания готовит иск к франчайзе и расторгает договор. А что известно о ситуации? Силы суперинтеллекта появились в США. Об их создании заявил Дональд Трамп. Организация будет отвечать за взаимодействие правительства Соединенных Штатов с компаниями-разработчиками, а также потребителями, общественниками и религиозными деятелями. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его супругу и соучастницу осудили на 9 лет колонии общего режима. Копайгородский обвинялся по уголовному делу о взятке, о растрате и легализации преступных доходов. Прокуратура запрашивала для бывшего градоначальника 21 год колонии. Следствие считает, что период с 22 по 24 год Копайгородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Их общая стоимость оценивалась в 26 миллионов рублей. Также экс-мэр получил 248 миллионов от представителей коммерческих структур. Эти деньги следствие расценивает как взятку за общее покровительство. Есть по делу несколько штрафов и изъятий имущества. Жители Сочи восприняли приговор неоднозначно, говорит местный журналист Елена Овсына.
7: Жима предстоит выплатить 500 миллионов рублей. Это штраф. Бывший мэр Сочи лишен ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. И после освобождения ему запрещено в течение 14,5 лет занимать руководящие должности в органах власти. Что говорят по этому поводу сочинцы? Здесь нет однозначного мнения. Кто-то считает, что дело сфабриковано и напоминает о его делах на благо курортного Сочи. А кто-то считает, что решение абсолютно законное. Третьи же говорят, что Копайгородский ответил за всех предыдущих мэров. Многие считают, что срок срок лишения свободы большой, 15 лет, хотя известно, что прокуратура требовала для Копайгородского даже 21 год колонии строгого режима. Более того, его супруга Янина признана виновной в посредничестве преступления мужа и осуждена на 9 лет колонии общего режима с таким же штрафом. Так вот, некоторые сочинцы считают, что не повезло мэру именно с супругой. Это из-за нее он встал на коррупционный путь. Есть еще одна категория людей, которые вспоминают китайское правосудие и говорят, что экс-мэр еще легко отделался. Напомню, что Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 19 по май 24 года. После ухода из администрации он стал участником специальной военной операции на Украине, а в начале осени того же года его задержали в Луганске, после чего доставили в Москву и отправили в СИЗО. Известно, что защита Копайгородского не согласна с приговором и подаст на него апелляцию.
6: Местный журналист Елена Овсецна. Супруги Копайгородские свою вину не признали. Строгость наказания юриста объясняют совокупностью статей. Бывший мэр Сочи признан виновным по статьям присвоения или растрата в особо крупном размере, получение взятки в особо крупном размере, а также легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере. У супруги Копайгородского, кроме того, еще и посредничество во взятке, а также принуждение свидетеля к даче ложных показаний. Предстоит апелляция, но вряд ли она поможет, считает адвокат Михаил Салкин.
8: Срок, конечно, никто не считает адекватным. Любое суровое наказание, кажется, что можно было дать мягче, но дело в том, что просто по статье о взятках, там, в принципе, предусмотрено наказание от 10 лет. Соответственно, скажем так, совокупностью этих преступлений вполне возможно, что и такое наказание могут дать. Другое дело, что по аналогичным делам, если вы, например, признаете вину и заключаете досудебное соглашение со следствием, то срок может быть и 5 лет. А если вот вы ничего не признаете, то наказание становится, конечно, безумно суровым. К сожалению, апелляционные инстанции редко любят что-нибудь снижать. Максимум шутка какой-нибудь встречающий обстоятельства и несколько месяцев скинут. К сожалению, статистика показывает, что у нас очень плохо с оправдательными приговорами и отменами в апелляции.
6: Адвокат Михаил Салкин. В январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество Копайгородского и аффилированных с ним лиц стоимостью около 1,5 миллиарда рублей. Владивосток остался без популярного «Бургер Кинга». Обе точки закрылись после серии трэш-видео с кухни. На кадрах, снятых в одной из них, молодые люди играли в футбол прямо на кухне, кидались презервативами в еще не приготовленные бургеры и перекидывались чем-то коричневым, похожим на кофейный жмых. Судя по всему, трэш-кухня устроила пару друзей. Остальные сотрудники, попавшие на видео, неловко смеются и продолжают работу. Общепит отреагировал оперативно. С телеграм-каналом местных новостей, разместившим ролики, связались коммерческий директор франчайзи и сообщил, что все происходящее противоречит стандартам компании. Поэтому оба ресторана закроют. Компания готовит иск к франчайзе и расторгает договор. Чуть позже вышло официальное заявление от Burger King Россия, в котором компания в том числе извинилась перед гостями и сообщила, что уже перевела ситуацию в правовое поле. Что известно про этого франчайзи и как ситуацию воспринимают в городе, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
9: Горожане очень расстроились, очень сильно возмущены. Это были достаточно популярные точки. В одной из них это происшествие малоприятное произошло. И, конечно, закрытие их это большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Принадлежала франшиза это местной компании, торговой, которая достаточно давно на рынке это занимается оптовой торговлей и так далее, в том числе и общепитом. А Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food. Зарегистрировано в Владивосток. И остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. Но, с другой стороны, все, что произошло на видео, могу сказать, подобное заявление требует гораздо более жесткого контроля, наличия, конечно, видеофиксации производственных процессов и, конечно же, наличия каких-нибудь руководителей, там, допустим, среднего звена в этих залах. Тогда точно такого бы не было. Пострадают и десятки, может быть, даже сотни сотрудников, посредников, в том числе каких-нибудь поставщиков, которые потеряли две очень-очень активные, так сказать, точки.
10: Вообще, конечно, не часто такие видео попадают в интернет. И как у вас это обсуждается? Потому что выглядит, конечно, правда, очень возмутительно.
9: Я думаю, что это, на самом деле, типичная схема, да, когда захотели похайпиться, или устроили такие футбол, да, какие-то странные, перебрасывания странными вещами в зале, где готовится еда. Очевидно, вот записали, решили похвалиться этим, чтобы все прочитали. Ну, уверяю, что все прочитали, да, потому что, еще раз говорю, в Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила некоторые.
6: Андрей Пушкарев, топ-кор российской газеты в Приморском крае. На прошлой неделе Бургер Кинг также оказался в центре громкой истории в Орске. В соцсетях распространилось видео, на котором сотрудница общепита грубо выставила за дверь уличного кота. Компания и в этой ситуации ответила на критику и сообщила, что разыскивает бездомное животное и ищет для него хозяев. А чтобы подтвердить серьезность намерений, сеть временно сменила название и логотип в соцсетях на котика Кинга с кошачьими ушами. Силы суперинтеллекта появились в США. Об их создании заявил Дональд Трамп и опубликовал подробности в своей соцсети True Social. Организация будет отвечать за взаимодействие правительства штатов с компаниями-разработчиками искусственного интеллекта, а также потребителями, общественниками и религиозными деятелями. Руководить силами суперинтеллекта будет директор национальной разведки, председатель Федеральной торговой комиссии, замглавы Пентагона. Все они напрямую подчиняются президенту США и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уэллс. О том, нужна ли была такая организация или это пиар американского президента, говорит вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
11: Мне как бы термин суперинтеллект кажется таким достаточно провокационным и неочевидным. Но подразумевается, что это название для технологии, которая существенно опередила человека. Хотя такой технологии на данный момент, в общем, не существует, судя по всей имеющейся мне информации.
10: Тогда на что он может быть направлен?
11: На самом деле это, в общем, достаточно разумный блок рисков, которые сейчас стоит контролировать. Об этом высказываются все. Владимир Владимирович вот наш тоже высказывался недавно о том, что искусственный интеллект тоже требует контроля, потому что происходит взрывное развитие технологий, и мы не до конца понимаем, на что это может повлиять и к чему это может привести. Сейчас некоторые появляются прецеденты, когда модели искусственного интеллекта внедряются в работу каких-то компаний, бизнесов, начинают взламывать что-то, что, в общем, напрямую несет угрозу людям. Наверное, нам никому этого не хотелось. В этом смысле появление такого там департамента и вообще контроля за этим суперинтеллектом, сверхинтеллектом, кажется весьма логично. Другой вопрос, что хочется здесь какой-то прозрачности и понимания вообще, о чем идет речь. Ну, это моя точка зрения. А еще, мне кажется, было бы весьма логично всем государствам мира договориться вообще, что такое суперинтеллект и как мы его контролируем и как мы с ним живем.
10: Тогда суперинтеллект тоже надо контролировать.
11: Самое интересное, а кто будет контролировать суперинтеллект и как? Второй суперинтеллект? Какой-то супер-суперинтеллект? То есть как мы можем оценить риски и как мы можем внутри-то в этом разобраться? Если даже сейчас текущие все модели, ну, в общем, единицы людей понимают, как внутри устроена логика размышления этой модели, как она выдает результаты, как это работает. Для нас, для всех, я думаю, что для подавляющего числа людей это просто какой-то черный ящик, из которого появляются буквы, картинки и музыка.
10: У нас есть подобные разработки?
11: В России как минимум две компании очень серьезно занимаются моделями искусственного интеллекта. Все мы эти компании знаем. Это Яндекс и Сбер. У них, у обеих есть свои модели. Они сейчас конкурируют с западными продуктами и развиваются. Я уверен, что мы в эту сторону тоже двигаемся, но как оценить, а где та точка, как интеллект можно назвать словом супер. Понимаете, вот все эти группы технологий, у них вообще большая проблема. Само слово искусственный интеллект для многих является красной тряпкой. А мы сейчас его еще суперинтеллектом назовем, чтобы люди еще больше боялись, и чтобы еще больше было на эту тему тревог.
6: Вице-президент Акара Алексей Парфун о создании новой организации Трамп заявил после встречи с лидерами крупнейших техкомпаний в Белом доме. В качестве основной задачи заявлено сохранение мирового лидерства Соединенных Штатов в области суперинтеллекта. А переименовав искусственный интеллект в суперинтеллект, Трамп нарушил привычную градацию термина и выдал желаемое за действительное, говорит генеральный директор компании Naval AI Алексей Хохунов.
12: Во-первых, не существует, конечно, общего словаря, но большинство лабораторий постарались про это договориться. И здесь надо, наверное, ввести четыре понятия. Есть искусственный интеллект, AI, есть General Purpose, Artificial Intelligence, то есть это искусственный интеллект, который способен выполнять уже большое количество действий. Наверное, текущие модели, они к этому достаточно близки. Они не должны быть лучше, чем человек, но при этом они способны выполнять именно очень разнообразный набор таких действий. Дальше у нас есть AGI, отличается тем, что он способен понимать, обучаться и развиваться на уровне человека. На самом деле, открытие каких-то научных исследований, вообще получение новой информации, в том числе получение новой информации не через обучение, как сейчас, то есть когда нам каждую следующую модель надо брать много данных, мы это все перепридумываем. Но это отличает AGI от моделей, которые у нас в текущий момент существуют. И вершиной этого является ACI, то есть суперинтеллект, который должен быть буквально во всем лучше, чем любой человек. Неважно, какую мы берем область, он должен делать лучше, чем это умеет умеет делать человек. Я, конечно, считаю, что мы точно не находимся в стадии ни AGI, ни ACI, но они, получается, вот так вот иерархично расположены. То есть ACI — это вершина развития искусственного интеллекта. Но кто запретит Дональду Трампу использовать слова, которые ему нравятся?
6: Алексей Хохунов, гендиректор Neville AI. Компания SpaceX переименует свое ИИ-подразделение, как сказал основатель компании Илон Маск. Больше никакого AI. SI, так лучше. Аббревиатура SI расшифровывается как суперинтеллект. Ну и компания, соответственно, будет называться SpaceX SI.
4: Реклама.
13: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
14: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
3: История денег на Business FM. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
4: Улыбка Радуги начала продавать на своем сайте товары с доставкой из-за рубежа, обратил внимание Shoppers. Это косметика Lancome, Maybelline и другие бренды, товары для дома H&M, Home и Zara, а также отдельные витрины IKEA и Uniqlo. Заказы едут от 2 до 3 недель, доставка только курьером и платная. Оператор доставки зарегистрированная в Гонконге Эннесси. Эксперты отмечают, что такая модель позволяет расширить ассортимент без затрат на закупку и коммерческих рисков, а ставка на IKEA и Uniqlo должна привлечь покупателей, которые помнят и любят эти бренды. В каналах Макс с аудиторией от 1000 подписчиков появилась таргетированная реклама. Объявления показываются после основного контента и могут вести на канал отдельный пост в Макс или внешний сайт. Запустить кампанию на первом этапе можно только через ВК-рекламу, но позже к тестированию подключатся и другие российские платформы.
2: Сделки.
4: Schneider Electric покупает американского разработчика промышленного ПО PTC за $22 миллиарда. Это крупнейшая сделка в истории французской компании. PTC входит в большую тройку производителей ПО. Ее клиенты Apple, BMW и другие. В случае закрытия сделки французский гигант в сфере автоматизации и управления энергией получит один из крупнейших в мире портфелей промышленного ПО. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: «16:47 в Москве. Украинские мошеннические колл-центры переориентировались на Европу, пишет швейцарская газета «Neue Zürich Zeitung». Жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллионы франков. Европейцев заманивают поддельными инвестициями, операциями на валютном рынке и криптовалютами, отмечают в статье. Власти Швейцарии ведут расследование, одним из фигурантов которого является предполагаемый руководитель мошеннических организаций в Киеве. А телефонные мошенники действительно часто атакуют жителей Швейцарии, рассказывает гид-переводчик в Цюрихе Лидия Майер.
6: Поскольку общее мнение, что денег тут много, звонят постоянно. Особенно, конечно, я страдаю, поскольку я даю рекламу. Мой мобильный телефон всегда легко обнаружить. Часто звонят на домашние номера, которые в телефонной книге. Но там, я бы сказала, чаще из Индии. Вас беспокоит фирма Microsoft, у вас навернулся комп. Когда-то прикалываемся, когда-то просто трубку вешаем. Но жертвами чаще становятся, конечно, пожилые люди. И сейчас же легко подделывать голоса. Действительно, существуют звонки, что звонит якобы там какой-то родственник, да, и просит о помощи. Часто представляются сотрудниками полиции, что вы там должны помочь раскрыть банду мошенников. И поэтому люди ведутся, особенно пожилые. Или иногда, что пытаются сломать доступ к вашему банковскому счету, что-то такое.
7: Есть ли подозрение, что вот эти вот мошеннические колл-центры связаны с какими-то украинскими структурами?
6: Действительно, начинается расследование. У нас есть подразделение полиции по киберпреступлениям, и они занимаются, конечно, когда деньги удалось выманить, и частенько, к сожалению, следы ведут в Украину. Какие-то украинские курьеры бывали задержаны, и газеты пишут, что там просто колоссальных размахов достиг этот бизнес, особенно после начала СВО. И, как пишут швейцарцы, многие молодые украинцы без приличной работы, то есть они соглашаются на сайте колл-центра. Но понимаете как, тут у нас немножечко языковой барьер. Швейцарец не поверит полицейскому, говорящему с очень сильным акцентом каким-то. Он вообще ожидает, что местный полицейский говорит на местном диалекте, даже не просто на немецком. А это достаточно сложно. Я думаю, что это пока бережет Швейцарию, хотя попыток, конечно, много.
5: Гид-переводчик в Цюрихе Лидия Майер. Украинские антикоррупционные органы расследуют дело о преступной группе, которую возглавлял чиновник офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия, группа использовала мошеннические колл-центры и занималась отмыванием средств. Как отмечает украинское издание «Страна», время от времени силовые структуры отчитываются о пресечении деятельности колл-центров. Но, как считают источники издания, это делается либо в рамках борьбы за сферу влияния между крышами колл-центров, либо с целью вымогательства. В докладе глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью перечислены жертвы мошенников как минимум в 29 странах. А миллионы людей по всему миру, вероятно, до сих пор не знают, что их обманули. Они думают, что просто потеряли деньги на бирже, сказал газете украинский адвокат Андрей Галич. Дольщики, которые в судах пытаются взыскать с застройщиков неустойки, могут получить меньше, чем рассчитывают. Речь идет о штрафах за просрочку сдачи жилья. С этого года отменили мораторий, который защищал девелоперов от взысканий. И теперь можно потребовать компенсацию за просрочку, допущенную в 2026 году. То, что присуждают меньше, связано с постановлением правительства. На деле это могут быть сотни тысяч, даже миллионы рублей. Впрочем, и у девелоперов сейчас дела не слишком хороши. Юридические тонкости, мнения всех сторон и личные истории у Михаила Сафонова.
0: В эти дни у москвича Андрея Макарова радостное событие. Он переезжает в новую квартиру в одном из районов столицы. Хотя рассчитывал это сделать еще в прошлом году, но застройщик передал ключи только в конце февраля. В 2025-м еще действовал мораторий на взыскание с застройщиков неустойки. С этого года его отменили. Значит, что если компания допустила просрочку уже в этом году, то с нее можно взыскать деньги. В случае нашего героя за 2 месяца. Дольщик пошел в суд и ожидаемо выиграл, но присудили ему в 2 раза меньше, чем он предполагал. Дело в том, что сумма рассчитывается по формуле, исходя из ставки ЦБ. Летом прошлого года, когда застройщик по договору должен был сдать квартиру, она составляла 20%, но суд посчитал по ставке в 7,5%.
8: По ставке 20%, там сумма около миллиона. А присудили в итоге 500 тысяч по ставке 7,5%, включая там моральную компенсацию. У нас молодая семья, это первая наша квартира, мы до этого всегда жили на съемной в Московской области, и эти деньги очень бы пригодились, тем более, что мы рассчитывали переехать все-таки в 2025 году, а переезжаем только вот сейчас, на этой неделе.
0: Все дело в постановлении правительства, которое описывает детали взыскания штрафов с застройщиков. Не вдаваясь слишком в юридические подробности, из него следует, что если застройщик не исполнил обязательства с июля 23 по декабрь 25, то после отмены моратория просрочку рассчитывают по ставке ЦБ не более 7,5%. Правда, там есть важные тонкости, о чем говорят юристы, защищающие дольщиков. Еще один пункт этого же постановления можно трактовать так. В случае, если жилье не сдали в прошлом году, то положение о ставке в 7,5% не применяется. И на эту тему дольщики сейчас спорят с девелоперами в апелляциях. Комментарий председателя адвокатов Москвы АБС Антона Бакулина.
9: Тут формируется текущая правоприменительная практика с учетом того, что у нас имелось мораторий и ограничение в неустойке и в ее размере, который был установлен постановлением правительства. Вот из совокупности данных документов и норм, которые суд применяет при рассмотрении дела, и родились как раз 7,5%. Я тут даю оценку случившемуся факту как не некое вопиющее нарушение, а как вот возможность интерпретации тех законов и той правоприменительной практики, которая на сегодняшний день существует.
0: Юридические тонкости понять не так просто. Но если говорить о деньгах, дольщикам присуждают на сотни тысяч рублей меньше, чем они рассчитывали. И чем дороже квартира, тем серьезнее упущенные суммы. Это могут быть и миллионы. На ситуацию можно взглянуть взглянуть и по-другому. Дольщики выигрывают суды, но и застройщикам придется заплатить меньше, чем требуют. Получается такой баланс интересов. И здесь стоит вспомнить недавние подсчеты Коммерсанта. У крупнейших девелоперов в этом году либо сократилась прибыль, либо убытки. Поэтому позиция судов со стороны выглядит как и вашим, и нашим. Мнение застройщиков мы попросили сформулировать управляющего партнера группы компаний «Живи» и акционера группы компаний «РКС Девелопмент» Станислава Сагиряна.
10: Если застройщик во время кризиса опаздывает с сроками ввода в эксплуатацию, то это может быть связано не просто с тем, что он раздолбай, и он просто плохо организован, а с тем, что он испытывает финансовые проблемы. Дальше, если суды пойдут и начнут присуждать большие компенсации в пользу дольщиков, это может привести к тому, что какие-то другие объекты этот горе-девелопер уже не достроит. С 20-й ставкой застройщик, который платит 20+, который закладывали 8-10 ставку, мы видим, что там никакого радужного оптимизма на индустрии нет.
0: И еще один шаг государства в сторону девелоперов. Отсудить деньги за просрочку в этом году можно прямо сейчас. Но выплаты по закону начнутся только в следующем. То есть придется подождать и пока непонятно сколько. Зато на стороне дольщиков есть аргумент для того, чтобы решить с застройщиком другие вопросы. Например, одному моему знакомому тоже сдали жилье с просрочкой. И у него после окончания строительства на пару метров увеличилась площадь квартиры. Это тоже сотни тысяч, которые по договору нужно доплатить здесь и сейчас. Иначе не получишь право собственности. История нередкая. Обсудив ситуацию, дольщик подписал с застройщиком документы. Первый не идет в суд, второй дарит ему эти метры. И в целом оба остались довольны друг другом, потому что договорились. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
11: С 8 октября в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской специальные показы фильма «Битва моторов». Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев создают первый российский серийный автомобиль «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать возможности машины в престижном ралли «Монако». Главные роли исполнили Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 12+.
1: Валюты. Валюты. Доллар Каймановых островов с 1972 года является национальной денежной единицей страны. Он заменил ямайский доллар в тот момент, когда острова перестали быть политически зависимы от Ямайки. В отелях, ресторанах и магазинах Каймановых островов принимают и доллар США. Курс почти один к одному. Сегодня островной доллар даже чуть-чуть дороже. Валюты на Бизнес ФМ. Все золото мира. В истории медицины были периоды, когда золото считали панацеей от всех болезней. Египтяне использовали его для телесного и духовного очищения, употребляя эликсиры с так называемым питьевым золотом. Утверждают, что Клеопатра каждый вечер принимала ванны с золотом и использовала золотые маски для лица. В средние века золото добавляли практически в любые препараты. Основатель современной фармакологии Парацельс прописывал пациентам съедобное золото в таблетках и порошках. В 19 веке золотом лечили нервные расстройства, мигрень, импотенцию и алкоголизм. А в некоторых формах альтернативной медицины желтый металл до сих пор считается источником недюжинной целебной силы. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в области образования. По его словам, искусственный интеллект следует применять для облегчения работы учителей, но нельзя допустить ухудшения образования. Нужно, чтобы у ребенка был интерес к тому, что он сделает лично, а не просто к получению результата в результате нажатия какой-то кнопки. Согласно исследованиям, дети, которые не используют ИИ, демонстрируют лучшие результаты, отметил глава государства. Он отдельно подчеркнул, что нельзя допустить ситуации, при которой возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на второй и третий план. Минпромторг планирует до конца года запустить механизм компенсации затрат фармкомпаний не только на третью, но и на ранние первую и вторую фазы клинических исследований инновационных лекарств. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Минпромторг ранее уже разработал и внес в правительство проект постановления о так называемом кэшбэке за успех для фармпроизводителей. Поступать он будет все же после регистрации препаратов. Так задумано, чтобы не субсидировать то, что не дойдет до финального результата. Два человека погибли при пожаре на сухогрузе в Черном море после удара беспилотника. Еще 11 членов экипажа спасены, сообщили в МВД Румынии. Под удар дрона попал сухогруз, шедший под флагом Сент-Китс и Невис из одесского порта Измаил в итальянскую Равенну. Судно было атаковано недалеко от нефтяной платформы «Пискарус», принадлежащей «Петром», приблизительно в 55 километрах к югу от румынского города Сфинтул-Георгия. Для спасательной операции привлекали вертолеты и лодки береговой охраны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3 пункта. Мы спросили у предпринимателей, работающих в секторе услуг, что они наблюдают в своей отрасли. Агропромышленники жалуются на доначисление налогов за работу с иностранными контрагентами-перевозчиками. Свои опасения они изложили в письме «Опоры России» генпрокурору. По мнению бизнеса, доначисление налога неправомерно и возникли из-за двух противоречащих друг другу норм налогового кодекса. В России циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которому у россиян пока нет иммунитета, но, как говорят эксперты, вакцины, которые есть сейчас, все равно помогут не заболеть или перенести болезнь гораздо легче. Эти и другие темы в эфире Business FM. Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3 пункта. Это столько же, сколько было в августе, сообщает S&P Global. Показатель выше 50 пунктов означает рост, то есть активность в этой сфере продолжает расти, но пока незначительно. Как указано в исследовании, новые заказы выросли, но темпы роста продаж оказались медленнее, чем в прошлые годы. Мы спросили у предпринимателей, работающих в секторе услуг, что они наблюдают в своей отрасли.
1: Бизнес говорит.
13: Владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
14: После летнего периода, конечно же, спрос вырос на услуги в сентябре. Это связано в том числе с возвращением после отпусков. И мне кажется, что общая обстановка, она поспокойнее стала. В сравнении с летом посещаемость где-то в два раза увеличилась. Есть ощущение, что мы входим в сезон, встаем на нормальные рабочие обороты. По поводу повышения цен у поставщиков, ощутимого повышения не произошло. Практически никаких писем мы не получали. Но, к сожалению, в сравнении с прошлым годом сентябрь был хуже по выручкам и по посещаемости, и по спросу.
13: Владелец бара «Деликатесен» и пиццерии «Супернова» Вячеслав Ланкин.
15: Ждали роста, а остались на том же уровне. А цены растут. Поставщики прислали все письма. Еще в конце августа, что в сентябре будет повышение цен. Они обычно, знаете, так мягенько, по 10-15, но это получается, я думаю, что раз в квартал где-то примерно.
16: По 10-15%?
15: Да.
16: На ценники на меню это уже отразилось, так сказать, с нового учебного года сентября?
15: Нет, к сожалению, мы не можем так резко. То есть мы всегда немножко с запозданием поднимаем цены. Сентябрь был хороший месяц для этого. Многие выезжали за границу, они видели заграничные цены, их не пугали. Все не так. 10 евро там, значит, стоит, например, там булочка. Посчитаем здесь сколько, это получается где-то там 90, это 900. Ну, нормально. То сейчас такого, скажем так, опыта нету в основном. Никто никуда не едет, едут, не знаю, по России. Повышаю зарплату и плачу.
13: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
17: Мы меряем во многом ситуацию на рынке, это вал вывертка. И вот темпы прироста объема денег, они уменьшились в 26 году в целом. Деловая активность, она чуть-чуть снижается. Это не говорит о том, что фитнес-индустрия, я не знаю, по объему падает. Просто прирост уменьшился. Вот и способность нашей аудитории уменьшается. Люди выставляют приоритеты в своих бюджетах. и они... Фитнес – это точно не первый, второй, третий приоритеты. В отрасли фитнес-индустрии осень – это всегда сезон, и мы всегда ждем пика активности. И вот этот пик не случился в том формате, в котором он обычно из года в год случается.
13: Президент БАОН Илья Ярошенко.
18: Как обычно, по осени у нас дела становятся гораздо лучше. Заканчивается летняя распродажа, приходит осенний товар. Это все-таки наш сезон. Куртки, пуховики – это наше все. И поэтому жизнь налаживается.
19: Из тех препонов, которые сейчас есть, это и НДС, топливо, так или иначе влияющее на цепочки, и складская проблема, июльская. Самое большое зло откуда до сих пор чувствуется остро?
20: Самое большое зло, что все, что вы перечислили, проблемы с топливом, другие проблемы, все это ложится на потребителей, и потребители не покупают много одежды. Одежда – это не первая необходимость, поэтому потребители откладывают эту покупку, когда совсем приспичит. Первый снег, очереди в магазинах. Морозы наступают, еще раз очереди.
5: Компании сферы услуг все еще позитивно оценивали перспективы роста в ближайший год, но все же степень оптимизма снизилась по сравнению с августом, указано в исследовании S&P Global. Агропромышленники жалуются на доначисление налогов за работу с иностранными контрагентами-перевозчиками. Свои опасения они изложили в письме «Опоры России» генпрокурору Александру Гуцану. Пишут ведомости, налог выплачивается с каждой отдельной операции, составляет 10%. За год может набежать несколько десятков миллионов рублей. По мнению бизнеса, до начисления налога неправомерные возникли из-за двух противоречащих друг другу норм налогового кодекса. Одна норма говорила о том, что бизнес обязан платить налог за зарубежных контрагентов. Вторая, что не обязан, если иностранный бизнес, оказывающий услуги в России, не имеет постоянного здесь представительства. Потом противоречия постарались разрешить. Было сказано, что вторая норма не распространяется на случаи, обозначенные в первой норме. Это исключение появилось только в 2025 году и не относилось к международным перевозкам более ранних периодов. А начислять налоги начали за прошлые годы, говорит налоговый юрист, партнер компании TaxAdvisor Антон Никифоров.
21: Впоследствии эти споры получили еще и второе дыхание. Первая категория, когда компания, которая приобретает услуги международного перевозчика, как правило, через экспедитора, работает с перевозчиком-экспедитором, который находится на территории государства, с которым подписаны международные соглашения об избежании двойного налогообложения, например, как Турция. И есть вторая категория споров, когда этот международный перевозчик или чаще всего экспедитор находится на территории государства, с которым сейчас такое соглашение не действует, приостановлено, ну или его не было вовсе. Налоговый орган говорит, хорошо, там, где действует международное соглашение, общим правилом является налогообложение таких доходов от международной перевозки на территории иностранного государства. Но поскольку, как правило, заказчик этих международных перевозочных услуг действует в качестве контрагента с экспедитором, то тогда сам заказчик должен представить разделение стоимости услуг на экспедиторскую часть и на часть услуг, относящихся к международной перевозке. И вот пока это заказчик сделать не может, а это возможно только лишь при участии другого контрагента иностранного, то до этого момента нужно удерживать со всей стоимости услуг сумму налога от источника, полученного в Российской Федерации.
13: Какая сейчас практика у судов, как они разрешают подобные ситуации?
21: Практика, я бы сказал, в основном отрицательна для налогоплательщиков. Почему налогоплательщик решил прибегнуть к помощи генерального прокурора? Я полагаю, это одна из возможностей для того, чтобы не заканчивать этот спор.
5: Налоговый юрист Антон Никифоров в письме «Опоры России» говорится, что суды занимают противоположные позиции. Приводится пример транспортной компании, которая перевозила зерно для ООО «Агрологистика». Сейчас «Агрологистика» оспаривает в суде доначисление налога на 18 миллионов рублей за 2023 год и первый квартал 2024 в размере 2,5 миллионов рублей. Три суда встали на сторону налоговой. Верховный суд отказал в передаче дела в коллегию по экономическим спорам. Однако компания оспаривает это решение. Продолжает вице-президент «Опоры России», гендиректор компании «Новосибирск хлебпродукт» Сергей Соколов. Его компания работала с агрологистикой.
2: Пункт 1 статьи 309 Налогового кодекса относит доходы иностранных перевозчиков к облагаемому источнику выплаты. А вот пункт 2 освобождает удержание дохода от услуг в Российской Федерации, не создающие постоянное представительство такие организации зарубежные. Как раз федеральным законом 425 уже внесены изменения, и они вступили в силу в день опубликования. А суть поправки по описанию в апелляционном постановлении по нашему делу стало распространение исключения на весь пункт 1 вместо подпункта 9.4. То есть доначисления действительно касаются периодов сейчас вот до 25 года. Апелляция отказалась применять поправку к этим периодам, указав, что правило о ее распространении на прошлые отношения не установлено. Две оговорки, то есть налог по существу платит иностранный перевозчик, а российская компания отвечает как налоговый агент. И спор не сводится к коллизии норм, потому что позиция строится и на соглашение об избежании двойного налогообложения в Турции.
3: Можно ли сказать, что судебная практика неоднородна, и каждый суд принимает решение из своего видения?
2: Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в 2024 году, а Верховный суд в 2025 году подтвердил позицию налогоплательщика как раз. И в этом же 2025 году те же самые суды Западно-Сибирского округа вынесли противоположное решение. Причем, что в первых решениях, где в пользу налогоплательщика, очень подробно суды в трех инстанциях расписали позицию, почему не нужно было удерживать и нельзя было удерживать этот налог, но и при этом в следующих судебных решениях ровно отзеркалили в обратную сторону. То есть это, конечно, и сегодня там порядка 14 процессов проходит в судебной системе по данному виду спора. Значит, суды, понятно, смотрят на предыдущие решения.
5: Вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов. Как отмечают в «Опоре России» экспертеры, продукция агропромышленного комплекса столкнулись с ростом фискальной нагрузки, несмотря на то, что уже работают в условиях санкций и ограниченной логистики. Компаниям зачастую приходится использовать морских агентов, чтобы обезопасить цепочки поставок и избежать рисков вторичных санкций. Валентина Матвиенко нашла 6 миллиардов рублей для строительства новых школ или детских больниц. Во время выступления в Совете Федерации главы Минфина Антона Силуанова Валентина Матвиенко обратила внимание на льготный НДС для морских деликатесов. Лобстеры, устрицы и лангустины облагаются по ставке налога на добавленную стоимость 10%, а могли бы по 22%.
1: Без комментариев.
22: Деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь. Курочка по зернышку клюет. На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают, попросту не заметят.
1: Без комментариев.
5: Что до выступления главы Минфина, то, представляя проект федерального бюджета, Антон Силуанов сообщил, что реальный доход населения в 2027 году вырастут на 1,4%, а в последующие два года будут расти в среднем на 2,5%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в ближайшие три года не превысит 17%. Силуанов также сообщил, что плана по обелению экономики дает результаты. За три месяца работы системы СПОТ принесли 34 миллиарда рублей дополнительных поступлений от импорта.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
23: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
24: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции действуют с 1-го по 26-го года. Рубли на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
25: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
26: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
4: Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жизнь полна сюрпризов. И Джак РФ-8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон. Адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород, где встретится со сборной Нигерии, сообщил глава регионального Минспорта Дмитрий Кабайло. Он напомнил, что сегодня в 7 вечера в ТРК «Небо» состоится автограф-сессия с экс-футболистами сборной России, бронзовыми призерами Евро-2008 Игорем Семшовым и Владимиром Габуловым, двукратным чемпионом СССР, победителем молодежного чемпионата Европы Александром Мостовым и бразильцем Ари, известным по выступлениям за Краснодар, Спартак и Локомотив. А уже завтра на Совкомбанк-арене «Стрелки» пройдет матч сборных команд России и Нигерии. Игра начнется в 7 вечера, а в 5 стартует фестиваль болельщиков. Мероприятие для лиц старше 12 лет. В октябре в Нижегородской области пройдут 14 ярмарок «Покупайте Нижегородское», на которых местные производители смогут бесплатно получить торговые места для реализации своей продукции, сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства. Площадки предоставляются предпринимателям и самозанятым, которые производят продукты питания, товары ручной работы и изделия народных промыслов. Как отметил министр промышленности и торговли Нижегородской области Максим Черкасов, формат ярмарок является одной из востребованных мер господдержки, позволяющей бизнесу повысить узнаваемость продукция среди жителей региона. Всего в течение месяца мероприятия пройдут в 11 муниципальных образованиях области. Для получения бесплатного торгового места предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц опубликованы на сайте регионального Минпрома. Детскую инфекционную больницу номер 8 в Нижнем Новгороде присоединят к инфекционно-клинической больнице номер 23. Реорганизация не предполагает сокращений или прекращения специализированной медпомощи детям, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Сейчас детская инфекционная больница продолжает работать в штатном режиме, уточнили в ведомстве. В Минздраве заявили, что объединение учреждений входит в реорганизацию системы инфекционной медицинской помощи в Нижнем Новгороде. Нижегородцам осталось меньше 2 месяцев для уплаты имущественных налогов. Их необходимо заплатить не позднее 1 декабря. Размер начисления зависит от характеристик объектов налогообложения, применяемых ставок и льгот, периода владения, а также сведений, которыми располагают налоговые органы, говорится в разъяснениях на сайте Федеральной налоговой службы. Ведомство начало массовую рассылку налоговых уведомлений в сентябре. Служба планирует направить их до 10 октября. В уведомлении включаются транспортные и земельные налоги, налог на имущество физических лиц, а также в предусмотренных налоговым кодексом в случаях НДФЛ. В частности, в уведомлении может быть включен НДФЛ с процентного дохода по вкладам и остаткам на счетах, полученного в прошлом году. Налог начисляют не на всю сумму вклада, а на совокупный процентный доход сверх необлагаемого лимита в 210 тысяч рублей. Минпросвещение утвердило примерный перечень книг, песен, игр и средств обучения для детских садов, пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Кроме того, подготовлены рекомендации по оформлению помещений в дошкольных учреждениях. По словам министра, они должны помогать знакомить детей с культурным и историческим наследием, а также развивать творческое и научно-техническое мышление. Ранее Минпросвещение также сообщало о подготовке обновленной программы дошкольного образования. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
27: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
8: Погода.
11: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и +6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура +8.

0: 400 метров нового стального трубопровода для соединения существующих сетей. Сейчас подрядчик очищает линии водоотведения в районе Гордеевского сквера для дальнейшей санации, пишет «Коммерсант Приволжье». Заявленный производителем срок службы новых труб составляет до 100 лет. В ОКО отметили, что реконструкция водовода на Московском шоссе – один из самых масштабных проектов за последние несколько лет в заречной части Нижнего Новгорода. Плановый срок завершения работ на обоих объектах – четвертый квартал будущего года. Бургер Кинг из-за скандала закрыл два ресторана во Владивостоке. Поводом стало видео в соцсетях с неподобающим поведением сотрудников на кухне. На записи они играют с футбольным мячом и кидаются презервативами. В пресс-службе Бургер Кинг сообщили, что оба заведения работали по франшизе. Компания прекратила поставки продукции, отключила ресторан от своих систем и запретила им работать под брендом сети. Компания также заявила, что больше не будет сотрудничать с владельцами этих ресторанов и намерена привлечь их к ответственности. Нижегородский судостроительный завод «Волга» стал 332-м участником федерального проекта «Производительность труда». При поддержке экспертов Федерального центра компетенции предприятие начнет внедрение инструментов бережливого производства для оптимизации процессов. В течение ближайшего полугода специалисты совместно с рабочей группой завода проведут аудит, выберут пилотный участок и разработают комплекс решений для повышения выработки. Параллельно сотрудники предприятия пройдут обучение принципам бережливых технологий. Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, «Волга» стала шестой судостроительной компанией в регионе, присоединившейся к программе. Ранее аналогичные меры поддержки уже показали эффективность на других предприятиях отрасли. Например, на заводе «Нижегородский теплоход» эксперты помогли увеличить выработку почти на 30% и сократить время изготовления продукции на 35%. Напомню, завод «Волга» специализируется на производстве судов различного типа. От судов на подводных крыльях до экранопланов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утилизбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
1: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на 500 000. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании Ian Cars Евгений Забелин.
2: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
1: Не видя ажиотажного спроса, дилеры в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
3: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
1: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
2: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 0202.
3: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Dead Beat.
7: В 17 веке в Европе появились первые маятниковые часы. Их конструкция была несовершенна и нередко сбоила. Особенно часто возникала ситуация, когда механизм продолжал работать, а стрелки не двигались. Такой сбой называли «холостым», «мертвым ходом» или по-английски «dead beat». В 19 веке британцы стали обозначать этим термином бесполезную, вышедшую из строя вещь. Еще позже крылатое слово получило распространение и в Америке. Так там называют бездельника, живущего за чужой счет, или человека, который не платит по долгам.
6: Срочные переводы на Business FM. Бизнес-фиаско.
8: В 2010 году сестры Кардашьян выпустили собственный финансовый продукт, предоплаченную дебетовую карту Кардашьян Карт. В интервью гламурной дивы объясняли, что обладателем этого пластика станут легко доступны все атрибуты роскошной жизни, включая яхты и прайвет-джеты. Правда, условия оказались совсем не премиальными. Держателям карт пришлось платить буквально на каждом шагу. За активацию, за обслуживание, за каждый факт использования службы поддержки. А комиссия за снятие наличных с карты оказалась запредельно высокой. Увидев лишь поборы вместо роскоши, держатели пластика устроили скандал. Сестры Кардашьян тогда объявили, что обо всех этих тратах и комиссиях они знать не знали. Если уж их карта никому не понравилась, то они ее выпускать больше не будут. Гламурный финансовый проект таким образом просуществовал меньше месяца.
6: Бизнес-фиаско на Business FM.
9: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
6: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Во взятке, растрате и легализации преступных доходов, как восприняли приговор жители Сочи. Минцифра вернулась к идее введения платы за международный трафик на мобильных сетях свыше 50 гигабайт. В сетях 5G, пишет Коммерсант, прежде всего речь идет об использовании VPN. Возможно ли реализовать такую идею технически? И в США созданная сила суперинтеллекта под руководством директора нацразведки, как сообщил президент Трамп, организация будет отвечать за взаимодействие правительства США с компаниями-разработчиками и, а также потребителями и общественностью. Зачем понадобились такие силы? Подробности на Business FM. Бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его супругу и соучастницу осудили на 9 лет колонии общего режима. Кайпогородский обвинялся по уголовному делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов. Прокуратура запрашивала для бывшего градоначальника 21 год колонии. Следствие считает, что в период с 22 по 24 годы Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Их общая стоимость оценивалась в 26 миллионов рублей. Также экс-мэр получил 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур. Эти деньги следствие расценивает как взятку за общее покровительство. Есть по делу несколько штрафов и изъятий имущества. Жители Сочи восприняли приговор неоднозначно, говорит местный журналист Елена Овсецина.
1: Режиму предстоит выплатить 500 миллионов рублей. Это штраф. Бывший мэр Сочи лишен ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. И после освобождения ему запрещено в течение 14,5 лет занимать руководящие должности в органах власти. Что говорят по этому поводу сочинцы? Здесь нет однозначного мнения. Кто-то считает, что дело сфабриковано и напоминает о его делах на благо курортного Сочи. А кто-то считает, что решение абсолютно законное. Третьи же говорят, что Кайпогородский ответил за всех предыдущих мэров. Многие считают, что срок лишения свободы большой, 15 лет, хотя известно, что прокуратура требовала для Кайпогородского даже 21 год колонии строгого режима. Более того, его супруга Янина признана виновной в посредничестве преступления мужа и осуждена на 9 лет колонии общего режима с таким же штрафом. Так вот, некоторые сочинцы считают, что не повезло мэру именно с супругой. Это из-за нее он встал на коррупционный путь. Есть еще одна категория людей, которые вспоминают китайское правосудие и говорят, что экс-мэр еще легко отделался. Напомню, что Алексей Кайпогородский возглавлял Сочи с сентября 19 по май 24 года. После ухода из администрации он стал участником специальной военной операции на Украине, а в начале осени того же года его задержали в Луганске, после чего доставили в Москву и отправили в СИЗО. Известно, что защита Кайпогородского не согласна с приговором и подаст на него апелляцию.
0: Елена Овсецина, журналист Сочи. А супруги Кайпогородские свою вину не признали. Строгость наказания юриста объясняется совокупностью статей. Бывший мэр Сочи признан виновным по статьям присвоения или растрата в особо крупном размере, получение взятки в особо крупном размере, а также легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления в особо крупном размере. У супруги Кайпогородского, кроме того, еще и посредничество о взяточничестве, а также о принуждении свидетелей к даче ложных показаний. Предстоит апелляция, но вряд ли она поможет, считает адвокат Михаил Салкин.
2: Срок, конечно, никто не считает адекватным. Любое суровое наказание, кажется, что можно было дать мягче, но дело в том, что просто по статье о взятках, там, в принципе, предусмотрено наказание от 10 лет. Соответственно, скажем так, в совокупности этих преступлений вполне возможно, что и такое наказание могут дать. Другое дело, что по аналогичным делам, если вы, например, признаете вину и заключаете досудебное соглашение со следствием, то срок может быть и 5 лет. А если вот вы ничего не признаете, то наказание становится, конечно, безумно суровым. К сожалению, апелляционные инстанции редко любят что-нибудь снижать. Максимум, шутка, какое-нибудь встречающее обстоятельство и несколько месяцев скинут. К сожалению, статистика показывает, что у нас очень плохо с оправдательными приговорами и отменами в апелляции.
0: Михаил Салкин, адвокат. В январе этого года Хостинский суд Сочи по иску генпрокуратуры обратил доход государства и имущества Кайпогородского и аффилированных с ним лиц стоимостью около 1,5 миллиарда рублей. Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Обсуждается введение платы за международный трафик на мобильных сетях, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения. Предлагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G, но поскольку весь трафик 5G идет через LTE-сеть, то реализовать идею технически невозможно, говорят эксперты. А по крайней мере без ошибок, считает гендиректор ТМТ-консалтинг Константин Анкилов.
3: Вопрос скорее в том, насколько это реально идеально выполнять, потому что часть трафика, который не международный, может попадать под эту категорию, и, соответственно, будут конфликты с абонентами, а недовольный абонент, соответственно, это то, что совсем оператору не нужно. Теоретически, конечно же, можно делать. Но вопрос в том, как отладить эту систему таким образом, чтобы все работало без ошибок.
4: Почему именно вот сети пятого поколения могли их так взволновать?
3: Давайте скажем так, что это перспективная технология, которая пока еще не массовая по ряду причин в России и будет достаточно долго переходить в массовый формат, поскольку она доступна не всем, далеко не все устройства поддерживают ее, и далеко не везде географически эти сети присутствуют. Поэтому это такой вот компромиссный подход, когда это будет касаться не всех. И с другой стороны, объем 50 гигабайт на самом деле много, это больше, чем в принципе в месяц средний пользователь мобильного интернета у нас в стране потребляет. 50 гигабайт и более можно получить только за счет просмотра видео. Текстовые файлы или музыку сложно накачать в месяц на 50 гигабайт вообще. Мы говорим не только про международный через VPN, а в целом трафик. Направлено-то на то, чтобы бороться с VPN, чтобы трафик, который формально зарубежный, чтобы он был менее выгоден для абонента. Как на это отреагирует рынок, как на это отреагируют пользователи, посмотрим. В общем, здесь может быть история скорее с тем, что в настройках не прописано исключение, и, соответственно, трафик российского видеохостинга может начать тарифицироваться для забывчивого абонента. Но это все скорее будет стимулировать абонента, материально стимулировать к тому, чтобы он учился активнее пользоваться соответствующими средствами. Ну, посмотрим.
0: Константин Анкилов, гендиректор ТМТ Consulting. Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифра предлагала лимит 15 гигабайт и 150 рублей за гигабайт сверх него. Но операторы оказались технически не готовы, и сроки перенесли, по данным СМИ, на время после выборов в Госдуму. Силы суперинтеллекта появились в США. Об их создании заявил Дональд Трамп и опубликовал подробности в своей соцсети Truth Social. Организация будет отвечать за взаимодействие правительства США с компаниями-разработчиками искусственного интеллекта, а также потребителями, общественниками и религиозными деятелями. Руководить силами суперинтеллекта будут директор национальной разведки, председатель Федеральной торговой комиссии и замглавы Пентагона. Все они напрямую подчиняются президенту США и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. О том, нужна ли была такая организация или это пиар американского президента, говорит вице-президент Акар, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
5: Мне как бы термин суперинтеллект кажется таким достаточно провокационным и неочевидным. Но подразумевается, что это название для технологии, которая существенно опередила человека. Хотя такой технологии на данный момент, в общем, не существует, судя по всей имеющейся мне информации.
6: Тогда на что он может быть направлен?
5: На самом деле это, в общем, достаточно разумный блок рисков, которые сейчас стоит контролировать. Об этом высказываются все. Владимир Владимирович вот наш тоже высказывался недавно о том, что искусственный интеллект тоже требует контроля, потому что происходит взрывное развитие технологий, и мы не до конца понимаем, на что это может повлиять и к чему это может привести. Сейчас некоторые появляются прецеденты, когда модели искусственного интеллекта внедряются в работу каких-то компаний, бизнесов, начинают взламывать что-то, что, в общем, напрямую несет угрозу людям. Наверное, нам никому этого не хотелось. В этом смысле появление такого там департамента и вообще контроля, да, за этим суперинтеллектом, сверхинтеллектом, кажется весьма логично. Другой вопрос, что хочется здесь какой-то прозрачности и понимания вообще, о чем идет речь. Ну, это моя точка зрения. Еще, мне кажется, было бы весьма логично всем государствам мира договориться вообще, что такое суперинтеллект и как мы его контролируем и как мы с ним живем.
6: Тогда суперинтеллект тоже надо контролировать.
5: Самое интересное, а кто будет контролировать суперинтеллект и как? Второй суперинтеллект? Какой-то супер-суперинтеллект? То есть как мы можем оценить риски и как мы можем внутри-то в этом разобраться? Если даже сейчас текущие все модели, ну, в общем, единицы людей понимают, как внутри устроена логика размышления этой модели, как она выдает результаты, как это работает. Для всех, я думаю, что для подавляющего числа людей это просто какой-то черный ящик, из которого появляются буквы, картинки и музыка.
6: У нас есть подобные разработки?
5: В России как минимум две компании очень серьезно занимаются моделями искусственного интеллекта. Все мы эти компании знаем. Это Яндекс и Сбер. У них, у обеих есть свои модели. Они сейчас конкурируют с западными продуктами и развиваются. Я уверен, что мы в эту сторону тоже двигаемся, но как оценить, а где та точка, которая интеллект можно назвать словом «супер». Понимаете, вот все эти группы технологий, у нее вообще большая проблема. Само слово «искусственный интеллект» для многих является красной тряпкой. А мы сейчас его еще суперинтеллектом назовем, чтобы люди еще больше боялись, и чтобы еще больше было на эту тему тревог.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКАР. О создании новой организации Трамп заявил после встречи с лидерами крупнейших техкомпаний в Белом доме. В качестве основной задачи заявлено сохранение мирового лидерства США в области суперинтеллекта. Переименовав искусственный интеллект в суперинтеллект, Трамп нарушил привычную градацию термина и выдал желаемое за действительное, считает гендиректор компании Neval.ai Алексей Хохунов.
7: Во-первых, не существует, конечно, общего словаря, но большинство лабораторий постарались про это договориться. Но здесь надо, наверное, ввести четыре понятия. Есть искусственный интеллект, AI, есть General Purpose, Artificial Intelligence, то есть это искусственный интеллект, который способен выполнять уже большое количество действий. Наверное, текущие модели, они к этому достаточно близки. Они не должны быть лучше, чем человек, но при этом они способны выполнять именно очень разнообразный набор таких действий. Дальше у нас есть AGI, отличается тем, что он способен понимать, обучаться и развиваться на уровне человека. На самом деле, открытие каких-то научных исследований, вообще получение новой информации, в том числе получение новой информации не через обучение, как сейчас, то есть когда нам каждую следующую модель надо брать много данных, мы это все перепридумываем. Но это отличает AGI от модели, которая у нас в текущий момент существует. И вершиной этого является ACI, то есть суперинтеллект, который должен быть буквально во всем лучше, чем любой человек. Неважно, какую мы берем область, он должен делать лучше, чем это умеет делать человек. Я, конечно, считаю, что мы точно не находимся в стадии ни AGI, ни ACI, но они, получается, вот так вот иерархично расположены. То есть ACI — это вершина развития искусственного интеллекта. Но кто запретит Дональду Трампу использовать слова, которые ему нравятся?
0: Алексей Хохунов, гендиректор Neval AI. Компания SpaceX переименует свои подразделения. Как сказал основатель компании Илон Маск, больше никакого AI. SI так лучше. Аббревиатура SI расшифровывается как Super Intelligence, ну и компания, соответственно, будет называться SpaceX SI.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. В 1701 году в Германии впервые зацвело растение алоэ, завезенное в страну несколькими годами ранее. В память об этом событии была выпущена монета, на одной стороне которой изображено цветущее растение. Название монеты – алоэ талер. История денег на Business FM. Компании и корпорации –
10: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Улыбка Радуги начала продавать на своем сайте товары с доставкой из-за рубежа, обратил внимание Shoppers. Это косметика Lancome, Maybelline и другие бренды, товары для дома H&M, Home и Zara, а также отдельные витрины IKEA и Uniqlo. Заказы едут от 2 до 3 недель, доставка только курьером и платная. Оператор доставки зарегистрированная в Гонконге Эннесси. Эксперты отмечают, что такая модель позволяет расширить ассортимент без затрат на закупку и коммерческих рисков, а ставка на IKEA и Uniqlo должна привлечь покупателей, которые помнят и любят эти бренды. В каналах Макс с аудиторией от 1000 подписчиков появилась таргетированная реклама. Объявления показываются после основного контента и могут вести на канал отдельный пост в Макс или внешний сайт. Запустить кампанию на первом этапе можно только через ВК-рекламу, но позже к тестированию подключатся и другие российские платформы.
11: Сделки.
10: Schneider Electric покупает американского разработчика промышленного ПО PTC за $22 миллиарда. Это крупнейшая сделка в истории французской компании. PTC входит в большую тройку производителей ПО. Ее клиенты Apple, BMW и другие. В случае закрытия сделки французский гигант в сфере автоматизации и управления энергией получит один из крупнейших в мире портфелей промышленного ПО. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. Украинские мошеннические колл-центры переориентировались на Европу, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Жители Швейцарии уже пострадали от деятельности преступников на миллионы франков. Европейцев заманивают поддельными инвестициями, операциями на валютном рынке и криптовалютами, отмечается в статье. Власти Швейцарии ведут расследование, одним из фигурантов которого является предполагаемый руководитель мошеннических организаций в Киеве. Телефонные мошенники действительно часто атакуют жителей Швейцарии, рассказывает гид-переводчик в Цюрихе Лидия Майер.
12: Поскольку общее мнение, что денег тут много, звонят постоянно. Особенно, конечно, я страдаю, поскольку я даю рекламу. Мой мобильный телефон всегда легко обнаружить. Часто звонят на домашние номера, которые в телефонной книге. Но там, я бы сказала, чаще из Индии. Вас беспокоит фирма Microsoft. У вас навернулся комп. Когда-то прикалываемся, когда-то просто трубку вешаем. Но жертвами чаще становятся, конечно, пожилые люди. И сейчас же легко подделывать голоса. Действительно, существуют звонки, что звонит якобы там какой-то родственник, да, и просит о помощи. Часто представляются сотрудниками полиции, что вы нам должны помочь раскрыть банду мошенников. И поэтому люди ведутся, особенно пожилые. Или иногда, что пытаются сломать доступ к вашему банковскому счету, что-то такое.
13: Есть ли подозрение, что вот эти вот мошеннические колл-центры связаны с какими-то украинскими структурами?
12: Действительно, начинается расследование. У нас есть подразделение полиции по киберпреступлениям, и они занимаются, конечно, когда деньги удалось выманить, и частенько, к сожалению, следы ведут в Украину. Какие-то украинские курьеры бывали задержаны, и газеты пишут, что там просто колоссальных размахов достиг этот бизнес, особенно после начала СВО. И, как пишут швейцарцы, многие молодые украинцы без приличной работы, то есть они соглашаются на эти колл-центры. Но, понимаете как, тут у нас немножечко языковой барьер. Швейцарец не поверит полицейскому, говорящему с очень сильным акцентом каким-то. Он вообще ожидает, что местный полицейский говорит на местном диалекте, даже не просто на немецком. А это достаточно сложно. Я думаю, что это пока бережет Швейцарию, хотя попыток, конечно, много.
0: Лидия Майер, гид-переводчик в Цюрихе. Украинские антикоррупционные органы расследуют дело о преступной группе, которую возглавлял чиновник офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия, группа использовала мошеннические колл-центры и занималась отмыванием средств. Как отмечает украинское издание «Страна», время от времени силовые структуры отчитываются о пресечении деятельности колл-центров. Но, как считает источник издания, это делается либо в рамках борьбы за сферу влияния между крышами колл-центров, либо с целью вымогательства. В докладе «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступности» перечислены жертвы мошенников как минимум в 29 странах. Миллионы людей по всему миру, вероятно, до сих пор не знают, что их обманули. Они думают, что просто потеряли деньги на бирже, сказал газете «Украинский адвокат» Андрей Гальч.
14: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер.
15: Добрый вечер.
0: Ну что ж, неплохой рост наблюдается сегодня на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи сейчас прибавляет 0,7%. Это несмотря на то, что нефть даже немного снижается. Ну и главное, сегодня сильно, конечно, снижается рубль. Все это после решения ЦБ и Минфина.
14: Ну, действительно, я бы даже сказал, что рубль падает сегодня, учитывая, что китайская валюта потихонечку подбирается к уровням в 13 рублей. Но если рассматривать текущую ситуацию, это 12 рублей 72 копейки. И действительно, это связано с тем, что Минфин будет покупать гораздо больше валюты в будущем периоде, то есть 7 октября. И вот это все, конечно, отразилось на рубле. Но если говорить о конкретике, то с 7 октября по 6 ноября ведомство направит на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти 279,5 миллиардов рублей. Таким образом, ежедневный объем операций составит 12 миллиардов 700 миллионов. Сейчас, пока еще в текущем периоде, Минфин покупает валюту лишь на 2,5 миллиарда. То есть в рамках бюджетного правила покупки валюты вырастут в 5 раз. А если брать уже окончательные покупки, которые будет осуществлять Банк России, включая еще свои операции, я напомню, что во втором полугодии Банк России все-таки еще немножко продает валюты на 580 миллионов рублей, то вот если взять вот это все совокупно, то чуть более 12 миллиардов будет тратить Банк России ежедневно на покупку иностранной валюты. Сейчас тратит около 2 миллиардов. Получается, что в 6 раз увеличится присутствие Банка России на рынке с целью покупки иностранной валюты. Ну, естественно, рынок не мог это не заметить. И, конечно, мы наблюдаем такую достаточно мощную реакцию, мощную игру против российского рубля. Но не исключено, что это, конечно, краткосрочный фактор. Не будем забывать об этом. Краткосрочно для рубля эта новость очень плохая. С другой стороны, если брать уже среднесрочную перспективу, то получается, что Минфин ожидает много, большие объемы дополнительных нефтегазовых доходов в будущем. Вот это может рублю помочь. Но пока рынок отыгрывает именно эту новость. Ну и, конечно, доллар США сегодня тоже растет. Растет очень заметно. Теряет рубль около 2%, и американская валюта торгуется чуть ниже 85,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается нефти, то пока некая консолидация наблюдается. Во всяком случае, $102 стоит баррель смеси Brent в Лондоне. Небольшое снижение было, оно гораздо сильнее сегодня на фоне того, что страны семерки, G7, решили все-таки выбрасывать нефть на рынок и высвобождать ее из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива. Вот настолько они договорились. Но посмотрим, как это будет уже решаться на практике, с учетом того, что много специалистов рынка нефтяного уже все это прокомментировали и сказали, что это все очень мало, с учетом того, что происходит на Ближнем Востоке, с учетом поставок, с учетом дисбалансов и, соответственно, этого может хватит, но ненадолго. Ну, и, как мы видим, реакция рынка действительно не такая уж и яркая, какой могла бы быть, если бы действительно это были какие-то суперсущественные объемы. Пока рынок, конечно же, отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке, и именно эта ситуация определяет движение на рынке нефти.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
16: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги. Слово «грош» происходит от латинского выражения «grossus denarius» – тяжелая монета.
18: В результате сжатия этого словосочетания получилось «гросус толстый». Первые гроши начали чеканиться в конце 12 века богемским королем Венцеславом II. Это были большие серебряные монеты. Со временем они потеряли в весе и стоимости и стали чеканиться из меди. До 30-х годов 19 века словом «грош» в России называли монету в 2 копейки.
17: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
19: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», основатель и сервиса «ГРО», серийный предприниматель. Екатерина приехала ко мне в студию на «Бизнес FM», рассказывала мне о разных сторонах профессиональной жизни и жизни за пределами бизнеса. И в какой-то момент я ее спрашиваю. У тебя был момент в жизни, когда ты не знала, что ты хочешь делать?
20: У меня, наверное, пока такого момента не было, но у меня сейчас момент, в котором я задаю себе вопрос, что главное дальше я должна делать. Потому что я могу делать, ответов на этот вопрос миллион. А ты такой, такой, и визионер, и меценат, и предприниматель, и менеджер, значит, и там, и все остальное прочее. При этом я все время смеюсь и говорю, что неважно, на чем я остановлюсь, и от тех игров будут в моей жизни в любом случае. Потому что здесь я уже как бы, ну, приняла это внутреннее какое-то решение.
19: А ты можешь себе представить человеком, у которого просто есть сад, и который ничего не делает, кроме как взращивает вот сад? Или, я не знаю, рисует?
20: Знаешь, я могу себе это представить через N лет, ну, то есть я могу эту картинку нарисовать. Если раньше я эту картинку даже представить себе не могла в голове, то есть она выглядела абсурдно, то сейчас я могу себе ее представить. Мне просто кажется, что бы я ни делала, я в итоге буду все равно взаимодействовать с огромным количеством людей. То есть мой сад, в некотором смысле, это люди, с которыми я взаимодействую. И мне кажется, что даже через какое-то время буду, может быть, менее активно в какой-то вот бизнес-деятельности, я все равно буду, мне кажется, разговаривать с огромным количеством людей, потому что мне люди страшно любопытны, во-первых. Мне интересно и нравится с ними взаимодействовать. А во-вторых, потому что я понимаю, что я могу в некоторых местах подсветить что-то, что не очевидно.
19: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
17: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: В Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в области образования. По его словам, искусственный интеллект следует применять для облегчения работы учителей, но нельзя допустить ухудшения образовательного процесса. Нужно, чтобы у ребенка был интерес к тому, что он делает сам, а не просто к получению результата из-за нажатия какой-то кнопки. Согласно исследованиям, дети, которые не используют искусственный интеллект, демонстрируют лучшие результаты, отметил глава государства. Минпромторг планирует до конца года запустить механизм компенсации затрат фармкомпаний не только на третью, но и на ранние, первую и вторую фазы клинических исследований инновационных лекарств. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Проект постановления правительства о так называемом кэшбэке за успех в возмещении расходов на третью фазу клинических исследований Минпромторг ранее уже разработал и внес в правительство. При этом Алиханов отметил, что кэшбэк производителям поступит после регистрации препаратов. Так задумано, чтобы не субсидировать то, что не дойдет до финального результата. Два человека погибли при пожаре на сухогрузе в Черном море после удара беспилотника. Еще 11 членов экипажа спасены, сообщили в МВД Румынии. Под удар дрона попал сухогруз, шедший под флагом Сент-Китс и Невис из одесского порта Измаил в итальянскую Равену. Для спасательной операции привлекали вертолеты, лодки береговой охраны. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года, сообщили в Национальной Федерации. По ее данным, российская команда получила право принять участие в состязании благодаря высокому месту в мировом рейтинге. 11-я позиция. В июле Международная Федерация волейбола допустила россиян к участию в турнирах под своей эгидой. В последний раз российская женская сборная участвовала в мировом первенстве в 2018 году. На том турнире наши девушки стали восьмыми. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сфера услуг в России продолжила рост. В сентябре индекс PMI в секторе составил 51,3 пункта, как и в августе. Как сообщает S&P Global, новые заказы выросли, но темп роста продаж ниже, чем в прошлые годы. Мы спросили предпринимателей сфер услуг, замечают ли они рост. Реальный доход населения в 2027 году вырастут почти на 1,5%, а в последующие два года будут расти в среднем на 2,5%, пообещал глава Минфина Силуанов. Он представил проект федерального бюджета. Он также сообщил, что план по обелению экономики через систему СПОТ дополнительно принес бюджету 34 миллиарда рублей за три месяца. И Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие в области оптогенетики. Награду поделит американец Карл Дайсерот, а немцы Петер Хегеман и Георг Нагель. Они обнаружили и исследовали в одноклеточной водоросли белок, позволяющий делать любую клетку светочувствительной. Как открытие можно применять на практике? Подробности на Business FM. Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3 пункта. Это столько же, сколько было в августе, сообщает S&P Global. Показатели выше 50 пунктов означают рост, то есть активность в этой сфере продолжает расти, но пока незначительно. Как указано в исследовании, новые заказы выросли, но темпы роста продаж казались медленнее, чем в прошлые годы. Мы спросили у предпринимателей, работающих в секторе услуг, что они наблюдают в своей отрасли.
1: «Бизнес говорит».
20: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
2: После летнего периода, конечно же, спрос вырос на услуги в сентябре. Это связано в том числе с возвращением после отпусков. И мне кажется, что общая обстановка, она поспокойнее стала. В сравнении с летом посещаемость где-то в два раза увеличилась. Есть ощущение, что мы входим в сезон, встаем на нормальные рабочие обороты. По поводу повышения цен у поставщиков, ощутимого повышения не произошло. Практически никаких писем мы не получали. Но, к сожалению, в сравнении с прошлым годом сентябрь был хуже по выручкам и по посещаемости, и по спросу.
20: Владелец бара «Деликатесен» и пиццерии «Супернова» Вячеслав Ланкин.
22: Ждали роста, а остались на том же уровне. А цены растут. Поставщики прислали все письма. Еще в конце августа, с сентября будет повышение цен. Они обычно, знаете, так мягенько, по 10-15, но это получается, я думаю, что раз в квартал где-то примерно.
23: По 10-15%?
22: Да.
23: На ценники на меню это уже отразилось, так сказать, с нового учебного года сентября?
22: Нет, к сожалению, мы не можем так резко. То есть мы всегда немножко с запозданием поднимаем цены. Сентябрь был хороший месяц для этого. Многие уезжали за границу, они видели заграничные цены, их не пугали, цены такие. А здесь евро там, значит, стоит, например, там булочка. Посчитаем здесь сколько, это получается где-то там 90, это 900. Ну, нормально. То сейчас такого, скажем так, опыта нету в основном. Никто никуда не едет, едут, не знаю, по России. Повышаю зарплату и плачу.
20: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
24: Мы меряем во многом ситуацию на рынке, это вал выручкой. И вот темпы прироста объема денег, они уменьшились в 2026 году в целом. Деловая активность, она чуть-чуть снижается. Это не говорит о том, что фитнес-индустрия, я не знаю, по объему падает. Просто прирост уменьшился. Вот и способность нашей аудитории уменьшается. Люди выставляют приоритеты в своих бюджетах. И они, фитнес это точно не первый, второй и третий приоритеты. В отрасли фитнес-индустрии осень это всегда сезон. И мы всегда ждем пика активности. И вот этот пик не случился в том формате, в котором он обычно из года в год случается.
20: Президент БАОН Илья Ярошенко.
25: Как обычно, по осени у нас дела становятся гораздо
3: гораздо лучше. Заканчивается летняя распродажа, приходит осенний товар. Это все-таки наш сезон. Куртки, пуховики – это наше все. И поэтому жизнь налаживается.
4: Из тех препонов, которые сейчас есть, это и НДС, топливо, так или иначе влияющее на цепочки, и складская проблема июльская. Самое большое зло откуда до сих пор чувствуется остро?
5: Самое большое зло, что все, что вы перечислили, проблемы с топливом, другие проблемы, все это ложится на потребителей, и потребители не покупают много одежды. Одежда – это не первой необходимости, поэтому потребители откладывают эту покупку, когда совсем приспичит. Первый снег – очереди в магазинах. Морозы наступают, еще раз очереди.
0: Компании сферы услуг все еще позитивно оценивали перспективы роста в ближайший год, но все же степень оптимизма снизилась в сравнении с августом, указанного в исследовании S&P Global. А бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих в них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокурора просили еще больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перечук продолжит.
6: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей – присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за три года с 22 по 24 Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил два земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств с супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
7: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким. Но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а очистительное сложение всех статей обвинения, которые предъявлены бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Ну, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как, это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
6: Алексей Кайпогородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Кайпогородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Кайпогородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Кайпогородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
25: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду. Он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подключен покупал второй период за полгода до ареста, это был совершенно другой человек, и он сильно отличался, что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней порой годовой зарплаты человека. Третья, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения, он сделал что-то хорошо или сделал плохо, нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный. Он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
6: Супруги Копай-Городский свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуарротовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Валентина Матвиенко нашла 6 миллиардов рублей на строительство новых школ или детских больниц. Во время выступления в Совете Федерации главы Минфина Антона Силуанова Валентина Матвиенко обратила внимание на льготный НДС для морских деликатесов. Лобстеры, устрицы и лангустины облагаются поставки налога на добавленную стоимость в 10%, а могли бы по 22%.
8: Без комментариев.
9: Деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь, курочка по зернышку клюет. На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают, попросту не заметят.
8: Без комментариев.
0: Что до выступления главы Минфина, то, представляя проект федерального бюджета, Антон Силуанов сообщил, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут на 1,4%, а в последующие два года будут расти в среднем на 2,5%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в ближайшие три года не превысит 17%. Силуанов также сообщил, что план по обелению экономики дает результаты. За три месяца работы системы СПОТ принесли 34 миллиарда рублей дополнительных на поступления от импорта.
10: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Жизнь полна сюрпризов, и Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Деньги.
26: В 1922 году в России были разрешены валютные операции и созданы фондовые биржи. Для поддержания курса червонца Государственный банк проводил валютные интервенции, а также покупал и продавал золото на бирже. В результате в течение всего 1923 года курс червонца неуклонно рос, и не только в России. Например, на Нью-Йоркской бирже червонец котировался выше любой другой европейской валюты.
13: История денег на Business FM. ПАМ.
27: Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика.
13: Специальный проект. Уже в эфире Business FM.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул пост после ролика, разошедшегося по соцсетям и СМИ, в котором нецензурно высказался в адрес футболистов ФК «Нижний Новгород». Об отставке министра сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, Яковлев сам подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. Ролик с участием Сергея Яковлева появился в соцсетях в пятницу вечером. В нем он требует от сотрудников полиции задержать футболистов, которые якобы недостойно представляют регион. На следующий день министр записал обращение с извинениями о кандидатуре нового главы ведомства губернатор пообещал сообщить дополнительно. Минцифра вновь обсуждает с операторами связи возможность ввести плату за большой объем международного интернет-трафика, пишет «Коммерсант». Речь идет о пользователях сети 5G, которые расходуют больше 50 гигабайт такого трафика в месяц. Основной целью инициативы источники называют сокращение использования VPN-сервисов. По словам экспертов, реализовать эту инициативу пока сложно. Операторам сначала потребуется научиться отдельно определять и учитывать международный трафик пользователей. На 38-м километре трассы Р-158 начали монтировать новый надземный пешеходный переход, сообщает НИА Нижний Новгород. Он появится в районе поселка Нижегородица в Дальнеконстантиновском округе. 2 года назад конструкцию снесла фура. После аварии там организовали наземный нерегулируемый переход и ограничили скорость движения до 50 км в час. За соблюдением скоростного режима следит дорожная камера. Просроченные продукты, предназначенные для утилизации, снова могут попадать в продажу. Теневой рынок такой продукции достигает 50 миллиардов рублей в год, пишут «Аргументы недели». По неофициальным оценкам, в оборот возвращается до 15% испорченных продуктов. Просроченное мясо и рыбу также используют для фарша, котлет и пельменей, маскируя порчу специями и усилителями вкуса. С 1 сентября система «Честный знак» должна блокировать продажу просроченных маркированных товаров на кассе. По данным Роспотребнадзора, благодаря этому покупателям не продали более 3,5 миллиардов единиц опасной продукции. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Нижегородской области в третьем квартале года выросла на треть и составила 8,5 тысяч рублей, сообщает финансовый маркетплейс «Сравни». По данным сервиса, средний возраст автомобиля, на который оформляли ОСАГО в регионе, составил 12 лет. Средний возраст страхователя – 45 лет. «Лада», «Гранта», «Киа Рио» и «Хёндай Солярис» сохранили позиции наиболее популярных автомобилей среди страхуемых по ОСАГО машин. Больше всего за обязательную страховку отдают водители Новосибирской области. В среднем 13 тысяч рублей. Медведя, появившегося в черте города, уже несколько раз заметили в Шахунье, сообщает администрация муниципального округа. В связи с опасностью нападения местных жителей просят быть бдительнее в вечернее и ночное время. При этом важно сохранять спокойствие. Если встреча с диким зверем все же произошла, не стоит паниковать или убегать. Бегство может спровоцировать инстинкт преследования у медведя. Также не следует смотреть ему в глаза и поворачиваться спиной. В такой ситуации рекомендуют остановиться, а затем медленно, без резких движений, пятиться назад. Важно не привлекать к себе внимания. Если животное вас не заметила, то нужно просто тихо уйти. В противном случае следует казаться визуально больше. Для этого можно поднять руки и распахнуть куртку. При встрече с медведем возьмите детей на руки, собак на поводок. Важно помнить, что лай может спровоцировать хищника. Также категорически запрещено приближаться к зверю, фотографировать или кормить его. Нижегородские ватерполистки впервые выиграли Суперкубок России. Матч по водному полу среди женщин прошел в Калининграде. Трофей впервые в истории завоевал нижегородский буревестник, сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. Девушки под руководством Ивана Комарова одержали победу над командой «Киенов-Сургутнефтегаз» со счетом 10-5. А развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода.
15: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 8. Днем будет пасмурно и плюс 12 на термометре.
14: Валюта.
15: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 6 октября. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
1: Нижегородские предприятия смогут представить продукцию на коллективном стенде международной промышленной выставки в Бишкеке на льготных условиях. Центр поддержки экспорта Нижегородской области возьмет на себя расходы на аренду выставочной площади, застройку и сопровождение стенда, а также регистрационные сборы для представителей малого и среднего бизнеса, сообщили в Министерстве промышленности региона. Выставка пройдет с 15 по 17.

0: собственности, пишет «Коммерсант Приволжье». Иск концессионера о расторжении соглашения суд начнет рассматривать в октябре. Иск мэрии пока оставлен без движения, пока та не представит доказательства о направлении досудебной претензии. Семь нижегородских компаний подписали 12 соглашений с белорусскими предприятиями на выставке «Иннопром Беларусь» в Минске. Документы предусматривают сотрудничество в электротехнике, производстве промышленного оборудования, металлообработке, выпуске автокомпонентов, бытовой техники и материалов, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Так, соглашения заключили нижегородские МЗВ АЧМЗ, НПК, Машинери Групп, КИТ Энерго, Современная трубопроводная система, Фабрика композитов и ПК ВЛМ РУС. Кроме того, представители правительства Нижегородской области, Минпрома и компании «Современная трубопроводная система» на выставке обсудили с министром энергетики Беларуси Денисом Морозом участие компании в строительстве перспективного третьего энергоблока белорусской АЭС. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Искусственный интеллект в суде. Российский рынок LegalTech вырос на 17%. Выручка крупнейших игроков рынка в прошлом году превысила 20 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на агентство Smart Ranking. За счет чего растет рынок? Екатерина Штрыкова подробнее.
1: Самостоятельных решений ИИ в суде пока, к счастью, не принимает. На данном этапе это помощник. О том, какие задачи юристы сегодня готовы передавать алгоритмам, говорит менеджер по развитию сервиса нейро-юрист от Яндекса Роман Янковский.
2: Наш сервис умеет отвечать на вопросы, искать нормативные правовые акты, судебную практику в закрытой специализированной базе данных. Он умеет читать, редактировать, генерировать документы, презентации, вордовские файлы. Он умеет искать по пользовательским базам данных, соответственно, у него можно загружать свои материалы. И в нем есть целый набор разнообразных команд для отдельных юридических задач. Подготовки договора, проверки рекламных материалов, сравнение нескольких документов, расшифровки аудиозаписей, например, аудиозаписи судебного заседания и другие команды.
1: По словам юристов, наибольшим спросом сейчас пользуются цифровые решения для судебных споров, банкротства и налогов. Выручка производителей таких сервисов увеличилась на 25%. Примерно такую же динамику демонстрирует сектор комплаенса, проверка контрагентов и управление регуляторными рисками, а также инструменты для защиты интеллектуальной собственности. Все больше контента создается с помощью ИИ, зачастую с нарушением авторских прав, и ни один юрист уже не может проанализировать такие объемы информации. А искусственный интеллект может. Специальные сервисы оценивают перспективу регулирования и самостоятельно готовят обращение к ответчику. Как рассказывают эксперты, около 60% таких дел завершаются в досудебном порядке. А самих споров, в которых применяются эти инструменты, уже тысяча, и их число будет неуклонно расти. В сентябре Верховный суд утвердил концепцию внедрения технологии искусственного интеллекта в российское судопроизводство. По словам юристов, документ носит революционный характер. Он позволит использовать ИИ при проверке поступающих документов, протоколировании судебных заседаний, анализе материалов и доказательств, поиске судебной практики и даже при подготовке проектов судебных актов. Планируется, что к 30-му году 95% судов будут пользоваться нейросетями на постоянной основе. Однако пока, по оценке консалтинговой компании Legal Talents, полностью автономные системы, которые не нуждаются в одобрении человека, встречаются лишь в 5-7% проектов. И далеко не все юристы готовы слепо доверять искусственному интеллекту, говорит руководитель практики по защите активов от адвокатского бюро КРП Ольга Самарина.
3: За ошибки ИИ ответственность всегда несет человек, к которому обратились за юридической помощью. И не так давно были опубликованы несколько дел с использованием искусственного интеллекта, где мы видели, что искусственный интеллект имеет ряд недостатков. Он выдумывает нормы права, которых не существует, либо ссылается уже на устаревшие законы, а также он фантазирует судебную практику, которая нерелевантна к тем делам, по которым у нас ведутся судебные споры.
1: В Кемерове, когда адвокаты по делу о задолженности по бухгалтерским услугам попросили нейросеть построить линию защиты, в процессе выяснилось, что алгоритм сослался на несуществующие нормативно-правовые акты. В итоге этих юристов этот же суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуважение к себе. Екатерина Штрыкова, Богдан Усманов, Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS.

0: 75+ и новый полноприводный ЮНИ-С по единой цене 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чинган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: Предложение ограничено.
2: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
3: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
4: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
5: «Агат». Покупай выгодно.

0: в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To be economical with the truth. Дословно с английского переводится как «экономить на истине» и означает утаивать часть информации, не договаривать. Впервые выражение было использовано в 1796 году в публикации английского политика и философа Эдмунда Берка. Ни при каких обстоятельствах нельзя лгать и вводить в заблуждение. Однако можно экономить на правде во имя добродетели, писал Берк. Выражение стало часто цитироваться в СМИ, а впоследствии укрепилось в повседневной английской речи.
1: Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Государственные закупочные интервенции на рынке зерна в России могут начаться в конце октября. Бюджет согласован. Сейчас идет отбор элеваторов, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. В 2026 году на фоне сложностей, возникших у аграриев из-за проблем с логистикой в Азово-Черноморском бассейне, Минсельхоз планирует провести госзакупки зерна для поддержки производителей. Предполагается, что они пройдут в 14 регионах. Объем закупок составит 3 миллиона тонн. 1 сентября по 5 октября в сторону московского региона было запущено 9994 беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов силы и средства ПВО нейтрализовали на дальних рубежах, однако 862 беспилотника уничтожены на подлете к Москве. Российский хоккеист Александр Овечкин завершит выступление в НХЛ после сезона 2026-27. Об этом он сообщил в видеообращении на сайте клуба «Вашингтон Кэпиталс». «Мы с семьей решили, что этот сезон станет для меня последним в НХЛ», — сказал Овечкин. Хоккеист пояснил, что хотел объявить о решении до первого домашнего матча, чтобы успеть поблагодарить всех, кто помогал ему и его семье на протяжении карьеры. Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. Международный олимпийский комитет представил логотипы летней Олимпиады и Паралимпиады 2032 года в австралийском Брисбене. В основе дизайна лежат два варианта: попугая Кокоду, обитающего в Квинсленде и известного своим игривым и любознательным характером. Розовый Кокоду символизирует Олимпийские игры, а белохохлый Кокоду – Паралимпийские игры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Москва, 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Экс-мэру Сочи Копыгородскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет, а Копыгородский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. У семьи чиновники изъяли имущество на 1.5 миллиарда. Как восприняли приговор жители Сочи? Минцифра вернулась к идее ввести плату за международный трафик на мобильных сетях свыше 50 гигабайт, пишет Коммерсант. Прежде всего, речь идет об использовании VPN в сетях 5G. Возможно ли реализовать такую идею технически? И украинские мошеннические колл-центры переориентируются с России на Европу. Как пишет Neue Zürcher Zeitung, жители Швейцарии уже потеряли миллионы франков. Европейцы заманивают поддельными инвестициями и другими схемами. Что рассказывают местные жители? Подробности на Business FM.
0: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
3: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Сегодня космическая тема. Говорим о спутниках связи. Прямо сейчас российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» разворачивает низкоорбитальную спутниковую группировку. Первые запуски спутников «Рассвет» состоялись весной этого года. «Рассвет» называют русским ответом «Старлинг» Илона Маска. Но сегодня речь пойдет о мирном спутнике. Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» входит в технологическую группу X-Holding. Со мной на связи пока не спутниковый, заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов. Здравствуйте. Когда речь заходит о «Бюро 1440», звучит такое определение: «А, это же русский Starlink». Вы как к этому относитесь, и обидно ли вам, или наоборот, лестно?
5: Первое время мы сопротивлялись названию «Русский Starlink». Но на самом деле здесь же, если конечный пользователь так проще запоминает, ну зачем с этим бороться? Но, безусловно, мы технологически, и с точки зрения стека, и с точки зрения того, что стоит за вот этим пользовательским опытом, абонентским терминалом и спутниками, мы немножко другие. Объяснять это можно достаточно долго. Мы изначально пошли в более понятную историю, которая является неким стандартом 3GPP, NTN, 5G. То есть это общемировой стандарт связи. И мы намеренно туда пошли, потому что это некий более понятный широкому кругу стандарт, который позволяет в дальнейшем более комфортно сопрягаться и строить гибридные сети связи. Но зачем эти все детали? Мы делаем продукт, который для пользователя является просто спутниковой связью, просто связью в привычном его понимании. Спорить по поводу названия нам не очень интересно. Нам интереснее результат и улыбки пользователей.
4: Дмитрий, каковы отличительные особенности вашей технологии? Что такого она может, чего не может спутниковая связь предыдущего поколения или мобильная связь?
5: Низкоорбитальные группировки позволяют перейти на другой масштаб предоставления спутниковой связи и услуги связи как таковой. Говорим о национальном масштабе. Инфраструктура строится таким образом, что это не закрытие локальных каких-то потребностей, а это закрытие потребностей на всей территории России, а с учетом архитектуры строения группировки в глобальном масштабе тоже спутниковая связь нового поколения характеризуется именно высокой пропускной способностью до 1 гигабита в секунду на пользователя, да, на терминал. Это в целом с запасом превосходит не только запросы по личному пользованию, оно соответствует самым высоким запросам и бизнеса, и государства, коллективного доступа и так далее. Низкие задержки сигнала мы ставим тоже во главу разработки, потому что цифровые задачи требуют не только широкого канала и просто наличия связи, да, они еще и требуют работу в режиме реального времени. По сути, это широкий канал связи везде с теми параметрами, которые привычны там благодаря наземным системам связи.
4: Скорость, которую вы упомянули, это быстрее быстрого сейчас или быстрее предыдущего варианта спутниковой связи?
5: Это быстрее быстрого сейчас. Спутниковый сигнал он мог давать там и 100 мегабит в секунду, да, и там до 200 мегабит можно было давать. Но наземная связь всегда была быстрее, стабильнее. Вопрос ограничений географических, экономических далеко не везде можно протащить наземные сети связи и получить тот уровень качества. Здесь 1 гигабит минимальные задержки. Это запас на 5-10 лет вперед минимум. И приложение, и видеонаблюдение, ВКС. Если пользоваться с задержками, которые были раньше, там 600-700 миллисекунд, то мы бы с вами секунды по полторы молчали между фразами, ожидая, пока дойдет сигнал. А так достаточно для того, чтобы очень комфортно разговаривать, так как мы с вами сейчас.
4: Как проходят ваши тесты связи?
5: Мы уже с августа текущего года ведем тесты с нашими потребителями. Проводим не синтетику, а прям живые тесты, которые связаны с реальными сценариями использования. Из наиболее публичных, значимых сейчас за последнюю там неделю-две было участие в поддержке дистанционного электронного голосования. Сам факт того, что там люди смогли через госуслуги проголосовать, это понятно, но параллельно мы звонили туда, в этот маленький поселок под Мьянмаром, и абсолютно комфортно общались. Никаких, скажем, артефактов того, что это какая-то спутниковая связь, они не могли в качестве увидеть. Это просто обычное общение.
4: Какая область применения у вашей технологии связи?
5: Огромное просто количество сценариев. Мы для себя выделяем 5-7 ключевых, над которыми мы сейчас очень активно работаем. Второй относительно публичный тест, который сейчас идет, это транспорт железнодорожный. В вагоне лаборатории железнодорожные установили свой терминал, уже разработанный по отраслевым требованиям. И он курсирует по нескольким маршрутам и позволяет нам протестировать качество сервиса там, где связи в принципе нет. Один из таких ярких примеров, который нас всех мотивирует внутри, это поезд Москва-Владивосток, где из, по-моему, 10 дней пути порядка 5-6 дней суммарно ты находишься без связи. Транспорт — один из наших ключевых фокусов. Авиа, безусловно, это все, что касается судоходства. Тот транспорт, который по определению уходит за пределы наземных сетей связи. Добывающая промышленность, там, где она находится, зачастую организовывать локальную связь достаточно тяжело. Удаленные территории, когда мы говорим о малых поселках, здесь мы работаем плотно с операторами связи. Большая федеральная четверка нас планирует, и мы сейчас готовимся к тестам, использовать как транспорт наш спутниковый сигнал, подключить базовую мобильную станцию, которая уже в стандартном режиме на сотовые телефоны раздает сигнал. Сценариев огромное количество, от сельхозтехники до геологоразведки, экстренные службы. Все это на месте позволяет быстро быстро организовывать связь. Сотни человек за одной базовой станцией вполне спокойно одним абонентским терминалом на базовой станции будут пользоваться.
4: Вы упомянули авиатранспорт. То есть у нас будет такие Wi-Fi в самолете на высоких скоростях? Как скоро это произойдет?
5: С учетом необходимости соответствия очень строгим нормам безопасности, которые, естественно, в авиаотрасли присутствуют, я бы говорил о диапазоне 28-29 года. Там чуть более сложная разработка, чуть более сложная сертификация. И, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы услуга, это, конечно, классно и здорово, но безопасность здесь превыше всего. Наша задача сделать так, чтобы наше устройство при установке, набор соответствовало всем нормам. Банально, насколько терминал, условно, установленный на фюзеляже, давайте так, геометрически выпирает из него. Это же влияет на аэродинамику, дальше влияет на расход топлива и так далее. Мы здесь решаем не только свою связную задачу, мы еще должны учитывать потребность, собственно, владельца судна, эксплуатанта судна на предмет того, чтобы характеристики его базовые ни в коем случае не изменились.
4: К какому типу бизнеса подходит ваша связь? Насколько это дорого?
5: Все зависит от задач бизнеса. То есть, если на объекте, да, ведется какое-либо видеонаблюдение, снятие телеметрии, особенно в режиме реального времени. Если мы говорим о бизнесе, который удален, и при этом ему нужно принимать какие-то управленческие решения оперативно, мы просто снимаем барьер, который сейчас существует, ну, в силу географии, либо экономики подключения этих объектов. Есть территории, куда подключение может стоить несколько миллиардов рублей.
4: Ну, то есть физически протянуть линии связи, какое-нибудь оптоволокно, какие-нибудь вышки, это дороже, чем воспользоваться спутником?
5: Конечно, мы здесь говорим совершенно о других суммах, когда мы говорим о услуге спутниковой связи от Дыры 14-40. Размер бизнеса абсолютно любой. Мы там работаем сейчас над такими сценариями, там, как глэмпинги. Задача сделать инфраструктуру и подключить всех желающих. Мы ориентируемся исключительно на спрос. Здесь не плановая экономика.
4: Возможно ли такая ситуация? Группа исследователей отправляется на полюс, на южный или на северный, и нуждается в связи. Можете ли вы обеспечить такой запрос, во-первых? Во-вторых, кто в данном случае ваш заказчик? Сами исследователи или институт, который их отправляет? И насколько сложны пусконаладочные работы, связанные с терминалом? То есть нужно ли вам на Северный полюс с этой группой еще и инженера своего отправить, чтобы он все настроил?
5: У меня такое ощущение, что у вас есть какие-то инсайты, потому что вы прям точно спрашиваете про те задачки, которые мы, конечно, потихонечку решаем. Есть институт исследования Арктики, Антарктики. У нас есть прямой контакт и запрос с их стороны на несколько комплектов оборудования. Задача сделать, по сути, пользовательское устройство с точки зрения абонентского терминала, с точки зрения его настройки, ежедневного использования и так далее. Ничего, никаких специальных навыков. Это заложено и в конструкцию, и в пользовательский опыт по подключению. Это коробка с достаточно комфортным перемещением одним человеком, которая из коробки ставится терминал, подключается к сети электропитания. Несколько кликов по интерфейсу подключения, что установлено верно. Сейчас будем пользоваться спутниковой связью. Убедитесь, что он установлен в зоне видимости на открытое небо. Со спутниковой связью в туннелях тяжеловато. Проверьте, все хорошо, нажмите зеленую кнопку, и вот вам подключение. Это, на самом деле, один из вызовов, который был в том числе на нашей стороне, потому что спутниковую связь, которую устанавливают 3 дня, а потом, в случае чего, не дай бог, еще ты ждешь группу, которая снова к тебе должна неделю лететь на вертолете и снова 3 дня ее настраивать, ну, это не тот уровень сервиса, который хочется отдавать. Поэтому, да, у нас максимально упрощенная история с точки зрения инсталляции и использования. И нужно просто включить в свой груз, который везется на, будь то Северный полюс или Южный полюс, коробку с нашим терминалом, порядка 20 килограмм она весит, со всей всей комплектацией, которая требуется для того, чтобы развернуть вот этот терминал.
4: Один стандартный чемодан в авиасмысле, даже чуть меньше.
5: По сути, да. Мы очень хотим вручную класть, но пока это чемодан, да.
4: Тему связи на космической скорости мы обсуждали с Дмитрием Агафоновым, заместителем генерального директора по развитию бизнеса и продуктам бюро 1440. Дмитрий, благодарю за беседу.
5: Спасибо вам.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. Также через час в эфире «Бизнес FM» интервью с режиссером Алексеем Учителем. Он снял и представил новый фильм «Шума времени», посвященный Дмитрию Шостаковичу. Разговор о запретах в искусстве вокруг него, о непростых взаимоотношениях с родственниками великих и о том, каков он шум сегодняшнего времени. Слушайте сегодня после 7 вечера на «Бизнес FM».
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
4: Улыбка Радуги начала продавать на своем сайте товары с доставкой из-за рубежа, обратил внимание Shoppers. Это косметика Lancome, Maybelline и другие бренды, товары для дома H&M, Home и Zara, а также отдельные витрины IKEA и Uniqlo. Заказы едут от 2 до 3 недель, доставка только курьером и платная. Оператор доставки зарегистрированная в Гонконге Эннесси. Эксперты отмечают, что такая модель позволяет расширить ассортимент без затрат на закупку и коммерческих рисков, а ставка на IKEA и Uniqlo должна привлечь покупателей, которые помнят и любят эти бренды. В каналах Макс с аудиторией от 1000 подписчиков появилась таргетированная реклама. Объявления показываются после основного контента и могут вести на канал отдельный пост в Макс или внешний сайт. Запустить кампанию на первом этапе можно только через ВК-рекламу, но позже к тестированию подключатся и другие российские платформы.
0: Сделки.
4: Schneider Electric покупает американского разработчика промышленного ПО PTC за $22 миллиарда. Это крупнейшая сделка в истории французской компании. PTC входит в большую тройку производителей ПО. Ее клиенты Apple, BMW и другие. В случае закрытия сделки французский гигант в сфере автоматизации и управления энергией получит один из крупнейших в мире портфелей промышленного ПО. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Норвегия становится первой страной, которая вводит запрет на умные очки в общественных местах. Правда, все же частичные временные очки со встроенным ИИ разрешат для личного использования, возможно, съемки в туристических местах, а запрещено их будет носить в первую очередь в образовательных учреждениях, а также в парках, музеях, торговых центрах и медцентрах. Для проработки вопроса власти создадут специальную комиссию с участием экспертов. Как заявил министр цифровизации, цитата, «мы не хотим жить в обществе, где люди, обеспокоенные скрытой аудио, фото и видеосъемкой в местах и ситуациях, где они привыкли находиться без присмотра, это небезопасно для общества». Насколько эффективны эти меры и последуют ли за ними другие европейские страны, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
7: Инициатива правительства Норвегии выглядит любопытно и как будто бы даже своевременно, но проблема в том, что этот джин уже выпущен из бутылки. Не только очки с встроенным искусственным интеллектом, но и разнообразные другие цифровые девайсы позволяют скрытно записывать, снимать людей на улицах. Есть абсолютно миниатюрные камеры, в конце концов, любой смартфон, поэтому идея эта хорошая, но, к сожалению, нереализуемая. И коль скоро технологии оказались в руках абсолютно у каждого человека, к сожалению, не каждый из этих людей человек хороший. Это могут быть и злодеи, причем злодеи частного порядка и какие-то негодяи масштаба государственного. Строго говоря, подобные вещи происходят ведь регулярно. Можно вспомнить, как доброе десятилетие назад, чуть меньше, весь мир сошел с ума с мобильной игрой Pokemon Go, когда все бегали со смартфонами и ловили покемонов. Никто до сих пор этого официально не подтвердил, но у людей, которые были ближе к государству и спецслужбам, уже тогда было подозрение, что съемки всех объектов подряд повально, буквально ковровой съемки, да еще и с геолокацией в реальном времени на камеру, может иметь целью съемки каких-то чувствительных объектов. Кто знает, в какой войне сейчас эти данные из как будто бы невинной игры Pokemon Go используются. Поэтому Скандинавия в принципе славится заботой о свободе личности. Возможно, примеру Норвегии последуют другие северные страны. Честно говоря, в меньшей степени верю, что весь Евросоюз. Поэтому прецедент забавный, но мне кажется, он так и останется прецедентом и ни к чему реалистичному, в смысле защиты кого-то от скрытой съемки, например, или слежения не приведет.
2: Леонид Коник, гендиректор Комньюз. Резонансных инцидентов со сталкерством, утечками личных данных, в том числе компрометирующих с помощью умных очков множество во многих странах. Последний громкий процесс произошел во Франции, где этой осенью парижская прокуратура начала расследование на основании десятков жалоб женщин на съемку с помощью умных очков от Мета, компании, напомню, признанной в России экстремистской и террористической. А пока что ни одна страна не запрещала умные очки в публичных местах, но то точные ограничения есть в Британии, Германии и Южной Корее. А в нескольких американских штатах использование умных очков ограничено в судах. Также запрещено использовать подобные устройства в военно-воздушных силах США.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
5: Добрый вечер.
2: Ну что ж, торги по индексу Мосбиржи завершаются почти 2% ростом, имею в виду основные торги, но все это на фоне падения рубля примерно на те же 2%.
5: Ну, отчасти, да, падение рубля способствует росту, открывает интерес инвесторов к акциям экспортеров. Здесь еще и геополитика вмешивается с учетом тех публикаций, которые появились в американской прессе, в частности, «Нью-Йорк Таймс» написала о том, что обсуждается какая-то многомиллиардная нефтяная сделка. Ну, сделка касается компании «Лукойл», и по данным издания речь идет о возможности продажи зарубежных активов «Лукойла», в том числе нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов, АЗС за пределами России. И сделка, как полагают в издании, может быть завершена еще до окончания конфликта вокруг Украины. В общем-то, это говорит о том, что переговорный процесс ведется. И это тоже очень хорошо, но бумаги «Лукойла» не то чтобы в целом лидеры роста сегодня, но смотрелись лучше рынка, лучше некоторых нефтегазовых бумаг, но к закрытию прибавляют около 2%. Что касается рубля, он упал очень заметно, и если рассматривать ситуацию ближе к закрытию дня, то в районе 12 рублей, почти 76 копеек торгуется китайская валюта. Юань вырос сегодня сразу на 26 копеек. Все это на фоне новых параметров бюджетного правила. Гораздо больше рублей будет тратить Минфин Российской Федерации на покупку валюты в будущем периоде. Ну, условно, это назовем октябрь. То есть 7 октября по 6 ноября ведомство направит почти 279,5 миллиардов на операции в рамках бюджетного правила. И в день будет тратить 12,7 миллиардов. Это очень много по сравнению с периодом текущим. Сейчас ведомство на покупку валюты тратит 2,5 миллиарда. Всего 2,5. То есть в 5 раз в рамках бюджетного правила вырастают покупки. А если уже брать окончательный объем, который будет фигурировать на рынке с учетом операции Банка России, и вот Банк России с учетом как раз Минфина, вот этого бюджетных правил, то здесь получается, что
8: больше 12 миллиардов в день будет тратить Банк России на покупку валюты. Сейчас тратит около 2 миллиардов, то есть вот с учетом всех операций на рынке будет фигурировать цифра 12 миллиардов, почти 12, которая в 6 раз больше, чем те объемы, которые на рынке присутствуют сейчас. Естественно, рынок не мог это не заметить, и рубль упал. Ну, скажем так, это краткосрочный эффект для российского рубля, но он будет сказываться в течение всего месяца, в течение всего октября и в начале ноября. Посмотрим, что будет дальше. Но среднесрочно это, в принципе, новость неплохая, с учетом того, что Минфин ожидает повышенные дополнительные нефтегазовые доходы. Что касается непосредственно нефти, ну, здесь сегодня небольшая пока коррекция, но, во всяком случае, в американскую торговую сессию наблюдается снижение около 1%, чуть выше 101 доллара торгуется баррель смеси Brent, и связано это, прежде всего, с решением стран семерки. Решили они все-таки вывести на рынок дополнительные объемы нефти и дизельного топлива из своих резервов, и так, которые практически на нуле находятся, но речь идет о 100 миллионах баррелей нефти. Специалисты рынка говорят о том, что это капля в море.
9: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реест – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
12: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
13: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
14: «Агат». Покупай выгодно.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Знай меру. Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам.
17: Знай меру на Business FM.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
19: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
20: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
21: Незначительное левостороннее смещение внимания свойственно большинству здоровых людей. Когда нужно на глаз определить середину горизонтального отрезка прямой, отметка в среднем оказывается немного левее истинного центра. Этот эффект называют псевдонеглектом, в отличие от реального неглекта, когда пациенты после травмы или инсульта игнорируют часть пространства, чаще левую. Псевдонеглект принято объяснять доминированием правого полушария мозга в обработке зрительных образов. Любопытно, что у молодых людей этот феномен выражен сильнее, чем у пожилых. Первый взгляд на новую картинку обычно тоже смещен влево, но всего на секунду-полторы. А затем внимание переносится в центр или туда, где происходит действие. Если бы эффект псевдонеглекта был абсолютен, в кино и на фото главное всегда располагали бы в левой части кадра. Но мозг подвижен, а глаза охотно следуют за замыслом оператора и режиссера. Исследовали, куда направлен взгляд зрителей, и выяснили, что аудитория в большинстве своем смотрит в одну и ту же область кадра, которую настойчиво подчеркивают монтаж, крупность, движение и контраст. Движение в кадре слева направо воспринимается более привычным там, где пишут слева направо, и наоборот. В эксперименте англоязычные и японоязычные участники выбирали более приятную из двух зеркально отображенных картинок и делили горизонтальную линию пополам. Эстетические предпочтения различались в зависимости от привычного направления чтения. А вот результаты деления линии были гораздо более похожими. Где-то здесь уже проходит грань между общими для всех нейрофизиологическими параметрами и культурной адаптацией.
20: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Число пострадавших в результате падения обломков украинского беспилотника на электровоз в Курске выросло до 3. Среди раненых есть 8-летняя девочка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Российские войска поразили в порту Южный судно, которое доставляло грузы для ВСУ, сообщили в российском Минобороны. Президент России Владимир Путин разрешил реорганизовать Юникредит Банк. Такой указ опубликован на портале правовых актов. Также президент разрешил продать российские активы банка. Центральный районный суд города Сочи арестовал до 19 ноября бывшего депутата Госдумы Александра Дорошенко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает в понедельник Объединенная пресс-служба судов региона. По ее информации, Дорошенко похищал бюджетные денежные средства, предназначенные для ремонта и реконструкции автомобильных дорог. По данным пресс-службы судов, меняемые фигуранты факта имели место в период с 2017 по 2025 годы. Депутатом Госдумы Дорошенко стал в 2021 году. Министерство просвещения России готово реализовать предложение учителя года Алексея Морозова по созданию нейросети для сферы образования, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Сборная России включена в число команд, которые примут участие в чемпионате мира по волейболу среди женщин в 2027 году. Об этом сообщается на сайте Всероссийской Федерации волейбола. Отмечается, что национальная команда получила право выступать на чемпионате благодаря высокому месту в мировом рейтинге Федерации 11-му. В общей сложности за награды поборются 32 сборные. Чемпионат пройдет с 20 августа по 5 сентября в Анахайме, Монреале, Омахе, Орландо и Квебеке. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курс.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сфера услуг в России продолжила рост. В сентябре индекс PMI в секторе составил 51,3 пункта, как и в августе. Как сообщает S&P Global, новые заказы выросли, но темпы роста продаж ниже, чем в прошлые годы. Мы спросили предпринимателей сферы услуг, замечают ли они рост. Реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%, затем 2 года будут расти по 2,5%, пообещал глава Минфина Силуанов, представляя проект бюджета. Он также сообщил, что план по обелению экономики через систему СПОТ дополнительно принес бюджету 34 миллиарда рублей за 3 года. И Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие в области оптогенетики. Награду поделят американец Карл Дайсерат, немцы Петер Хегеман и Георг Нагель. Они обнаружили и исследовали одноклеточные водоросли белок, позволяющий делать любую клетку светочувствительной. Как открытие можно применять на практике? Подробности на Business FM. Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3 пункта. Это столько же, сколько было в августе, сообщает S&P Global. Показатель выше 50 пунктов означает рост, то есть активность в этой сфере продолжает расти, но пока незначительно. Как указано в исследовании, новые заказы выросли, но темпы роста продаж казались медленнее, чем в прошлые годы. Мы спросили у предпринимателей, работающих в секторе услуг, что они наблюдают в своей отрасли.
20: «Бизнес говорит».
3: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
6: После летнего периода, конечно же, спрос вырос на услуги в сентябре. Это связано в том числе с возвращением после отпусков. И мне кажется, что общая обстановка, она поспокойнее стала. В сравнении с летом посещаемость где-то в два раза увеличилась. Есть ощущение, что мы входим в сезон, встаем на нормальные рабочие обороты. По поводу повышения цен у поставщиков, ощутимого повышения не произошло. Практически никаких писем мы не получали. Но, к сожалению, в сравнении с прошлым годом сентябрь был хуже по выручкам и по посещаемости, и по спросу.
3: Владелец бара «Деликатесен» и пиццерии «Супернова» Вячеслав Ланкин.
22: Ждали роста, а остались на том же уровне. А цены растут. Поставщики прислали все письма. Еще в конце августа, что в сентябре будет повышение цен. Они обычно, знаете, так мягенько, по 10-15, но это получается, я думаю, что раз в квартал где-то примерно.
23: По 10-15%?
22: Да.
23: На ценники на меню это уже отразилось, так сказать, с нового учебного года сентября?
22: Нет, к сожалению, мы не можем так резко. То есть мы всегда немножко с запозданием поднимаем цены. Сентябрь был хороший месяц для этого. Многие выезжали за границу, они видели заграничные цены, их не пугали. Цены такие. А здесь евро там, значит, стоит, например, там булочка. Посчитаем здесь сколько, это получается где-то там 90, это 900. Ну, нормально. То сейчас такого, скажем так, опыта нету в основном. Никто никуда не едет, едут, не знаю, по России. Повышаю зарплату и плачу.
3: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
24: Мы меряем во многом ситуацию на рынке, это вал вывертка. И вот темпы прироста объема денег, они уменьшились в 26-м году в целом. Деловая активность, она чуть-чуть снижается. Это не говорит о том, что фитнес-индустрия, я не знаю, по объему падает. Просто прирост уменьшился. Вот и способность нашей аудитории уменьшается. Люди выставляют приоритеты в своих бюджетах. И они, фитнес это точно не первый, второй и третий приоритеты. В отрасли фитнес-индустрии осень это всегда сезон. И мы всегда ждем пика активности. И вот этот пик не случился в том формате, в котором он обычно из года в год случается.
3: Президент БАОН Илья Ярошенко.
25: Как обычно, по осени у нас дела становятся гораздо лучше. Заканчиваются летние распродажи, приходит осенний товар. Это все-таки наш сезон. Куртки, пуховики, это наше все. И поэтому жизнь налаживается.
23: Из тех препонов, которые сейчас есть, это и НДС, топливо, так или иначе влияющее на цепочки, и складская проблема июльская. Самое большое зло откуда до сих пор чувствуется остро?
26: Самое большое зло, что все, что вы перечислили, проблемы с топливом, другие проблемы, все это ложится на потребителей, и потребители не покупают много одежды. Одежда – это не первая необходимость, поэтому потребители откладывают эту покупку, когда совсем приспичит. Первый снег – очереди в магазинах. Морозы наступают, еще раз очереди.
2: Компании сферы услуг все еще позитивно оценивали перспективы роста в ближайший год, но все же степень оптимизма снизилась в сравнении с августом, указанного в исследовании S&P Global. А бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокурора просили еще больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перечук продолжит.
27: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей. Присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года с 22 по 24 Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
28: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким, но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а числительное сложение всех статей обвинения обвинения, которые предъявлены бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Ну, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
27: Алексей Копайгородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Копайгородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Копайгородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Копайгородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
0: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду. Он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подкупал. Второй период, за полгода до ареста, это был совершенно другой человек, и он сильно отличался, что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней, порой годовой зарплаты человека. Третий, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения, он сделал что-то хорошо или сделал плохо, нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный, он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
27: Супруги Копайгородские свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Валентина Матвиенко нашла 6 миллиардов рублей на строительство новых школ или детских больниц. Во время выступления Совет Федерации главы Минфина Антона Силуанова Валентина Матвиенко обратила внимание на льготный НДС для морских деликатесов. Лобстеры, устрицы и лангустины облагаются поставки налога на добавленную стоимость в 10%, а могли бы по 22%.
20: Без комментариев.
4: Деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Нам говорят, ну подумаешь, 6 миллиардов. Не подумаешь. Курочка по зернышку клюет. На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают, попросту не заметят.
20: Без комментариев.
2: Что до выступления главы Минфина, то, представляя проект федерального бюджета, Антон Силуанов сообщил, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут на 1,4%, а последующие два года будут расти в среднем на 2,5%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в ближайшие три года не превысит 17%. Силуанов также сообщил, что план по обелению экономики дает результаты. За три месяца работы системы СПОТ принесли 34 миллиарда рублей дополнительных на поступления от импорта.
20: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
5: Ого, красавец! Вот что значит порода.
7: А как зовут?
5: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
8: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.

0: Бизнес FM. Инструкция по применению.
1: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
1: Особые показания.
0: Дефицит времени.
1: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации М номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородский областной суд отказал прокуратуре в обжаловании второго оправдательного приговора, который присяжные вынесли детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину, сообщает Коммерсант Приволжья. Ранее суд с учетом вердикта присяжных признал фигуранта невиновным в убийстве росгвардейца и покушении на убийство его сослуживцев в 2021 году. Тогда Кукушкин с ножом в руках защищал от 8 нетрезвых росгвардейцев жену и друга на улице Большой Покровской. Один из участников умер в больнице, двое его коллег получили ранения. Троим росгвардейцам позднее дали условные сроки за причинение вреда здоровью средней тяжести другу тренера. Первый оправдательный приговор был вынесен еще в 2022 году, однако прокуратура его оспорила. Вторую коллегию присяжных распустили из-за давления на адвокатов и СМИ, а с третьим составом случился скандал. Его возглавил родственник сотрудника прокуратуры, и присяжных отстранили от процесса. Минувшей весной четвертая коллегия присяжных вновь посчитала Николая Кукушкина невиновным. В следующем году минимальная выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Точная сумма будет зависеть от месяца. Минимальное дневное пособие рассчитают, исходя из МРОТ и количества календарных дней. Поэтому в месяцах с 31 днем выплата составит около 933 рублей в сутки, а в феврале может превысить 1000 рублей. После передачи данных работодателям социальному фонду выплата обычно поступает в течение примерно 10-15 календарных дней. Нижегородская область оказалась на 17-м месте среди субъектов России по материальному благополучию населения, сообщает РИА Рейтинг. При составлении списка учитывались отношения медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могут позволить себе квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. Лидером в этот раз стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который набрал почти 95 баллов из 100. У Нижегородской области менее 75,5 баллов. Замгубернатор Олег Беркович рассказал о новых музейных пространствах в Нижегородском Кремле. Так, например, там появится новый корпус художественного музея. Для этих целей проводится реставрация и адаптация 10-го корпуса, расположенного на Центральной площади. Открытие первой выставки запланировано на завершение всех работ. Также в текущем году планируется завершить музеификацию Крамысловой башни, а в следующем – Часовой башни. Кроме того, замгубернатор рассказал о планирующихся экскурсиях на новую Волга-арену на Стрелке. При этом он отметил, что говорить о совместных экскурсиях на Волга-арену и футбольную Совкомбанк-арену пока рано. Однако Беркович подчеркнул, что местные клубы очень дружны и выразил надежду на то, что они наверняка разработают что-то вместе. Самыми распространенными именами, которыми называли детей в Нижегородской области в сентябре, стали Михаил и Анна, рассказали в региональном управлении ЗАГС. Также чаще всего мальчиков называли Александрами, Артемами, Иванами, Матвеями, Марками и Львами. В список распространенных имен для девочек попали София, Василиса, Мария, Виктория, Ева и Ксения. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
7: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина» – ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
8: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшой дождь и плюс 6 градусов. Завтра утром также возможны осадки, температура плюс 8. Днем будет пасмурно и плюс 12 на термометре.
3: Валюта.
8: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 6 октября. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
5: Нижегородские предприятия смогут представить продукцию на коллективном стенде международной промышленной выставки в Бишкеке на льготных условиях. Центр поддержки экспорта Нижегородской области возьмет на себя расходы на аренду выставочной площади, застройку и сопровождение стенда, а также регистрационные сборы для представителей малого и среднего бизнеса, сообщили в Министерстве промышленности региона. Выставка пройдет с 15 по 17 октября. Для подачи заявки компаниям необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам. Заявки принимаются до 8 октября через форму Центра поддержки экспорта. Выставка в Бишкеке охватывает разные отрасли промышленности, от машиностроения и энергетики до приборостроения и новых материалов. Для нижегородских предприятий участие – это возможность представить свою продукцию потенциальным партнерам и провести переговоры о сотрудничестве на рынке Кыргызстана, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Нижегородская мэрия и московская компания «БЛ-Техникс» через суд расторгают концессию от 2022 года о модернизации освещения на территориях детских садов и школ за почти 4 миллиарда рублей.

0: Представители правительства Нижегородской области, Минпрома и компании «Современная трубопроводная система» на выставке обсудили с министром энергетики Беларуси Денисом Морозом участие компании в строительстве перспективного третьего энергоблока Белорусской АЭС. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Новая волна повышения утилизбора не привела к ажиотажу на автомобильном рынке. В следующем году утилизбор планово вырастет на 10-20%, но в отличие от прошлого года, этой осенью россияне не выстроились в очередь, чтобы успеть купить машину до ее очередного подорожания. Иван Медведев подробнее.
1: Увеличение выплат на 10-20% звучит не очень драматично, пока не начнешь переводить проценты в рубли. Так, если за двухлитровую 173-сильную Toyota Camry сегодня нужно заплатить 900 тысяч рублей утильсбора, в следующем году придется отдать уже 990 тысяч. Столько же прибавит утильсбор на RAV4. Чуть больше, на 101 тысячу, вырастет утильсбор на Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. А вот утильсбор на Land Cruiser 300 прибавит уже 353 тысячи рублей. Это если говорить о новых авто. Подержанная BMW X5 2021 года выпуска только из-за утиля подорожает почти на 400 тысяч. А, например, Lexus LX 570 больше, чем на полмиллиона. И в последний вагон перед повышением цен люди уже не запрыгивают, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
2: Те, кто хотел купить машину и был к этому готов, они ее заказывают сейчас. Но в целом повышение спроса значительным это никак не отражается, потому что повышение не такое большое на фоне стоимости автомобилей. Поскольку на сегодняшний день утилизационный сбор и так является высоким, для автомобилей с пробегом свыше 160 лошадиных сил он вообще заградительный.
1: Не видя ажиотажного спроса, дилер в этом году не стали забивать стоки, продолжает директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Юрий Блинов.
3: Если мы вспомним, что было год назад, когда сроки сместили на один месяц, был действительно ажиотаж, люди себе заказывали автомобили. Сейчас же дилеры и крупные игроки, кто занимается параллельным импортом, действительно разместили заказы, чтобы автомобили до конца года успели прийти под старый утиль. При этом это не такие большие стоки, как было ранее, поскольку стоки содержать очень дорого. И здесь уже дилеры работают над балансом экономики между автомобилем в наличии, который можно будет впоследствии продать дороже, или вообще не заниматься этим направлением, или поставлять автомобили под заказ конкретных клиентов.
1: Но вот что крайне трудно понять и принять. Пятилетняя BMW X6 сегодня стоит от 7 миллионов рублей, а утильсбор на нее уже 3 миллиона 873 тысячи рублей. Больше половины от стоимости автомобиля. То, что он вырастет до 4 261 тысячи, уже, наверное, мало кого волнует. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Проверено практикой.
7: Добрый день. У нас в студии Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского. Предприниматель, собственник бизнеса чувствует или каким-то научным методом определяет свою целевую аудиторию. Аудиторию, которой интересен именно его продукт. Что дальше? Как определить, как догнать потенциального покупателя моего продукта?
8: Если вы уже знаете свою целевую аудиторию, тогда, безусловно, уже можно переходить к выбору площадки для размещения вашей рекламы. Конечно же, для того, чтобы грамотно разместить рекламу и не потерять свои деньги, то есть не потратить их впустую, нужно соотнести целевую аудиторию конкретной рекламной площадки, это телеканалы или радиостанции, например, соотнести с вашей целевой аудиторией. И здесь очень важен такой параметр, как Affinity, например. То есть у каждой радиостанции или у каждого телеканала есть такое понимание целевой аудитории. И вот этот параметр Affinity, да, если вы его запрашиваете как раз у ваших рекламных площадок, может показать, насколько ваша целевая аудитория соответствует целевой аудитории той или иной радиостанции, если мы сейчас, конечно же, о радио говорим.

0: Параметр Affinity можно запросить.
1: Параметр Affinity – это соответствие целевой аудитории той или иной рекламной площадки вашей целевой аудитории. Если говорить достаточно простым языком, то это значит, что на данную радиостанцию ваша аудитория преобладающая, скажем так.
0: Ваша – это мы должны сформулировать возраст, пол, достаток и какие-то интересы, или что
1: да,
0: именно?
1: Да, да, да. Вот именно вот эта вся совокупность. Конечно же, возраст, пол, географическое место расположения, естественно, и финансовый достаток, если это важно для вашей целевой аудитории, и, конечно же, интересы и покупательские характеристики тоже. В принципе, здесь можно как раз задавать достаточно узкую целевую аудиторию, и показатель будет достаточно четкий. Считается хорошим показатель больше 100. То есть, если показатель Affinity больше 100, ну, чем больше, тем лучше, безусловно, то ваша аудитория релевантна аудитории той или иной радиостанции, на которой вы запрашиваете рекламу. Этот показатель можно запросить у площадок, которые вас размещают, ну, то есть у различных радиохолдингов.
0: Большое спасибо. С нами была Елена Драничникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского.
2: Проверено практикой на Business FM. Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. До $500 штрафа придется заплатить на Аляске, если вы разбудите медведя, чтобы с ним сфотографироваться. А вот за убийство медведя законы штата никаких наказаний не предусматривают, предполагая, по всей видимости, что человек может сделать это только по одной причине – спасая жизнь. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
3: 19:28, московское время, у микрофона Сердар Аликулеев. Двое мужчин подорвали знамение в Хомутовском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Также он сообщил, что число пострадавших в результате падения сбитого украинского беспилотника на электробус в Курске выросло до 5. Среди раненых есть 8-летняя девочка. Запасы газа в Европе опустились до рекордного минимума для этого времени года. Подземные хранилища заполнены примерно на 72%, тогда как в 2022-2025 годах средний показатель в начале октября составлял около 90%. Об этом пишет «Экономист». По данным журнала, особенно низкие запасы зафиксированы в Германии и Нидерландах, около 60%, и в Британии менее 40%. Правительственные войска Йемена смогли вернуть контроль над портовым городом Моха на юго-западе страны, который был захвачен хуситами 10 сентября, сообщило Йеменское государственное агентство новостей САБА. Город Моха расположен в 74 километрах к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Премьер-министр России Михаил Мишустин в День учителя вручил премии и благодарности правительству в области образования. В этом году премии правительства отмечены 10 работ. Лауреатами стали 37 человек, еще 5 педагогов. Получили благодарности Кабмина за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу. Александр Овечкин сообщил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. В июле Вашингтон продлил контракт с ним еще на год. Сезон 26-27 года стал для россиянина 22-м в НХЛ, напоминает Арти. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Александр Овечкин сообщил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. Сам хоккеист ранее обещал вернуться в Москву и хотел сыграть за столичное «Динамо». Как пишет «Коммерсант», в России он хочет запустить свой бренд пива. Экс-мэру Сочи КП Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. КП Городский обвиняется во взятке, растрате, легализации преступных доходов. У семьи чиновники изъяли имущество на 1.5 миллиарда. Как восприняли приговор жители Сочи? И Минцифра вернулась к идее ввести плату за международный трафик на мобильных сетях свыше 50 гигабайт, пишет Коммерсант. Прежде всего речь идет об использовании VPN в сетях 5G. Возможно реализовать такую идею. Технические подробности на Business FM. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним НХЛ. Видео того, как российский хоккеист общается со своим сокомандником по Washington Capitals, разместила пресс-служба клуба в своих соцсетях. В прошлом сезоне Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах. Российский хоккеист превзошел по этому показателю канадца Уэйна Гретцки. 41-летний Александр Овечкин отметил, что для него это уже 22-й сезон в составе Washington Capitals.
5: Это будет мой последний год. Это грустно, но знаете, что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте насладимся моментом, потому что время летит. И для молодых ребят, для кого это первый год игры, и для более опытных. Кажется, что буквально вчера был мой первый год здесь, а сейчас я играю уже 22-й год. Время быстро пролетает. Да, это тяжело, но давайте насладимся и добьемся чего-нибудь уникального в этом году.
4: Ранее Овечкин говорил, что после завершения карьеры хоккеиста вернется жить из США в Москву. Цитата: «Москва – мой родной город, буду жить здесь, здесь родные, близкие и друзья». Еще ранее он заявлял, что последнюю игру своей карьеры он бы хотел провести за свой родной клуб «Московский Динамо». Там он играл с 2001 по 2005 годы. Объявление Овечкина о завершении карьеры в НХЛ стало неожиданным, говорит обозреватель Матч ТВ, автор YouTube-канала «Лысенков ТВ» Павел Лысенков.
6: Это решение Александра Овечкина не было ожидаемым, потому что оно было сделано в очень необычное время года. Сезон только начался, и обычно такие заявления делают к середине сезона, в конце, летом, в межсезонье. Это все было внезапно, но тут, может быть, две причины, почему так произошло. Во-первых, Саша провел 2 матча первых в регулярном чемпионате, не забил гол, отметился голевой передачей. Может быть, он почувствовал, что уже не те скорости, не то чувство игры и все остальное. Может быть, решил снять с себя это давление, понимая, что этот сезон для него последний. В каждом городе НХЛ хотят ему отдать вот эти почести, потому что он каждому клубу забивал, лучший снайпер в истории НХЛ и все такое. Во-вторых, он понимает, что 11 голов свои он забьет, и он побьет рекорд Гретцки с учетом плей-офф. И это вопрос времени, тут не должно быть такого, побьет он рекорд или нет, это все равно придет. И, конечно же, сказалось, я думаю, вот это давление, которое было на него в последнее время, связанное с политикой, и было немного не то восприятие Овечкина. Я посмотрел соцсети Северной Америки, его многие любят по-прежнему, но критических волн прибавилось вот этих стрел в его адрес, и этим жестом он с себя это давление снимает и добавляет к своей персоне гораздо больше позитива. Вернется он в любом случае, он будет жить в России. Весь вопрос в том, будет он играть за «Динамо», как он говорил. Будет он играть за «Динамо» один матч, будет он играть полный сезон. Все зависит от его самочувствия. Конечно же, «Динамо» его бы ждали с распростертыми объятиями, но если он видит, что у него, допустим, не хватает скорости и не хватает сил и мотивации, чтобы играть на своем высоком уровне, то мучить себя, конечно же, не стоит. И мы посмотрим, решение он примет, конечно же, летом. Сейчас все решение касается его сезона НХЛ, как сериал есть знаменитый про Майкла Джордана, «Last Dance», «Последний танец». И вот, к сожалению, мы видим «Последний танец» Александра Овечкина, но ничто не вечно под луной. 22 года в НХЛ, как ни крути, это были прекрасные годы, и я думаю, что свое последнее слово в этой лиге Александр Овечкин еще не сказал.
4: Павел Лысенков, автор YouTube-канала «Лысенков ТВ». Также Александр Овечкин запускает свой бренд пива под названием «ОВИ». А марка должна появиться в российских магазинах до конца этого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на производителя пивоварню «Бочкарев». Там утверждает, что российский хоккеист принимает непосредственное участие в создании концепции бренда и самого продукта. А теперь разговор с режиссером Алексеем Учителем. В минувшие выходные фестиваль актуального российского кино «Маяк» открылся его шумом времени. Это предготовая рабочая версия будущего фильма «Учителя» о композиторе Дмитрия Шостаковича. У картины уже есть прокатное удостоверение, возрастное ограничение 12+. До широких экранов «Шум времени» доберется в марте следующего года. С Алексеем Учителем беседовала Александра Сидорова.
7: Я так понимаю, что для вас Шостакович эта фигура очень-очень личная, и вы даже через одно рукопожатие же с ним знакомы, и даже один раз его слышали и видели. Вот какие впечатления тогда у вас остались?
8: Я его видел еще, когда учился в ВГИКе, давно очень было. Его даже нельзя назвать старым или пожилым, потому что он умер, когда ему не было еще и 70. У Дмитрия Дмитриевича было 2 смертельных диагноза, об одном мы говорим. Я его действительно видел в Большом зале филармонии, которая тогда еще не носила его имя. Мой отец снимал его, хотя ничего мне такого не рассказывал. Потом я увидел BBC запись 5-й симфонии, которую дирижировал Бернстайн. Дело в музыке на самом деле, но они сняли финал «Лицо Бернстайна» минут 5. Это не просто произвело впечатление, это мягко сказано, потому что за этим стояло не дирижерское умение как-то изображать эмоции. Во-первых, была искренность, а во-вторых, он что-то поймал свое. Это тоже очень важно, потому что у нас фильм не буквально о музыке или как он ее сочинял. Не как становятся гениями, а как жизнь, какой бы она тяжелой ни была, как не били бы или, наоборот, превозносили. Чем сильнее били, тем уровень не падал, а наоборот. И для меня это было удивительно и необычно. Поэтому плюс очень интересная личная жизнь. И дело не в копании в грязном белье, а просто я убедился это еще и на прежних своих картинах. Личная жизнь очень влияет на то, что появляется потом. И это может быть в музыке, может быть в литературе.
7: Мне показалось, что это вообще череда каких-то маленьких трагедий, которые в итоге складываются в одну трагедию. Но все это так или иначе стало стимулом к тому, что эта музыка появилась. Главная боль, главная трагедия Дмитрия Дмитриевича, на ваш взгляд, в чем заключалась?
8: Я вообще думаю, что главные трагедии — это может быть смерть его первой супруги и еще ряд обстоятельств личных, или когда возникали там определенные постановления, когда запрещали музыку. Это все вместе, потому что главная трагедия, болезнь смертельная, это тоже влияет на человека. Но, на мой взгляд, он все равно был счастлив в тот момент, которого у нас меньше всего в картине, то есть практически нет, когда он оставался сам собой и с роялем. И опять, дело не в написании, в творчестве, потому что это не процесс, как процесс рабочий, скажем так. Это вот какое-то волшебство, это его тайна, которую ни мы, никто пока не раскрыл, почему эта музыка возникала. А еще важное качество всех музыкальных произведений, что каждый может, слушая эту музыку, представить себе что-то свое, как и Дмитрий Дмитриевич это делал. Хотя названия были разные, и действительно, и Ленинградская симфония, и еще были названия громкие очень. При этом каждый раз это очень личным, то, что он чувствовал, переживал или, наоборот, радовался. Он был удивительный человек еще при таком буйстве в молодые годы, а поскольку он стал знаменитым в 19 лет, написав первую симфонию, которую тогда уже исполняли по всему миру. В 26 лет он написал «Леди Макбет», оперу, которая идет до сих пор во всем мире, считается непревзойденным не только оперным, а вообще как это могло возникнуть у молодого человека, вот такое сочетание и жизни, и трагедии, и эротики. Поэтому, конечно, он всем очень интересен, но мы хотели не сделать энциклопедию и произвести факты, которые известны или там малоизвестны. А хотелось попробовать понять, чем жил этот человек. Знаете, я еще когда очень давно снимал фильм «Рок», и это была такая первая картина о Ленинградском рок-клубе и музыкантах известных, я тоже не старался рассказать о музыке, а мне было интересно, какие они в быту. Это не принцип мой, но для Шостаковича тоже было очень важно. Единственное, мы здесь шли не в реальность такую буквальную. Это такая притчевая история со своим такими образами, как мне кажется, близкими по духу, по состоянию к Шостаковичу.
7: Мне сначала было удивительным то, что вы сказали про родственников, что они не одобрили вот это вот восприятие. А потом я посмотрела фильм и задумалась о том, что, наверное, все родственники, в том числе, если говорить про ваши предыдущие работы, вот когда была дискуссия вокруг фильма «Цой», теперь наверняка будет дискуссия вокруг фильма про Дмитрия Дмитриевича. Все родственники, наверное, хотят видеть какой-то идеальный, глянцевый, священный портрет, а вам интересно раскрыть человека с разных сторон, не всегда с самых блестящих и сияющих.
8: Во всяком случае, у родственников есть свое кино, понимаете, в голове. Причем родственники Дмитрия Дмитриевича, это его сын и дочка, и последняя супруга Ирина Антоновна, которым вот втроем принадлежат права на музыку. Они тоже все очень разные. Но я не искал одобрения сценария, самого фильма, потому что они не имеют права, так сказать, имени или запретить, но могут что-то сделать, наверное, как, скажем, в фильме «Цой» пытались. Но это действительно наш художественный взгляд и мой личный, как я воспринимаю этого человека и все, кто делает эту картину. Отказывать в этом никто не имеет права. К сожалению, обладание музыкой влияет, и они действительно могут запретить, что тоже нонсенс. И это касается не только Шостаковича. Это проблема большая очень, она поднята, слава богу, сейчас, потому что это касается литературы, пьес, песен. Но запрещать слово, я даже написал и письмо Максиму Дмитриевичу, сыну, потому что, мне кажется, вот слово «не дадим» – это означает «запрещаем». Вот это страшно, с моей точки зрения, даже если что-то вам кажется не так. Но все равно не дать высказаться другим людям, мне кажется, странно.
7: От того, что сам Дмитрий Дмитриевич сталкивался с запретами, как мы все знаем, и по книжке Барнса, и потому, что, в принципе, известно про Шостаковича, и по вашему фильму, для меня это тоже удивительно. Почему запрещают те, кто знают про то, что такое запрещать?
8: Это удивительно. Но это так. Да, наверное, какие-то представления, даже, может быть, они правдивые, но все равно не хотят, чтобы это возникало на экране. Хотя я не вижу ничего ни пошлого. Это я говорю про себя, может, кто-то увидит. Не компрометирующего. Мы просто создали образ действительно живого человека, и поэтому он интересен. Поэтому его музыку будут слушать и пытаться, во всяком случае, узнать, а что еще за этим стоит. Почему-то вот эта система 70 лет, которая принадлежит право, повторяю, не только на музыку, а другим авторам, существует и никуда от этого не деться. Я, кстати, с удивлением узнал, что даже еще Прокофьев, его, по-моему, два внука, им еще 2 или 3 года вот принадлежат права на музыку Прокофьев. Но, видите, мы сознательно шли на съемку. Замечательный композитор Леонид Десятников посоветовал мне, во всяком случае, неизвестного, и думаю, что очень многим, Антона Светличного, да еще не из Москвы и не из Петербурга, а из Ростова-на-Дону, и приехал довольно молодой человек. Я не верил, что это вообще можно сделать так талантливо, при этом не противореча музыке Шостаковича, написать такую стилизацию, на мой взгляд, удивительную.
9: С режиссером Алексеем Учителем беседовала Александра Сидорова. Продолжение интервью через несколько минут в эфире Бизнес FM.
10: Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд Лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
13: Застройщик ООО Заборовского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли.
14: и перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компании против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
2: Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Альфа-банк первым в России запускает мультиплатформу ИИ-агентов «Альфа-интеллект». Это единый ИИ-ассистент, который объединяет специализированных агентов и работает с банковским контекстом клиента. Предпринимателю он подскажет, что повлияло на прибыль в квартале. В инвестициях подстроится под опыт клиента. Новичку объяснит, как устроены вложения и с чего начать. Опытному инвестору покажет динамику портфеля на графиках и сравнит активы. «Альфа-интеллект» также работает как персональный тревел-блогер, предлагает актуальные места и маршруты. Он доступен клиентам мобильного приложения Альфа-банка в тестовом режиме. Аналитики Goldman Sachs и UBS впервые более чем за год рекомендовали продавать акции люксового гиганта Hermès. Бумаги компании уже потеряли более 40% с начала года и могут показать худший результат с момента IPO в 93 году, сообщает Bloomberg. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic собирается сократить 500-700 человек из своего 3000-ного персонала, сообщил портал в Дельфи. Air Baltic находится в глубоком финансовом кризисе уже несколько лет. По итогам прошлого года компания зафиксировала убыток в 44 миллиона евро. В первом квартале этого года убытки компании достигли 70 миллионов. В настоящее время Латвии принадлежит 88% акций авиакомпании. Год назад акционером Air Baltic стала немецкая Люфтганза, получив 10% акций. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:48 в Москве вы слушаете Business FM. А теперь о продолжении интервью с режиссером Алексеем Учителем, о его новой картине «Шум времени», о запретах в искусстве и вокруг него, и о том, каков он, шум сегодняшнего времени.
3: Могу вас не спросить про тему запретов в сегодняшнем «Шуме времени». Шостакович сталкивался с запретами, и у вас об этом действительно очень много говорится. И даже если смотреть на программу фестиваля «Маяк» за последние годы, были фильмы, которые приняли здесь очень тепло, вроде как получили прокатные удостоверения, а потом их развернули и запретили. Например, фильм «Рыжий». Есть ли в этих вот запретах тогда и запретах сейчас созвучие «Шума времени» тогда и «Шума времени» сегодня?
4: Сложный вопрос. В том смысле, что запрет запрету рознь. И, конечно, если выдано прокатное удостоверение, я не очень представляю, почему потом могли запретить. Какие-то, наверное, есть обстоятельства, я их не знаю. Но когда возникают запреты даже не по идеологическим причинам, мы с этим сталкивались. Фильм, который будет завтра, тоже дебютная картина, тоже нам говорили, снято эпизоды не по сценарию. Ну да, ну не может же дебютант точно следовать, а там какие-то новые могут появиться эпизоды. Но вот некая такая буквальность, которая требуется, для меня несколько непонятно и удивительно. Я не думаю, что сейчас, кроме тем нарушающих, я это не раз говорил, закона Российской Федерации, вот этого не должно быть в картине. Все остальное спорно, можно так, можно этак, но если это не действует в рамках законодательство, мне кажется, что надо просто добиваться. Какие-то сложности были у «Шума времени», но мы пытались доказать и, в общем, сделали это тоже. Но это существует, это есть, но надеюсь, понимаете, как найти разум? Не знаю, что это должно быть на экране, я уж не говорю там про откровенный там мат или порнографию или еще что-то, ну, конечно. Но где найти эту грань, трудно сказать. Единственное, надо бороться за свое кино, и должно получиться.
3: Трудно найти, наверное, эту грань, когда темы сложные, а здесь все фильмы на не самые простые темы.
4: Я почему-то всегда уверен в одном. Если ты сделал не просто для галочки, а этим болело, без этого невозможно снять настоящее кино. Это я говорю и себе каждый раз, и своим студентам. Значит, надо бороться и побеждать. Если вы помните, с фильмом «Матильда» был действительно на грани уже того, что не появится. Это было. Но иногда чудо, иногда и разум возникает. И у людей, которые принимают сложные решения, но принимают. Поэтому тяжело, но надо идти вперед и добиваться.
3: Вы уже упомянули, что завтра у вас будет премьера фильма вашего ученика здесь. В прошлом году была премьера вашей ученицы, и вы, когда презентовали «Шум времени», сказали, что для вас было принципиально важно представить его именно на «Маяке». На ваш взгляд, какие темы сегодня, а поскольку у нас фестиваль современного, актуального сегодняшнего кино, действительно важны для авторов и для молодых, и для таких мэтров, как вы? Вот можно какой-то круг, благодаря тому, что вы смотрите, сформулировать, или это очень сложно?
4: Во-первых, дебюты – это, можно сказать, моя страсть, в том смысле, что наша студия давно этим занимается. Это невыгодное дело, абсолютно не финансовое, не производственное. Каждый раз мы учимся, хотя действительно, надо дать должное, государство финансирует дебютные картины, и это большое благо. Есть и другая проблема, которая сейчас тоже поставлена. Понимаете, вот выиграет фильм фестиваль, предположим, не отберут никакого прокатного удостоверения. Или еще какие-то ряд интересных картин, не все награждаются. А вот дальше что? А вот дальше государство финансирует производство, а, как правило, кинопрокатчики, особенно крупные, не берут, им не волнует там. Ну, фестиваль еще как-то может помочь, но все равно это будет прокат обозначен скорее. А зрители есть. Я сужу по фестивалю, который мы проводим «Послание к человеку». Последние 3 года залы переполнены. Было очень много молодых людей. Значит, запрос есть. Но им надо дать какое-то время, чтобы они смотрели не только замечательные или не всегда замечательные сказки, фэнтези и так далее. Это, пожалуйста, никто этого не отрицает. Но как поддержать дебютное кино? Ну вот как? Чтобы его посмотрели. Я высказал такую мысль, что в некоторых странах это есть. Так называемый университетский прокат. Это существует целая система. Каждый институт, университет, и у нас, и колледж, там, не знаю, имеет зал, имеет проектор. Если кино дебютное, например, показывать там, сделать... Я уж не говорю, что есть там пушкинская карта. Можно сделать намного дешевле билет. Цены тоже некоторых останавливают. И это та аудитория, которая может смотреть интересное, умное, талантливое, молодое кино. Хотя бы пойти попробовать по этому пути и посмотреть, что из этого может получиться. Вы знаете, мы делали опять «Посланием человека» в Петербургском университете. Не кино, а обычно. Раз в месяц устраивали такой клуб. Поначалу было очень мало народу. Ну, приходило там человек 50. А потом это тоже надо приучить, что это вот здесь, оказывается, можно посмотреть что-то очень любопытное, которое нигде вроде не увидишь. А специально там в интернете искать не будешь, потому что информации еще мало об этом. Потом мы получали уже практически полные залы, а если еще приходили авторы. То есть это можно все сделать. И я говорю то, что про дебюты в университетах и институтах, и колледжах, это тоже можно делать, встречи, начинать приучать, чтобы это стало не случайностью, а ты можешь знать, что 3 раза в неделю ты можешь купить билет, там, не знаю, за 50 или 100 рублей и посмотреть это кино.
2: С режиссером Алексеем Учителем беседовала Александра Сидорова.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Деньги. В 1960 году в Германии была введена в оборот 3-я серия немецких марок. С этого момента и вплоть до перехода на евро номинал валюты не менялся ни разу, а дизайн лишь однажды, в 1990, когда появились новые технологии защиты денег. С 2002 года немецкая марка не является платежным средством, но по-прежнему без ограничений обменивается на евро. По оценкам Бундесбанка, на руках у немцев до сих пор остается более 7 миллиардов марок. Это примерно половина всех находившихся в обороте монет.
0: История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Недавно моя знакомая откликнулась на вакансию и практически сразу получила приглашение на собеседование. Только собеседовать ее должен был не рекрутер, а гигачат. Сейчас все больше ИИ-собеседований. А как к этому относиться? Давайте обсудим. Кажется, еще совсем недавно мы обсуждали, как правильно вести себя с рекрутером, какие вопросы могут задавать на собеседовании. А теперь нам нужно понять, как разговаривать с искусственным интеллектом. Но самое интересное, что свежая статистика показывает, кандидаты вовсе не так сильно сопротивляются этому формату, как можно было бы подумать. Недавно компания Sabeso проанализировала почти 60 тысяч ИИ-собеседований, которые прошли в первом полугодии 2026 года. И подавляющее количество опрошенных кандидатов оценили такой опыт позитивно. То есть сам факт разговора с ИИ людей, похоже, уже не пугает. Но есть нюанс. Самую низкую оценку кандидаты дали эмоциональному комфорту. И примерно каждый десятый говорил, что ему не хватило возможности переспросить или уточнить вопрос. И вот это мне кажется важным, потому что хорошее собеседование – это все-таки не экзамен, где один задает вопросы, а второй пытается угадать правильный ответ. Кандидату тоже нужно понять, куда он пришел. Поэтому за полгода соискатели задали ИИ уже больше 30 тысяч вопросов. Чаще всего спрашивали о графике и формате работы, обучении и адаптации и, конечно, зарплате. Получается, ИИ постепенно становится активным участником найма. Но от компании по-прежнему зависит главное, будет ли этот процесс просто быстрым или еще и человеческим. И, возможно, следующий вопрос для работодателей – уже не можно ли заменить рекрутера ИИ, а как с помощью искусственного интеллекта не потерять кандидата еще до встречи с человеком?
0: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 19 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Авликулиев. Житель Кубани приговорен к 12 годам колонии строгого режима за поджоги вышки сотовой связи объектов железнодорожной инфраструктуры. Подсудимый совершил 3 преступления по заданию анонимного заказчика за вознаграждение. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в Штатах. То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей, а слово – нефтеперерабатывающие заводы, где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами, написал Трамп в соцсети Truth Social. Учрежденным йеменскими хуситами Координационном центре гуманитарных операций в понедельник призвали авиакомпании не использовать воздушное пространство Саудовской Аравии из соображений безопасности. Премьер Италии Джорджа Мелони решила юридически защитить собственный голос от дипфейков. Она подала заявку в Управление интеллектуальной собственности ЕС на регистрацию тембра голоса в качестве товарного знака, пишет Репаблика. Если права на товарный знак будут нарушены, Мелони сможет обращаться в суд любой страны ЕС, требовать удаления незаконных материалов и компенсации ущерба. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава Минфина Силуанов представил проект федерального бюджета и пообещал, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%. В свою очередь, в Совфеде нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатесов подражания не заметят, так ли это. Экс-мэру Сочи КП Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. КП Городского обвиняли во взятке, растрате и легализации преступных доходов. У 7 чиновников изъяли имущество на 1.5 миллиарда. Как восприняли приговор жители Сочи? И Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие в области оптогенетики. Награду поделит американец Карл Дайсерот, немцы Петер Хегеман и Георг Нагель. Они обнаружили исследование водоклеточной водоросли белок, позволяющий делать любую клетку светочувствительной. Как открытие может применяться на практике? Подробности на Business FM. Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подорожания не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
8: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на 2 школы или 1 детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, Новский не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
9: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это платило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов, говорят в данном случае, я не понимаю.
8: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
10: По большому счету, и устриц, и лобстеры – это вообще просто идея. Единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в 2 раза, это не значит, что цена в меню вырастет в 2 раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
8: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: Бывшему мэру Сочи Алексею Капыгородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокурора просили и того больше. Капыгородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перельчук продолжит.
11: Супругам КП и Городским вменяли совокупность статей – присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года, с 22 по 24, Алексей КП и Городский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Капайгородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Капайгородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким. Но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а численное сложение всех статей обвинения, которые предъявлены бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Ну, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
11: Алексей Копайгородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Копайгородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Копайгородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Копайгородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
13: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду. Он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подкупал. Второй период за полгода до ареста это был совершенно другой человек, и он сильно отличался что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней, порой годовой зарплаты человека. Третий, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения, он сделал что-то хорошо или сделал плохо, нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный, он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
11: Супруги Копайгородские свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие в области оптогенетики. Награду поровну делят между собой трое ученых: американец Карл Дайсерот, немцы Петер Хегеман и Георг Нагель. Два последних еще в начале нулевых обнаружили в одноклеточной водоросли белок, позволяющий делать любую клетку светочувствительной. А в 2005 году Карл Дайсерот опубликовал прорывную работу, в которой применил этот метод в экспериментах на грызунах. До появления оптогенетики ученые могли изучать, за какие функции отвечает конкретные области мозга, но не могли подтвердить это экспериментально. Объясняет врач-исследователь, сооснователь, замглавного редактора портала нейроновости.ру Анна Харужия.
14: Оптогенетика фактически это такой целенаправленный метод заставления нейронов реагировать электрическим импульсом и заставления определенной группы нейронов делать то, что вам нужно. Например, реально такой эксперимент был с оптогенетикой. Вы учите мышку бояться определенного пространства. Вы помещаете мышку в клетку номер А, ее там бьет током, и в следующий раз мышка запоминает, в какой именно клетке ее било током, и в следующий раз, когда вы мышку туда помещаете, например, на следующий день она начинает бояться. Мы можем с помощью оптогенетика, во-первых, измерить, какие именно клетки за это отвечают. И мы можем воспроизвести эту же реакцию страха в совершенно другом контексте, которому мышка не училась. Вы включаете свет, заставляете светом активироваться нейроны, которые записали страх в предыдущем случае, и мышка опять начинает бояться. Почему это важно для медицины? Потому что это метод, который может, например, мне позволить возвращать потерянные воспоминания, например, при болезни Альцгеймера, потому что те же самые эксперименты на мышках, проведенные на мышиных моделях болезни Альцгеймера, показали, что мы можем включать те воспоминания, которые, как оказывается, не стираются, а просто к ним теряется доступ. Но, пожалуй, в медицине самая первая область, где, наверное, в течение следующих 5 лет будет использоваться оптогенетика, это восстановление зрения.
2: Анна Харужия, замглавреда портала нейроновости.ру. Возможности практического применения оптогенетики в будущем огромны. В том числе этот метод может помочь в терапии ментальных расстройств, говорит нейробиолог Владимир Алипов.
15: Это технология, которая позволяет не просто видеть активность нервных клеток, она позволяет управлять ей. Причем до этого мы могли это тоже делать с помощью электродов, но проблема электродов в том, что он действует неизбирательно, то есть все, что вокруг этого электрода, будет как-то стимулироваться. А оптогенетика, она позволяет избирательно пометить только какие-то определенные клетки. То есть, например, не все клетки мозга, а только те клетки, которые участвовали, например, в формировании какого-то воспоминания. И самое главное, после этого можно не только их активировать, можно их подавлять. В основном это делается так, что помещается оптоволокно в какое-то место мозга, и по нему, соответственно, подается свет разной длины волны. Один будет активировать, предположим, там, синий, а другой, например, желтый, будет, наоборот, инактивировать. Во-первых, это про управление воспоминаниями. А если мы пометим клетки, которые отвечают, например, за контроль аппетита, например, активируя, мы можем усиливать аппетит, и тогда у нас животное это может накидываться даже на что-то, что вообще не является съедобным. Или наоборот, мы можем подавлять аппетит. Мы можем активировать клетки, которые отвечают за социальное поведение, влияет, например, на уровень агрессии. Можно активировать какое-то двигательное поведение. Ну и, соответственно, можно себе представить, какой-то огромный потенциал имеет в рамках исследования и еще больше потенциал в рамках терапии тех или иных расстройств у человека. Например, можем помогать извлекать воспоминания при болезни Альцгеймера или помогать их формировать. Мы можем, наоборот, подавлять какие-то воспоминания, например, при посттравматическом стрессовом расстройстве. Может быть, получится управлять даже какими-то эмоциональными путями при депрессии, тревожном расстройстве. Может быть, управлять какими-то психотическими симптомами. И самое интересное, что, например, Сума Танигава из MIT, он сделал с помощью этого метода оптогенетики одно из знаковых работ, когда они смогли создать ложные воспоминания у мыши.
2: Владимир Алипов, нейробиолог. Премия по физиологии и медицине – первая из объявленных Нобелевок в этом сезоне. На этой неделе также станут известны лауреаты Нобелевских премий по физике, химии и литературе. На пятницу запланировано вручение премии мира. А лауреат премии по экономическим наукам объявят в понедельник, 12 октября.
16: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
17: А как зовут?
16: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
18: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Деньги. Федеральный закон США запрещает размещение на денежных знаках страны портретов ныне живущих людей. Американские президенты могут попасть на банкноты только через 2 года после смерти. Традицию заложил еще Джордж Вашингтон, запретив размещать свои портреты на первых американских долларах. История денег на Business FM.
19: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Минфин России проводил встречу с бизнесом и обсуждал введение налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний. В этом вопросе найден компромисс, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Ранее пресс-служба Минфина сообщила, что проект бюджета России на 2027-2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты.
7: Российские экспортеры зерна на фоне трудностей с логистикой в Азово-Черноморском бассейне осваивают альтернативные маршруты отгрузок. Часть их нацелена на порты Балтики и железную дорогу. Как сообщил Интерфаксу гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, в сентябре экспорт пшеницы превысил 2 миллиона 400 тысяч тонн. В минувшем месяце большой объем был перевезен по железной дороге свыше миллиона тонн. Рекорд поставили порты Балтики. Также свыше миллиона тонн, сказал Рылько. Отдельный воздушный коридор для гражданских дронов, не требующий получения разрешения, открыли в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил Минтранс России. Протяженность трассы 440 километров, высота полета 800-830 метров. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей. Документ размещен на портале официальной информации. Вторым указом президент утвердил ОНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» в качестве структуры для формирования аппарата бизнес-омбудсмена. Документ также размещен на портале официальной информации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держи. Курса.
17: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 11. Сегодня осадки уже не ожидаются больше. Ночью плюс 8. Завтра днем до 13 градусов. Облачные, временами небольшой дождь. 20:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Вирус гриппа изменился. Успевает ли за ним вакцина? В России циркулируют новые штаммы, к которым у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Левознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
21: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы. Гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
22: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
21: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется, говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
23: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие вакцинным штаммам, и гриппа Б вообще фактически в соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
21: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. Полторы недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоар-Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Сфера услуг растет, но без ускорения. В сентябре индекс деловой активности PMI в российском секторе услуг составил 51,3 пункта. Это столько же, сколько было в августе, сообщает S&P Global. Показатели выше 50 пунктов означают рост, то есть активность в этой сфере продолжает расти, но пока незначительно. Как указано в исследовании, новые заказы выросли, но темпы роста продаж казались ниже, чем в прошлые годы. Мы спросили у предпринимателей, работающих в секторе услуг, что они наблюдают в своей отрасли.
1: «Бизнес говорит».
21: Владелица сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская.
3: После летнего периода, конечно же, спрос вырос на услуги в сентябре. Это связано в том числе с возвращением после отпусков. И мне кажется, что общая обстановка, она поспокойнее стала. В сравнении с летом посещаемость где-то в два раза увеличилась. Есть ощущение, что мы входим в сезон, встаем на нормальные рабочие обороты. По поводу повышения цен у поставщиков, ощутимого повышения не произошло. Практически никаких писем мы не получали. Но, к сожалению, в сравнении с прошлым годом сентябрь был хуже по выручкам и по посещаемости, и по спросу.
21: Владелец бара «Деликатесен» и

0: В основном. Те, кто никуда не едет, едут, не знаю, по России. Повышаю зарплату и плачу.
1: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
2: Мы меряем во многом ситуацию на рынке, это вал выверчка. И вот темпы прироста объема денег, они уменьшились в 26-м году в целом. Деловая активность, она чуть-чуть снижается. Это не говорит о том, что фитнес-индустрия, я не знаю, по объему падает. Просто прирост уменьшился. Вот и способность наша аудитории уменьшается. Люди выставляют приоритеты в своих бюджетах, и они... Фитнес — это точно не первый, второй и третий приоритеты. В отрасли фитнес-индустрии осень — это всегда сезон, и мы всегда ждем пика активности. И вот этот пик не случился в том формате, в котором он обычно из года в год случается.
1: Президент БАОН Илья Ярошенко.
3: Как обычно, по осени у нас дела становятся гораздо лучше. Заканчивается летняя распродажа, приходит осенний товар. Это все-таки наш сезон. Куртки, пуховики — это наше все, и поэтому жизнь налаживается.
4: Из тех препонов, которые сейчас есть, это и НДС, топливо, так или иначе влияющее на цепочки, и складская проблема июльская. Самое большое зло откуда до сих пор чувствуется остро?
5: Самое большое зло, что все, что вы перечислили, проблемы с топливом, другие проблемы, все это ложится на потребителей, и потребители не покупают много одежды. Одежда – это не первой необходимости, поэтому потребители откладывают эту покупку, когда совсем приспичит. Первый снег, очереди в магазинах. Морозы наступают, еще раз очереди.
6: Компании сферы услуг все еще позитивно оценивали перспективы роста в ближайший год, но все же степень оптимизма снизилась по сравнению с августом, указано в исследовании S&P Global. Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Обсуждается введение платы за международный трафик на мобильных сетях, сообщил газете «Коммерсант», источник, знакомый с ходом обсуждения. Предлагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G, но поскольку весь трафик 5G идет через LTE-сеть, то реализовать идею технически невозможно, считают эксперты. По крайней мере, без ошибок, говорит гендиректор TMT-консалтинг Константин Анкилов.
7: Вопрос скорее в том, насколько это реально идеально выполнять, потому что часть трафика, который не международный, может попадать под эту категорию, и, соответственно, будут конфликты с абонентами, а недовольный абонент, соответственно, это то, что совсем оператору не нужно. Теоретически, конечно же, можно делать. Но вопрос в том, как отладить эту систему таким образом, чтобы все работало без ошибок.
8: Почему именно вот сети пятого поколения могли их так взволновать?
7: Давайте скажем так, что это перспективная технология, которая пока еще не массовая по ряду причин в России и будет достаточно долго переходить в массовый формат, поскольку она доступна не всем, далеко не все устройства поддерживают ее, и далеко не везде географически эти сети присутствуют. Поэтому такой вот компромиссный подход, когда это будет касаться не всех. И с другой стороны, объем 50 гигабайт на самом деле много, это больше, чем в принципе в месяц средний пользователь мобильного интернета у нас в стране потребляет. 50 гигабайт и более можно получить только за счет просмотра видео. Текстовые файлы или музыку сложно накачать в месяц на 50 гигабайт. Вообще мы говорим не только про международный через VPN, а в целом трафик. Направлено-то на то, чтобы бороться с VPN, чтобы трафик, который формально зарубежный, чтобы он был менее выгоден для абонента. Как на это отреагирует рынок, как на это отреагируют пользователи, посмотрим. В общем, здесь может быть история скорее с тем, что в настройках не прописано исключение, и, соответственно, трафик российского видеохостинга может начать тарифицироваться для забывчивого абонента. Но это все скорее будет стимулировать абонента, материально стимулировать к тому, чтобы он учился активнее пользоваться соответствующими средствами. Ну, посмотрим.
6: Константин Анкилов, гендиректор ТМТ «Консалтинг». Идея платного международного трафика обсуждается с весны. Тогда Минцифры предлагало лимит 15 гигабайт и 150 рублей за гигабайт сверх него, но операторы оказались технически не готовы, а сроки перенесли, по данным СМИ, на время после выборов в Госдуму.
9: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
10: Первый iPhone Duo. Не только самый оригинальный по форм-фактору и технологиям iPhone в истории, но и самый дорогой – от 2000 долларов в Штатах. В России модель можно заказать за 300 тысяч рублей. Это цена ажиотажного спроса, она наверняка пойдет вниз. Американскому пользователю не обязательно покупать Duo. Он может взять его в лизинг. Формально владельцем телефона остается лизингодатель компания Klarna. По истечению срока аренды клиент может выкупить смартфон по остаточному
11: рыночной стоимости или

0: вернуть и взять новый. Различные варианты рассрочки и оплаты долями существовали у Apple и раньше. Теперь они сворачиваются, и оставшиеся клиенты переводятся на схему аренды. Желание иметь смартфон дороже, чем ты можешь его себе позволить, не знает границ. В России операторы предлагают скидки вплоть до акций «Смартфон за рубль» при оплате связи на год-полтора вперед. Существуют варианты подписки с возвратом, кредит и банковская рассрочка. Популярный в мире формат субсидируемого операторского смартфона, жестко привязанного к сервисам одного провайдера, в России не заработал. Помимо юридических и технических сложностей, главная причина – разрыв в цене между дорогими смартфонами и исторически дешевой сотовой связью. Лизинговая схема тут видится более перспективной. Бывший президент Ford Ли Якокко вспоминал, как рассказывал друзьям детства в итальянском квартале о новой модели. Тогда никого не интересовала цена, все спрашивали про ежемесячный платеж. У арендной схемы он ниже, чем при рассрочке – $20 в месяц. В периоды финансовой нестабильности – критичная сумма, которая делает разницу и розницу. В этом году прогнозируется рекордное падение поставок смартфонов на фоне роста средней цены на 28%. Схем кредита и рассрочки станет больше. Некоторые из них будут экзотическими, в том числе и в премиум-сегменте.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. В Калужской области 6 октября отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион и сокращения очередей на заправках. Отпуск бензина снова будет возможен как в бак, так и в канистру в пределах установленных на АЗС лимитов. Ограничения по принципу «чет-нечет» в Калужской области ввели с 23 сентября. Россия с апреля по июль предотвратили незаконный вывоз почти 180 миллионов долларов наличных. Это стало возможным благодаря мерам контроля за вывозом наличной валюты из страны, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. Соединенные Штаты после инцидента с рейсом Fly Dubai оценивают внутренние процедуры допуска пилотов к полетам, сообщил вице-президент страны Джей Ди Венс. По его словам, власти США считают, что необходимо быть предельно осторожными со всеми, кто прибывает в страну из-за рубежа. Дептранс Москвы с 15 октября обяжет курьеров проходить тест на здание правил дорожного движения и стандартов работы. Такие проверки уже действуют для таксистов, а теперь их внедряют в сферу доставки, сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Алексутов. Курьерские сервисы не смогут допускать к работе сотрудников, которые не прошли тест. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 20:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Президент Путин разрешил итальянской группе Unicredit провести реорганизацию российского дочернего банка и сделок с его акциями. Сделка предусматривает выделение части деятельности банка в новое юрлицо с последующей продажей банка с оставшимися активами. Что это дает итальянскому банку и кто может быть покупателем его части? Агропромышленники жалуются на доначисление налогов за работу с иностранными контрагентами-перевозчиками. Свои опасения они изложили в письме «Опоры о России» генпрокурору Гуцану. Пишут ведомости, налог выплачивается с каждой отдельной операции, составляет 10%. За год можно набежать несколько десятков миллионов рублей. И Александр Овечкин сообщил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. Сам хоккеист ранее обещал вернуться в Москву и хотел играть за столичное «Динамо». Как пишет «Коммерсант», в России он хочет запустить свой бренд пива. Подробности на Business FM.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
3: Владимир Путин указом разрешил итальянский Юникредит разделить и продать российский бизнес. На документ разрешает реорганизация ООО Юникредит Банк в форме выделения отдельного хозяйственного общества. А с получением его акций единственным акционером также допускает совершение сделок по продаже. Моя группа Юникредит сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Его личность не раскрывалась, а Юникредит получит 100% так называемого нового банка, который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируется завершить в первом полугодии следующего года, и указ президента разрешает осуществить такую реорганизацию. Комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Оклиен.
4: Как и многие банки с иностранным капиталом, так называемые на дочке, Юникредит Банк приостановил еще в 2022 году и кредитную, и транзакционную активность, практически не открывал новые счета. Итальянская юрисдикция попадает в число множественных, поэтому стратегия ухода из России подразумевала либо продажу с очень существенным дисконтом, ценой практически в разы ниже номинальной стоимости банка, либо подразумевала поиск понятного для правительственной комиссии и в то же время понятного для европейских регуляторов независимого инвестора вне контура недружественных стран. Поэтому, да, сделка может получить как раз-таки такое развитие. Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Юникредит Банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости, поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажет. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной и транзакционной активности Юникредит Банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций до вступления в силу новых критериев формирования этого списка.
3: Иван Уклеин, эксперт РА. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения были введены в 2022 году. Агропромышленники жалуются на доначисление налогов за работу с иностранными контрагентами-перевозчиками. Свои опасения они изложили в письме «Опоры России» генпрокурору Александру Гуцану, пишет «Ведомости». Налог уплачивается с каждой отдельной операции, составляет 10%. За год может набежать несколько десятков миллионов рублей. По мнению бизнеса, доначисление налога неправомерное. Возникли из-за двух противоречащих друг другу норм налогового кодекса. Одна норма говорила о том, что бизнес обязан платить налог за зарубежных контрагентов. Вторая, что не обязан, если иностранный бизнес, оказывающий услуги в России, не имеет постоянного здесь представительства. Это исключение появилось только в 2025 году и не относилась к международным перевозкам более ранних периодов, а начислять налоги начали за прошлые годы, говорит налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Антон Никифоров.
5: Впоследствии эти споры получили еще и второе дыхание. Первая категория, когда компания, которая приобретает услуги международного перевозчика, как правило, через экспедитора, работает с перевозчиком-экспедитором, который находится на территории государства, с которым подписаны международные соглашения об избежании двойного налогообложения, например, как Турция. И есть вторая категория споров, когда этот международный перевозчик или чаще всего экспедитор находится на территории государства, с которым сейчас такое соглашение отношения не действует, приостановлено, ну или его не было вовсе. Налоговый орган говорит, хорошо, там, где действует международное соглашение, общим правилом является налогообложение таких доходов от международной перевозки на территории иностранного государства. Но поскольку, как правило, заказчик этих международных перевозочных услуг действует в качестве контрагента с экспедитором, то тогда сам заказчик должен представить разделение стоимости услуг на экспедиторскую часть и на часть услуг, относящихся к международной перевозке. И вот пока это заказчик сделать не может, а это возможно только лишь при участии другого контрагента иностранного, то до этого момента нужно удерживать со всей стоимости услуг сумму налога от источника, полученного в Российской Федерации.
6: Какая сейчас практика у судов, как они разрешают подобные ситуации?
5: Практика, я бы сказал, в основном отрицательна для налогоплательщиков. Почему налогоплательщик решил прибегнуть к помощи генерального прокурора. Я полагаю, это одна из возможностей для того, чтобы не заканчивать этот спор.
3: Антон Никифоров, партнер компании Tax Advisor. В письме «Опора России» говорит, что суды занимают противоположные позиции. Приводится пример транспортной компании, которая перевозила зерно для ООО «Агрологистика». Сейчас «Агрологистика» оспаривает в суде доначисление налога на 18 миллионов рублей за 2023 год и первый квартал 2024 в размере 2,5 миллиона. Три суда встали на сторону налоговой. Верховный суд отказал в передаче дела в коллегию по экономическим спорам, однако компания оспаривает это решение. Продолжает вице-президент «Опора России», гендиректор компании «Новосибирск Хлебопродукт» Сергей Скалов. Его компания работала с агрологистикой.
7: Пункт 1 статьи 309 Налогового кодекса относит доходы иностранных перевозчиков к облагаемому источнику выплаты. А вот пункт 2 освобождает удержание дохода от услуг в Российской Федерации, не создающие постоянное представительство такие организации зарубежные. Как раз федеральным законом 425 уже внесены изменения, и они вступили в силу в день опубликования. А суть поправки по описанию в апелляционном постановлении по нашему делу стало распространение исключения на весь пункт 1 вместо подпункта 9.4. То есть доначисления действительно касаются периодов сейчас вот до 2025 года. Апелляция отказалась применять поправку к этим периодам, указав, что правило о ее распространении на прошлые отношения не установлено. Две оговорки, то есть налог по существу платит иностранный перевозчик, а российская компания отвечает как налоговый агент. И спор не сводится к коллизии норм, потому что позиция строится и на соглашение об избежании двойного налогообложения с Турцией.
6: Можно ли сказать, что судебная практика неоднородна, и каждый суд принимает решение из своего видения?
7: Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в 2024 году, а Верховный суд в 2025 году подтвердил позицию налогоплательщика как раз. И в этом же 2025 году те же самые суды Западно-Сибирского округа вынесли противоположное решение. Причем, что в первых решениях, где в пользу налогоплательщика, очень подробно суды в трех инстанциях расписали позицию, почему не нужно было удерживать и нельзя было удерживать этот налог, но и при этом в следующих судебных решениях ровно отзеркалили в обратную сторону. То есть это, конечно, и сегодня там порядка 14 процессов проходит в судебной системе по данному виду спора. Значит, суды, понятно, смотрят на предыдущие решения.
3: Сергей Соколов, гендиректор компании «Новосибирск Хлебопродукт». Как отмечают в «Опоре России», экспортеры продукции агропромышленного комплекса столкнулись с ростом фискальной нагрузки, несмотря на то, что уже работает в условиях санкций и ограниченной логистики. Компаниям зачастую приходится использовать морских агентов, чтобы обезопасить цепочки поставок и избежать рисков вторичных санкций. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. Видео того, как российский хоккеист обращается к своим сокомандникам, по Washington Capitals разместила пресс-служба клуба в своих соцсетях. В прошлом сезоне Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах. 41-летний Александр Овечкин отметил, что для него это уже 22-й сезон в составе Washington Capitals.
8: Это будет мой последний год. Это грустно, но знаете, что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте насладимся моментом, потому что время летит. И для молодых ребят, для кого это первый год игры, и для более опытных. Кажется, что буквально вчера был мой первый год здесь, а сейчас я играю уже 22-й год. Время быстро пролетает. Да, это тяжело, но давайте насладимся и добьемся чего-нибудь уникального в этом году.
3: Ранее Вещин говорил, что после завершения карьеры хоккеиста вернется жить из США в Москву. А еще ранее он заявлял, что последнюю игру своей карьеры он хотел бы провести за свой родной клуб «Московский Динамо». Там он играл с 2001 по 2005. А объявление Вещина о завершении карьеры в НХЛ стало неожиданным, говорит обозреватель Матч ТВ, автор YouTube-канала «Лисенков ТВ» Павел Лысенков.
9: Это решение Александра Овечкина не было ожидаемым, потому что оно было сделано в очень необычное время года. Сезон только начался, и обычно такие заявления делают к середине сезона, в конце, летом, межсезонье. Это все было внезапно, но тут, может быть, две причины, почему так произошло. Во-первых, Саша провел два матча первых в регулярном чемпионате, не забил гол, отметился голевой передачей. Может быть, он почувствовал, что уже не те скорости, не то чувство игры и все остальное. Может быть, решил снять с себя это давление, понимая, что этот сезон для него последний. В каждом городе НХЛ хотят ему отдать вот эти почести, потому что он каждому клубу забивал, лучший снайпер в истории НХЛ и все такое. Во-вторых, он понимает, что 11 голов свои он забьет, и он побьет рекорд Грецки с учетом плей-офф. И это вопрос времени, тут не должно быть такого, побьет он рекорд или нет, это все равно придет. И, конечно же, сказалось, я думаю, вот это давление, которое было на него в последнее время, связанное с политикой, и было немного не то восприятие Овечкина. Я посмотрел соцсети Северной Америки, его многие любят по-прежнему, но критических волн прибавилось вот этих стрел в его адрес, и этим жестом он с себя это давление снимает и добавляет к своей персоне гораздо больше позитива. Вернется он в любом случае, он будет жить в России. Весь вопрос в том, будет он играть за «Динамо», как он говорил. Будет он играть за «Динамо» один матч, будет он играть полный сезон. Все зависит от его самочувствия. Конечно же, в «Динамо» его бы ждали с распростертыми объятиями, но если он видит, что у него, допустим, не хватает скорости и не хватает сил и мотивации, чтобы играть на своем высоком уровне, то мучить себя, конечно же, не стоит. И мы посмотрим, решение он примет, конечно же, летом. Сейчас все решение касается его сезона НХЛ, как сериал есть знаменитый про Майкла Джордана, «Last Dance», «Последний танец». И вот, к сожалению, мы видим «Последний танец» Александра Овечкина, но ничто не вечно под луной. 22 года в НХЛ, как ни крути, это были прекрасные годы, и я думаю, что свое последнее слово в этой лиге Александр Овечкин еще не сказал.
3: Павел Лысенков, автор YouTube-канала «Лысенков ТВ». Также Александр Овечкин запускает свой бренд пива под названием «Ови». Марка должна появиться в российских магазинах до конца этого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на производителя, пивоварню «Бочкарев». Там утверждают, что российский хоккеист принимает непосредственное участие в создании концепции бренда и самого продукта.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Первая мировая война похоронила золотой стандарт, который был основой глобальной финансовой системы. После начала конфликта немцы массово бросились обменивать марки на драгметалл. И Германия, опасаясь, что ценный ресурс полностью утечет за границу, ввела запрет на такие операции. Из-за панических настроений среди населения другие государства Старого Света также либо запретили, либо максимально затруднили обмен. За океаном ситуация сложилась иная. Штаты привязку своих денег к золоту сохранили. Сделать это удалось в том числе благодаря тому, что европейские промышленные группы старались перевести капиталы подальше от театра военных действий. И США для этого подходили идеально. Все это заложило основу для будущей Бреттон-Вудской конференции, которая сделала доллар мировой резервной валютой. Конфликты и экономика. На Бизнес ФМ. Теории заговора. В 2019 году соцсети захлестнул флешмоб «Я сейчас и 10 лет назад». Сначала медийные персоны, а потом и большинство обитателей соцсетей стали выкладывать на своих страницах парные фотографии. Селфи 10 лет назад и сегодня. Как правило, эти фотопары сопровождались комментариями по поводу изменений, которые произошли с внешностью героев снимков. На волне популярности новой забавы появилась теория, что хайп вокруг свежего флешмоба совсем не случайность, а продуманный ход. Предполагается, что по заданию теневых заказчиков флешмоб инициировали и раскрутили индийские программисты, чтобы собрать максимальную базу человеческих фото для обучения нейросетей. Технологии, развившиеся на этой базе, впоследствии помогут найти любого, попавшего на камеру видеонаблюдения, независимо от того, какие изменения произошли с его внешностью. Теории заговора на Бизнес ФМ. We'll be right back. компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
10: Альфа-банк первым в России запускает мультиплатформу ИИ-агентов «Альфа-интеллект». Это единый ИИ-ассистент, который объединяет специализированных агентов и работает с банковским контекстом клиента. Предпринимателю он подскажет, что повлияло на прибыль в квартале. В инвестициях подстроится под опыт клиента. Новичку объяснит, как устроены вложения и с чего начать. Опытному инвестору покажет динамику портфеля на графиках и сравнит активы. «Альфа-интеллект» также работает как персональный travel-блогер, предлагает актуальные места и маршруты. Он доступен клиентам мобильного приложения Альфа-банка в тестовом режиме. Аналитики Goldman Sachs и UBS впервые более чем за год рекомендовали продавать акции люксового гиганта Hermès. Бумаги компании уже потеряли более 40% с начала года и могут показать худший результат с момента IPO в 93 году, сообщает Bloomberg. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic собирается сократить 500-700 человек из своего 3000-ного персонала, сообщил портал Delfi. Air Baltic находится в глубоком финансовом кризисе уже несколько лет. По итогам прошлого года компания зафиксировала убыток в 44 миллиона евро. В первом квартале этого года убытки компании достигли 70 миллионов. В настоящее время Латвии принадлежит 88% акций авиакомпании. Год назад акционером Air Baltic стала немецкая Lufthansa, получив 10% акций. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве вы слушаете Business FM. Норвегия становится первой страной, которая вводит запрет на умные очки в общественных местах. Правда, все же частичные временные очки со встроенным и разрешат для личного использования и, возможно, съемки в туристических местах. А запрещено их будет носить в первую очередь в образовательных учреждениях, а также в парках, музеях, торговых центрах и медцентрах. Для проработки вопроса власти создадут специальную комиссию с участием экспертов. Как заявил министр цифровизации, цитата, «мы не хотим жить в обществе, где люди обеспокоены скрытой аудио-, фото- и видеосъемкой в местах и ситуациях, где они привыкли находиться без присмотра. Это небезопасно для общества». Насколько эффективны эти меры и последуют ли за ними другие европейские страны, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: Инициатива правительства Норвегии выглядит любопытно и как будто бы даже своевременно, но проблема в том, что этот джин уже выпущен из бутылки. Не только очки с встроенным искусственным интеллектом, но и разнообразные другие цифровые девайсы позволяют скрытно записывать, снимать людей на улицах. Есть абсолютно миниатюрные камеры и, в конце концов, любой смартфон, поэтому идея эта хорошая, но, к сожалению, нереализуемая. И коль скоро технологии оказались в руках абсолютно у каждого человека, к сожалению, не каждый из этих людей и человек хороший. Это могут быть и злодеи, причем злодеи частного порядка, и какие-то негодяи масштаба государственного. Строго говоря, подобные вещи происходят ведь регулярно. Можно вспомнить, как доброе десятилетие назад, чуть меньше, весь мир сошел с ума с мобильной игрой Pokemon Go, когда все бегали со смартфонами и ловили покемонов. Никто до сих пор этого официально не подтвердил, но у людей, которые были ближе к государству и спецслужбам, уже тогда было подозрение, что съемки всех объектов подряд повально, буквально ковровой съемки, да еще и с геолокацией в реальном времени на камеру, может иметь целью съемки каких-то чувствительных объектов. Кто знает, в какой войне сейчас эти данные из как будто бы невинной игры Pokemon Go используются. Поэтому Скандинавия в принципе славится заботой о свободе личности. Возможно, примеру Норвегии последуют другие северные страны. Честно говоря, в меньшей степени верю, что весь Евросоюз. Поэтому прецедент забавный, но мне кажется, он так и останется прецедентом. И ни к чему реалистичному, в смысле защиты кого-то от скрытой съемки, например, или слежения не приведет.
3: Леонид Куник, гендиректор Комньюз. Резонансных инцидентов со сталкерством, утечками личных данных, в том числе компрометирующих с помощью умных очков множество во многих странах. Последний громкий процесс произошел во Франции, где этой осенью парижская прокуратура начала расследование на основании десятков жалоб женщин на съемку с помощью умных очков от медкомпании, признанной в России экстремистской и террористической. Пока что ни одна страна не запрещала умные очки на публичных местах, но точные ограничения есть в Британии и Германии. Южной Кореи, в нескольких американских штатах использование умных очков ограничено. В судах также запрещено использовать подобные устройства в военно-воздушных силах США.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
12: Добрый вечер. Довольно заметно вырос российский рынок акций по итогам понедельника. Если рассматривать основную торговую сессию, то закрытие 2320 почти пунктов и рост почти на 2%. Но здесь и отчасти геополитика влияет, и отчасти повлияло падение российского рубля. К новостям геополитики можно отнести публикации в американской прессе, но в частности «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что переговоры России и США об урегулировании конфликта вокруг Украины включают в себя обсуждение многомиллиардной нефтяной сделки. И по данным издания, речь идет о возможной продаже зарубежных активов «Лукойла», в том числе сеть нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС за пределами России. Но сейчас, как говорят источники «Нью-Йорк Таймс», может быть, это сделка завершена еще и до окончания конфликта вокруг Украины. Но будет сделка, не будет, это вопрос уже остается открытым, естественно. Но, тем не менее, здесь, наверное, важен сам процесс. То, что переговорный процесс ведется. И вот рынок, видимо, это заметил, на это реагировал. Что касается рубля, ну, довольно сильное падение. 26 копеек прибавляет китайская валюта, и закрывается юань на уровне 12 рублей 75 копеек. При этом, конечно, все это реакция на новые параметры бюджетного правила со стороны Министерства финансов Российской Федерации. И с 7 октября по 6 ноября Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила почти 279,5 миллиардов рублей. Ну, если брать ежедневный объем операций, то это будет 12 миллиардов 700 миллионов. Вот на такую сумму в рублях, естественно, будет покупать Минфин валюту. Ну, если брать период текущий или, скажем, условно, период сентября, то ведомство покупало валюту на 2,5 миллиарда. То есть в рамках бюджетного правила покупки валюты вырастают почти в 5 раз. Ну, а если брать уже центральный банк, который будет осуществлять эти операции, и с учетом своих операций, а Банк России продает валюту, но на минимальных объемах 580 миллионов рублей, это во втором полугодии текущего года. Если взять вот эту всю совокупность, то получается, что Банк России с 7 октября по 6 ноября будет покупать валюту на 12 миллиардов рублей. С учетом параметров Минфина, с учетом, естественно, бюджетного правила. В текущем пока еще периоде до 7 октября Банк России покупает валюту почти на 2 миллиарда, то есть покупки валюты уже окончательная цифра, присутствие на рынке, то, что мы будем наблюдать, вырастет в 6 раз. Естественно, все это сказалось отрицательно на российском рубле. Что касается доллара США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер понедельника, то доллар взлетел более чем на 2% и торгуется в районе 85 рублей и почти 80 копеек. Цены на нефть не сильно, но все-таки снизились на фоне того, что страны семерки наконец-то договорились вывести на рынок дополнительные объемы нефти и дизельного топлива. Все это из стратегических запасов. Объем до 100 миллионов баррелей. Мы на рынке сразу посчитали и сказали, что это очень маленький объем, если опираться на то, что пишут участники торгов. Ну и были заявления со стороны главы Сауди Арамко, госкомпании нефтяной Саудовской Аравии. Он сказал, что это, конечно, даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением. Так что снижение наблюдается, смесь Brent торгуется в районе 101 доллара, но не факт, что это надолго.
1: Капитал на Business FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги.
15: Первые в США бумажные деньги впервые были выпущены в штате Массачусетс в 1690 году. Весь объем эмиссии планировалось потратить на жалование солдатам, участвовавшим в первой канадской экспедиции. Денежные знаки имели номинал от 2 шиллингов до 10 фунтов и были погашены через 12 лет с уплатой 5% премии. Подобные эмиссии были повторены 4, так что за 10 лет деньги штата Массачусетс обесценились в 8 раз.
14: История денег на Business FM. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Business FM. Business FM. Инструкция по применению. Показания.
16: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
16: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
16: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
16: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
16: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
13: Business FM. Новости. Коротко.
17: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Фельдшер-лаборант, находящийся в прифронтовом районе Запорожской области Токмакской центральной райбольницы Валентина Сычева, погибла из-за атаки украинского беспилотника по дороге на работу. Об этом сообщили в администрации Токмакского муниципального округа. Взрывы прогремели в столице Украины на фоне объявленной в Киеве воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в Штатах. То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Армузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей, а слово нефтеперерабатывающие заводы, где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами, написал Трамп в соцсети Truth Social. Бюджет России на ближайшую 3-летку готов к любым сценариям развития экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Сейчас дефицит находится на безопасном уровне. Речь идет примерно о 2% ВВП на 2027-2029 годы. Министр также добавил, что доля нефтегазовых доходов в 2027-2029 годах в бюджете России не превысит 17%. Международный олимпийский комитет представил логотипы летних олимпийских и паралимпийских игр 2032 года в Брисбене, Австралия. В основе дизайна лежат два варианта попугая кокоду, обитающего в Квинсленде и известного своим игривым и любознательным характером. Розовый кокоду символизирует олимпийские игры, а бело-хохлый кокоду – паралимпийские. Олимпиада 2032 года пройдет с 23 июля по 8 августа. Паралимпиада с 24 августа по 5 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Возможные ограничения VPN в России, риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, заявили в Яндексе, поскольку внутренних ресурсов не хватает. И некоторые российские компании с этими проблемами уже столкнулись. Что там рассказывают? Глава Минфина Силуанов представил проект федерального бюджета и пообещал, что реальный доход населения в 2027 году вырастет почти на 1.5%. В свою очередь в Совфеде нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатес подорожания не заметят, так ли это. Экс-мэру Сочи Капайгородскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. Капайгородский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. У семьи чиновника изъяли имущество на 1.5 миллиарда. Как восприняли приговор жители Сочи? Подробности на Бизнес FM. Для российского ИИ не хватает ресурсов. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобными рисками истории предпринимателей у Михаила Задорожного.
18: Компания «Бизнес-система» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-система» Иван Санников.
19: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
18: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
20: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление, попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
18: Редакция Business FM направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
21: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
18: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера AsterCloud Константин Анисимов.
0: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упирается в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
18: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подорожания не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
2: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, Чудновский не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
22: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это платило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов, говорят в данном случае, я не понимаю.
2: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
23: По большому счету, и устриц, и лобстеры – это вообще просто единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в два раза, это не значит, что цена в меню вырастет в два раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
2: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Бывшему мэру Сочи Алексею Капыгородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокурора просили и того больше. Капыгородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Пеличук продолжит.
24: Супругам Капыгородским вменяли совокупность статей – присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за три года с 22 по 24 Алексей Капыгородский при содействии своей супруги похитил два земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Капыгородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Капыгородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий юридический партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким. Но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а численное сложение всех статей обвинения, которые предъявлены бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Ну, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
24: Алексей Копайгородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Копайгородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Копайгородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Копайгородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
5: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду, он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подкупал. Второй период за полгода до ареста это был совершенно другой человек, и он сильно отличался что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней, порой годовой зарплаты человека. Третий — это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения, он сделал что-то хорошо или сделал плохо, нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный, он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
24: Супруги Копайгородские свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сардаров Лигулиев. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум до 20 227 рублей. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума «Биопром-2026» министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6 800 000 тонн против 11 300 000 годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили балтийские порты.
8: Росагролизинг в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств Юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику. Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе. Возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек. Из них 9,5 миллионов получали доход в прошлом году. Говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, представленной в Совете Федерации. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курс.
9: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 11, пасмурно, осадки сегодня уже не ожидаются. Ночь плюс 9, а завтра днем до плюс 13, облачно, временами небольшой дождь. От 21.17 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Вирус гриппа изменился, успевает ли за ним вакцины? В России циркулируют новые штаммы, на котором у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
10: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы – гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
11: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что, по прогнозам, грипп H3N2, скорее всего, сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
10: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется, говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
12: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие с вакцинным штаммом. И гриппа Б вообще фактически соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
10: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. Полторы недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
3: Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана. А город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с Бургер Кингом, на кухне которого играли футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чубанова.
1: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателям. Если так, то у них получилось. Головной офис Бургер Кинга отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
14: Принадлежала франшиза это местной компании торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей и так далее, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск называется ДВ Фуд, зарегистрирован в Владивостоке. И, конечно, закрытие большую-большую брешь пробьет.

0: десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел. А там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
1: Что касается парней, снявших трэш-видео, им кроме увольнения и порицания не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
2: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, что грозит этим нерадивым сотрудникам. Увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям, возможно, более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но да, действительно, я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимо выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно. Это может оценить только владелец бренда, которому нанесен такой ущерб.
1: Франчайзе придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Burger King в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзе. Рестораторы, опрошенные Business FM, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Бургер Кинга в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Business FM.
3: По словам журналистов во Владивостоке, горожане очень недовольны закрытием точек фастфуда и считают, что это слишком жесткая мера. Двери точек Бургер Кинга в городе с понедельника закрыты. Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие в области оптогенетики. Награду поровну делят между собой трое ученых – американец Карл Дайсарат и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель. Два последних еще в начале нулевых обнаружили в одноклеточной водоросли белок, позволяющий делать любую клетку светочувствительной. А в 2005 году Карл Дайсарат опубликовал прорывную работу, в которой применил этот метод в экспериментах на грызунах. До появления оптогенетики ученые могли изучать, за какие функции отвечают конкретные области мозга, но не могли подтвердить это экспериментально. Объясняет врач-исследователь и сооснователь зам главного редактора портала нейроновости.ру Анна Харужия.
4: Оптогенетика фактически это такой целенаправленный метод заставления нейронов реагировать электрическим импульсом и заставления определенной группы нейронов делать то, что вам нужно. Например, реально такой эксперимент был с оптогенетикой. Вы учите мышку бояться определенного пространства. Вы помещаете мышку в клетку номер А, ее там бьет током, и в следующий раз мышка запоминает, в какой именно клетке ее било током, и в следующий раз, когда вы мышку туда помещаете, например, на следующий день она начинает бояться. Мы можем с помощью оптогенетики, во-первых, измерить, какие именно клетки за это отвечают. И мы можем воспроизвести эту же реакцию страха в совершенно другом контексте, которому мышка не училась. Вы включаете свет, заставляете светом активироваться нейроны, которые записали страх в предыдущем случае, и мышка опять начинает бояться. Почему это важно для медицины? Потому что это метод, который может, например, позволить возвращать потерянные воспоминания. Например, при болезни Альцгеймера. Потому что те же самые эксперименты на мышках, проведенные на мышиных моделях болезни Альцгеймера, показали, что мы можем включать те воспоминания, которые, как оказывается, не стираются, а просто к ним теряется доступ. Но, пожалуй, в медицине самая первая область, где, наверное, в течение следующих 5 лет будет использоваться оптогенетика, это восстановление зрения.
3: Анна Харужия, замглавного редактора портала нейроновости.ру. Как отмечают эксперты, возможности практического применения оптогенетики в будущем огромны, в том числе этот метод может помочь в терапии ментальных расстройств. Премия по физиологии медицины.

0: традиции не первый из объявленных Нобелевок в этом сезоне. На этой неделе также станут известны лауреат Нобелевских премий по физике, химии и литературе. А лауреат премии по экономическим наукам объявят в понедельник, 12 октября.
1: Маргарин, родившийся в Арнии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Гликулеев. Понедельник с 8 до 20 часов российское ПВО уничтожило 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 10 российскими регионами и Черным морем. В МИД России указали на отсутствие на Западе должной реакции на украинские удары по Запорожской атомной станции. На Смоленской площади призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Украины, продолжающие наносить удары по Запорожской АЭС и связанной с ней инфраструктуре. Соединенным Штатам не нужны переговоры с Ираном, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он отметил, что Тегеран не видит смысла вести диалог с противником, который каждый день убивает, вводит санкции, оказывает давление и угрожает. Наша проблема с Соединенными Штатами заключается в том, что каждый раз, когда мы садимся за стол переговоров, сразу же нам навязывают войну, отметил иранский президент. Страны Мексиканского оборонного альянса на экстренном заседании обсудили возможную поддержку Саудовской Аравии на фоне ситуации вокруг Йемена, а также пути урегулирования кризиса посредством диалога, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Заседание стратегического политико-оборонного комитета Пакистана, Турции и Саудовской Аравии состоялось в понедельник в Риаде. Мальдивы отложили до 1 апреля 2027 года введение налога для иностранных туркомпаний, сообщает РСТ. Ранее АТОР направил официальное обращение Минтуризма Мальдив из-за введения налога для российских туроператоров. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября изменения законодательства страны, которое распространяет мальдивский налог на товары и услуги по ставке 17% на иностранных поставщиков турпродукта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Президент Путин разрешил итальянской группе Unicredit разделить свой бизнес в России. Часть деятельности банка преобразует новое юрлицо с последующей продажей, а Unicredit получит новый банк для международных платежей в евро и долларах. В чем смысл и кто может быть покупателем второй части? Александр Овечкин сообщил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. Сам хоккеист ранее обещал вернуться в Москву и хотел играть за столичное «Динамо». Как пишет «Коммерсант», в России он хочет запустить свой бренд пива. И дописал за Гоголя книгу «Мертвые души. Второй том Возрождения», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования. Подробности на Business FM. Владимир Путин указом разрешил итальянский Unicredit разделить и продать на российский бизнес. Документ разрешает реорганизация ООО Unicredit Bank в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продажам. Моя группа Unicredit сообщала, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, его личность не раскрывалась, а Unicredit получит 100% так называемого нового банка, который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планирует завершить в первом полугодии следующего года, и указ президента разрешает осуществить такую реорганизацию. Комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин.
3: как и многие банки с иностранным капиталом, так называемые инодочки, Юникредит банк приостановил еще в 2022 году и кредитную, и транзакционную активность, практически не открывал новые счета. Итальянская юрисдикция попадает в число множественных, поэтому стратегия ухода из России подразумевала либо продажу с очень существенным дисконтом, ценой фактически в разы ниже номинальной стоимости банка, либо подразумевала поиск понятного для правительственной комиссии и в то же время понятного для европейских регуляторов независимого инвестора вне контура недружественных стран. Поэтому, да, сделка может получить как раз-таки такое развитие. Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Unicredit банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости. Поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажет. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной транзакционной активности Unicredit банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций до вступления в силу новых критериев формирования этого списка.
0: Иван Уклейн, эксперт РАН. А запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения были введены в 2022 году. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души. Второй том Возрождения», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. Продолжит Ольга Кашинская.
4: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведов, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст, цитата, «безусловно, не Гоголь», но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
5: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Думаю, это наш культурный код. Гадать, почему же Николай Васильевич сжег второй том. Так что сама идея лежала на поверхности. Но когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих и любознательных, и всех, кто интересуется технологиями.
4: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
6: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведения итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить это поэму. В этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор твоего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да, познавательным, да, но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
4: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Телесона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Арильен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за полтора месяца книга разошлась тиражом 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
7: Автором произведения всегда является физическое лицо. У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. То есть программа не может быть автором произведения. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они как-то каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее обладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
4: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей права на созданные с их помощью произведения передают пользователю. В том числе и лицензия Гигачата. Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопроса предрекали победу действующему президенту Лули да Силве с небольшим отрывом, но все же. Однако вышло с точностью до наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Борсонало, одержал победу. Он обогнал да Силву всего на 2% пункта. Теперь ждет второй тур в конце октября. Валерий Бадоев продолжит.
8: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонару – 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте – 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонару, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонару встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонару это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
9: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонару, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
8: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август – 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают подтверждают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
10: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточная диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас проходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов, что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
8: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
13: «Агат». Покупай выгодно.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
1: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
14: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
1: Наизусть. О Генри.
15: Назвать вам 3 категории людей, которых проще всего одурачить во всяческих сделках. Правильный ответ – мужчины, женщины и дети.
1: Наизусть. На Бизнес FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13 место и стал единственным российским участником списка. Первые 3 позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге перейдут к DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Raiffeisen заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
18: Отставки и назначения.
17: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: «21:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. Видео того, как российский хоккеист обращается к своим сокомандникам, по Washington Capitals разместила пресс-служба клуба в своих соцсетях. В прошлом сезоне Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах. 41-летний Александр Овечкин отметил, что для него это уже 22-й сезон в составе Washington Capitals.
19: Это будет мой последний год. Это грустно, но знаете, что есть, то есть. У нас невероятная команда в этом году. Давайте насладимся моментом, потому что время летит. И для молодых ребят, для кого это первый год игры, и для более опытных. Кажется, что буквально вчера был мой первый год здесь, а сейчас я играю уже 22-й год. Время быстро пролетает. Да, это тяжело, но давайте насладимся и добьемся чего-нибудь уникального в этом году.
0: Ранее Овечкин говорил, что после завершения карьеры хоккеиста вернется жить из США в Москву. А еще ранее он заявлял, что последний игру своей карьеры он хотел бы провести за свой родной клуб «Московский Динамо». Там он играл с 2001 по 2005. А объявление Овечкина о завершении карьеры в НХЛ стало неожиданным, говорит обозреватель Матч ТВ, автор YouTube-канала «Лисенков ТВ» Павел Лисенков.
20: Это решение Александра Овечкина не было ожидаемым, потому что оно было сделано в очень необычное время года. Сезон только начался, и обычно такие заявления делают к середине сезона, в конце, летом, межсезонье. Это все было внезапно, но тут, может быть, две причины, почему так произошло. Во-первых, Саша провел 2 матча первых в регулярном чемпионате, не забил гол, отметился голевой передачей. Может быть, он почувствовал, что уже не те скорости, не то чувство игры и все остальное. Может быть, решил снять с себя это давление, понимая, что этот сезон для него последний. В каждом городе НХЛ хотят ему отдать вот эти почести, потому что он каждому клубу забивал, лучший снайпер в истории НХЛ и все такое. Во-вторых, он понимает, что 11 голов свои он забьет, и он побьет рекорд Гретцки с учетом плей-офф. И это вопрос времени, тут не должно быть такого, побьет он рекорд или нет, это все равно придет. И, конечно же, сказалось, я думаю, вот это давление, которое было на него в последнее время, связанное с политикой, и было немного не то восприятие Овечкина. Я посмотрел соцсети Северной Америки, его многие любят по-прежнему, но критических волн прибавилось вот этих стрел в его адрес, и этим жестом он с себя это давление снимает и добавляет к своей персоне гораздо больше позитива. Вернется он в любом случае, он будет жить в России. Весь вопрос в том, будет он играть за «Динамо», как он говорил. Будет он играть за «Динамо» один матч, будет он играть полный сезон. Все зависит от его самочувствия. Конечно же, в «Динамо» его бы ждали с распростертыми объятиями, но если он видит, что у него, допустим, не хватает скорости и не хватает сил и мотивации, чтобы играть на своем высоком уровне, то мучить себя, конечно же, не стоит. И мы посмотрим. Решение он примет, конечно же, летом. Сейчас все решение касается его сезона НХЛ. Как сериал есть знаменитый про Майкла Джордана, «Last Dance», «Последний танец». И вот, к сожалению, мы видим «Последний танец» Александра Овечкина, но ничто не вечно под луной. 22 года в НХЛ, как ни крути, это были прекрасные годы. И я думаю, что свое последнее слово в этой лиге Александр Овечкин еще не сказал.
0: Павел Лысенков, автор YouTube-канала «Лысенков ТВ». Также Александр Овечкин запускает свой бренд пива под названием «Ови». Марка должна появиться в российских магазинах до конца этого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на производителя, пивоварню «Бочкарев». Там утверждают, что российский хоккеист принимает непосредственное участие в создании концепции бренда и самого продукта.
21: «Капитал» с
2: с Алексеем Завьяловым.
21: Добрый вечер. Довольно заметно вырос российский рынок акций по итогам понедельника. Если рассматривать основную торговую сессию, то закрытие 2320 почти пунктов и рост почти на 2%. Но здесь и отчасти геополитика влияет, и отчасти повлияло падение российского рубля. К новостям геополитики можно отнести публикации в американской прессе, но в частности «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что переговоры России и США об урегулировании конфликта вокруг Украины включают в себя обсуждение многомиллиардной нефтяной сделки, и по данным издания речь идет о возможной продаже зарубежных активов «Лукойла», в том числе сеть нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС за пределами России. Но сейчас, как говорят источники «Нью-Йорк Таймс», может быть, эта сделка завершена еще и до окончания конфликта вокруг Украины. Но будет сделка, не будет, этот вопрос уже остается открытым, естественно, но тем не менее здесь, наверное, важен сам процесс, то, что переговорный процесс ведется. И вот рынок, видимо, это заметил, на это реагировал. Что касается рубля, ну, довольно сильное падение. 26 копеек прибавляет китайская валюта, и закрывается юань на уровне 12 рублей 75 копеек. При этом, конечно, все это реакция на новые параметры бюджетного правила со стороны Министерства финансов Российской Федерации. И с 7 октября по 6 ноября Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила почти 279,5 миллиардов рублей. Ну, если брать ежедневный объем операций, то это будет 12 миллиардов 700 миллионов. Вот на такую сумму в рублях, естественно, будет покупать Минфин валюту. Ну, если брать период текущий или, скажем, условно, период сентября, то ведомство покупало валюту на 2,5 миллиарда. То есть в рамках бюджетного правила покупки валюты вырастают почти в 5 раз. Ну, а если брать уже центральный банк, который будет осуществлять эти операции, и с учетом своих операций, а Банк России продает валюту, но на минимальных объемах 580 миллионов рублей, это во втором полугодии текущего года, если взять вот эту всю совокупность, то получается, что Банк России с 7 октября по 6 ноября будет покупать валюту на 12 миллиардов рублей, с учетом параметров Минфина, с учетом, естественно, бюджетного правила. В текущем пока еще периоде до 7 октября Банк России покупает валюту почти на 2 миллиарда, то есть покупки валюты уже окончательная цифра, присутствие на рынке, то, что мы будем наблюдать, вырастет в 6 раз. Естественно, все это сказалось отрицательно на российском рубле. Что касается доллара США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер понедельника, то доллар взлетел более чем на 2%. И торгуется в районе 85 рублей и почти 80 копеек. Цены на нефть не сильно, но все-таки снизились на фоне того, что страны семерки наконец-то договорились вывести на рынок дополнительные объемы нефти и дизельного топлива. Все это из стратегических запасов. Объем до 100 миллионов баррелей. Мы на рынке сразу посчитали и сказали, что это очень маленький объем, если опираться на то, что пишут участники торгов. Ну и были заявления со стороны главы Сауди Арамко, госкомпании нефтяной Саудовской Аравии. Он сказал, что это, конечно, даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением. Так что снижение наблюдается, смесь Brent торгуется в районе 101 доллара, но не факт, что это надолго.
2: Капитал на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
22: Между делом с Кирой Альтман.
17: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, основатель и сервиса ГРО, серийный предприниматель. Екатерина приехала ко мне в студию на Бизнес ФМ, рассказывала мне о разных сторонах профессиональной жизни и жизни за пределами бизнеса. И в какой-то момент я ее спрашиваю. У тебя был момент в жизни, когда ты не знала, что ты хочешь делать?
3: У меня, наверное, пока такого момента не было, но у меня сейчас момент, в котором я задаю себе вопрос, что главное дальше я должна делать. Потому что я могу делать, ответов на этот вопрос миллион. А ты такой, такой, и визионер, и меценат, и предприниматель, и менеджер, значит, и там, и все остальное прочее. При этом я все время смеюсь и говорю, что неважно, на чем я остановлюсь, от тех игр будут в моей жизни в любом случае. Потому что здесь я уже как бы, ну, приняла это внутреннее какое-то решение.
17: А ты можешь себе представить человеком, у которого просто есть сад, и который ничего не делает, кроме как взращивает вот сад? Или, я не знаю, рисует?
3: Знаешь, я могу себе это представить через N лет, ну, то есть я могу эту картинку нарисовать. Если раньше я эту картинку даже представить себе не могла в голове, то есть она выглядела абсурдно, то сейчас я могу себе ее представить. Мне просто кажется, что бы я ни делала, я в итоге буду все равно взаимодействовать с огромным количеством людей. То есть мой сад, в некотором смысле, это люди, с которыми я взаимодействую. И мне кажется, что даже через какое-то время буду, может быть, менее активно в какой-то вот бизнес-деятельности, я все равно буду, мне кажется, разговаривать с огромным количеством людей, потому что мне люди страшно любопытны, во-первых. Мне интересно и нравится с ними взаимодействовать. А во-вторых, потому что я понимаю, что я могу в некоторых местах подсветить что-то, что не очевидно.
17: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
22: У микрофона Сардар Блякулиев. Бюджет России на ближайшую трехлетку готов к любым сценариям развития экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Сейчас дефицит находится на безопасном уровне. Речь идет примерно о 2% ВВП на 2027-2029 годы. Министр также добавил, что доля нефтегазовых доходов в 2027-2029 годах в бюджете России не превысит 17%. Европа в скором времени может столкнуться с миллионами украинских беженцев по мере того, как Украина теряет способность функционировать, пишет журнал Foreign Policy. При этом, как отмечает журнал, хотя Евросоюз и помогает Украине восполнить бюджетный дефицит, его действия также наносят экономике этой страны ущерб. В качестве примера Foreign Policy привел введенные евроблоком в январе пошлины на выбросы углерода, которые затронули украинский импорт. Турция и Пакистан предоставят военные силы для развертывания на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о коллективной обороне. Ранее хуситы объявили небезопасным небо над королевством. Мансар Аллах предупредили все авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии станет театром военных действий. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он пояснил, что профильный нацпроект будет утвержден для формирования приоритетных сфер производства, в которых будут применяться инновационные технологии в ближайшие 10 лет и далее. Особое внимание в рамках нацпроекта будет уделено подготовке высококвалифицированных специалистов. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Национальной федерации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А возможные ограничения VPN в России – риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, заявили в Яндексе, поскольку внутренних ресурсов не хватает, и некоторые российские компании уже столкнулись с проблемами. Что там рассказывают? Глава Минфина Силуанов пообещал, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%. В свою очередь, Совфеди нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатесов подорожания не заметят, так ли это. Экс-мэру Сочи Кэпе Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в полмиллиарда. Его жена получила 9 лет. Кэпе Городский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. Как восприняли приговор жители Сочи? Подробности на Бизнес FM. Для российского ИИ не хватает ресурсов. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобными рисками. Истории предпринимателей у Михаила Задорожного.
4: Компания «Бизнес-система» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-система» Иван Санников.
6: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
4: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
7: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление. Попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
4: Редакция Бизнес FM направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
23: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
4: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
24: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упирается в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
4: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Школа за счет лобстера. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подражаний не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
8: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, Чудновский не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
9: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это платило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов, говорят в данном случае, я не понимаю.
8: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
10: По большому счету, и устриц, и лобстеры – это вообще просто единицы. Единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в два раза, это не значит, что цена в меню вырастет в два раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
8: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокуроры просили и того больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перельчук продолжит.
11: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей – присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года, с 22 по 24, Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким. Но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а числительное сложение всех статей обвинения, которые предъявлены бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Ну, наверное, какие-то непонятные для большинства большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
11: Алексей Копайгородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Копайгородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Копайгородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Копайгородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
1: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду. Он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подкупал. Второй период, за полгода до ареста, это был совершенно другой человек, и он сильно отличался, что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней, порой годовой зарплаты человека. Третий, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения, он сделал что-то хорошо или сделал плохо, нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный, он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
11: Супруги Копайгородские свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сердаров Викулиев. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум до 20 227 рублей. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума «Биопром-2026» министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6 миллионов 800 тысяч тонн против 11 миллионов 300 тысяч годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили балтийские порты. «Росагролизинг» в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику. Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе. Возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания.
14: Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек. Из них 9,5 миллионов получали доход в прошлом году. Говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, представленной в Совете Федерации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Владимир Путин своим указом разрешил итальянской Юникредит разделить и продать российский бизнес. Документ разрешает реорганизацию АО «Юникредит Банк» в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продажам. В мае группа «Юникредит» сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, а «Юникредит» получит 100% так называемого «нового банка», который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируют завершить в первом полугодии следующего года, комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Ивану Клея.
15: Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Юникредит банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости. Поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажется. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной транзакционной активности Юникредит банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций.
0: Иван Уклеин, эксперт РА. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения ввели в 2022 году. Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана. А город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
16: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис «Бургер Кинга» отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
18: Принадлежала франшиза это местной компании торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food. Зарегистрировано в Владивостоке. И, конечно, закрытие их большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
16: ДВ Food лишилась точек с крепким трафиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Burger King Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
3: Если я был бы на месте Burger King, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штраф у нас не маленький по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел. А там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
16: Что касается парней, снявших трэш-видео, им, кроме увольнения и порицания, не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
17: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимо выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
16: Франчайзи придется также объясняться

0: Они очень недовольны закрытием точек фастфуда и считают, что это слишком жесткая мера. Двери точек Бургер Кинга в городе с понедельника закрыты. Вирус гриппа изменился, успевает ли за ним вакцины? В России циркулируют новые штаммы, к которым у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
1: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы. Гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
2: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что, по прогнозам, грипп H3N2, скорее всего, сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
1: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется, говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
3: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие вакцинным штаммам, и гриппа Б вообще фактически в соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
1: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. 1.5 недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
4: Бизнес-ФМ. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
4: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте. А повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов.

0: Культ на личности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Ивлекулиев. В Калужской области 6 октября отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион и сокращения очередей на заправках. Отпуск бензина снова будет возможен как в бак автомобиля, так и в канистру в пределах установленных на АЗС лимитов. Ограничения по принципу «чет-нечет» в Калужской области ввели с 23 сентября. В МИД России указали на отсутствие на Западе должной реакции на украинские удары по Запорожской атомной станции. На Смоленской площади призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева, продолжающего наносить удары по Запорожской АЭС и связанной с ней инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в Штатах. То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей. А слово «нефтеперерабатывающие заводы», где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами, написал Трамп в соцсети Truth Social. Немецкие власти планируют в 2027 году ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов, что приведет к росту цен на товары в магазинах Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст законопроекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В НАТО разрабатывают стратегию «Быстрой победы над Россией». Как сообщает Bloomberg, план курирует главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич. Глава разведки ФРГ Егер уже пугает Бундестаг войной с Россией. Но президент Финляндии Ступ предлагает не путать сценарии с угрозами. Комментарий Георгия Бофта. Неожиданный результат первого тура президентских выборов в Бразилии. Опросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве. Однако вперед вышел сын бывшего президента, правый кандидат Флавио Болсонару. Чего теперь ждать от второго тура? ИИ дописал за Гоголя. Книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования. Будет ли спрос? Подробности на Business FM. То ли план «Быстрые победы», то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения «Быстрой победы» альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. А глава германской внешней разведки Мартин Егер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Ступ предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. А комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Егера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Егера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозу, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть, до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича, хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, которое видело несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается, в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 27-м году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Ступа в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны, другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве с небольшим отрывом, но все же. Однако вышло наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу. Он обогнал да Силву на 2 процентных пункта. Теперь их ждет второй тур в конце октября. Валерий Бадоев продолжит.
4: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро – 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте – 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
5: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
4: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
6: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточная диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас проходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов, что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
4: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон Национальной хоккейной лиги станет для него последним. А летом капитан Вашингтон Капиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах и пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на 1 сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер Североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ови». Производством займется одна из крупнейших российских компаний «Пивоварни Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона. Но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
8: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в равных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное, а один из 3, 4, 5, может быть 6 главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть, официальный, может быть, прощальный матч в составе «Динамо».
7: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
9: Мне кажется, здесь та стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Грецки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛ-ский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне можешь отыграть в КХЛ один сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
7: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
10: Тут и политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин – это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
7: В первых двух матчах нового сезона Вашингтон одержал одну победу и потерпел одно поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Питтсбург Пингвинс состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13 место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге идут DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
14: Отставки и назначения.
13: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект дописал мертвые души. К Книгу «Мертвые души. Второй том Возрождения», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. А продолжит Ольга Кашинская.
13: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведов, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах и черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст, цитата, «безусловно, не Гоголь», но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
15: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Думаю, это наш культурный код. Гадать, почему же Николай Васильевич сжег второй том. Так что сама идея лежала на поверхности. Но когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих, любознательных и всех, кто интересуется технологиями.
13: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
16: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведения итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить эту поэму, в этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор своего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да, познавательным, да, но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
13: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Теллисона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Арильен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за 1.5 месяца книга разошлась тиражом 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
17: Автором произведения всегда является физическое лицо. У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. То есть программа не может быть автором произведения. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее правообладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
13: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей права на созданные с их помощью произведения передают пользователю, в том числе и лицензия «Гигачата». Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
2: Отмечу ранее, технологии машинного обучения применялись специалистами для расшифровки рукописей Петра I, черновиков романа в стихах Евгения Онегина, Александра Пушкина, а также для воссоздания незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора». Как баловство двух сотрудников на кухне может разрушить многолетний ресторанный бизнес? Владивостокский скандал с Бургер Кингом, на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Владельцы сети уже отозвали у франчайзи разрешение на бизнес, а жители города лишились популярных точек фастфуда. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ», а сейчас рубль упал к юаню на 2 с лишним %. Это случилось на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. На этом фоне российский рынок акций поднялся почти на 2% и закрылся на уровне в 2320 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
18: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс московской биржи прибавил около 2%, закрылся на уровне 2320 пунктов. Это если рассмотреть основную торговую сессию. Все это случилось на фоне падения российского рубля. Китайский юань прибавил целых 26 копеек, закрылся на уровне 12 рублей 75 копеек, а доллар США поднялся выше 85,5. Это если рассматривать ситуацию на вечер и ситуацию с однодневным фьючерсным контрактом. Все это случилось после того, как стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации значительно увеличит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, с 7 октября по 6 ноября Минфин на покупку иностранной валюты и золота направит почти 279,5 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций составит 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Но если брать текущий период, то есть еще, как условно скажем, период сентября, начало октября, то объем покупок составлял лишь 2,5 миллиарда. Таким образом, в рамках бюджетного правила присутствие Минфина на рынке увеличится в 5 раз. Ну а если рассматривать присутствие уже окончательное Банка России и со своими операциями, и с бюджетным правилом, то получается, что Банк России будет тратить чуть больше 12 миллиардов рублей на покупку валюты. До этого тратил около 2 миллиардов. То есть здесь даже в 6 раз вырастет объем покупки валюты. Естественно, рынок это заметил, и рынок отреагировал падением рубля. Что касается цен на нефть, то они просели в понедельник не то чтобы заметно, но тем не менее смесь Brent откатилась в район 101 доллара за баррель. Ну и случилось это на фоне новостей о том, что страны семерки приняли решение выплеснуть на рынок около 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, и все это из стратегических запасов. Казалось бы, цифра большая для рынка нефти, но с учетом текущей ситуации, конечно, это очень мало. Во всяком случае, так отметили участники торгов. Ну, а если брать уже официальное заявление, то глава саудовской госкомпании, нефтяной Сауди Арамко, Амин Насар, сказал, что это даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. И официальный курс валют на вторник: юань 12.65, доллар 84.93 и евро 95 рублей 33 копейки.
19: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». Другим наука с Сергеем Корзуном.
20: Незначительное левостороннее смещение внимания свойственно большинству здоровых людей. Когда нужно на глаз определить середину горизонтального отрезка прямой, отметка в среднем оказывается немного левее истинного центра. Этот эффект называют псевдонеглектом. В отличие от реального неглекта, когда пациенты после травмы или инсульта игнорируют часть пространства, чаще левую. Псевдонеглект принято объяснять доминированием правого полушария мозга в обработке зрительных образов. Любопытно, что у молодых людей этот феномен выражен сильнее, чем у пожилых. Первый взгляд на новую картинку обычно тоже смещен влево, но всего на секунду-полторы. А затем внимание переносится в центр или туда, где происходит действие. Если бы эффект псевдонеглекта был абсолютен, в кино и на фото главное всегда располагали бы в левой части кадра. Но мозг подвижен, а глаза охотно следуют за замыслом оператора и режиссера. Исследовали, куда направлен взгляд зрителей, и выяснили, что аудитория в большинстве своем смотрит в одну и ту же область кадра, которую настойчиво подчеркивают монтаж, крупность, движение и контраст. Движение в кадре слева направо воспринимается более привычным там, где пишут слева направо, и наоборот. В эксперименте англоязычные и японоязычные участники выбирали более приятную из двух зеркально отображенных картинок и делили горизонтальную линию пополам. Эстетические предпочтения различались в зависимости от привычного направления чтения. А вот результаты деления линии были гораздо более похожими. Где-то здесь уже проходит грань между общими для всех нейрофизиологическими параметрами и культурной адаптацией.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сардар Улукбаев. Бюджет России на ближайшую трехлетку готов к любым сценариям развития экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Сейчас дефицит находится на безопасном уровне. Речь идет примерно о 2% ВВП на 2027-2029 годы. Министр также добавил, что доля нефтегазовых доходов в 2027-2029 годах в бюджете России не превысит 17%. Европа в скором времени может столкнуться с миллионами украинских беженцев по мере того, как Украина теряет способность функционировать, пишет журнал Foreign Policy. При этом, как отмечает журнал, хотя Евросоюз и помогает Украине восполнить бюджетный дефицит, его действия также наносят экономике этой страны ущерб. В качестве примера Foreign Policy привел введенные евроблоком в январе пошлины на выбросы углерода, которые затронули украинский импорт. Турция и Пакистан предоставят военные силы для развертывания на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о коллективной обороне. Ранее хуситы объявили небезопасным небо над королевством. Мансар Алла предупредили все авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии станет театром военных действий. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он пояснил, что профильный нацпроект будет утвержден для формирования приоритетных сфер производства, в которых будут применяться инновационные технологии в ближайшие 10 лет и далее. Особое внимание в рамках нацпроекта будет уделено подготовке высококвалифицированных специалистов. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Национальной федерации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А возможные ограничения VPN в России – риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, заявили в Яндексе, поскольку внутренних ресурсов не хватает, и некоторые российские компании уже столкнулись с проблемами. Что там рассказывают? Глава Минфина Силуанов пообещал, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%. В свою очередь, Совфеди нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатесов подорожания не заметят, так ли это. Экс-мэру Сочи Кэпе Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. Кэпе Городский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. Как восприняли приговор жители Сочи? Подробности на Бизнес FM. Для российского ИИ не хватает ресурсов. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобными рисками. Истории предпринимателей у Михаила Задорожного.
22: Компания «Бизнес-системы» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных
3: IT-решений. Активно используют код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-системы» Иван Санников.
5: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
3: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
22: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление. Попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
3: Редакция «Бизнес-ФМ» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
23: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с «Бизнес-ФМ» написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
3: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
24: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упираются в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
3: Казахстанский VPN с белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подражаний не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
25: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. курицу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудновский, не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
4: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это хватило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов говорят в данном случае, я не понимаю.
25: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
6: По большому счету и устриц, и лобстеры — это вообще просто единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в 2 раза. Это не значит, что цена в меню вырастет в 2 раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
25: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокуроры просили и того больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перельчук продолжит.
7: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей. Присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года, с 22 по 24, Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким, но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а численное сложение всех статей обвинения, которые предъявлены бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Мы опять же возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Ну, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
7: Алексей Кайпогородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Кайпогородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Кайпогородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Капайгородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
0: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду, он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подкупал. Второй период, за полгода до ареста, это был совершенно другой человек, и он сильно отличался, что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней, порой годовой зарплаты человека. Третий, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения, он сделал что-то хорошо или сделал плохо, нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный, он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
7: Супруги Капайгородские свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
19: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум до 20 227 рублей. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума «Биопром-2026» министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6 800 000 тонн против 11 300 000 годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили балтийские порты. «Росагролизинг» в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику. Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе. Возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек. Из них 9,5 миллионов получали доход в прошлом году. Говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, представленной в Совете Федерации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Владимир Путин своим указом разрешил итальянской Юникредит разделить и продать российский бизнес. Документ разрешает реорганизацию АО «Юникредит Банк» в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продаже. В мае группа «Юникредит» сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, а «Юникредит» получит 100% так называемого «нового банка», который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируется завершить первым полугодии следующего года, комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Иван Уклиен.
10: Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Юникредит банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости. Поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажет. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной транзакционной активности Юникредит банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне в зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций.
2: Иван Уклиен, эксперт РА. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях на России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения ввели в 2022 году. Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана. А город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с Бургер Кингом, на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
11: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис Бургер Кинга отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
12: Принадлежала франшиза это местной компании, торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food. Зарегистрировано в Владивостоке. И, конечно, закрытие их большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
11: DV Food лишилась точек с крепким трафиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Burger King Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
14: Если я был бы на месте Бургер Кинга, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штраф у нас не маленький по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие такие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел. А там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
11: Что касается парней, снявших трэш-видео, им кроме увольнения и порицания не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
13: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимый выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
11: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Бургер Кинг в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзи. Рестораторы, опрошенные Бизнес FM, говорят, что еще лет 15 назад такой

0: Те, которые называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы. Гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне. В зоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
1: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
0: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется. Говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
2: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие с вакцинным штаммом. И гриппа Б вообще фактически соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
0: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. 1,5 недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Пермь. 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
7: Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема.
6: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: У микрофона. микрофона Сердаров Ликулей. В Калужской области 6 октября отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион.

0: миллионы сокращения очередей на заправках. Отпуск бензина снова будет возможен как в бак автомобиля, так и в канистру в пределах установленных на АЗС лимитов. Ограничения по принципу «чет-нечет» в Калужской области ввели с 23 сентября. В МИД России указали на отсутствие на Западе должной реакции на украинские удары по Запорожской атомной станции. На Смоленской площади призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева, продолжающего наносить удары по Запорожской АЭС и связанной с ней инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в Штатах. То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей, а слово «нефтеперерабатывающие заводы», где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами, написал Трамп в соцсети Truth Social. Немецкие власти планируют в 2027 году ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов, что приведет к росту цен на товары в магазинах Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст законопроекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В НАТО разрабатывают стратегию быстрой победы над Россией. Как сообщает Bloomberg, план курирует главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич. Глава разведки ФРГ Егер уже пугает Бундестаг войной с Россией. Но президент Финляндии Ступ предлагает не путать сценарии с угрозами. Комментарий Георгия Бофта. Неожиданный результат первого тура президентских выборов в Бразилии. Опросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве. Однако вперед вышел сын бывшего президента, правый кандидат Флавио Болсонару. Чего теперь ждать от второго тура? И дописал за Гоголя книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования. Будет ли спрос? Подробности на Business FM. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. А глава германской внешней разведки Мартин Егер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Ступ предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Егера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Егера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться угроза, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление бундесвера. Вопрос о возврате обязательно предварительного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича, хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, которое видело несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 27-м году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Ступа в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве с небольшим отрывом, но все же. Однако вышло наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу. Он обогнал да Силву на 2 процентных пункта. Теперь их ждет второй тур в конце октября. Валерий Бадоев продолжит.
4: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро – 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте – 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
5: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
4: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август – 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
6: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточная диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас проходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов. Что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
4: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон Национальной хоккейной лиги станет для него последним. А летом капитан Вашингтон Капиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах и пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на 1 сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ови». Производством займется одна из крупнейших российских компаний «Пивоварни Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона. Но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
8: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в равных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное а один из 3, 4, 5, может быть 6 главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть, официальный, может быть, прощальный матч в составе «Динамо».
7: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
9: Мне кажется, здесь стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Грецки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне можешь отыграть в КХЛ 1 сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
7: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
10: Тут и политика политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин – это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
7: В первых двух матчах нового сезона Вашингтон одержал одну победу и потерпел одно поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Питтсбург Пингвинс состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей. Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13-е место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге идут DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
1: Отставки и назначения.
11: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души», второй том «Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. А продолжит Ольга Кашинская.
12: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведов взглядов лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст, цитата, «безусловно, не Гоголь», но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
13: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Думаю, это наш культурный код. Гадать, почему же Николай Васильевич сжег второй том. Так что сама идея лежала на поверхности. Но когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих, любознательных и всех, кто интересуется технологиями.
12: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
14: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведений итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить эту поэму, в этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор твоего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да. Познавательным, да. Но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
12: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Теллисона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Арильен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за полтора месяца книга разошлась тиражом в 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
15: Автором произведения всегда является физическое лицо. У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. То есть программа не может быть автором произведения. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее обладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
12: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей права на созданные с их помощью произведения передают пользователю. В том числе и лицензия Гигачата. Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
16: Отмечу, ранее технологии машинного обучения применялись специалистами для расшифровки рукописей Петра I, черновиков романа в стихах Евгения Онегина, Александра Пушкина, а также для воссоздания незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора». Как баловство двух сотрудников на кухне может разрушить многолетний ресторанный бизнес? Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Владельцы сети уже отозвали у франчайзи разрешение на бизнес, а жители города лишились популярных точек фастфуда. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ», а сейчас рубль упал к юаню на 2 с лишним процента. Это случилось на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. На этом фоне российский рынок акций поднялся почти на 2% и закрылся на уровне в 2320 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
17: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс московской биржи прибавил около 2%, закрылся на уровне 2320 пунктов. Это если рассматривать основную торговую сессию. Все это случилось на фоне падения российского рубля. Китайский юань прибавил целых 26 копеек, закрылся на уровне 12 рублей 75 копеек, а доллар США поднялся выше 85,5. Это если рассматривать ситуацию на вечер и ситуацию с однодневным фьючерсным контрактом. Все это случилось после того, как стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации значительно увеличит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, с 7 октября по 6 ноября Минфин на покупку иностранной валюты и золота направит почти 279,5 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций составит 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Но если брать текущий период, то есть еще, как условно скажем, период сентября, начало октября, то объем покупок составлял лишь 2,5 миллиарда. Таким образом, в рамках бюджетного правила присутствие Минфина на рынке увеличится в 5 раз. Ну а если рассматривать присутствие уже окончательное Банка России и со своими операциями, и с бюджетным правилом, то получается, что Банк России будет тратить чуть больше 12 миллиардов рублей на покупку валюты. До этого тратил около 2 миллиардов. То есть здесь даже в 6 раз вырастет объем покупки валюты. Естественно, рынок это заметил, и рынок отреагировал падением рубля. Что касается цен на нефть, то они просели в понедельник не то чтобы заметно, но тем не менее смесь Brent откатилась в район 101 доллара за баррель. Ну и случилось это на фоне новостей о том, что страны семерки приняли решение выплеснуть на рынок около 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, и все это из стратегических запасов. Казалось бы, цифра большая для рынка нефти, но с учетом текущей ситуации, конечно, это очень мало. Во всяком случае, так отметили участники торгов. Ну, а если брать уже официальное заявление, то глава саудовской госкомпании, нефтяной Сауди Арамко, Амин Насар, сказал, что это даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением.
16: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. И официальный курс валют на вторник: юань 12.65, доллар 84.93 и евро 95 рублей 33 копейки.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Недавно моя знакомая откликнулась на вакансию и практически сразу получила приглашение на собеседование. Только собеседовать ее должен был не рекрутер, а гигачат. Сейчас все больше ИИ собеседований. А как к этому относиться? Давайте обсудим. Кажется, еще совсем недавно мы обсуждали, как правильно вести себя с рекрутером, какие вопросы могут задавать на собеседовании. А теперь нам нужно понять, как разговаривать с искусственным интеллектом. Но самое интересное, что свежая статистика показывает, кандидаты вовсе не так сильно сопротивляются этому формату, как можно было бы подумать. Недавно компания Sabeso проанализировала почти 60 тысяч ИИ-собеседований, которые прошли в первом полугодии 2026 года. И подавляющее количество опрошенных кандидатов оценили такой опыт позитивно. То есть сам факт разговора с ИИ людей, похоже, уже не пугает. Но есть нюанс. Самую низкую оценку кандидаты дали эмоциональному комфорту. И примерно каждый десятый говорил, что ему не хватило возможности переспросить или уточнить вопрос. И вот это мне кажется важным, потому что хорошее собеседование это все-таки не экзамен, где один задает вопросы, а второй пытается угадать правильный ответ. Кандидату тоже нужно понять, куда он пришел. Поэтому за полгода соискатели задали ИИ уже больше 30 тысяч вопросов. Чаще всего спрашивали о графике и формате работы, обучении и адаптации, и, конечно, зарплате. получается и постепенно становится активным участником найма. Но от компании по-прежнему зависит главное, будет ли этот процесс просто быстрым или еще и человеческим. И, возможно, следующий вопрос для работодателей – уже не можно ли заменить рекрутера ИИ, а как с помощью искусственного интеллекта не потерять кандидата еще до встречи с человеком?
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Улукбаев. Бюджет России на ближайшую трехлетку готов к любым сценариям развития экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Сейчас дефицит находится на безопасном уровне. Речь идет примерно о 2% ВВП на 2027-2029 годы. Министр также добавил, что доля нефтегазовых доходов в 2027-2029 годах в бюджете России не превысит 17%. Европа в скором времени может столкнуться с миллионами украинских беженцев по мере того, как Украина теряет способность функционировать, пишет журнал Foreign Policy. При этом, как отмечает журнал, хотя Евросоюз и помогает Украине восполнить бюджетный дефицит, его действия также наносят экономике этой страны ущерб. В качестве примера Foreign Policy привел введенные евроблоком в январе пошлины на выбросы углерода, которые затронули украинский импорт. Турция и Пакистан предоставят военные силы для развертывания на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о коллективной обороне. Ранее хуситы объявили небезопасным небо над королевством. Мансар Алла предупредили все авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии станет театром военных действий. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он пояснил, что профильный нацпроект будет утвержден для формирования приоритетных сфер производства, в которых будут применяться инновационные технологии в ближайшие 10 лет и далее. Особое внимание в рамках нацпроекта будет уделено подготовке высококвалифицированных специалистов. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Национальной федерации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А возможные ограничения VPN в России – риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, заявили в Яндексе, поскольку внутренних ресурсов не хватает, и некоторые российские компании уже столкнулись с проблемами. Что там рассказывают? Глава Минфина Силуанов пообещал, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%. В свою очередь, Совфеди нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатесов подорожания не заметят, так ли это. Экс-мэру Сочи Кэпе Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. Кэпе Городский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. Как восприняли приговор жители Сочи? Подробности на Business FM. Для российского ИИ не хватает ресурсов. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобными рисками. Истории предпринимателей у Михаила Задорожного.
19: Компания «Бизнес-система» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-системы» Иван Санников.
20: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решения, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
19: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
3: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление, попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
19: Редакция «Бизнес-ФМ» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
21: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Бизнес-ФМ написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
19: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
22: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упирается в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
19: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
23: Школа за счет лобстера. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подражаний не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
24: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудновский, не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. «Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой», — говорит эксперт.
25: «Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте
4: объекте в 6 миллиардов. Я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это под силу несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов говорят в данном случае, я не понимаю.
24: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
5: По большому счету и устриц, и лобстеры – это вообще просто единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике ДС вырастет в 2 раза, это не значит, что цена в меню вырастет в 2 раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
24: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
23: Бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокуроры просили и того больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перельчук продолжит.
6: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей. Присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года с 22 по 24 Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким, но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а численное сложение всех статей обвинения, которые предъявлено бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Но, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как, это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
6: Алексей Кайпогородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Кайпогородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Кайпогородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Кайпогородского, Но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
7: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду, он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подкупал. Второй период, за полгода до ареста, это был совершенно другой человек, и он сильно отличался, что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней, порой годовой зарплаты человека. Третий, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения, он сделал что-то хорошо или сделал плохо, нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный, он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
6: Супруги Копай-Городский свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуар-Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
1: Первое деловое радио и Музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сардар Авликулеев. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие 2 года еще в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум до 20 227 рублей. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума «Биопром-2026» министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6 800 000 тонн против 11 300 000 годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили Балтийские порты. «Росагролизинг» в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику. Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе. Возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек. Из них 9,5 миллионов получали доход в прошлом году. Говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, представленной в Совете Федерации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Владимир Путин своим указом разрешил итальянской Юникредит разделить и продать российский бизнес. Документ разрешает реорганизацию АО «Юникредит Банк» в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продажам. В мае группа «Юникредит» сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, а «Юникредит» получит 100% так называемого «нового банка», который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируется завершить в первом полугодии следующего года, комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Иван Уклеин.
10: Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Unicredit банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости. Поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажет. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной и транзакционной активности Unicredit банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне в зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций.
23: Иван Уклеин, эксперт РА. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях на России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения ввели в 2022 году. Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана. А город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
11: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис «Бургер Кинга» отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
13: Принадлежала франшиза это местной компании, торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food, зарегистрирована в Владивостоке. И, конечно, закрытие их большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
11: DV Food лишилась точек с крепким трафиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Burger King Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
14: Если я был бы на месте Бургер Кинга, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штраф у нас не маленький по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие такие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел. А там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
11: Что касается парней, снявших трэш-видео, им кроме увольнения и порицания не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
12: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимо выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
11: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Бургер Кинг в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзи. Рестораторы, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Бургер Кинга в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: Вирус гриппа изменился, успевает ли за ним вакцины? В России циркулируют новые штаммы, к которым у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Лиознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
15: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате

0: очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
1: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется, говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
2: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие с вакцинным штаммом, и гриппа Б вообще фактически в соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
1: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. 1.5 недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Согласно сентябрьской статистике компании «Инкомнедвижимость», за год экспозиция участков на вторичном загородном рынке Московской области увеличилась на 11,4%. Так что сейчас насчитывает почти 25 тысяч лотов. И сегодня среднестатистический подмосковный участок стоит чуть дешевле 3 миллионов рублей. За год его цена выросла на 9,3%. При этом, согласно подсчетам аналитиков, треть из представленных в областной экспозиции участков – это запущенная земля, выведенная в продажу со скидками 10-15% от рыночной стоимости. За год доля таких предложений прибавила 8 процентных пунктов. Как поясняют в «Инкомнедвижимости», часто это дома и участки, перешедшие в рамках наследственной массы. Иногда нынешние собственники их даже не видели и избавляются за ненадобностью. А покупателям лоты дешевле рынка интересны, если расположены в обжитых местах. Однако перед покупкой эксперты проекта «Закон и стройки» советуют удостовериться, что понравившаяся земля не преподнесет никаких неприятных проблем. Для этого пригодится публичная кадастровая карта, размещенная в периметре Национальной системы пространственных данных. С ее помощью проверяются границы и межевания, чтобы убедиться, межевание официально завершено, а координаты участка не пересекаются с соседними землями. Без этого покупка юридически небезопасна. ПКК позволяет изучить площадь участка. Она может быть меньше, заявленной на словах. Проверить назначение земли. Ее статус должен позволять строительство капитального жилого дома. Выяснить кадастровую стоимость участка, чтобы рассчитать будущую налоговую нагрузку и так далее. Как считают эксперты, проверка по кадастровой карте позволит сразу отсеять сомнительные или проблемные земельные варианты. А значит, сэкономить время, нервы и деньги. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Уликулей. В Калужской области 6 октября отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион и сокращения очередей на заправках. Отпуск бензина снова будет возможен как в бак автомобиля, так и в канистру в пределах установленных на АЗС лимитов. Ограничения по принципу «чет-нечет» в Калужской области ввели с 23 сентября. В МИД России указали на отсутствие на Западе должной реакции на украинские удары по Запорожской атомной станции. На Смоленской площади призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева, продолжающего наносить удары по Запорожской АЭС и связанной с ней инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в Штатах. То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Армузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество

0: 300 баррелей. А слово «нефтеперерабатывающие заводы», где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами, написал Трамп в соцсети Truth Social. Немецкие власти планируют в 2027 году ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов, что приведет к росту цен на товары в магазинах Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст законопроекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. В НАТО разрабатывают стратегию быстрой победы над Россией. Как сообщает Bloomberg, план курирует главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич. Глава разведки ФРГ Егер уже пугает Бундестаг войной с Россией. Но президент Финляндии Ступ предлагает не путать сценарии с угрозами. Комментарии Георгия Бофта. Неожиданный результат первого тура президентских выборов в Бразилии. Опросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве. Однако вперед вышел сын бывшего президента, правый кандидат Флавио Болсонару. Чего теперь ждать от второго тура? И дописал за Гоголя книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования. Будет ли спрос? Подробности на Business FM. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. Глава германской внешней разведки Мартин Егер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Ступ предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Егера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Егера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозы, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть, до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича, хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, которое видело несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается, в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость возможность избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 27 году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Ступа в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней Валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве с небольшим отрывом, но все же. Однако вышло наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу. Он обогнал да Силву на 2 процентных пункта. Теперь их ждет второй тур в конце октября. Валерий Бадоев продолжит.
4: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте, 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
5: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
4: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август – 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
6: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточная диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас происходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку он включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов, что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
4: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон Национальной хоккейной лиги станет для него последним. А летом капитан Вашингтон Капиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах и пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на 1 сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ови». Производством займется одна из крупнейших российских компаний «Пивоварни Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона. Но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
8: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в равных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное прима, а один из 3, 4, 5, может быть 6 главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть официальный, может быть прощальный матч в составе «Динамо».
7: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
9: Мне кажется, здесь стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Грецки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне можешь отыграть в КХЛ 1 сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
7: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
10: Тут и политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин – это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
7: В первых 2 матчах нового сезона Вашингтон одержал 1 победу и потерпел 1 поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Pittsburgh Penguins состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя.
1: Как появлялись города на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13 место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге идут DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
1: Отставки и назначения.
12: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души», второй том «Возрождения», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. А продолжит Ольга Кашинская.
13: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведа, ведов, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст, цитата, безусловно, не Гоголь, но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
14: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Думаю, это наш культурный код. Гадать, почему же Николай Васильевич сжег второй том. Так что сама идея лежала на поверхности. Но когда мы обучали гигачат, перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих, любознательных и всех, кто интересуется технологиями.
15: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
16: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведения итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить эту поэму, в этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор твоего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да, познавательным, да, но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
15: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Теллисона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Арильен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за полтора месяца книга разошлась тиражом в 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
17: Автором произведения всегда является физическое лицо. У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. То есть программа не может быть автором произведения. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее правообладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
15: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей права на созданные с их помощью произведения передают пользователю, в том числе и лицензия гигачата. Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
18: Отмечу, ранее технологии машинного обучения применялись специалистами для расшифровки рукописей Петра I, черновиков романа в стихах Евгения Онегина, Александра Пушкина, а также для воссоздания незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора». Как баловство двух сотрудников на кухне может разрушить многолетний ресторанный бизнес? Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Владельцы сети уже отозвали у франчайзи разрешение на бизнес, а жители города лишились популярных точек фастфуда. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM», а сейчас рубль упал к юаню на 2 с лишним процента. Это случилось на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. На этом фоне российский рынок акций поднялся почти на 2% и закрылся на уровне в 2320 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
19: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи прибавил около 2%, закрылся на уровне 2320 пунктов. Это если рассматривать основную торговую сессию. Все это случилось на фоне падения российского рубля. Китайский юань прибавил целых 26 копеек, закрылся на уровне 12 рублей 75 копеек, а доллар США поднялся выше 85,5. Это если рассматривать ситуацию на вечер и ситуацию с однодневным фьючерсным контрактом. Все это случилось после того, как стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации значительно увеличит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, с 7 октября по 6 ноября Минфин на покупку иностранной валюты и золота направит почти 279,5 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций составит 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Но если брать текущий период, то есть еще, как условно скажем, период сентября, начало октября, то объем покупок составлял лишь 2,5 миллиарда. Таким образом, в рамках бюджетного правила присутствие Минфина на рынке увеличится в 5 раз. Ну а если рассматривать присутствие уже окончательное Банка России и со своими операциями, и с бюджетным правилом, то получается, что Банк России будет тратить чуть больше 12 миллиардов рублей на покупку валюты. До этого тратил около 2 миллиардов. То есть здесь даже в 6 раз вырастет объем покупки валюты. Естественно, рынок это заметил, и рынок отреагировал падением рубля. Что касается цен на нефть, то они просели в понедельник не то чтобы заметно, но тем не менее смесь Brent откатилась в район 101 доллара за баррель. Ну и случилось это на фоне новостей о том, что страны семерки приняли решение выплеснуть на рынок около 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, и все это из стратегических запасов. Казалось бы, цифра большая для рынка нефти, но с учетом текущей ситуации, конечно, это очень мало. Во всяком случае, так отметили участники торгов. Ну, а если брать уже официальное заявление, то глава саудовской госкомпании нефтяной Сауди Арамко Амин Насар сказал, что это даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением.
18: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. И официальный курс валют на вторник: юань 12.65, доллар 84.93 и евро 95 рублей 33 копейки.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: До конца года искусственный интеллект должен просматривать каждую вторую маммограмму и каждый четвертый рентген грудной клетки в учреждениях Минздрава. В начале года доли составляли 30 и 10%. Соответственно, это цифры из ключевых показателей, которые в апреле правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту впервые одобрила для 20 ведомств. На выполнение критериев осталось 3 месяца. Цели есть не только у медиков. Минпромторг ждет, что к концу года компьютерным зрением будут оснащены 17,8% машиностроения. Предприятий Минтранс, что ИИ будет выявлять 5% грузовиков с перегрузом. Для всех ведомств есть и общие критерии. Скольким сотрудникам обеспечили доступ к генеративным нейросетям, в какой доле организации отрасли применяется искусственный интеллект, довольны ли им работники. По мнению экспертов, некоторые цели не слишком амбициозны и заведомо достижимы. Реальный бизнес внедряет ИИ гораздо быстрее. Лично провел в начале года совещание, на котором потребовал, чтобы любой исходящий из моей маленькой компании контент от письма до лендинга проходил через искусственный интеллект. Будем считать, что правительство дало оценку снизу. Главное, что происходит прямо сейчас, бюджетное планирование 24 сентября. Правительство одобрило проект бюджета на 27-29 год, а в июле установило обязательные требования. При актуализации ведомственных программ цифровой трансформации в них должны включаться мероприятия по внедрению искусственного интеллекта. Одновременно документ предусматривает приоритет финансирования таких проектов. Мой прогноз: в программах цифровой трансформации ИИ станет главной статьей и по числу проектов, и по объему финансирования. Ведомства будут бороться за бюджет, искусственный интеллект станет для этого главным аргументом. Ключевые показатели внедрения ИИ на следующий год будут более жесткими, ближе к оценке сверху.
1: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Влекулиев. Бюджет России на ближайшую трехлетку готов к любым сценариям развития экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Сейчас дефицит находится на безопасном уровне. Речь идет примерно о 2% ВВП на 27-29 годы. Министр также добавил, что доля нефтегазовых доходов в 27-29 годах в бюджете России не превысит 17%. Европа в скором времени может столкнуться с миллионами украинских беженцев по мере того, как Украина теряет способность функционировать, пишет журнал Foreign Policy. При этом, как отмечает журнал, хотя Евросоюз и помогает Украине восполнить бюджетный дефицит, его действия также наносят экономике этой страны ущерб. В качестве примера Foreign Policy привел введенные евроблоком в январе пошлины на выбросы углерода, которые затронули украинский импорт. Турция и Пакистан предоставят военные силы для развертывания на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о коллективной обороне. Ранее хуситы объявили небезопасным небо над королевством. Мансар Аллах предупредили все авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии станет театром военных действий. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он пояснил, что профильный нацпроект будет утвержден для формирования приоритетных сфер производства, в которых будут применяться инновационные технологии в ближайшие 10 лет и далее. Особое внимание в рамках нацпроекта будет уделено подготовке высококвалифицированных специалистов. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Национальной федерации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А возможные ограничения VPN в России – риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, заявили в Яндексе, поскольку внутренних ресурсов не хватает, и некоторые российские компании уже столкнулись с проблемами. Что там рассказывают? Глава Минфина Силуанов пообещал, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%. В свою очередь, Совфеди нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатесов подорожания не заметят. Так ли это? Экс-мэру Сочи Кэпе Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. Кэпе Городский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. Как восприняли приговор жители Сочи? Подробности на Business FM. Для российского ИИ не хватает ресурсов. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобными рисками. Истории предпринимателей у Михаила Задорожного.
3: Компания «Бизнес-система» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-системы» Иван Санников.
21: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
3: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
22: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают. общем-то. Данные все наши указали, с госуслугами синхронизация идет, вот это мы все сделали, а дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление, попробовать его зарегистрировать, но судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
3: Редакция «Бизнес ФМ» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
4: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
3: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
5: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упирается в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
3: Казахстанский VPN с белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
18: Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подражаний не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
6: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, Новский не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
23: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это квотил несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов, говорят в данном случае, я не понимаю.
6: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов «Boston Seafood and Bar» Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
24: По большому счету и устриц, и лобстеры – это вообще просто единственное. Единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в 2 раза, это не значит, что цена в меню вырастет в 2 раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
6: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокуроры просили и того больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перельчук продолжит.
7: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей. Присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года с 22 по 24 Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким, но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а численное сложение всех статей обвинения, которые предъявлены бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Ну, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
7: Алексей Кайпогородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Кайпогородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Кайпогородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Кайпогородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
9: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду, он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подкупал. Второй период за полгода до ареста это был совершенно другой человек, и он сильно отличался, что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней, порой годовой зарплаты человека. Третий, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения. Он сделал что-то хорошо или сделал плохо? Нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный. Он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
7: Супруги Кайпогородские свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуарротовская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
1: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Влекулеев. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум до 20 227 рублей. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума «Биопром-2026» министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6 800 000 тонн против 11 300 000 годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили балтийские порты. «Росагролизинг» в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику. Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе. Возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек. Из них 9,5 миллионов получали доход в прошлом году. Говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, представленной в Совете Федерации. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Владимир Путин своим указом разрешил итальянской Юникредит разделить и продать российский бизнес. Документ разрешает реорганизацию АО «Юникредит Банк» в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продажам. В мае группа «Юникредит» сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, а «Юникредит» получит 100% так называемого «нового банка», который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируется завершить первом полугодии следующего года, комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Ивану Клеен.
11: Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Юникредит банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости. Поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажется. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной транзакционной активности Юникредит банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений и критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций.
18: Ивану Клеин, эксперт РАМ. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях на России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения ввели в 2022 году. Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана. А город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с Бургер Кингом, на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
12: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис Бургер Кинга отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
13: Принадлежала франшиза это местной компании торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется ДВ Фуд. Зарегистрирована в Владивостоке. И, конечно, закрытие большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
12: ДВ Фуд лишилась точек с крепким трафиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Бургер Кинг Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
14: Если я был бы на месте Бургер Кинга, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штрафы у нас не маленькие по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел, а там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
12: Что касается парней, снявших трэш-видео, им кроме увольнения и порицания не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
16: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимо выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
12: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Бургер Кинг в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзи. Рестораторы, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Бургер Кинга в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
18: Вирус гриппа изменился, успевает ли за ним вакцины? В России циркулирует новый штамм, к которому у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Лиознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
0: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
15: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
0: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет,

0: Стала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. Полторы недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
2: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель, в студии «Бизнес ФМ» рассказывала мне между делом о создании «ГРО», проекте, который двигает человека вперед, занимаясь его персональными навыками. «ГРО» Екатерина основала год назад, и им она занимается 24/24, я не шучу.
3: Откуда вообще взялась вся предыстория этой идеи? Она взялась от того, что мы так устроены все, мы учимся через опыт. И самое качественное проживание, которое результируется в какой-то там, не знаю, навык, результат, какую-то вот нейронную связь новую, да, она происходит через практику. Однако вся система образования, как мы знаем, даже когда она такая очень интерактивная и классная, да, она стоит в основном на давно придуманной системе материала «Домашнее задание». Я год назад, увидев и возможности искусственного интеллекта, и возможности соединения экспертов и искусственного интеллекта, задумался о том, а что если мы можем по-другому подойти к теме собственного развития, образования, выстраивания каких-то траекторий, тренировки главных навыков. И у меня вот это главное слово, которое торчало у меня в голове, было «тренировка». Вот как в зале. Тогда мы сделали такой первый прототип. Мы даже сказали с командой: окей, давайте мы сделаем набор тренировок, некий каталог тренировок, и будем его упаковывать в подписку. То есть ты вообще просто имеешь доступ к классному набору самых нужных тренировок, сделанных лично с моим участием, как бы как кураторский отбор правильных навыков, правильных экспертов, которые тебе помогают эти навыки прокачивать. Но все это ты делаешь в кармане. То есть это такой прям карманный твой помощник, помощник-тренажер.
2: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Ивлекулиев. В Калужской области 6 октября отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион и сокращения очередей на заправках. Отпуск бензина снова будет возможен как в бак автомобиля, так и в канистру в пределах установленных на АЗС лимитов. Ограничения по принципу «чет-нечет» в Калужской области ввели с 23 сентября. В МИД России указали на отсутствие на Западе должной реакции на украинские удары по Запорожской атомной станции. На Смоленской площади призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева, продолжающего наносить удары по Запорожской АЭС и связанной с ней инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в Штатах. То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Армузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей, а слово «нефтеперерабатывающие заводы», где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами, написал Трамп в соцсети Truth Social. Немецкие власти планируют в 2027 году ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов, что приведет к росту цен на товары в магазинах Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст законопроекта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В НАТО разрабатывают стратегию быстрой победы над Россией. Как сообщает Bloomberg, план курирует главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич. Глава разведки ФРГ Егер уже пугает Бундестаг войной с Россией. Но президент Финляндии Ступ предлагает не путать сценарии с угрозами. Комментарий Георгия Бофта. Неожиданно.

0: на результат первого тура президентских выборов в Бразилии. Опросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве. Однако вперед вышел сын бывшего президента, правый кандидат Флавио Болсонару. Чего теперь ждать от второго тура? И дописал за Гоголя книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования. Будет ли спрос? Подробности на «Бизнес FM». То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. Глава германской внешней разведки Мартин Йегер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Туп предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Йегера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Йегера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозы, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть, до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича. Хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, которое видело несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается, в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 2027 году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Стуба в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве с небольшим отрывом, но все же. Однако вышло наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу. Он обогнал да Силву на 2 процентных пункта. Теперь их ждет второй тур в конце октября. Валерий Бадоев продолжит.
2: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте, 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
3: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
2: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
4: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточная диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас происходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов. Что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
2: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон Национальной хоккейной лиги станет для него последним. А летом капитан Вашингтон Капиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах и пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
2: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на один сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ови». Производством займется одна из крупнейших российских компаний – пивоварни «Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона, но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
5: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в равных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное прима, а один из 3, 4, 5, может быть 6 главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть официальный, может быть прощальный матч в составе «Динамо».
2: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
6: Мне кажется, здесь стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Грецки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне можешь отыграть в КХЛ один сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
2: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
7: Тут и политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин – это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
2: В первых двух матчах нового сезона Вашингтон одержал одну победу и потерпел одно поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Питтсбург Пингвинс состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключения.
8: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
8: Наизусть. Фёдор Достоевский. Есть три вещи, которых боится большинство людей. Доверять, говорить правду и быть собой. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13 место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге идут DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
11: Отставки и назначения.
10: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души», второй том «Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. А продолжит Ольга Кашинская.
12: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведа, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст, цитата, безусловно, не Гоголь, но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
13: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Думаю, это наш культурный код. Гадать, почему же Николай Васильевич сжег второй том. Так что сама идея лежала на поверхности. Но когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих, любознательных и всех, кто интересуется технологиями.
12: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
14: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведения итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить эту поэму, в этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор своего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да. Познавательным, да. Но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
12: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Теллисона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Орельен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за полтора месяца книга разошлась тиражом в 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
15: Автором произведения всегда является физическое лицо. У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. То есть программа не может быть автором произведения. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее правообладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
12: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей права на созданные с их помощью произведения передают пользователю. В том числе и лицензия гигачата. Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Отмечу ранее, технологии машинного обучения применялись специалистами для расшифровки рукописей Петра I, черновиков романа в стихах Евгения Онегина, Александра Пушкина, а также для воссоздания незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора». Как баловство двух сотрудников на кухне может разрушить многолетний ресторанный бизнес? Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Владельцы сети уже отозвали у франчайзи разрешение на бизнес, а жители города лишились популярных точек фастфуда. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас рубль упал к юаню на 2 с лишним процента. Это случилось на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. На этом фоне российский рынок акций поднялся почти на 2% и закрылся на уровне в 2320 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс московской биржи прибавил около 2%, закрылся на уровне 2320 пунктов. Это если рассматривать основную торговую сессию. Все это случилось на фоне падения российского рубля. Китайский юань прибавил целых 26 копеек, закрылся на уровне 12 рублей 75 копеек, а доллар США поднялся выше 85,5. Это если рассматривать ситуацию на вечер и ситуацию с однодневным фьючерсным контрактом. Все это случилось после того, как стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации значительно увеличит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, с 7 октября по 6 ноября Минфин на покупку иностранной валюты и золота направит почти 279,5 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций составит 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Но если брать текущий период, то есть еще, как условно скажем, период сентября, начало октября, то объем покупок составлял лишь 2,5 миллиарда. Таким образом, в рамках бюджетного правила присутствие Минфина на рынке увеличится в 5 раз. Ну а если рассматривать присутствие уже окончательное Банка России и со своими операциями, и с бюджетным правилом, то получается, что Банк России будет тратить чуть больше 12 миллиардов рублей на покупку валюты. До этого тратил около 2 миллиардов. То есть здесь даже в 6 раз вырастет объем покупки валюты. Естественно, рынок это заметил, и рынок отреагировал падением рубля. Что касается цен на нефть, то они просели в понедельник, не то чтобы заметно, но тем не менее смесь Brent откатилась в район 101 доллара за баррель. Ну и случилось это на фоне новостей о том, что страны семерки приняли решение выплеснуть на рынок около 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, и все это из стратегических запасов. Казалось бы, цифра большая для рынка нефти, но с учетом текущей ситуации, конечно, это очень мало. Во всяком случае, так отметили участники торгов. Ну, а если брать уже официальное заявление, то глава саудовской госкомпании, нефтяной Сауди Арамко, Амин Насар, сказал, что это даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. И официальный курс валют на вторник: юань 12.65, доллар 84.93 и евро 95 рублей 33 копейки.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Минерал перовскит впервые был обнаружен на Урале немецким исследователем Густавом Розе и назван в честь русского государственного деятеля и коллекционера графа Льва Перовского. Химически перовскит – это титанат кальция. Особая структура этого минерала дает возможность заменять ионы и модифицировать сам каркас, что позволяет получать новые материалы с различными оптическими, электрическими и магнитными свойствами. Их тоже часто называют перовскитами. В 2013-м журнал Science назвал перовскит одним из прорывов года, откликаясь на его применение в солнечных элементах. КПД таких устройств удалось сегодня довести до 35%. Их производство потенциально недорого, а для работы батареи достаточно тонкого слоя. Из минусов – чувствительность к влаге, нагреву и пока невысокая долговечность. В недавней научной работе обнаружили, что, чередуя органические и неорганические слои в перовскитной пленке, можно получить материал с теплопроводностью в 5 раз ниже, чем у силикона. При этом сам материал остается жестким, что обычно плохо совмещается с теплоизоляционными свойствами. Титанат бария служит диэлектриком в миниатюрных керамических конденсаторах смартфонов и других электронных устройств. А некоторые типы керамики с перовскитной структурой превращают электрическое напряжение в движение. И наоборот, цирконат титанат свинца деформируется под действием электрического поля и создает электрический сигнал при механическом воздействии. Это основа промышленных пьезоприводов и ультразвуковых приборов в медицине. Перовскиты уже давно работают в увлажнителях воздуха, в датчиках парковки автомобилей и даже в обычных пьезозажигалках.
8: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сардар Увлекулиев. Бюджет России на ближайшую трехлетку готов к любым сценариям развития экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Сейчас дефицит находится на безопасном уровне. Речь идет примерно о 2% ВВП на 2027-2029 годы. Министр также добавил, что доля нефтегазовых доходов в 2027-2029 годах в бюджете России не превысит 17%. Европа в скором времени может столкнуться с миллионами украинских беженцев по мере того, как Украина теряет способность функционировать, пишет журнал Foreign Policy. При этом, как отмечает журнал, хотя Евросоюз и помогает Украине восполнить бюджетный дефицит, его действия также наносят экономике этой страны ущерб. В качестве примера Foreign Policy привел введенные евроблоком в январе пошлины на выбросы углерода, которые затронули украинский импорт. Турция и Пакистан предоставят военные силы для развертывания на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о коллективной обороне. Ранее хуситы объявили небезопасным небо над королевством. Мансар Алла предупредили все авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии станет театром военных действий. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он пояснил, что профильный нацпроект будет утвержден для формирования приоритетных сфер производства, в которых будут применяться инновационные технологии в ближайшие 10 лет и далее. Особое внимание в рамках нацпроекта будет уделено подготовке высококвалифицированных специалистов. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Национальной федерации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. А возможные ограничения VPN в России – риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, заявили в Яндексе, поскольку внутренних ресурсов не хватает, и некоторые российские компании уже столкнулись с проблемами. Что там рассказывают? Глава Минфина Силуанов пообещал, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%. В свою очередь, Совфеди нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатесов подорожания не заметят, так ли это. Экс-мэру Сочи Кэпе Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. Кэпе Городский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. Как восприняли приговор жители Сочи? Подробности на Business FM. Для российского ИИ не хватает ресурсов. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобными рисками. Истории предпринимателей у Михаила Задорожного.
19: Компания «Бизнес-системы» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-системы» Иван Санников.
20: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решения, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
19: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
21: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление. Попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
19: Редакция Business FM направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
22: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
19: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astor Cloud Константин Анисимов.
1: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упирается в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
19: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подражаний не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
3: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, Новский не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
4: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это хватило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов, говорят в данном случае, я не понимаю.
3: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
23: По большому счету, и устриц, и лобстеры – это вообще просто идея. Единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в два раза, это не значит, что цена в меню вырастет в два раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
3: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокуроры просили и того больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перельчук продолжит.
24: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей. Присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года с 22 по 24 Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким, но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а числительное сложение всех статей обвинения, которые предъявлены бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Ну, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
24: Алексей Копайгородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Копайгородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Копайгородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Копайгородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
5: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду. Он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подкупал. Второй период, за полгода до ареста, это был совершенно другой человек, и он сильно отличался, что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней, порой годовой зарплаты человека. Третий, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения, он сделал что-то хорошо или сделал плохо, нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный, он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
24: Супруги Копайгородские свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуар-Рутовская, Дарья Горшкова, «Бизнес-ФМ».
6: «Бизнес-ФМ». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес-ФМ» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес-ФМ». Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Авлигулеев. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум до 20 227 рублей. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума «Биопром-2026» министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6 800 000 тонн против 11 300 000 годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили балтийские порты. «Росагролизинг» в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику. Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе. Возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек. Из них 9,5 миллионов получали доход в прошлом году. Говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, представленной в Совете Федерации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Владимир Путин своим указом разрешил итальянской Юникредит разделить и продать российский бизнес. Документ разрешает реорганизацию АО «Юникредит Банк» в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продажам. В мае группа «Юникредит» сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, а «Юникредит» получит 100% так называемого «нового банка», который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируется завершить полугодии следующего года, комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Ивану Клея.
7: Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Юникредит банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости, поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажет. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной транзакционной активности Юникредит банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций.
0: Ивану Клейн, эксперт РАМ. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях на России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения ввели в 2022 году. Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана. А город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
9: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты. С треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис Бургер Кинга отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
10: Принадлежала франшиза это местной компании торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск называется DV Food. Зарегистрирована в Владивостоке. И, конечно, закрытие их большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
9: DV Food лишилась точек с крепким трафиком, и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Burger King Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
11: Если я был бы на месте Бургер Кинга, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штрафы у нас не маленькие по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел. А там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
9: Что касается парней, снявших трэш-видео, им, кроме увольнения и порицания, не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
13: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимый выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
9: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Бургер Кинг в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзе. Рестораторы, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Бургер Кинга в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: По словам журналистов в Владивостоке, горожане очень недовольны закрытием точек фастфуда и считают, что это слишком жесткая мера. А двери точек Бургер Кинга в городе с понедельника закрыты. Вирус гриппа изменился, успевает ли за ним вакцины? В России циркулирует новый штамм, к которому у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
12: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
14: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
12: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется, говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
15: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие вакцинным штаммам, и гриппа Б

0: Опыт и набор компетенций, а что-то неожиданное о человеке. Давайте обсудим, какие факты важно указывать в резюме, кроме достижений. Расскажу вам одну историю из своей практики. Как-то я подбирала топ-менеджера, которому предстояло очень тесно работать с акционером крупной компании. И пока я думала про подходящий профиль, выяснилось, что начальник – болельщик одного футбольного клуба. И вот нанимающий менеджер мне говорит: а вот было бы идеально, если бы наш кандидат тоже был бы футбольным болельщиком. Как думаете, можно найти такого? Ну что же, можно и попробовать. Только вот в резюме редко пишут, за кого они болеют. И вот я звоню потенциальному кандидату, рассказываю про эту вакансию, про задачи, про компанию. А потом, как бы между прочим, говорю ему: и еще один момент, акционер – большой болельщик. И тут на другом конце трубки: да вы что, я же тоже. И вот оно, это то самое человеческое совпадение. Конечно, я не считаю, что любовь к одному футбольному клубу должна заменять опыт, компетенции и профессиональный результат. Но когда речь идет о человеке, который будет много лет и очень тесно работать с собственником, такие вещи могут иметь значение. И мне кажется, сейчас это особенно интересно на фоне того, как меняется сам процесс найма. Мы уже говорили о том, что собеседование начинает проводить искусственный интеллект. Он может задавать правильные вопросы, проверить соответствие требованиям, собрать ответы и даже оценить кандидата по заданным параметрам. Но может ли он заметить вот это? Мы болеем за одну команду. А ведь совпадение может быть не только в футболе. Это может быть шахматный разряд, любовь к театру, марафоны, музыка, волонтерство, что угодно. Поэтому я бы посоветовала соискателям не превращать резюме исключительно в перечень достижений. Оставьте там немного себя. Потому что иногда одна человеческая деталь становится началом разговора, который невозможно было запланировать.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Ивлекулиев. В Калужской области 6 октября отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион и сокращения очередей на заправках. Отпуск бензина снова будет возможен как в бак автомобиля, так и в канистру в пределах установленных на АЗС лимитов. Ограничения по принципу «чет-нечет» в Калужской области ввели с 23 сентября. В МИД России указали на отсутствие на Западе должной реакции на украинские удары по Запорожской атомной станции. На Смоленской площади призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева, продолжающего наносить удары по Запорожской АЭС и связанной с ней инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в Штатах. То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей, а слово «нефтеперерабатывающие заводы», где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами, написал Трамп в соцсети Truth Social. Немецкие власти планируют в 2027 году ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов, что приведет к росту цен на товары в магазинах Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст законопроекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В НАТО разрабатывают стратегию «Быстрой победы над Россией». Как сообщает Bloomberg, план курирует главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич. Глава разведки ФРГ Егер уже пугает Бундестаг войной с Россией. Но президент Финляндии Ступ предлагает не путать сценарии с угрозами. Комментарий Георгия Бофта. Неожиданный результат первого тура президентских выборов в Бразилии. Опросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве. Однако вперед вышел сын бывшего президента, правый кандидат Флавио Болсонару. Чего теперь ждать от второго тура? И дописал за Гоголя. Книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования. Будет ли спрос? Подробности на Business FM. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы Альянса в случае потенциального

0: военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. А глава германской внешней разведки Мартин Егер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Стуб предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Егера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Егера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозу, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича, хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, который видел несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается, в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 2027 году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Стуб вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Стуб, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Стуба в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны, другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве с небольшим отрывом, но все же. Однако вышло наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу. Он обогнал да Силву на 2% пункта. Теперь их ждет второй тур в конце октября. Валерий Бадоев продолжит.
2: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро – 47%. Его отец, президент с 19-го 2014 по 2023 год сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте – 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
3: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
2: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август – 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
4: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточно диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас проходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов, что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
2: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон Национальной хоккейной лиги станет для него последним. А летом капитан Вашингтон Капиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах и пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на 1 сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ове». Производством займется одна из крупнейших российских компаний – пивоварни «Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона. Но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
7: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в равных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное, а один из 3, 4, 5, может быть, 6 главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть, официальный, может быть, прощальный матч в составе «Динамо».
6: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
8: Мне кажется, здесь стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Гретцки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне можешь отыграть в КХЛ один сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
6: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
9: Тут и политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин – это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
6: В первых двух матчах нового сезона Вашингтон одержал одну победу и потерпел одно поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Питтсбург Пингвинс состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Наизусть. Уильям Шекспир. Прячь то, чем обладаешь, молчи о том, что знаешь, учись всему, в чем слаб. Так больше сможешь ты найти, чем два десятка в 20. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
10: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13 место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге идут DeepSeek и QQ Browser. Австрийский Райфайзен Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
5: Отставки и назначения.
10: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души», второй том «Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. А продолжит Ольга Кашинская.
11: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведов, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст, цитата, «безусловно, не Гоголь», но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
12: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Думаю, это наш культурный код. Гадать, почему же Николай Васильевич сжег второй том. Так что сама идея лежала на поверхности. Но когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих и любознательных, и всех, кто интересуется технологиями.
11: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
13: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведений итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить эту поэму, в этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор твоего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да, познавательным, да, но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
11: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Телесона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Арильен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за 1.5 месяца книга разошлась тиражом 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
14: Автором произведения всегда является физическое лицо. У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. То есть программа не может быть автором произведения. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее обладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
11: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей и права на созданные с их помощью произведения передают пользователю. В том числе и лицензия гигачата. Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Отмечу ранее, технологии машинного обучения применялись специалистами для расшифровки рукописей Петра I, черновиков романа в стихах Евгения Онегина, Александра Пушкина, а также для воссоздания незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора». Как баловство двух сотрудников на кухне может разрушить многолетний ресторанный бизнес? Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Владельцы сети уже отозвали у франчайзи разрешение на бизнес, а жители города лишились популярных точек фастфуда. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ», а сейчас рубль упал к юаню на 2%. Это случилось на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. На этом фоне российский рынок акций поднялся почти на 2% и закрылся на уровне в 2320 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс московской биржи прибавил около 2%, закрылся на уровне 2320 пунктов. Это если рассматривать основную торговую сессию. Все это случилось на фоне падения российского рубля. Китайский юань прибавил целых 26 копеек, закрылся на уровне 12 рублей 75 копеек, а доллар США поднялся выше 85,5. Это если рассматривать ситуацию на вечер и ситуацию с однодневным фьючерсным контрактом. Все это случилось после того, как стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации значительно увеличит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, с 7 октября по 6 ноября Минфин на покупку иностранной валюты и золота направит почти 279,5 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций составит 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Но если брать текущий период, то есть еще, как условно скажем, период сентября, начало октября, то объем покупок составлял лишь 2,5 миллиарда. Таким образом, в рамках бюджетного правила присутствие Минфина на рынке увеличится в 5 раз. Ну а если рассматривать присутствие уже окончательное Банка России и со своими операциями, и с бюджетным правилом, то получается, что Банк России будет тратить чуть больше 12 миллиардов рублей на покупку валюты. До этого тратил около 2 миллиардов. То есть здесь даже в 6 раз вырастет объем покупки валюты. Естественно, рынок это заметил, и рынок отреагировал падением рубля. Что касается цен на нефть, то они просели в понедельник не то чтобы заметно, но тем не менее смесь Brent откатилась в район 101 доллара за баррель. Ну и случилось это на фоне новостей о том, что страны семерки приняли решение выплеснуть на рынок около 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, и все это из стратегических запасов. Казалось бы, цифра большая для рынка нефти, но с учетом текущей ситуации, конечно, это очень мало. Во всяком случае, так отметили участники торгов. Ну, а если брать уже официальное заявление, то глава саудовской госкомпании нефтяной Сауди Арамко Амин Насар сказал, что это даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов. И официальный курс валют на вторник: юань 12.65, доллар 84.93 и евро 95 рублей 33 копейки.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Согласно сентябрьской статистике компании «Инкомнедвижимость», за год экспозиция участков на вторичном загородном рынке Московской области увеличилась на 11,4%. Так что сейчас насчитывает почти 25 тысяч лотов. И сегодня среднестатистический подмосковный участок стоит чуть дешевле 3 миллионов рублей. За год его цена выросла на 9,3%. При этом, согласно подсчетам аналитиков, треть из представленных в областной экспозиции участков – это запущенная земля, выведенная в продажу со скидками 10-15% от рыночной стоимости. За год доля таких предложений прибавила 8 процентных пунктов. Как поясняют в «Инкомнедвижимости», часто это дома и участки, перешедшие в рамках наследственной массы. Иногда нынешние собственники их даже не видели и избавляются за ненадобностью. А покупателям лоты дешевле рынка интересны, если расположены в обжитых местах. Однако перед покупкой эксперты проекта «Законы стройки» советуют удостовериться, что понравившаяся земля не преподнесет никаких неприятных проблем. Для этого пригодится публичная кадастровая карта, размещенная в периметре Национальной системы пространственных данных. С ее помощью проверяются границы и межевания, чтобы убедиться, межевание официально завершено, а координаты участка не пересекаются с соседними землями. Без этого покупка юридически небезопасна. ПКК позволяет изучить площадь участка. Она может быть меньше заявленной на словах. Проверить назначение земли, ее статус должен позволять строительство капитального жилого дома. Выяснить кадастровую стоимость участка, чтобы рассчитать будущую налоговую нагрузку и так далее. Как считают эксперты, проверка по кадастровой карте позволит сразу отсеять сомнительные или проблемные земельные варианты, а значит, сэкономить время, нервы и деньги. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Влекулиев. Бюджет России на ближайшую трехлетку готов к любым сценариям развития экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Сейчас дефицит находится на безопасном уровне. Речь идет примерно о 2% ВВП на 2027-2029 годы. Министр также добавил, что доля нефтегазовых доходов в 2027-2029 годах в бюджете России не превысит 17%. Европа в скором времени может столкнуться с миллионами украинских беженцев по мере того, как Украина теряет способность функционировать, пишет журнал Foreign Policy. При этом, как отмечает журнал, хотя Евросоюз и помогает Украине восполнить бюджетный дефицит, его действия также наносят экономике этой страны ущерб. В качестве примера Foreign Policy привел введенные евроблоком в январе пошлины на выбросы углерода, которые затронули украинский импорт. Турция и Пакистан предоставят военные силы для развертывания на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения о коллективной обороне. Ранее хуситы объявили небезопасным небо над королевством. Мансар Алла предупредили все авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии станет театром военных действий. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он пояснил, что профильный нацпроект будет утвержден для формирования приоритетных сфер производства, в которых будут применяться инновационные технологии в ближайшие 10 лет и далее. Особое внимание в рамках нацпроекта будет уделено подготовке высококвалифицированных специалистов. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Национальной федерации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А возможное ограничение VPN в России – риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, заявили в Яндексе, поскольку внутренних ресурсов не хватает, и некоторые российские компании уже столкнулись с проблемами. Что там рассказывают? Глава Минфина Силуанов пообещал, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%. В свою очередь, Совфеди нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатесов подорожания не заметят. Так ли это? Экс-мэру Сочи Кэпе Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. Кэпе Городский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. Как восприняли приговор жители Сочи? Подробности на Бизнес FM. Для российского ИИ не хватает ресурсов. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобными рисками. Истории предпринимателей у Михаила Задорожного.
18: Компания «Бизнес-системы» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений.